0: восточная музыка там вот. Вы говорите, восточная музыка там, восточная культура. А ведь как это все произошло? Ведь известно, что поначалу ноты изобрели в Европе. Ну вот, значит, когда по большому торговому индийскому пути там, значит, носили всякие товары туда-сюда, вот, а купцы-то, они, в общем-то, музыке не подвержены, поэтому они, значит, бумагу с нотами использовали в качестве обертки там для этих семечек разных и так далее. Вот, потом, значит, они вот эти все листы попали туда куда-то, вот, в восточные страны, а там, значит, местные мудрецы стали, значит, думать, что с ними делать, поняли как-то по слуху, что это вроде музыка, но ведь тут в чем дело? Ведь европейская письменность, как известно, слева направо, а арабская, наоборот, справа налево. И поэтому они стали располагать листы так, чтобы читать там все можно было именно справа налево. Ну и получилось, как вы понимаете, что нотные листы оказались вверх ногами. Значит, мало того, что строчки музыкальных произведений считывались в обратном порядке, что совершенно, в общем-то, перепутывало замысел композиторов. Вдобавок еще и вот интервалы между нотами тоже все перепутались. То есть диезы, си бемоли, они уже не к тем нотам относились. Там, в общем-то, эти все увеличенные секунды появились. Вот. А вот вы говорите, вот восточная музыка, на самом деле это просто ведь результат прочитанных по ошибке кверх ногами вот европейских нот.
1: Да, понятно. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут, да?
0: Меня зовут Вениамин Арсентьевич.
1: Вениамин. И про Мороста, я скажу вам, Веня, вы очень-очень правильно сказали.
2: Да, нет, исторический ракурс. Вы правильно сказали, да. Вот, кстати, только единственное, что да. Я было неправильно во всем этом, что я не говорю восточный. Что я сказал?
1: Я не сказал слово восточный, это я сказал.
2: А, ты говорил.
1: То есть это все оплеухи, в общем-то, по мне лепят.
2: Твой огород, да. И единственное, что небольшой момент, что вы перепутали само доминанту, так сказать, с обозначением, саму суть. То есть восточная музыка, говорите, ноты пришли. Этот, музыка является самой сутью, так сказать, а ноты являются для ее записи обозначением. И то, что не было нот, так сказать, не обязательно, что не было этого. Есть много вещей, для которых мы еще не придумали ни формы записи, ни вообще даже слов обозначения.
1: Например, запах. Вот как мы, например, передадим вот потомкам запах. Да, запахи, уходящие запахи, например.
2: Уходящие, да. Женщин, которые вот здесь проходят.
1: Женщин, которые... Вот. Как мы это передадим?
2: Да, и если мы еще их не обозначили, это не значит, что этого нет на самом деле. А так во всем, конечно, все совершенно верно.
1: Вот тут зашла женщина, кстати, к нам. Единственным с умным вопросом, говорит Лаэрский, благодаря тебе я нашла друзей, очень хороших друзей. Васю и Сережу, еще Петю и Костю. А дальше такая просто фраза она сказала. Что ты можешь сказать о профессии учитель? Прям вот так на ухо и быстро-быстро убежала, оставив после себя шлейф Пуазона польского. Ну, я по профессии учитель ничего не могу сказать.
2: Я в коридоре сказать. Прочитал тут об учителях.
1: Написано, да? Уже там баллончиком кто-то написал.
2: Баллончиком там эти, по-моему, ваш главный редактор или там...
1: Да, он иногда граффити занимается здесь.
2: Да, и вот там было написано, фотографии всякие были и вообще что-то такое.
1: Кстати, ты обратил внимание вот на нашу галерею вот этих фотографий?
2: Да, да,
1: там
2: конечно,
1: знакомых брат. Много ли тебе людей? Вот лиц, которые тобой действительно уважаемы, которые внесли существенный вклад в развитие российской, скажем, культуры, экономики или там на худой случай политики.
2: Ой, Саша, знакомые лица встречаются, но вот по причине того же, вот что я не очень часто смотрю, газеты я вообще не читаю, а телевизор не смотрю, поэтому несколько лиц я опознал, и даже кому-то проникся. Помню, но сейчас я не вспомню. Сейчас я вспоминаю тех.
1: Нет, просто тех, ты пальцем ткнешь, и я сниму, тебе заверну, унесешь сама.
2: А, можно, да?
1: Там нет, еще я раздаю тут все, что попало.
2: Половина, ну, просто я не понял, кто они. Ну, видимо, они меня тоже не знают. Ну,
1: возможно,
2: тоже...
1: которые нравятся, там просто не обязательно знать, кто они. Сам придумаешь, кто там, подпишешь, это неважно. Там масса бездельников. Вот вопрос к тебе. Тут Волков заходил, спрашивал. Кстати, такой вопрос очень щепетильный. Не испытываешь ли ты неловкость в момент просмотра рекламы, связанной с интимно-аптечной деятельностью?
2: Я не испытываю никакой неловкости. Хороший, потому что я не смотрю, да. Мы должны испытывать неловкость от того, что я не вижу.
1: 203-19-22. Ваши вопросы на зиму Надиру. Естественно, я тоже буду по мере тот... своих возможностей как-то участвовать в беседе. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
3: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь так. Мы вас отлично слышим. Если вы волнуетесь, я могу вас выключить, а потом перезвоните вы или нет.
3: Алло.
1: Да. Нет, вы все-таки волнуетесь. Нет? Или не волнуетесь?

0: Смотритесь, алло. Да говорите
1: как
0: же.
1: Вы относитесь к буддийской культуре вообще? И как вы относитесь к Джа конкретно вообще?
0: К богу Джа, как вот мы относимся, и к буддийской культуре. Но это несколько же несовместимо, в том смысле, что они параллельные, но вот...
2: Кто параллельный-то?
0: Да я сейчас посмотрел просто вот на санки, которые делают дети наших сотрудников. К зиме мы устроили между детьми наших сотрудников конкурс по изготовлению зимних санок. Вот, я сейчас посмотрел.
2: Это еще на буддийском празднику?
0: Нет, просто. Почему зима будет? Ну, это я не к тебе. То есть зима, время года придет, а кататься на мне нужно. Знаешь, пословица.
2: На зиму санки нужны.
0: Да, готовь эти сени с изморозку. Как рыба об лед, бах, и молчит. Кстати, о пословицах. Вот ты можешь сказать какой-нибудь... Спасибо, да. Так вот, и вот у нее параллельные получились, потому что у всех остальных детей, у них там все в расперды. Одна вот даже девочка, не буду называть чья, сделала крест-накрест. Будьте здоровы. Вот крест-накрест санки сделала. Понимаешь, как она будет ездить? Я говорю, Люсь, говорю, ну ты вот как ты будешь кататься зимой, у тебя же крест-накрест санки. Она говорит, главный конкурс, а вот там как кататься, неважно.
2: На санках не обязательно кататься. Безусловно. У меня были самые красивые санки, мне папа их привез.
0: У тебя но... сани были, не
2: да,
0: санки.
2: Да, но второе, что не было снега.
0: Но снега не было.
2: Вот, но они были самые красивые, ну, и там с тормозами.
0: Да, назывались Volvo у тебя санки, 940.
2: Да. А к буддизму нормально отношусь очень даже. И к Тибету хорошо и вообще.
0: Кстати, свободный должен быть Тибет. Надо нам будет после, когда закончится эфир, сделать пикет тут, пикетировать кого-нибудь, чтобы Тибет сделали свободным.
2: Давай, с Афони будем пикетировать.
0: Афони тоже, он так присоединится.
2: И этих возьмем.
0: Этих не
2: плакаты,
0: будем брать.
2: Портреты,
0: а плакаты возьмем, вынесем, будем нести их перед собой, все со стен снимем, да. Насчет бога Джа. Как, то есть, попросту говоря, спрашивают, видимо, пыхаем ли мы или нет. Это проще я перевел так. Угу. Иногда.
2: То есть посещаем ли эти клубы молодежные, то есть можно так интерпретировать, где пыхают.
0: Танцуем ли мы рейв, попросту говоря.
2: Глотаем ли, или нюхаем ли марки.
0: Да, ну нет.
2: Сейчас прямо расскажем, да?
0: Мы, я могу сказать, зная несколько музыкальные вкусы Назима Надирова, свои вкусы тоже, что мы очень положительно, да и вы это знаете, положительно относимся к регги-музыке. Вот, Альфа Блонди, в частности, группа, вот, которая там вообще у человека его... глаза красные. Он так с богом Джана общался. У него они глаза, у него пучат там, вот, жилы в глазах. Он может глазами убить прям.
2: Не очень позитивно.
0: Очень, очень позитивно. Еще телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, гость. Извините, не вовремя подключился.
0: Да, это бывает. Это наша вина просто.
3: Не знаю имени гостя.
0: Его зовут Назим.
3: Александр.
0: Да.
3: Тут такой вопрос созрел. Вот вас напугала эта девушка, как ее Мария, как ее... Который хочет стать бизнес-вумен.
0: А, понял, да.
3: Вот. А меня тут сегодня тоже по телефону напугали.
0: Да.
3: И я хотел бы у вас проконсультироваться. То есть, как его, уехал товарищ к невесте. И сказал, ты, дескать, вот позвони, телефон оставил. Вот я позвонил туда через определенное количество времени. А там какая-то женщина сказала, мы, сейчас дословно вам передам, мы конкретно затусовались и отвисли. Я испугался, думаю, что это значит. Вот, ну, испугался показаться невежественным, бросил трубку. Вот сейчас теперь сижу и думаю, что это означает. Вот хотел, я не очень начитан, хотел бы у вас проконсультироваться, что это значит.
2: Давайте вместе перезвоним в прямом эфире. Телефон вы нам скажите и спросим, что-то там.
0: Нет, я боюсь, ты что? Нет.
3: Вот отвисли, вот конкретно.
0: Понятно, спасибо. Я вот, ну, я бы, в принципе, не стал бы вешать трубку, а начал бы на всякий случай кричать туда «Милиция!» Ну, потому что, глядишь, как-нибудь воздействовало бы. Ну, когда бывает, страшно, потому... надо всегда кричать «Милиция!»
2: Ну, почему? Это же так нормально после катания на санках там или чего-то там.
0: Отвиснуть.
2: Отвиснуть вообще-то.
0: Не, ну, я так полагаю, что, в общем, что-то там такое произошло, связанное вот с кем-то, кто более вульгарен, чем этот бог Джа, но более такой... радикален в своих воздействиях на психику, скорее всего. Вот это на тему отвисли. Потому что, а может быть, просто телефон был плохой. Было, имелось в виду, зависли, дескать, мы тут зависли.
2: А может, вы не туда попали просто, а к этой бежит?
0: Есть
2: этой...
0: такая, кстати, мерзость. Я извиняюсь, что я вот говорю сейчас, как-то у меня вот эти созвучия пошли. То есть иногда слабый мозг, он начинает как-то дебилизмом заниматься. Еще есть мюсли. Тоже мерзость такая. Вот слово мюсли я бы запретил.
2: А еще есть музыкант из Питера. Ее тоже. Ее кличка мюсли. Я ее называю мюсли.
0: Какой ужас. Ты знаешь, кстати...
2: Еще хуже, чем сами мюсли. Нет, ну мюсли-то ничего, кстати.
0: Ну, некоторые иногда встречаются. Хотя я с трудом представляю, что это. Ну, вообще все, что встречается, иногда что-то хорошее попадается. Я знаешь, что-то подумал. Mm-hmm. Вот смотри, например, вот этого президента Югославии, да? Как его? Милошевич, да?
2: Угу.
0: Вот все говорят, например, по телевизору, да, типа, выступил президент Югославии Милошевич. Ну, просто, а почему вот не говорят, например, про нашего, типа, там, Николаевич выступил? Я предлагаю всех по отчеству называть, просто, ну, уподобляясь вот Югославам в их простоте, потому что...
2: Слушай, а в русском языке вообще были фамилии? Вот я недавно что-то летел куда-то и думал, откуда взялась эта дурацкая манера говорить по отчеству?
0: Непонятно, я тоже не понимаю.
2: Если это была исконная русская манера, тогда нужно фамилию брать, потому что, ну, получается, ну как это? Это,
0: да,
2: это,
0: я бы
2: это
0: такое отчество оставил, и все.
2: Да. Так это было раньше, там Петровна.
0: Петровна, да.
2: Демьянова, да. Там Демьяновна, там Демьяних какая-нибудь.
0: Да,
2: там,
0: да, там Иванна.
2: Да.
0: Там, а к примеру, да.
2: Имя, отчество и фамилия. Но это, да, просто аномалия какая-то. И вот все такие.
0: Не, ну, кстати, ты знаешь, вот на Востоке там вообще у них длинные вот такие мощные, там и не выговоришь.
2: Ну, они же в быту не применяют, правильно? Это только когда, да, тебя спросят, чей ты там. Вот сын того-то, того-то. И когда он, и начинаешь там родословную свою перечислять. А в быту-то у тебя одно имя, например, некоторых. И даже очень демократичное. Вот, например, вот там у Карачаевца, например, я там сейчас был в Карачае. Называется, и старшие, и млад называют друг друга по именам. И на «ты» все. Вот. Там к тете, к дяде, там, 70-летнему обращаешься по имени, там, Назифа, привет, как ты там тут... А у нас почему-то вот есть тоже от комплекса, видимо, неполноценности. Очень любят какие-нибудь бухгалтерши, 22-летние, там, не сложившиеся, еще совсем как-то не созревшие, чтобы их именно вот они крепливым, писклявым голосом требуют, там, Александровна, называйте меня Александровной. И вот, или там, то есть они очень так гнусно реагируют, если их без отчества называешь.
0: Давай музыку послушаем.
2: Да, это...
0: Это...
2: Гирьям Экунам, таджикская.

сейчас в Москве вот уже скоро без 10, как настанет. И мы вот пока до конца будем сейчас слушать музыку, а мы с Назимом выйдем, проверим Настю, потому что там надо, во-первых, сейчас и температуру померить, и сделать клизмирование срочное, потому что пришло сообщение, что пучит ее сейчас. Мы должны помогать ближним, то есть мы исчезнем где-то минут на 10, вернемся сейчас. Подождите, все, воды? Пошли, да? Все, идем.

0: И я напоминаю для тех, кто только что включил свои радиоприемники, это меня так научили вчера разговаривать, это, такую фразу говорить, что в гостях у нас продюсер, журналист Назим Надиров. Мы вот с вами перманентно тут общаемся, хотя слово «перманентно» мне, например, ничего не говорит. Но тем не менее, пока мы вот слушали замечательную музыку, приходило много людей, вот заходила женщина Галя сюда и шепнула мне на ухо, чтобы я попросил тебя, чтобы ты спел что-нибудь вживую. Сам. Будешь что-нибудь петь? Или ты не любитель песенного творчества?
1: Я пою так же замечательно, как и рисую.
0: Понятно. Да, это тогда лучше не стоит, Галя, в другой раз. Виктор спрашивает, вот он заходил сюда и спросил, когда, Александр, говорит, вы последний раз были на исповеди? Ведь я исповедовал последний раз неделю назад, но наслушался такого от наших сограждан, что, видимо, с этим делом завяжу навсегда, потому что я понимаю, что приходит как-то душу излить и так далее, но для меня это очень трудно слушать. То есть там уже не то, что грехи у людей, а грешище мощнейшее. Поэтому я все реже и реже сейчас исповедую. Вот Савелий тут просунул свою лысую головку, голову, в смысле, сюда, в дверь, и просил у тебя узнать, что бы ты сделал, если бы стал президентом. Кстати, такой опрос сейчас проводят базитические телевизионщики.
1: Президентом Курдистана или чего?
0: Ну, просто президентом.
1: А, просто президентом.
0: Ну, любым, например, президентом какого-нибудь банка или страны.
1: Вот когда я читал какие-то интервью, и там вот многим задают такие вопросы. По крайней мере, когда я учился в школе, вот всем задавали, вот если там, если вы были президентом. Я всегда очень много думал, вот, что сколько у меня было вариантов ответа. Думаю, я бы сделал и то, и другое, и то, и другое. И столько всего я бы хотел бы сделать. Но вот к настоящему моменту я понял, что я бы ничего не хотел сделать и не хотел бы быть президентом, видимо.
0: Я вот иного ответа от тебя не ожидал. Тут заходил Николай, он паспорт мне показал свой, там прям прописка, то есть на улице Усиевич он проживает, и спросил, стали бы мы с тобой смотреть продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя», и как мы относимся вот к человеку с погонялом «Кирпич», который там играет, ну, одной из ролей. Я, мое отношение, все знают к этому фильму, замечательный фильм, один из немногих фильмов, вернее, сериалов, который, на мой взгляд, достойны уважения, в основном благодаря, конечно, актерской игре Владимира Семеновича Высоцкого, потому что вот этот второй, он явно переигрывает усатенький Павка, который Корчагин.
1: О ком-то дедушке говорят, да. Я вот минут 20 смотрел, кстати, недавно повторяли где-то, я вот тоже был в гостях и посмотрел тот момент, когда они приходили. Конкин пригласил Высоцкого к себе переночевать. То ли на Высоцкий напросился. Вот. И мне понравилось, да, очень замечательный фильм. Жалко, что действительно, что я не смотрю телевидение и не видел его полностью.
0: Да.
1: Но я бы посмотрел его продолжение.
0: Да, и я надеюсь, что снимут.
1: Если бы смотрел телевизор.
0: Хотя уже вряд ли с такими актерами. Далее. Вот тут заходил человек... Очень странной внешности. Я видел, что так немножко на него посмотрел с опаской, но он безобидный, он постоянно нас слушает. А может, это дух вообще, батька Махно, в общем, он себя называет. Уважаемый Назим, он тут написал на бумажке, на коряву, можете ли вы ответить, где, можешь ли ты ответить, где берут продавцы черкизовского рынка записи с восточными мелодиями? Ведь известно, что в Москве подобный материал крайне трудно найти. Неужели они, дескать, привозят это все с собой?
1: Вот, Савелий?
0: Савелий? Нет, погоди, почему Савелий? А, в общем, зови Савелий, какая разница?
1: Да. Да, это, к сожалению, не у меня берут это все, потому что единственное место, где это издается действительно в России, я думаю, в этом я уверен, это моя фирма «Доманос Рекордс», но, к сожалению, большому...
0: Начинаем. Срам.
1: Хором повторять начинаем. Вот, к сожалению, не у меня, да. А, но мне многие очень рассказывали, что на черкизовском рынке есть даже видеокассеты с выступлением артиста, там Олега Фезова и аудиокассеты. Вот. Где это, по-моему, они ниоткуда не привозят, а дома у себя просто самым наглым пиратским образом просто переписывают и очень плохого качества продают кассеты. А можно было бы купить их. Вот реклама. Почему бы не сделать рекламу? «Путь к себе» очень эзотерический из центра. «Путь к себе» — Ямское поле. Это Ленинградский проспект, дом 10А. И кто хочет действительно хорошую, хорошо записанную, не пиратскую, а такие произведенные компакты, то они там есть большой очень выбор восточной музыки, суфийская музыка и тувинская.
0: Ну, сейчас они, наверное, стоят немеренных денег. То есть дело в том, что пираты-то опять, мы же сейчас вернулись, знаешь, куда? Мы вернулись в 92-й год, когда $100 это были гигантские деньги, в общем-то.
1: Да, я помню те времена, когда...
0: И тогда, кстати, процветало аудиопиратство со страшной силой. Если ты помнишь, все ларьки были забиты записями там. Причем, например, я вот, ну, себя отрекламирую. Даже некоторые такие, у меня их нету. Вот, а они пиратски пишут, понимаешь? Поэтому в данном случае вряд ли как-то поможет, мне кажется, очень.
1: Но они очень изоротли. Действительно, это нужно отдать должное, потому что есть записи концертов. А вот Олега Феза, например, помянут на видеокассетах. Даже те выступления, которые я не видел. А почему-то они продаются. Где их записали, когда состоятся эти концерты, я даже не догадываюсь.
0: А ведь обидно, с другой стороны. Обидно.
1: За Фезова.
0: За Фезова, да. Вот просят тебя рассказать, как делать плов. Я вот недавно, кстати, срежиссировал новую программу от экс-певца, который сейчас занимается по телевидению готовкой продуктов. Как раз там я, в общем-то, ему показал, как делать. Он все это выполнил. Но, тем не менее, я думаю, что для нашей аудитории, они тоже не все любят телевизор смотреть. Может быть, как-то ты дашь свой особый такой рецепт от Назима Надирова по плову. Или хотя бы вкратце что-то, например, добавить.
1: Ну, я очень люблю, да, плов. Его очень часто готовят на афганский манер, там, на таджикский манер, на узбекский манер, на всякие там виды плова. Мой совет – иметь хороших друзей, которые любят готовить, в том числе плов. Вот я так поступаю, например. Они сами приходят ко мне, даже казаны приносят тяжелые, потому что его нет. Вот остальные нехорошие артисты, вообще всякие знакомые обещают мне лет 20 подарить казан. Все просто.
0: О, я знаю, что такое казан. Я...
1: Да, но ни разу не подарил никто его.
0: И в нем очень классно. Мы тут недавно, в общем-то, ездили на дачу, где в данном устройстве, это такой, я объясню, такая байда, сделанная из специальной стали, из какой-то типа чугунка, попросту говоря, только форма другая.
1: Да.
0: В масле в нем там готовят всякие. У меня есть замечательный товарищ, повар. Он, кстати, раньше работал личным поваром вот в высших правительственных кругах, то есть там обслуживал вот уволенных нынче, там вот Виктора Степановича и компанию всю. Вот он там в этом казане что только не делал. А я в шутку называю, ты знаешь, так я острю, я называю казан казуаром. Есть такая птица казуар. Ну, такая птица, она не летает, ходит. Это, зато ходит везде, ты знаешь. Ну, вообще птицы, они вообще ходят куда ни попадя. Конечно, повсюду.
1: Как-то я вот, у меня с фауной и флорой, вот как и со многими другими вещами, да, как мы выяснили. Сегодня у меня проблемы. Я не отличаю, вот когда там пишут синица там или что-то там села там на подоконник, или там что-то там начинает долго описывать, что-то, какие-то, как какие птицы там что-то там делали. Не знаю, странно, казалось, я 17 лет прожил в деревне, но не отличаю. Вот если голубь, то я понимаю, что это вроде голубь.
0: А остальных как-то не идентифицируешь.
1: Ну, курицу еще отличают. Курица вроде бы как. Или там петух, например. А что там какие-то еще вот эти, которые, как ты назвал, казаны вот эти летают?
0: Казуар есть. Да. Есть казуар, а еще есть этот дрозд. Ну, дрозда я, например, тоже так слабо себе сейчас представляю визуально. Да, ну вот тут заходил Армен Рубенович, зачем-то написал свой телефон, причем мне на руке чернильной ручкой, непонятно к чему это все. И вроде я так типа заподозрил что-то, думаю, мало ли, так оставил. Вот так, Армен Рубенович телефон, вроде я не похож на такого, но он сразу поправился, говорит, прошу, говорит, передать для моей любимой супруги. У меня аж как камень с сердца упал. Думаю, слава, не в этом дело, да. Ну, да, запись Фауста Папетти. Вы знаете, уважаемый Армен Рубенович, сегодня наша программа посвящена несколько другой стилистике, поэтому...
1: Другому вряд, Фаусту.
0: Да, да, позвоните, вот, например, в стол заказов какого-нибудь там радио, там, ну, это я не то, что вас отсылаю, ну, какое-нибудь в другое место, где вот прям с радостью вот вам еще обсудят что-нибудь, да, с вами. Вот тут иракез заходил, говорит, сегодня по старому времени вся программа идет, неужели она будет до 6 часов? Нет, иракез, мы все уйдем раньше, не волнуйся. Вот.
1: Он напугался, думаешь?
0: Безусловно, безусловно. Ну, как ты думаешь?
1: Какой нетерпеливый, что он.
0: Да, ну что, я предлагаю обратиться, например, к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, как сказать.
2: Хорошо.
0: Да. Говорите.
2: Вот, у меня вот, вообще говоря, вопрос к человеку, который, в общем-то, мог бы прояснить на самом деле ситуацию, связанную с некоторыми тут вещами. То есть дело в следующем. Насколько мне известно, где-то в Киргизии существует такой новый способ, или, может быть, относительно новый способ преступного бизнеса, в котором используют сорок для, в общем-то, отлова из золотоносных шаг специального песка. Золотого песка. То есть как? Ловят сорок, их не кормят там пару дней. Вот. Потом их запускают в шахту, они, склевывают все блестящие предметы, а потом их ловят, соответственно, там вспарывают и так далее. Вот. И вот, соответственно, в одной из прошлых передач, когда у вас был какой-то там орнитолог, вот представители этих кланов что-то звонили, сильно ругались на вас. Ну, я думаю, вы помните.
0: Да.
2: Вот. Будьте здоровы. И, в принципе же, ведь не секрет, что на эти деньги, они же не только там для себя, это же как бы мировой терроризм, этим тоже пользуются.
0: Безусловно.
2: Вот такими, такого рода доходами. И, в принципе, насколько человек тут знает Восток, там как-то в этом всем разбирается, я думаю, он мог бы прояснить вот ситуацию. То есть, может быть, на самом деле это не совсем какая-то новая вещь. Может быть, это кто-то когда-то раньше придумал в древности, но потом как-то это забыли. Вот.
0: Понятно.
2: Может, это с какой-то культурой связано как-то.
0: Понятно, понятен ваш вопрос. Спасибо, звоните нам еще. Я, кстати, вот хочу немножечко, пошире взглянуть на...
1: Сороку-воровку. Сорока-воровка, она всегда была.
0: Герцен это писал?
1: Да, про сороку-воровку, которая воровала киргизское золото.
0: Мне так стыдно, я не знаю.
1: Нет, я только знаю, книжка такая. Я знаю, как она выглядит. Классики современности. Написано Герцен. Инициалы не помню. Сорока-воровка. Что делать или с чего начать? Вот, оказывается, нужно было
0: это
1: с сороки-воровки начать.
0: Было, что делать? Ты что?
1: С чего начать? Ворование, вот киргизского золота.
0: Это вот отношение, вот ведь действительно очень много случаев, когда животных используют вот,
1: в грязных целях,
0: да. То есть я не имею в виду тут там зоофилию какую-то, а именно вот в целях хищения там крыс разных, там собак, там, например, я знаю, что сейчас новый бизнес такой, это заставляют собак своих дрессируют, чтобы те вот выхватывали у прохожих сумки, не кусали их и убегали стремглав и так далее. Это сейчас процветает. Кстати, хорошо играет, да, человек нам на рояле.
1: На рояле хорошо играет. А как ты думаешь, если поймают того, кто посылал собаку, чтобы она своровала сумку, ему будет отрубать руки?
0: Ты знаешь, собака в данном случае не пудель какой-нибудь там замотанный, а вполне там взрослый, там это дог или так далее, пойди поймай его. Я бы, например, с догом биться один на один бы не стал.
1: Я бы отдал все, да?
0: Конечно, бы отдал.
1: В том числе киргизское золото, все.
0: Да все бы отдал, лишь бы он ушел и ко мне больше не лез. Ты не будешь говорить про животных? Ну ладно, не
1: будем. Нет, ну для этого есть общество защиты животных. Вот мне кажется, вот эти псевдозащитники животных, которые под видом защиты этих животных, из которых делают пушнину. Вот недавно же какие-то тетки были экзальтированные, там где-то кричали. Я долго думал, вот действительно ли они так этим теткам жалко, этих животных? А потом подумал, что, может быть, они подкуплены
0: как
1: производителями или фабриками, фирмами, которые производят искусственный мех.
0: А может быть, они подкуплены и теми, кто производит натуральный, потому что я знаю, что сейчас...
1: Они против выступали в натурального меха и натуральных шуб.
0: А то, что сладок запретный плод, сокращенно СПП. Вот синдром СПП вполне возможно работает.
1: Вот что-то какая-то конкурирующая фирма, я помню, когда в Афинах летом на меня набросили, когда вышел с парохода. Какие шубы? Я думал, это шутка какая-то, непонятно. Все на русском языке почему-то хотели, чтобы я купил какую-то шубу, а потом понял, что...
0: Евгений тут заходил. Уважаемый Назим, просил тебе передать. Как вы относитесь к рекламным объявлениям, печатаемым в газете из рук в руки? Кстати, хочу сказать, смешная газета, она вот является, на мой взгляд, таким зеркалом, в котором отражается вот вся наша действительность. Причем и экономические все трудности, и проблемы, и там...
1: Сексуальные.
0: Все, вообще все. То есть вот ты читал ее вообще?
1: Нет, у меня знакомая однокурсница. Давал там объявления частного характера, встречалась с разными людьми, заводила с ними интимные знакомства, о чем мне рассказывала на кухне вообще каждый день.
0: Это такой путеводитель в мир современного человека, в частности, москвича, на мой взгляд.
1: Занимательные были встречи.
0: Занимательные. Далее.
1: А что мне нужно было сказать, Саша?
0: Да нет, тут
1: по поводу из рук в руки.
0: Тут Реутов зашел. Такую фразу сказал в журнале «Лиза». Ваш гость рассказывает про американскую музыку, что очень противоречит его сегодняшнему рассказу. Да, видимо, ты в «Лизе» про американскую музыку на зиму. Как это могло случиться?
1: Лиза? Кто такая Лиза?
0: Журнал вот тут. Может, это он рекламу дал, так я не знаю. Ну вот про американскую музыку как-то рассказывал.
1: Саша, кстати, второй раз я уже слышу. Мне недавно, во время моего вояжа по Кавказу, кто-то ко мне прикопался, сказал, что я вас читал или там видел, или что-то там в журнале «Лиза». Я говорю, что вы говорите? Так я этот журнал никогда не видел. Как я мог там что-то? Вот, видимо...
0: Вот вы вспомни, ты где-нибудь кому-нибудь на диктофон что-нибудь в каком-нибудь, может, состоянии там рассказывал про американскую музыку, могли просто распечатать.
1: На самом деле это была Лиза.
0: Да, легко.
1: Я-то думал, Галя, вот это Бутыркина, это была Лиза. Она все это записала и опубликовала в журнале.
0: Нет, ну...
1: Или, может, есть двойник мой?
0: Ну, факты. Или этого не было?
1: Пусть сообщат, в каком номере, где этот Лиза. Надо мне посмотреть на себя, что я там говорил.
0: Интересно.
1: Главное, об американской музыке, которую я не знаю.
0: Вот вопрос. Заходил тут известный очень Патрик Клювер. Знаешь такого? По мячу бьет. Не важно. Почему, говорит, в арабских странах запрещена музыка хэви-метал?
1: Действительно, почему? А когда она запрещена? Откуда я знаю?
0: Ну, ты уж знаток, ты же должен как-то. Ну, если не знаешь, ты что-нибудь хоть придумай ему, скажи. А то Клювер-то не успокоится.
1: Да не запрещена она, мне так кажется.
0: Ее просто нет там, в силу...
1: Вообще рок восточные народы не восприимчивы, как громкий такой рок или какой-нибудь там heavy metal. Просто на моем опыте и вообще долгие наблюдения подсказывают мне, говорят о том, что они не воспринимают это. Вот это, она же аномальная, эта музыка, я считаю, вот эта громкая, я не знаю, как она называется, когда все... Дергают там гитару, вот по телевизору показывают, и скачут там, прыгают, и вот какими-то этими свастиками, там, я не знаю, какие-то изображения, или там, это, татуировками вообще.
0: Да.
1: Страшно, да, гремят там каким-то гитарам, барабанами. Это просто народ не воспринимает, видимо, недостаточно мелодично или слишком громко. Вот, и поэтому ее гармония, запрещать не надо, да. Запрещать не надо, ее никто не собирается там слушать.
0: Попросту говоря, да, вот подожди, что-то у меня какая-то мысль-то была сейчас в голове. Вот данные International, ты в курсе, да? Ну, это...
1: Я видел объявление на киоске, что есть записи данные International. И вот я хотел спросить у продавца, что это имеется в виду, а вот...
0: Ну, это израильский паренек, вот, которого переделали в девку, и он поет техно.
1: Евровидение он, говорит, выиграл это.
0: Вот, да, кстати, как он сейчас выиграл его, я думаю, все, ему кончина настала, потому что до того как-то, ну, даже то, что он вот такой переделан, это
1: так
0: не
1: он
0: особо.
1: Мужик стал бабой или баба стала мужиком?
0: Сейчас дай подумать. А, нет, естественно, он сейчас баба. Вот он был мужиком, а стал бабой.
1: На турецкой вот эстраде очень много. Там Бюлент Ирсой, очень много, кстати, артистов.
0: А вот, в данном случае...
1: Они как... страшно популярны, да.
0: Вот,
1: да.
0: Как, вот такого рода трансформации, тушки, они вот данного этого International, вот там, в общем-то, всячески они как пытаются зачморить, как у нас принято говорить, и, в общем-то, официальные власти как-то... Ну, действительно, и музыка по их меркам консервативным достаточно такая. Неплохо у него все это сделано, с музыкальной точки зрения, конечно. Вот. А ты вот сразу про Турцию сказал. Вообще, на мой взгляд, такая достаточно страна-то вот в религиозном смысле консервативная. Как вот это сочетается?
1: Да, считается, что консервативно вообще на самом деле нет. Все-таки Ататюрк в 23-м, когда он там начал европеизацию, это и в алфавите, и во всем, в принципе, выказывается. Турция достаточно европейская страна, все-таки цивилизованная. Ну, насколько цивилизованная, это другой вопрос, но она все-таки европейская. Или пытаются ею быть, по крайней мере. Вот. Но, тем не менее, что меня тоже удивляет, очень много звезд и очень горячо любимых, причем народом, Бюлет Ирсой, это женщина, бывший мужчина, собирает просто многотысячные стадионы, там собираются сотни, просто тысяч, десятки тысяч людей, и все рыдают, и вообще, типа, вот как у нас там Киркоров, Пугачева, все рыдают от того, что вот Бюлент Ирсой не сможет иметь детей, хоть и женщина, вот ныне. Вот, и очень турки переживают по этому поводу. Но они замечательные артисты, я считаю, что это их дело, в принципе, конечно.
0: Вообще ужасно, конечно, то, что ты рассказал. Вот ну, тут снова зашло, к нам зашел, извините, к нам и говорит, дескать, про в журнале «Лиза» про тебя написано, ты запиши номер 43.
1: Угу. Ну, как...
0: за 98-й год. Это что-то как-то круто, этот журнал.
1: А что, так много номеров?
0: Вот и я думаю, да, в стране кризиса они там...
1: Каждый день по номеру издают. И в каждом номере интервью с Назем Надировым. В журнале, который не видел.
0: Хорошо бы так. Вот тут Седой заходил, говорит, Александр, ваш гость употребил выражение «гремят татуировками». Поясните, пожалуйста. Я, может,
1: татуировки бывают громкие, видимо, на татуировках понавешено кое-чего.
0: А, то есть да. Персинг еще так называемый.
1: Да, да. Происходит, да. Сочетание, вот они ими гремят, как.
0: Ну что, я предлагаю обратиться теперь к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Да,
3: алло.
0: Да, да.
3: Виртуальную девушку имели? Скажите опыт.
0: Виртуальную девочку?
1: Виртуальную девушку.
0: Да. Имели ли мы виртуальную девушку? Такой вопрос. А, дело в том, уважаемый, я так понял по голосу, что это Савелий был.
1: Угу.
0: Вот, потому что он вот явно по радиотелефону звонил по местной связи. Для того, дабы поиметь, вот, в общем-то, виртуальную женщину, необходимо достаточно дорогостоящее оборудование и сеть интернета. Мы, поскольку тупые, мы не можем никак
1: обращаться,
0: с
1: да.
0: этой всей да, байдой. Я, например, вообще, честно говоря, когда услышал слово «мышь», впервые применимых к компьютеру, я... Ну, то же самое вот со мной случилось, что у тебя когда-то вот «Битлз» увидел... Вот, ну, как... Напор на этих открытках, понимаешь? Вот.
1: Ну, я помню, с кирпичом у меня с правилами движения так же.
0: А, вот, когда, кстати, про отношения к кирпичу, ты видишь?
1: Да, видишь, да. Я говорю, да. Когда я подъезжал к общежитию, и таксист говорил, что я говорю, ну, подъезжай, вот еще было количество лет назад. Он говорит, как же я подъеду, когда здесь кирпич? Очень удивился и сказал ему, говорит, а ты что, совсем тупой? Говорит, объезжай, говорю, кирпич. Только совсем недавно я узнал вообще, что такое кирпич. Видите, а вот... С девушкой пока до сих пор мы...
0: Вот, кстати, Белания тут зашла сейчас. Принесла нам козьего молока. Ну, правда, какое-то оно стрёмное, по-моему, искусственное. Ну, в смысле, для выставления в витринах мы не будем потреблять.
1: Это не козье, по-моему, как-то оно. По-моему. Ослиное, по-моему. Это для тех, кто коклюшем. Нет. Или ослиной мочой лечит коклюш.
0: Нет, насколько вот я знаю, по классикам и бензин разбавляет. Там,
1: я два раза кашлянул, наверное, подумали, что у меня...
0: Это принесли.
1: Принесли.
0: Будьте здоровы, кстати. Да. А вот она спросила, какие особенности существуют у восточных оккультных наук и в чем их основные отличия по отношению к оккультным наукам средневековой Западной Европы? И вообще, существует ли в бывших восточных республиках официально, например, психоанализ? Это интересный вопрос.
1: Официально психоанализ существует ли? Наверное, существует. Официально ли это, неофициально, это трудно сказать. Но, конечно, разве это большое количество есть и знахарок, дедуль, бабуль, вот, которым ходят. И с недавнего времени я изменил к ним отношение. То есть, конечно, раньше уже было скептическое, воспитанное, опять же, понятно кем и чем. Вот, но я сам ходил лет вот... много назад. Были странные случаи в моей жизни. То есть там человек, который вообще читать толком не умеет и в каком-нибудь там деревушке среднеазиатской, мне начинал говорить там какие-то истории, которые должны произойти там со мной, например, в следующем времени. Ну, самое смешное, конечно, в том, что это все состоялось потом и было вот между тем, что он не знал, да. То есть он, естественно, говорил там, не мог сказать, что вот поедешь, он говорил, поедешь в дальнее место, это, говорит, за пределами нашей страны, вот будет с тобой то-то, то-то, то-то, то-то. Я, конечно, все это не слышал и не слушал, но потом это все случалось со мной, задним числом вспоминал. Ну, поэтому там это сильнее, по-моему, развито, чем здесь. В Москве сейчас тоже это все эти оккультные центры, салоны высшей магии, да, это все очень много всего, всякого разного.
0: Но они же в основном работают на физическую усталость. То есть, к примеру, вот мы ходили, экспериментировали, женщину одну вперед послали, сотрудницу нашей радиостанции, не буду называть ее, она ведет очень хорошую программу днем. Да. Вот, они говорят, ты, говорит, держи руку такую, ну вот как будто перед тобой Гитлер, и ты ему отвечаешь на приветствие, вот, держи ее так полчаса. Вот она стоит, держит. Ну, вот, дескать, а мы твое будущее предугадаем и измерим объемы твоей ауры, в общем-то, так скажем. Вот, значит, она полчаса стояла, и к ней вот эта вот базетка там со свечой полезла. Ну что, сейчас вы должны чувствовать в руке онемение. Так, говорит, чувствую. А я-то смотрю со стороны, я говорю, ну, естественно, как онемение. Она держит ее вот полчаса в этом фашистском почти приветствии. Естественно, там вся кровь отлила. То есть вот метод работы вот так, такого плана в основном вот в Москве происходит. Поэтому все-таки вот давай вот не будем сюда перетекать, а вот там вот пока останемся, расскажи про тамошние.
1: Как там руку держат, которая не имеет.
0: А там то же самое, что ли?
1: Там тоже руки не имеют, да. Вот, и... Да нет, конечно, это все... Те, которые действительно настоящие, и которые могут чего-то сделать или понять, хотя это тоже, в принципе, греховное занятие, конечно, предсказывать будущее и все такое, то они сидят где-нибудь тихо в какой-нибудь деревушке, и у них там клиентура, видимо, только соседняя, там улица или деревня. А те, кто вот, имея, конечно же, какие-то способности, они становятся на путь шарлатанства.
0: Зарабатывание вот. Денег
1: зарабатывание и алчности. Потому что, да, уже денег, само собой, уже деньги же нельзя брать. Если это все берется, то уже из этого делается карьера, и для этого есть, конечно же, благодатная почва. Все хотят знать, там, привлечь своего милого, к всякими глупостями заниматься. И тут уж как вот у меня была карьера недолговечная, правда, была, да, самого. А мой друг Володька, значит, в общежитии мы сидели, не было варенья. И вот он сказал, говорит, слушай, говорит, давай будем гадать на картах и предсказывать, говорит, это девицам, говорит, будущее. И тем самым будем взять этими борзыми щенками, то бишь варенье. Что творилось, Саша? Выстроилась очередь просто. Я там раскладывал карты, которые я вообще не умею, никогда не играл карты, даже дурака толком не умею играть. Тут я что-то там раскладывал, как-то там шептал и говорил там, Ирочка, тебя ждет вот там парень, которого ты любишь, и нес, ну, чушь какую-то просто откровенную. Что ты думаешь? Очередь просто начала увеличиваться изо дня в день.
0: То есть главное говорить приятное, видимо.
1: Да, и вот там все почему-то хотели обязательно прийти, потом мне стало уже приносили варенье и вообще все такое. Я только, по-моему, не только варенье готовы были отдать вообще.
0: А сармата-то тебя не била за шарлатанство потом?
1: Ну, да, когда наелся варенье, конечно, уже стало бить.
0: Срам
1: вообще,
0: пошла.
1: Да. И я стал отказываться от гадания вообще так называемого. И что ты думаешь? Они просто рыдали и говорили, если не хочешь, или тебе лень, или там, то так и скажи. Я говорю, Ирочка там или Таня, так я же не умею, я же обманывать.
0: Как ты обманывал? Ты так...
1: Такую правду говорил нам вообще. Так что так немного надо. Что там? Дальняя дорога, суженые, страдания, так,
0: видимо,
1: слезы.
0: Вот люди все-таки хотят как-то обладать каким-то иллюзорным миром, вот параллельным. Ведь есть такие телеги о параллельных мирах и так далее. Вот, а очень хочется, чтобы поблизости был иллюзорный параллельный мир, сокращенно ИПМ.
1: Да, ИПМ. Ну, даже если он есть, и в действительности есть, например, там... параллельные или там какие-то еще миры. То, ну зачем же ходить куда-то и отдавать за это деньги? Ну, видь его или представь.
0: Или, да, или сам себе погадай.
1: Сам себе погадай. Или погадал себе, погадай соседу.
0: А тут, видимо, вот желание вот дать там варенье или денег как-то прислать на базу, на чужую, да, объясняется желанием как-то страдать. Вот любой
1: человек. О чем мы говорили выше.
0: Да, да. И хотя бы в данный случай это такое страдание, вот, ну, на финансовом, ну, какой-то основан на финансовых потерях, может быть. То есть я пострадал, дескать, за иллюзорный вот свой мир, вот за мир своих приятных иллюзий, потому что привычка в людях вырабатывается с годами, все-таки зрелые уже тушки-то к тебе приходили не дети, правильно?
1: Ну да.
0: А что, дескать, за даром ни одно наслаждение не дается, а соприкосновение с иллюзорностью приятной, оно, в общем-то, должно быть оплачено чем-то. Вот, видимо,
1: там... Да, вот я так и думаю, что отдают. А те, кто берут деньги, вот оправдывалась одна моя знакомая, она очень так, да, в Москве зарабатывает, и вот к ней ходят и знают ее. Она говорит, что вот бесплатно нельзя делать, что поскольку это получается, если бесплатно, то это доброта, а любое добро наказуемое. Поэтому нужно делать за деньги, только за деньги. Вот это. Ну, если учитывать, посмотреть на ее клиентуру, то вроде получается все, люди нашли друг друга, обе стороны.
0: И те, и те довольны.
1: И те довольны, а нам-то что остается?
0: Ну, нам остается наблюдать со стороны просто и обсуждать. Это, кстати, мне вот интересно, почему это Билайн пробил вдруг на такую тематику в такое время суток? Вы там осторожней. Но это я на всякий случай.
1: Было бы странно, если бы днем ее пробил, когда...
0: Вообще беда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло.
4: Алло. Да. Здравствуйте. Я вот хочу с вами поделиться вот таким наблюдением в своей жизни. Вот. В общем, мне очень часто снятся сны, которые я не могу понять, это приснилось или был на самом деле. То есть я с утра просыпаюсь и вообще не понимаю, что произошло. Вот как вы могли объяснить это?
0: Спасибо. Ну, видимо, я так выступлю в роли аналитика в данном случае. Видимо, да, скорее всего, просто днем, вот, который предшествовал вот этой ночи, в которой вот у вас беспокойные такие сны, как-то было много всяких впечатлений, к которым ваш мозг, в общем-то, не был подготовлен. Ну, то есть попросту вам нужно ограничить свое общение как-то с базитическими. Вот, ну, желательно попробовать, скажем, неделю провести где-нибудь там в замкнутом достаточно помещении или на природе. Ну, имеется в виду, скажем, в максимально одиноком состоянии.
1: Вот. Нет, тут главное, по-моему, как раз проблема в том, Саша, заключается не в том, что обильные сновидения или там, а именно, что молодой человек не может провести грань. Он не может понять, действительно это были сновидения или это была реальность. Это, может, галлюцинации были какие-то. Вот в чем корень проблемы-то?
0: Так нет, если так вообще об этом рассуждать, то можно сказать, что вот данного вообще звонка-то не существовало. Ты пойми, что...
1: Это наше сновидение.
0: Да, сновидения тоже не существует, поскольку и галлюцинации не существует. Существует то, что вот, ну, то, что вокруг тебя, попросту говоря, да, вот сейчас, я там, это все твоя выдумка.
1: Неужели? Я не выдумываю, я тебя и не вижу даже.
0: Вот, безусловно, вот так же, понимаешь? Поэтому такие, например, вот категории как-то там сон там, или галлюцинация, это, ну, просто, скажем так, название определенных рубрик, вот, на которые разделена выдумка. А выдумка, вот, то есть то, что тебя окружает, зависит от фантазии. Поэтому от них окружают, например, какие-то там жуткие пьяные, там, крашеные в белые бабы, там, вот, жирные и водка, там, к примеру, драки, и там, я не знаю, там, это Маруся Киркорин, да, вот, а других, например, а там окружает вот такая вот прекрасная музыка, которую мы слушаем вот в данный момент.
1: Которая, да, тоже является сновидением.
0: Безусловно, безусловно, но не сновидением, выдумкой.
1: Иллюзией.
0: Да! Ну что же, еще телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Алексей зовут. Александр Назин, спасибо за вашу глубокую беседу.
0: Да забудьте ее.
5: Вот я вот думал по поводу Милошевича. Вот вы сказали, что это непонятно, то ли фамилия, то ли имя, то ли что. Я думаю, это просто кличка, потому что вот у нас во времена царей и князей тоже была такая манера, там, типа Иван Грозный, там, Иван Калита и так далее. Вот, ну, за советское время мы потеряли вот эту вот традицию хорошую. Поэтому вот у Бориса Николаевича нет никакой клички. Но думал, что вот это кличка. И я хотел спросить, вот на Востоке существует вот такая манера присваивать прозвища, которые не имеют никакого отношения ни к имени, ни к фамилии. Это первое. И второе, я думаю, что по поводу непонятно, то ли это я, то ли это что, это просто раздвоение, то и расстроение личности. Это все очень интересная вещь, и я думаю, что это нужно отдельно пригласить Назима Надирова, чтобы на эту тему поговорить. Это очень глубокое вообще.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот вы сами же сказали, что вот вопрос такой очень серьезный и глубокий. Я думаю, что мы целиком сегодня не будем посвящать.
1: Да, есть клички, конечно же, на Востоке, которые не имеют отношения ни, да, к имени, ни к фамилии, ни к отчеству. Вот, и я сам попадал в просак, конечно, очень часто, потому что люди назывались, знаешь, себе там каким-то кличком, которые не имели отношения к реальности, были шутливые, там, шутливым названием и так далее. И когда встретил человека, я говорю, а вы ли тот так называемый такой-то? И очень до сих пор рассказывают в нашей семье такие анекдоты, что они очень, конечно, странно реагировали, эти люди. То есть у нас Князь там был, человек, ну просто по кличке Князь, а у него было 3 собаки, это еще в советское время, там Ленин, Сталин, там еще кто-то у него было. Вот, и к нему приезжали, кстати, эти самые, из милиции часто приезжали, вот ему
0: проверяли,
1: требовали, да, чтобы он переименовал собак там. Такие личности, которые вот я не, по настоящим имена их не знаю, но знаю только клички их.
0: У нас, кстати, вот тоже есть тут на радиостанции работает человек, которого все зовут Задницей. И никто не знает, вот какого настоящее имя. Так привыкли, Задница и Задница. Хотя он совсем не похож на Задницу, очень милый, сидит себе постоянно за компьютером, молчит. А Фоня опять беспокоится. Вот тут, как вы, говорите, считаете, в результате экономического кризиса сократится ли количество певичек или сократится количество папиков? Или по нескольку певичек будут группироваться вокруг одного папика.
1: Угу. Или несколько папиков вокруг одной певицы. Может,
0: вполне, да, возможно.
1: Несколько папиков, они же не смогут содержать одну уже дочерь. И несколько папиков войдут в какую-нибудь коалицию, там, не знаю уж какую, экономическую, видимо, там, или, я не знаю, другую, видимо, интимную тоже придется войти, потому что дочерь нужно будет адаптировать одну.
0: То есть она как дочерь должна будет... Вот,
1: и вот на 5 папиков... Или там вот на 7 обладать там владельцев банка будет одна дочерь.
0: Ну, причем, поскольку и банки тоже, то есть олигархи, она тоже обеднела, в общем-то, значительно, я так подозреваю.
1: Банок,
0: то...
1: банок стало меньше из клянок.
0: Да, то есть вот получится, что на одну дочерь, чтобы вот ее нормально содержать, чтобы у нее тушка розовела, она там прыгала, резала вокруг шеста, вот придется не меньше 7 таких вот папиков уже. Ну, а иначе либо упадет уровень дочери, то есть если, например, будет на каждую вот дочерь там по папику...
1: Так
0: то
1: будет только полальбома вот.
0: Во-первых, да. А во-вторых, она будет выглядеть как вот в таких колготках, вот это, и из капроновой сетки, в кроссовках Adidas и в школьной юбке.
1: Это как вот девица, которая сейчас только здесь была.
0: Это Прохор, кстати, вернулась из больницы, наша Прохор.
1: Я же не знаком был, извини.
0: Лучше с ней не знакомиться.
1: Да?
0: Опасно. Тут Лев Глебов заходил, спрашивает, дошла ли до наших дней музыкальная культура древних тюрков и татаро-монгол, а также спрашивает, что такое заказ самфа.
1: Древних тюрков дошла культура, например, Дедым Коркут. Коркут был, вот он жил по разным версиям, может быть, в 8-9 веке в русле реки Сырдарьи, это нынешняя Чимкентская область. Вот и ему приписывается, например, то, что он основал или придумал во сне. Он жил 240 лет, говорят, и во сне приснилось ему, как нужен колкобус. Это откат такой инструмент, который, можно сказать, что вот кеманча произошла от него, а известно, что из кеманчи произошла скрипка. Уже там путь ее там с востока, через Византию в арабские страны и так далее. То есть это все сохранилось, и даже я знаю человека, который это Мусабек Жаркенбеков, доцент Института Аль-Фараби в Чимкенте, который восстановил около 11, по-моему, этих кюев, которые, соответственно, были написаны там в 9-10 веке. Я собираюсь, кстати, издать эти кью. Не знаю, кому они нужны, кроме меня и кроме этого Мусабека Жаркенбекова. Но очень интересные произведения эти. И они вот до сих пор, он их, по крайней мере, исполняет. Так что это вот тоже относится к древнему музыкальному искусству тюрков в том числе. А что же касается второго вопроса, так я и даже и не понял, о чем идет там речь. Видимо, из области Шекспира или Гёте? Или...
0: Заказ самфа. Может быть, это из области продовольственных заказов каких-то, и какой-то самф потерял там свою колбасу, ливер и крупу. Извините, да, если ведь... я как-то кощунцем что-то сказал, потому что я не понимаю, что такое самф.
1: Это, наверное, в журнале «Лиза» нужно в том же номере посмотреть.
0: Справиться там.
1: Там что это такое?
0: А нам очень стыдно, что мы не можем ответить на ваш второй вопрос. Но
1: нужно ничего. Будет просвещаться, этот свой уровень интеллектуальный повышать как-нибудь.
0: Ну, так. Вопрос тут, как пользоваться кальяном. И разрешается ли восточным женщинам слушать Александра Лаэртского? Ну, я думаю, что многие сейчас слушают нас.
1: Конечно, разрешается. Да. Очень даже.
0: Ну, по крайней мере, не запрещается.
1: Не запрещается, тем более, что это же паранджа же закрывает глаза или там взгляд, но не уши же.
0: Да.
1: Поэтому даже если в чадре или паранже, очень даже можно все слушать, потому что никак не проверишь, слушает ли она или нет. Я думаю, сходим с того, что все слушают.
0: Да, беруши и прочие вот современные штуки, вот гигиенические, запрещены.
1: Да, а кальян разрешен.
0: Да, кстати, вот, ты знаешь, как его заряжать, заправлять? Я вот, будучи в Египте, там, в общем-то, на себе испытал.
1: Да. Заправлять мне редко удавалось, потому что, ну, как-то я не люблю что заправлять, плов готовить, лучше есть, курить. Вот, тоже в арабских странах, да, я курил, а недавно в одной компании, даже не помню нигде, боюсь соврать, курили кальян, и как будто бы вот мне решили научить меня, ага, да, как это все делается. Мальчик, по-моему, племянник, по-моему, пятиклассник все это делал. Ну, как-то, по-моему, все делалось не так, как нужно было, потому что вонь была страшная, и курилось плохо все это. Из этого следует, что они, видимо, сами не умеют. Вот. Но я тоже не умею. Зачем? Есть люди, которые занимаются этим, как они.
0: Да, там специальные люди, которые подносят.
1: Всю жизнь это и делают, да.
0: Кальянщики, так называемые.
1: Да, вот кальяновые там певцы.
0: Тоже, да. Нет. Послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
6: Здравствуйте, уважаемые, понимаешь, Назим.
1: Здравствуйте.
0: А почему у вас такой голос, уважаемый? Вы давайте нормальному говорите.
6: Какой?
0: Ну, как-то вот вы, по-моему, несерьезно подходите к нашей сегодняшней встрече.
1: Плова поели.
0: Да, вы так посерьезнее. Что вы хотели у нас узнать?
6: Вы знаете...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Доброе.
0: Приветствую.
7: Спасибо большое вам за такую интересную программу. Это
0: да забудьте.
7: Вас беспокоит.
1: Что?
7: Вот, вы знаете, у меня вот еще возник вопрос к гостю студии. Вот сейчас, начиная с 90-х годов, очень сильно обсуждается вот тема, вы затронули тему вот этих сенсов, там, так называемых. А вот сейчас вот говорят об НЛО. Всякие вот цивилизации, тарелочки, фигелочки, планеты. Mm-hmm. Вот вы не могли бы вот эту тему затронуть в вашей интересной передаче? Потому что вопрос действительно классный. Вот. Как вы считаете вообще существует?
1: Погодите,
7: вот эта
1: тема
7: цивилизация?
1: Чего?
7: И если бы с ними встретились вообще, как бы с ними стали общаться?
1: Ну, я, во-первых, спасибо. Я встречался. Какую тему я затронул, Саша, я не понял.
0: Инопланетян тему затронул.
1: А самцов, как ты был сказан, или самцов?
0: Нет? Да это уже в прошлом, неважно. Спасибо.
1: Я встречался так.
0: С инопланетянами да. Встречался, да. Расскажи об этом опыте печально. Потому что я тоже, но я, по-моему, с другими. Потому что, по идее, принято передавать привет. Они бы сказали, типа, там, да, привет тебе там от Назима, Саня, дескать. Те не мрачные были какие-то и ничего не передавали. Пришлось их разогнать с помощью киянки всех.
1: Да. Были у меня, да, эти...
0: Эксцессы.
1: Эксцессы случались, да. Сопровождавший меня путник перепугался. Мне почему-то очень даже было интересно.

И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вот постоянно заходят люди с разными вопросами. Я не подозревал, что в такое время уже как-то все-таки еще кто-то ходит и гуляет, вообще живет, тем не менее. Заходил человек модный такой, представился диджеем Ацетоном, значит, и произнес следующую фразу. Общеизвестно, что существует не только влияние этнической культуры на поп-музыку, но и наоборот. В частности, известный исполнитель рэпа

0: на немецком и даже французском языках. А следовательно, невозможно будет поверить, что среди ваших подопечных, уважаемый продюсер, не было бы совсем исполнителей музыки в стиле рэп. Расскажите о них поподробнее и обязательно поставьте какие-нибудь их песни». Ну, песню, сразу скажу, не получится, потому что мы с Назиным даже не предполагали, что докатимся, ну, в смысле, докатимся в хорошем смысле, к утру до вот рэп-музыки, горячо мною любимой. Но рассказать кое-что о данных исполнителях, я думаю, ты сможешь, да?
1: Да, есть, и тем более рассказывать-то и особо нечего, потому что такой человек мне известен только один. Это Парвиз Назаров. Он шугнанского, то есть, ну, он памирского, в общем, происхождения. Он из Таджикистана, но проживает в Алмате, там оженился. Вот. И он единственный, насколько мне известно, в Средней Азии всегда находился в авангарде таких модных всяких современных поисков, поскольку там все это более-менее консервативно, и даже такие поиски и сочетание этнической своей музыки исконной там с рок и поп элементами были некогда революционными, как, такими как вот Далер Назаров вот для таджикской музыки сделал, там Юлдуз Усманова для узбекской. Вот, то Парвиз Назаров такое юное дарование вообще, которое всегда в авангарде двигалось. И вот он испробовал в том числе и этот вот рэп, пытался применить как-то это вот на среднеазиатском материале. Ну, в Казахстане он был и есть популярен, он сейчас живет в Алмате, как я уже сказал, эмигрировал из Таджикистана, женился там. И в Казахстане, да, в других республиках это не привилось, его творчество не было, так сказать, одобрительно встречено. А Казахстан, известно, такую занимает буферную такую позицию между Средней Азией и Россией, и поэтому там всегда вот находят убежище и популярность такие или околовосточные, или псевдовосточные исполнители. Там, например, Азиза очень популярная. Да, вот. Или там какие-нибудь поп-артисты, которые не особо ни там, ни здесь, а вот из-за того, что в своей такой псевдовосточности, они прививаются в Казахстане в основном.
0: То есть, а можно, можем ли мы, из данной вот этой фразы твоей предположить и сказать, что просто Казахстан, он, в общем-то, всеяден?
1: Да, потому что там перемешалось население, и, как известно, там значительную часть составляют русские. Вот, и или там русскоязычное население, поэтому такое уж типа, нельзя назвать, что типа так, как Узбекистан, например, где или там Армения, где просто подавляющее большинство коренного населения. И поэтому там действительно вот такие исполнители находят прибежище. А что касается самого Парвиза Назарова, то он продвинулся дальше рэпа. Сейчас он, у него есть очень интересные проекты в стиле техно. И вот «Голоса по миру», его новый альбом, возможно, он также будет издан у нас на Manas Records. Возможно,
0: сразу,
1: нет,
0: сразу
1: да. И
0: будем.
1: Это, я хочу сразу сказать, что это один, да. И он, просто его слушали и люди в Европе, которые двигаются в этом направлении в первых рядах. И они сказали, что это очень просто своеобразная своеобразные записи. То есть, например, он записал 70-летних памирцев, исмаилитов, унгарах Памира. Там сэмплировал их звуки, их пение. И сделал такой техно-альбом. Такой.
0: Вот интересно, как бы они к этому отнеслись.
1: Да, да. Да, надо будет спросить их как-нибудь. Mm-hmm.
0: Вот тут Долгач тоже интересуется. Существует ли рэп-музыка у арабов?
1: Да мне трудно как-то. Почему решили, если я выпустил арабское танго? Вот, видимо, решили, что я такой большой знаток вообще арабских стран.
0: Но я вот не заметил там. То есть там они ездят на коренное население, в основном на верблюдах или на здоровых таких грузовых автомобилях, которые перевозят жидкость вот вдоль побережья Красного моря.
1: Я так сидишу.
0: Ну, я вот не обратил.
1: Нет, я не слышал, если честно, Толгач. По-моему, нет. Мне не встречалось это лично.
0: По-моему, тоже. Вот, ты знаешь, женщины все сейчас очень волнуются. Вот, во-первых, эти переводы часов постоянные. Вообще как-то переведите стрелку, вот такое самовыражение, оно как-то неприятно его слышать в средствах массовой информации. Не забудьте перевести вашу стрелку. То есть, ну, что это такое? Какой-то прямо-таки блатной жаргон.
1: Но если бы я не пришел вот к тебе на программу, я бы, наверное, не перевел бы эту стрелку. Я бы и не узнал вообще.
0: Я тоже только здесь об этом узнаю, кстати, постоянно. Я всегда жаловался и жалуюсь, что вот постоянно именно во время программы Монморанси происходят вот такие вот апокалипсисы какие-то. То ли передвижение масс. Вот женщины волнуются, говорят. То есть, Александр, вот сейчас заходили целая группа женщин с тайкой. Вошли сюда. Правда, да. Пожилые все, но все равно с тайкой. Такие калибри.
1: Места не было прямо или прямо.
0: Места не было, кстати. И они так это разношерстно пахли. То есть, каждая своими духами, что тут сейчас мощнейший такой духан стоит. Ну, это они сейчас как раз находятся в такой в акустической расперды, то есть они сейчас нас не слышат, поскольку я вот в лифте, а это единственное место, где нет трансляции. Сейчас они приехали, да, какие милые женщины заходили к нам.
1: Замечательно.
0: Какой аромат, ты заметь, какой изысканный аромат.
1: Замечательно, да, замечательно.
0: Да, так вот они интересуются, насколько вообще повлияет на рейтинг вот нашей программы такие вот совпадения, или и случайно ли это, что постоянно всякие такие микроапокалипсисы, как-то перевод стрелок, путчи и прочее, все вот это выпадает именно на программу Монморанси.
1: Положительно, видимо, все-таки мы должны это использовать в своих целях.
0: Да.
1: Из-за этого программа, по-моему, расширилась. Получилось, что вместо каких-то часов на час больше получилось программ, нет?
0: Ну вот я, судя по...
1: Или
0: вот,
1: меньше?
0: По-моему, больше.
1: Я никак не мог понять, как ты...
0: Но женщины пришли и говорили,
1: куда,
0: что больше.
1: А куда делся этот час, или он...
0: Вот вообще это очень странно как-то.
1: Это аномальное вообще-то
0: явление. Неприятное. Кому пришло в голову? Это и ради ведь экономии, как я понял, электричество, опять же, дескать, экономят ресурсы. С одной стороны, они экономят
1: ресурсы. А головы наши бы пожалели.
0: Головы наши не пожалели. Танкеры тонут. Ну. Танкеры тонут. Птицы дохнут. Ну, а они экономят энергию, понимаешь, переводя стрелки. Ну, это же слабоумие.
1: Да, это просто безобразие.
0: Вот... Тут, правда, человек инкогнито зашел, записку оставил. Скажите, «Петя и Волк» Шостаковича — это единственная пьеса об интимных отношениях грудников и зверей?
1: Ну, много
0: мне
1: таких
0: кажется, тоже много.
1: Нужно,
0: например, «Красная шапочка».
1: Да.
0: Вот, там же тоже у нее с Волком какие-то были.
1: Разве есть какие-то, какие-либо произведения не на этот сюжет?
0: По-моему, все произведения, где вот
1: участвуют представители там.
0: Просто другое дело, что тут нужно обладать фантазией. Вот ты, кстати, в самом начале нашей встречи сказал очень так, что, дескать, книжку ты читал, а потом, когда увидел в театре на Таганке, как вот все это было, то вот дело в том, что то, что ты видишь в театре там, или на экране телевизора, это фантазия чья-то. То есть кто-то через свой фильтр пропустил это дело, и тебе уже не дает никакой возможности для вот, осуществления твоих фантазий. А фильтр достаточно примитивный, всех режиссеров.
1: Это комплимент они... можно рассматривать.
0: Конечно, мне, конечно. Почему? То есть книга, она дает конечно, просто это... поле для эксперимента.
1: Особенно некоторые авторы, там подразумевающие, там пластический театр, как Теннесси Уильямс, извиняюсь за выражение, в такое время суток, да. И когда его экранизируют, в те советские времена, в жалкие там какие-нибудь постановочные там предметы, которые там пыльные занавесы, там пытались все это, вот этот спектакль его как-то поставить. Это просто жалкое, по-моему, зрелище было, бедный Уильямс вообще. Потому что столько всего, столько таких противоречивых чувств возникает, когда читаешь его произведение. И когда это все видишь в театрах, где там кресло, я не знаю, пыль поднимается, герой ходит по сцене, поднимая пыль, вообще там немытые там какие-то занавеси. И это все, неужели это вся та сказка, которая очарование пропадает у Уильямса. Так что я думаю, да.
0: А ведь я вот что хочу сказать. Вот этот фильтр режиссера, вот через который...
1: Как мы заговорили, Саша.
0: Да, который примитивный достаточно, как мы пришли к выводу, да. Вот он до того, как он закончил какой-нибудь режиссерский факультет, да, там, как ты считаешь, был более совершенен? Либо до того, как он закончил, вообще этот фильтр был, ничего не пропускал. То есть там человек наглух. Ведь желание-то пойти в артиста у многих связано скорее даже вот не с, так скажем, попыткой реализовать свои какие-то вот творческие возможности, когда человека прет, понимаешь?
1: От внутренней пустоты, может, хотят стать актером?
0: Вот от этого, во-первых, а во-вторых, чтобы как-то изменить свой образ жизни, такой закомплексованный, мощно, на такой вроде бы фривольный, свободный такой, дескать, мы теперь художники свободные, у меня, дескать, есть берет, я одеваю на все презентации белую рубашку, в левый карман на грудный вставляю красное перо и также пою на гуслях. Вот.
1: Это следствие,
0: это
1: да.
0: Я не про
1: это
0: себя.
1: Следствие, да.
0: Это уже следствие. Это
1: причина, видимо, в том, допустим, если у человека нет содержания, то есть сосуд пуст, то, видимо, нужно его как-то заполнить. И от этого возникает, вроде ты начинаешь заполнять себя жизнями или содержанием других там героев, персонажей, жизнью которых, вот считается, хороший актер живет тем, что вот он проживает эти жизни. Получается, за всем этим ты, изобразив проживание или время от времени наполняя себя жизнью там или переживанием других людей, а что же был ты тогда?
0: Так. А как они разговаривают, кстати, вот в обычной жизни, они же тоже как вот особенно актрисы. То есть у них же вообще башни съезжают. Они, как говорится, уже не понимают, вот, где там, где сцена. То есть мало того, что он там на сцене там ведет себя
1: отвратно. А где они хуже себя ведут, как ты думаешь, в жизни или на сцене?
0: Я думаю, в жизни все-таки.
1: Это еще хуже, чем на сцене.
0: Да, то есть нет ничего страшнее, чем театральная семья, на мой взгляд.
1: Да, у меня была вот жена актриса.
0: Вот тут такой вопрос, тут зашли, а то Нестор такие, причем и уже достаточно побитые, в разорванных рубашках, и спрашивают, как мы относимся к отращиванию бороды и прочих органов. А то и Нестор, значит, дело в том, что вы без разрешения руководства проникли в секретную комнату, но если они увидели эту колбу, да, у нас там лежит искусственная челюсть, на которой растет борода, там, в общем-то, мы пытаемся заниматься каким-то внутренним клонированием, дабы продлить радость вот нашим сотрудникам. То есть, ну, например, вот хочет у нас один вот бороду, а у него, ну, никак не получается. Вот мы для него стараемся и делаем это. И в этом нет, я считаю, ничего плохого, что человеку доставить радость. Согласись,
1: да,
0: с этим?
1: Нет, это, конечно, можно. По военке вот не разрешали почему-то бороды, вот до 5 курса. Помнишь, нужно было каждый четверг, у нас была военка. Поэтому нельзя было отращивать бороду, потому что все равно к четверку сбривать. А потом практически только закончилась военка, с того самого дня я и, собственно, не брился. Вот.
0: Ну, тут правильно, это уже потому, что у тебя выработалось такое, что, дескать, вот... Ну, я понимаю. Вот, что касается там пальцев, которые вы наблюдали, просто у нас вот, которые сидят за компьютерами, мы им решили преклонировать еще по 2 пальца, дабы увеличить скорость печатания. Вот, в этом тоже я не вижу ничего предосудительного. Мы, конечно, просим извинения у вас за побои, которые вам нанесли наши секьюрити мощные, но вы тоже...
1: Поймите нас, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Вы как-то волнуетесь, по-моему. Вы, может
2: быть,
0: вы...
2: Нет, я не волнуюсь.
0: Да нет, вы волнуетесь. Вы видите, даже меня перебиваете вот сейчас. За это признак волнения. Извините, давайте вы успокоитесь сейчас. Секунду, я вас выведу из эфира. Вот все. Вы успокоитесь, перезвоните. Сейчас уж не такая загруженность, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите.
2: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь очень, нет?
2: Я совершенно спокоен.
0: О. Вот видно теперь, вот это
2: вот
0: видно, да.
2: У меня вопрос к Александру Лоярскому. Можно?
0: Ну, вы знаете, вопрос-то задать можно. Не факт, что он вам ответит, потому что, в общем, его только что выгнали отсюда.
2: А вот, у меня вопрос следующий. Вы знаете, кто такой Антон Королев?
0: Безусловно.
2: Кто он?
0: Ну, как кто? То есть вас интересует, что его... В смысле, вы поясните ширше, пожалуйста.
2: Он ведущий на радио.
0: Ну, на нашем радио он не ведущий.
2: Он ведет программу «Ночь коротка».
0: «Ночь коротка», спасибо. Да, я... Нет, простите.
1: Кому коротка,
0: я что-то...
1: кому нет.
0: Я что-то убрал. Радиослушатели, я что-то заволновался. Нет,
1: вспомнили дело в том... Антония, мы тоже вспоминали его.
0: Макароны у него кличка.
1: Корона?
0: Да. Дело в том, что... Ну, это отдельная история.
1: Про
0: да, да, данный персонаж играет в группе Лоярский бэнд на флейте и на клавишах. Вот. Параллельно он является диск-жокеем на одной из радиостанций.
1: Где я тоже бывал в гостях.
0: Безусловно. Да. Я тоже туда заходил.
1: Я не знал, что это «Ночь коротка». Такие были длинные ночи обычно.
0: Да.
1: Странно. Сейчас позвонит, он объяснит.
0: Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
3: Назим, простите, как?
1: Да.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот используется ли в восточной музыке ненормативная лексика?
0: Спасибо. Ну, даже не то, что в музыке. Давайте ширше спросим. Ширше будем спрашивать. Вообще, в восточных языках? Вот существует ли что-то?
1: Мат существует, ненормативно, да. Ну, понятно, да. Мне проблематика. То есть есть там языки, которых не существует, потому что все, как кубинский диалект испанского.
0: Например. Или английский.
1: Да, да. Ну, потому что все, что есть, тем богато, тем и рады вроде бы. Как все, что мы можем, то употребляем. И поскольку ничего не запрещено, то и само понятие мат отпадает, потому что вроде бы... Да, это существует. Нет, само понятие или это явление существует, но в культуре и, как я сказал, в культуре. Ну, в песенном творчестве таком нет, мне никогда не встречалось. И довольно, вот особенно персоязычные народы, насколько мне известно, очень в этом отношении блюдут свой язык. Вот, там у таджиков, персов. Вот в Узбекистане, хоть и тюркский народ тоже очень так относится строго к этому. Мне вот, например, за все мои вояжи по Узбекистану ни разу не встречалось так, чтобы при мне заругались матом. То есть вот там в общественном месте...
0: Ну, ты имеешь в виду на узбекском языке?
1: Да, да, да. То есть,
0: там, так существует.
1: Да, существует, но просто вот не так-то они опрометчивают это все и легко употребляют, как другие. Вот, например, как в русском языке или в Казахстане довольно
0: легко. Потому что жарко. Потому что
1: без жарко. Проблем употребляют.
0: Нет, значит, я не прав.
1: Да,
0: то есть вот. Я просто думал, что когда жарко очень, да, то энергия, она как-то внутри вот, не особо конденсируется. И поэтому нет, скажем так, какой-то потребности вот способом фонетическим эту энергию выплескивается.
1: Ну да, ну когда бывает антициклон, это по этим дням, как магнитные бури, видимо, в это время и выплескивается.
0: А вот получается, Казахстан как-то у нас опять выпадает в региональном отношении вот из всех.
1: Это вот, ну поэтому он же не относится к Средней Азии, именно особняком стоит, поэтому, наверное.
0: Вот, ты знаешь, я неоднократно слышал о жестоком обращении с точки зрения заезжих европейцев, миссионеров, так называемых, вот, о жестоком обращении вот, казахов с ишаками. Я не имею в виду тут какие-то там срамные темы, а просто там, например, горная дорога, там какой-то серпантин куда-то идет, и вот там этот ишак тащит 2 мешка угля, там 3 бетона воды идет, и достаточно безропотно. Вот, я знаю, что вроде как вот эти организации защиты животных положили вот глаз уже на это и собираются сделать из этого прецедент.
1: Ну, им лишь бы из чего-нибудь делать прецедент.
0: Не, ну правильно, жестоко. И, вот, то есть, нет, ты, конечно, можешь сейчас сказать, что типа Саша шаг на то и шаг, чтобы на...
1: Вот именно. А что же ему на фортепианах играть, вот что ли?
0: Ну, не таскать же ему по 2 мешка угля не подъем.
1: А поскольку, где написано, сколько нужно таскать ему? Что ему делать? Может, он бедный будет обижен, что вообще... То есть... Что его вроде за ишака не принимают, что даже два там мешка бетона и то не могут.
0: То есть, дескать, он придет в свой ишачник и скажет, скажу, что вообще, я там...
1: Мне совсем за ишака не держит.
0: Да.
1: 2 мешка бетона даже не могли на меня нагрузить. Мол, что я вам...
0: Вот ты знаешь, кстати, странно. Вот здесь, например, когда
1: петух
0: меня...
1: какой или что вообще
0: с левого ряда подрезает там на москвиче кто-нибудь, я обычно высовываю свою, значит, морду жесткую в окно и ору прям так, ты и шаг. Вот, а все обижаются. Вот,
1: странный.
0: То есть, по идее, получается, я делаю комплимент выносливости и так далее.
1: Только терпению, конечно.
0: Вот очень хороший вопрос пришел. Все время тут как-то, значит, пусть ваш гость объяснит, какие журналы читает восточная женщина. А также, опять же, просит нас все время сейчас, вот непонятно, все время какое-то отношение к какой-то группе «Маша с медведем» загадочной.
1: Это в одном вопросе или...
0: Все почему-то в одном смешно. Видимо, как-то сама вот этот медведь там или сам
1: читает
0: Маша
1: журнал,
0: посылают
1: Маша. К нам. Маша читает журнал «Медведь»?
0: Нет, видимо, посылают сюда сами, чтобы как чаще звучало это. Понимаете, я не знаю, ты слышал это что-нибудь вообще?
1: Я Машу видел. Это
0: видел Машу?
1: Опять же, в этом недавно.
0: Нет,
1: во время
0: это в «Актёрша» ты имеешь в виду.
1: Внизу,
0: Маша,
1: которая...
0: Внизу Маша. Нет,
1: не журналом «Медведь» она сидела.
0: Да не знаю я никаких «Медведей» вообще. Тут как-то ты сыпешь полиграфическими названиями. Это какие-то... Я не так, понимаю, о чем речь.
1: Ну, там у меня фотограф знакомый работал, оттуда я знаю.
0: А, подожди, журнал «Медведь».
1: Журнал
0: «Медведь» существует.
1: Вот и Маша его читает. Ну, поскольку Маша не восточная девушка, поэтому она читает журнал «Медведь».
0: Ну, а что вообще...
1: Вот, восточная девушка?
0: Читает женщина восточная.
1: Как что? По хозяйству занимается. Разве есть время читать глупости всякие?
0: Вот с какой целью используются шланги в арабских странах, спрашивают. Я, например, знаю, что Вообще...
1: Какие, вот, какой длины шланги? Какие?
0: Они длинные, здоровые, но в Египте, к примеру, у них проблемы реальные с водой, тем не менее они умудряются каким-то образом...
1: Почему арабские? Вообще привязались мы к арабским, их везде на вас...
0: Ну, ты же принес это арабское танго.
1: Арабское танго теперь.
0: Да, вот тебе.
1: Может, отнести. Верни мне арабское танго.
0: Назвался «Груздем полезай в кузов». Да. Если рыжий, то лиса, если ледокол, кали.
1: Да.
0: Да. Так вот.
1: Если арабские, то на землю. Да.
0: Да. И они там каким-то образом все-таки умудряются культивировать мощные сады и посадки, да, считай, да, в пустыне. И каждое утро там наблюдал я, в общем-то, как они вот со шлангами там занимались поливом этой всей идеи. Там, да, конечно, шланги применяются.
1: Везде, да, везде на Востоке. Не только, да, не только в арабских странах, и сады, и бахчевые культуры, да еще что там, что, какое бы умное слово сказать еще?
0: Барханы.
1: Вот и барханы поливают, и тарханы, и тархуны выращивают.
0: Ну что, звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь, нет?
4: Нет.
0: Это хорошо.
4: Вот мне известен такой факт, что в гостинице «Севастополь» в городе Москве торгуют торгаши, приезжие с Востока. И у них в прилавках из мощных динамиков издаются звуки восточной музыки. В некоторых местах наблюдается даже ритмичное движение тушек вот под эту музыку восточную. Вот не кажется ли вам, что это своеобразное заманивание покупателей, чтобы они купили этот дешевый заморский товар, какие-нибудь там шмотки?
0: А, вы имеете в виду вещевой рынок, да?
4: Да, да.
0: Понятно.
1: Конечно, заманиваю. А почему заманивают покупать дорогие товары? Почему же нельзя заманить тушек, чтобы они купили дешевый восточный товар? Конечно, можно. Это афганцы, 4 корпуса гостиницы «Севастополь», афганцы проживают большей частью.
0: Я
1: и как-то... там даже говорят, что можно и купить даже рабов себе.
0: Рабов?
1: Да.
0: А рабынь можно?
1: Рабынь, рабов, всех полов вообще. Так
0: можно съездить завтра и взять себе говорят рабыньку, и типа, чтобы она тут у нас, ну...
1: Все что угодно, говорят, можно купить там поставки.
0: Нет, я имею в виду, там тазики меняла, плов там делала на эхе.
1: Да, да, да. Ну, как странно, что даже мне кажется, это даже...
0: Я чего-то прям так мне радостно, как люди наконец жить начали в Москве.
1: Сейчас Саша убежит из эфира просто.
0: Нет, у меня еще есть полчаса, у тебя, кстати, тоже. Медведев сейчас зашел, говорит, Саша, позвони.
1: Маше.
0: А как ты узнал?
1: Я догадался. Он меня уже просил об этом.
0: А, просил уже, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Алло?
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь как-то, я слышу.
5: Нет,
0: да волнуетесь. Вот
1: не как-то, нет, вот, это вот, из гостиницы «Севастополь».
0: Вы сказали вот это слово. Нет, сейчас очень нервно как-то.
5: Кто, я?
0: Да.
5: Нет.
0: Да.
5: Я лингвист.
0: А, ага. Понятно, извините.
5: Поэтому тогда не волнуюсь.
0: Да, говорите тогда, да.
5: Извините. Я хотел бы спросить у нашего гостя, верит ли он в похищение людей инопланетянами? Потому что у меня был тут такой вот намедни такой случай, что вроде бы я разговаривал с инопланетянами в течение на разные темы. Потом из памяти все стерлось совершенно. И остался один факт, о котором я знать не знал и думать не думал. Но на следующий день вдруг мне звонят, я работаю на итальянском телевидении, вдруг звонят мне из компании «Астерит» и говорят, что «Телеком» позвонил и сказал, что у вас плохо работают телефоны. Это вот единственное, что осталось в памяти. Хотя я полтора часа после того, как вот я разговаривал с ними, я сидел и пытался запомнить весь разговор. Это было утром. Часа 4, наверное, вот утра, до 6 я вот сидел, пытался запомнить, хотел записать, Саша. Ну, думаю, ладно, раз 2 часа, где-то полтора часа я об этом думаю, то, наверное, запомню.
0: Понятно, понятно. Нам, мы
5: как,
0: поняли.
5: Как это объяснить?
0: Спасибо вам за звонок. Я бы, если позволишь, буквально одну фразу скажу. По-моему, просто это объясняется вашей неопытностью. Вы не проходили курсы спецподготовки, там, спецназа и так далее. То есть и не смогли устоять против каких-то дешевых, одурманивающих нас средств, которыми вас напичкали вот ваши эти инопланетяне. Потому что, в принципе, вы были, будь вы профессионалом...
1: Черемухой надо было в глаза.
0: Нет, Будь вы профессионалом, вы бы запомнили бы, даже вот будучи вообще в неменяемом состоянии, всю информацию. Это мое мнение.
1: Что касается меня, я не верю. Хотя у меня есть знакомые, я сам общался с ними. Есть знакомые, которые вступали в контакты, и даже женщины, которых похищали, потом они возвращались. Но по скудному воображению этих женщин трудно представить, чтобы они все это придумали. То есть буквально, я думаю, даже, может, они даже не догадывались, что существуют инопланетяне. И потом они рассказали подробные беседы с ними и что, все, что с ним происходило. Но я делаю вид, что я не верю в это, потому что иначе...
0: Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, я тебя очень хорошо понимаю. Употребляют ли арабы в своих выражениях слово «убийца»? Это тут вот спросили, по-моему, это уже угрозы пошли нам с тобой.
1: Или намеки.
0: Или намеки. Ну, безусловно, употребляют.
1: Да, или не употребляют. Это, наверное...
0: То есть, это же, кстати, по-чешски, знаешь, как будет вот это...
1: Предупреждают ли они годам?
0: Нет, вот это самое, как ее, прирожденные убийцы.
1: Чешская?
0: По-чешски это будет таковы нормально забияки.
1: Mm.
0: Вот, ты знаешь, уже у нас, как выяснилось, печально, но кончается вот эта вот пленка. Почему нам уходить, что ли, уже?
1: Да нет, наверное, а что, как, без пленки нельзя беседовать?
0: Да ну... Ну, конечно, нет. Ты вот так вкратце тогда ответь, пожалуйста, знаешь, вот Армену Рубеновичу, а то он тут под окно в мегафон уже замучил кричать, что явилось основой убеждения и психологии мышления становления тебя?
1: Это ко мне вопрос.
0: Да. То есть, ну, в общем... Почему ты думаешь так, как ты относишься к философии? Вот тоже такой очень прям серьезный вопрос и свежий. То есть я даже не знаю, как человек мог сформулировать.
1: Ну, на мое воспитание, конечно, не повлияли никакие ни труды, ни книжки, которых я и не читаю в последнее время. Может быть, я за год прочитаю 20 страниц какой-нибудь книжки. А мои личные наблюдения, мое детство в основном, и философия моей мамы Гоки Кагиевой. Вот, я считаю, что она была уже сейчас суфий, просто именно, может, она даже и не знала, что такое существует вообще, такой суфизм, но просто, видимо, то ли она в ее генах была эта кровь суфийская, то ли само понимание жизни. И моя любовь к ней и мои личные наблюдения в жизни, вот основа, которую создали собственно меня таким, каким я являюсь сейчас.
0: Да. Очень хороший ответ. Тут кто-то еще заходит. Постоянно люди какие-то ходят, непонятно даже. Видимо, из нашего коммерческого ларька. Я всегда предлагал перегородить выход. Вот я тут нашел. Может, мы сейчас что-нибудь тут придумаем. Да, ну пока что еще телефонный звоночек вкратце. Да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Я вот а где можно послушать и приобрести все-таки музыку? И второй вопрос, вот какие строевые песни восточные?
0: Спасибо. Спасибо. Действительно, ведь марши там есть какие-то?
1: Да, видимо, есть. Но как-то мне, слава богу, не приходилось служить в арабской армии или там восточной. Вот. И есть ли они? Вот я сейчас серьезно задумаюсь над этой проблемой. И, наверное, даже с трудом смогу ответить, наверное, на первый вопрос, но постараюсь. А, как я уже говорил, для всех любителей восточной музыки рекомендую два места, которые я сам часто посещаю, как ни странно. Это и с трудом оттуда ухожу, потому что я себя вольготно чувствую в той атмосфере, которая царит в этих заведениях. Это вот культурные эзотерические центры. Вот «Путь к себе», «Ильямское поле», это на метро «Белорусское», вот Ленинградский проспект, дом 10А. Там богатый относительно для Москвы выбор восточной музыки, в том числе то, что мы слышим сегодня, и арабские танги, и таджикская музыка, Олега Фезовой, Парвина Юсуфи, Наргиз Бандишоевой, то, что сегодня звучит. Все можно там приобрести, и все остальное, и другое, то, что вам там может понравиться.
0: Я сейчас предлагаю послушать нашим уважаемым широким. Нет, не то, что ты думаешь. Вот пока вот эту музыку симфоническую, а сейчас телевизионщики сменят кассету. Вот, собственно, все сменено, все у них получилось. Мы продолжаем таки беседу с Назием Надировым. Справились мы, в общем-то, с нашими техническими проблемами. Продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. У нас остается не так уж много времени, поэтому, если у вас есть какие-то вот вопросы к нашему гостю, спешите их задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то нервно сказали ваше «здравствуйте».
7: А нет.
0: Да-да.
7: Нет.
0: Да.
1: Вы тоже лингвист?
0: Ну, говорите тогда.
7: Ну, вот, прям, знаете, реклама такая есть по телевизору. Вот там рекламируют чистящий порошок «Гомик», да? Вот мне кажется, что вот эта старушка, которая вот ерзает вот с этим порошком, мне кажется, это и есть сама вот эта Маша Медведева, которая вот неоднократно присылали вам сообщения.
0: Угу. Это вот ваше подозрение, или как-то вы вот можете так более обоснованно, почему вы так решили сказать, ну вот, или только подозреваете?
1: Аргументы, аргументируете.
0: Да.
7: Ну, я считаю, что похоже по внешнему виду, в общем.
1: Угу. Маша на медведя похож.
7: Да.
0: Что-то как-то понятно. Спасибо, спасибо. Ну, мы принимаем, конечно, ваших, хотя я с трудом понимаю, о чем идет речь, опять же. Ну, то есть вообще как-то...
1: Надо будет.
0: Такое ощущение, почему что нет, это все происходит не со мной.
1: Да, может, мы инопланетяне с тобой, Саша.
0: Алло, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
7: Я не волнуюсь.
0: Нет, вот когда вы начинаете говорить с этой фразы, понимаете, вот представьте, заходит человек и говорит, вы знаете, я спокоен, то все боятся и террористического акта. Может быть, вы все-таки перезвоните минут через пять?
7: Нет, я не слышу.
0: Ну, давайте.
7: Я вот увидел вашего гостя на Арбате с Кришнами, вот. Вот, да.
0: Будьте здоровы.
1: Я тоже вас увидел.
0: Зашелся.
1: Угу.
0: Ну так что, с Кришнами-то как?
1: Ну, шли мы с ними, да, по Арбату. С ними была эта бабуля, вот, которая с порошком стиральным вот это была.
0: А как... Там кого только не было. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня вот такой вопрос на зиму насчет восточной масс-культуры. Есть же у них тоже там свои рекламные ролики, вероятно, какие-то.
1: Да, да, да.
8: И кумиры молодежи тоже. Я вот был в Ташкенте году в 93-м, по-моему, и там был очень популярен, значит, Митхун Чакраборти. Его фотографии продавались на рынках.
1: Угу.
8: Там черно-белые какие-то заретушированные, подцветные. Ну, в общем, довольно своеобразное явление. Что сейчас творится?
1: Я думаю... Творится тоже, что творилось в 93-м и сейчас, и там в 83-м. Конечно же, в среднеазиатских республиках, но и в России, наверное, вы это сами знаете, популярны индийские фильмы, индийская масс-культура. Так что, я думаю, немного, немало российских женщин томятся в виде фотографии этого Чакраборти.
0: Кто это, извините?
1: Это такой пузатенький индус, значит, такой, он снимается в разных там фильмах таких.
0: Актер, то есть.
1: Да, ну то есть, да. И, да, и куми, ну это нормально. Почему бы нет, это арабские фильмы были очень популярны до последнего времени. Вот, да, да, в Средней Азии. Были когда-то персидские популярны, которые еще при этот шахе снимались, Реза Пехлеви. И, кстати, Иран тогда находился в авангарде вообще какой-то культуры. Это была очень светская страна тогда. И хотя и при этой династии, которая 2,5 тысячелетия там правила. Ну вот потом как-то, да, большинству пришлось уехать в Америку. И вот в Америке есть до сих пор парс телевидения, Лос-Анджелес. Там существуют огромные диаспоры. И там свое телевидение, радио, там и компании, которые издают эту музыку. Они многие осели персы. Вот, очень цивилизованные, кстати. И сама Шахиня, кстати, живет в Париже с детьми. Вот, А по традиции эта культура, да, вот арабское кино, индийское очень популярно, да, у этих народов и до сих пор, да, конечно.
0: А вот тематика вот иранских фильмов?
1: Иранских была не какая-то такая вот типа смесь фильмов наших 60-х годов и там что-то там, как сказать, такие...
0: Ну, чем-то нет,
1: да,
0: типа, как,
1: да,
0: как...
1: и романтические, нет, такие романтические... фильмы, то, что были, в принципе, типичные для российского экрана. Вот такие красивые, романтические. Ну, сносные были, нормальные. Гугуш играла, по-моему, в этих, даже певица была такая актриса. А индийский, конечно, тут дело сложнее обстоит, по крайней мере, то, что показывают. Конечно, в индийском кино все знают, есть прекрасные режиссеры, но почему-то их фильмы очень редко показывают, стараются не показывать, а показывать то, что показывают. Вот я был сидеть в московских кинотеатрах на последнее время, вот, пока, да, лет 7-8 назад еще. Меня затаскивали вот представительницы среднеазиатских республик, мои там приятельницы. И я был вот, смотрел эти фильмы. Ненавистные тоже мне, потому что с детства я возненавидел индийское кино с третьего класса, когда меня вот выгнали.
0: Смотри, нет, все потащили, кстати, и здесь, да. И здесь то же самое.
1: Детство, видите. Потащили все вот из школы, потому что нужно было убежать. Я не хотел быть предателем, и, значит, вроде со всеми побежал на фильм «Сайха» индийский в третьем классе. Я точно помню, сидел во втором ряду или там в первом. И рыдал, что эта бедная Сайха утопла там вообще в речке или там что-то там с ней случилось.
0: То
1: я просто две серии...
0: Пробило, да,
1: да, да, я две серии рыдал. А перед девочками было стыдно. Думаю, как же они видят, что я плачу. А в конце казалось, что она совершенно живая, эта Сайха, блин. Она выползла на берег там, как ни в чем не бывало, в виде старушки или там какой-то там девицы. То есть это вообще два часа плакал понапрасну. Представляете, Саша, оказалось. С тех пор я не доверяю индийскому кино. А вот...
0: Не знаю, я как-то изначально вот не воспринимал с самого грудничкового возраста и до сих пор не воспринимаю, вот, скажем так, гротески в искусстве. Вот, по-моему, индийское кино это вот просто олицетворение вот этой гротескности. И даже когда я грудничком был, там вот всякие боевики были, там, например, про там одного мужика, который там всех ногами страшно
1: ушел. Да, вот это один и тот же мужик, по-моему, во всех. Может, это и был человек работает.
0: Ну вот, и у меня, например, кроме ужаса, отвращения, желания быстрее все это переключить не было никогда. Я...
1: Саша, ну, с другой стороны, если долгое время не выходили на экраны новые комедии, какими-то там гайдали кого-то, там, сдав очередной экзамен, мы очень даже весело шли на индийский фильм. Правда, все шикали на нас. Я говорю, как рыдающая публика вообще шикала на нас. Я говорю, как вам не стыдно смеяться. Вот, ну, были очень интересны.
0: Тут к нам в окно влетел только что самолетик бумажный, мы развернули, да, тут написано, мы подходим, подпись «Талиба».
1: Так, а мы-то подумали.
0: А мы-то подумали не весь чего.
1: А город подумал, учения идут, а это, оказывается, талибы идут.
0: Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек.
1: А я думал, композицию для талибов.
0: Ну, давай композицию послушаем. Она, правда, длинная очень.
1: Давай тогда не будем учить.
0: Да, давай послушаем. Звоночек, да, может. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
9: Задать вопрос, хочу прояснить одну тут вещь.
0: Давайте.
9: Все говорят про Машу с медведями.
0: Опять.
9: Вот вроде бы как она там порошок Комет рекламирует. На самом деле совершенно это неверно. То есть про нее вообще узнали после того клипа. Значит, сейчас скажу, как эта песня называлась. «Мое сердце без тебя, словно рыба без огня». Вот. И все люди пытаются, видимо, вас спросить, почему такой странный текст. Вот. Но они-то, видимо, думают, что вы тоже телевизор смотрите, и этот весь текст знаете, так сказать, всю эту песню. Ну вот, видимо, из-за этого такие вот все несообразности и происходят. Но уж эта версия, что там вроде как она порошок рекламирует, это совершенно, в общем-то, бред совершеннейший. Видимо, человек там... кальяном дружно
1: слабо. Не, ясно, нужен телевизор, Саша.
0: Ясно,
1: мы сейчас
0: ясно.
1: Талибов пошлем за телевизором.
0: А нет, я просто почему? Вот что хочу у тебя узнать. Вот обрати внимание, что в столь ранний час, например, происходит какая-то зацепка. Ну, к примеру, мы вот всем экипажем, то есть, да, вот все, кто нас сейчас слушает, ты и я там перемещаюсь. Будьте здоровы.
1: Дякуем бардзо.
0: Перемещаемся по гладко отполированным перилам. Вот, пожалуй, езжай себе, да езжай. Ну, что впереди тебя ждет? Такие же перила. То есть ты катишься, тебе хорошо. Мелькают исписанные там, в общем, хулиганьем всякие стены, понимаешь, перед глазами. И вдруг на тебе какая-то вот, ну, зацепка, да, вот. Несущественная. Чуть-чуть порвала сукно на штанцах, к примеру. И вот начинается вот за эту зацепку вот вокруг нее доокола ходить. Это, как ты считаешь, из области психологии или психиатрии все-таки? Ну, например, давайте вот сейчас поговорим о герани, к примеру. Вот возьмем, давайте вот герань.
1: Угу.
0: Вот она растет, герань. Вот, вот она упала,
1: герань. Она
0: да, и начнем говорить о герани также. То есть зацепка за какое-то словосочетание. Очевидно, мы уже дали на зиму понять, что мы не понимаем, о чем вы хотите, что вы от нас хотите. Мы вообще сейчас уйдем и все, понимаете?
1: Пойдем читать Лизу, накупим.
0: И вообще уйдем просто отсюда. И больше никогда не вернемся. Вы поймите эту байду наконец. Чего вы к нам пристали с какими-то там медведями тупорылыми? Не понимаем мы, о чем вы говорите, извините.
1: Маши, Лизы.
0: Да, да. То есть,
1: бедная Лиза это была или богатая?
0: Давайте о геранях. Вот там, ну, зацепитесь за что-нибудь другое вашими языками. Ну что ж вы так это... так. Угу. Вот Савелий заходил. Интересное, кстати, сообщение. Все люди азиатского происхождения говорят и спорят на своем языке. А как дело доходит до мата, автоматически переходят на русский. Резюме. Русский язык самый богатый.
1: По-моему, матом. Да.
0: Не, ну почему? По-моему, в этом есть.
1: Да.
0: Какая-то есть, но что ты скажешь, Савелий, не
1: понимаю. Не очень богатый русский мат, это всем известный и очень даже душевный. Горячо любимый нами, да. Другая сторона, что принято, что на своем языке вроде бы как это неприлично, а на русский вроде стерпит. Вообще не родной язык, да.
0: А, кстати, может быть, мы тогда тоже вот как-то изучим несколько слов таких неприличных на арабском языке и попытаемся их, ну, сделаем такой эксперимент социальный, попытаемся их внедрить в русский язык. Вот
1: на
0: все
1: нем
0: время...
1: ругаться, да?
0: Да.
1: Есть разная манера.
0: Составили, кстати, конкуренцию вот матерной ругани, натуральной такой.
1: Очень даже большую, да.
0: То есть я имею в виду ругань, я не имею в виду, когда человек говорит матом, а ругается. Потому что ругаться можно и не матерно. А матерно можно даже, например, говорить ласковые слова.
1: Составит, если постараться, если будет рекламная кампания проведена такая же, как... о которой мы говорили в начале нашей беседы.
0: Я, кстати, больше не хочу звонки слушать. Я почему-то, я, наверное, уйду и больше не вернусь. Это я не кокетничаю, ни в коем разе. Но,
1: что касается...
0: Если ко мне с каким-то дебилизмом будут тут приставать, непонятным для меня.
1: Давай лучше умное что-нибудь.
0: Да, еще давайте у меня спросить это самое, как, например, поменять эту правую колодку там у Ниссана какого-нибудь.
1: А, я думал, это и певица, которую ты говорил.
0: Вот, да.
1: Вот, например, некоторые народы вот в Турции употребляют числительные, например, турецкие. То есть говорят на своем языке. А вот, например, вот и рассказывают старцы, например, на курды в горах. Говорят, вот, все рассказывают, что было в 20-30-е годы, говорят. А в году там каком-нибудь там Игорь Мябеш какой-нибудь. Это именно название числительное именно идет на турецком языке. Вот нужно тоже вот проследить это. Почему же это так происходит? Вот с матом и с числительными, что они говорят на другом языке.
0: Вот.
1: Да.
0: Ну что же, я все-таки предлагаю, наверное, вот оставить наших широчайших и умнейших звонящих, кто еще выжил, вот наедине с этой мыслью. Пусть они думают о том, почему числительные и вот и мат предпочитают произносить некоторые народности на другом языке. А мы сейчас послушаем пьеску, да тихо, чинно пойдем. Хорошее сообщение. Саша, перезвони, и мы поговорим о геране. Подпись Маши с медведем. Ну все, песня.
1: Песня Шамолен.

0: Браво!
1: И вот Михаил спрашивает, зачем я так сильно меняю голос, когда рассказываю новости. Видишь ли, Михаил, в силу, опять же, такого кризиса некоего, я работаю тут один за всех. И за референта сейчас, и за оператора, и к телефону, вот, например, к другому, я подхожу с женским голосом. Все это, вот, например, письмо пришло: Саня, выходи, тебя тут зовут, дежурный, понимаете, мне придется сейчас тут бежать, естественно, опять разгружать. Это все не от хорошей жизни, поверьте. Но это, опять же, все временно. А вот вопрос пришел следующий. Сейчас я вам его зачту. Да, Александр, сегодня вечером я тебя видел, когда ты переплывал Москва-реку вплавь и тихо матерился. Я объясню, почему я это делал. И это, кстати, напрямую связано с нашим сегодняшним гостем. Я, ну, естественно, не в голом виде, не в трусцах, и не в курточке, а полностью экипированный, без акваланга, правда, но с ластцами, в масте, с трубцой такой. Я искал уток. Я пытался понять, куда же делись с Москва-реки утки. И сегодня, кстати, речь у нас в программе пойдет непосредственно о птицах. Сегодня у нас в гостях орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, а также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Здравствуйте, Игорь Вячеславович.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Я вот действительно пытался как-то обнаружить данных пернатых. И вы знаете, существует ведь такая версия, что утки на своих лапках переносят почти все существующее в мире нечестивое. И люди, например, многие, они пытаются, ну, шутя, там, поймать, скажем, птичку, да, как-то там пощекотать ей лапки, там, или дать ребеночку своему лизнуть лапку, глядишь, а там уже туберкулез. Существует мнение, что всех уток в Москве отловила какая-то санэпидемстанция или что-то в этом духе. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
2: Такой информации нет, но я очень сомневаюсь, что уток в Москве отловила санэпидемстанция. Я думаю, я сейчас не до этого. Если уж говорить о птицах, которых действительно стоит немножко сократить численность в Москве, то это сизый голубь, которого очень много.
1: То есть вы имеете в виду от обычного...
2: Да, которого все прекрасно знают.
1: Ну, я бы, кстати, не согласился с вами, поскольку вот буквально сегодня, заходя сюда, я наступил прямо на одного. Они как грибы растут и растут, их очень много. Да, вернее, наоборот, конечно же, я с вами согласен. Я просто попутался с воробьями. Дело в том, что наша программа, она очень часто затрагивает такие темы, серьезные темы. А тема ведь взаимоотношения человека и животного, особенно, так скажем, в городском конгломерате, это тема очень большая. И у нас, например, были такие вот вопросы, мы себе ставили, куда подевались воробушки. Вы наверняка помните, что года три назад из Москвы практически исчезло все поголовье воробьиных. То есть какие-то остатки скакали, так и были очень мало, их было очень мало. Сейчас вроде бы поголовье восполнилось. Вроде бы пернатые снова начинают каким-то образом расправлять свои могучие груди и показывать на показ свои красивые оранжевые лапы.
2: Воробей – это вообще самая многочисленная московская птица. И хотя сейчас пернатым живется не очень просто, но воробей самые тяжелые времена уже пережил. Это были времена, когда гужевой транспорт в Москве сменялся автомобильным, электрическим и прочим.
1: А чем это вот вызвано было? Ну, вот
2: воробей, воробей лишил своей кормовой базы, потому что он питался овсом, лошадиным навозом. И когда не стало голубей,
1: лошадей тоже, безусловно.
2: Да, когда не стало лошадей, когда все, что нас водит, стало передвигаться на колесах, то воробей лишил своей кормовой базы. Но он сумел это пережить, перейдя на отбросы, пищевые отходы, которые оставлял после себя человек. Но другая птица, всем тоже известная овсянка, она не смогла этого пережить. И хотя во времена гужевого транспорта она была очень обычной московской птицей. Но, к сожалению, приспособиться, перейти на объедки она не смогла. И сейчас в Москве практически исчезла.
1: Ну, в лесах вроде бы она еще встречается.
2: В лесах встречается, но в городе она даже не улетала на зиму. Была оседлой птицей.
1: А вот скажите, Игорь Вячеславович, в данном случае, вот ну, мы так медленно подходим к нашей теме, но это и правильно. Мы, подобно туману, обволакиваем, понимаете ли, стержень основной мысли. А вот когда воробушки стали поедать практически отходы человеческой жизнедеятельности, да, не является ли вот нынешнее поколение данных пернатых, по сути говоря, мутантами? То есть если бы мы взяли, скажем так, воробья первичного вот из той первопрестольной, да, и поставили бы рядом с ним обычного воробья, могли бы они сказать,

0: дома, появились и воробьи. Ну, вообще, воробьев достаточно много видов, в основном в Средней Азии, в Африке. И они в некоторых местах просто бич божий. Они съедают весь урожай зерновых и с ними борются. Ближайшие родственники воробьев, например, огненоклювые ткачки, с ними борются как с насекомыми. Их сжигают огнеметами, взрывают, бомбят самолетов, чтобы просто они не съели весь урожай.
1: А вы знаете, я сразу в памяти, в моей СПО, что меня приглашали как специалиста по уничтожению, в общем-то, пернатых почему-то, хотя я занимался орнитологией, совершенно преследуют другие цели в Китае. Вот когда была великая воробьиная охота, я сказал им, что просто в шутку по телефону. Мне говорят, приезжайте, Александр, зашитите, говорят. Я говорю, да возьмите палку и бегайте с палкой. Потом гляжу, действительно, то есть они доверчивые люди, они приняли это на веру. Они перебили всех воробьев. Но что касается вот этих новых методов охоты, вот вы, как орнитолог, значит, человек так трепетно относящийся к птицам, одобряете ли вы это или нет? Ткачек-то он вроде как и ни при чем.
0: Ну, там проблемы другие. Там люди-то против ткачки ничего не имеют. Им просто кушать хочется.
1: А как вы относитесь вот к идее, например, создания альтернативных полей или альтернативных источников продуцирования вот питательных продуктов для братьев наших меньших? Ну, вот, например, нам с вами вдвоем достаточно сейчас, ну, это я очень утрированно говорю, по кружке пива и по две сардельки, да? Вот. Почему бы сразу бы вот не заготовить еще половину сардельку и, скажем, 100 грамм пива для тараканов, которые тоже хотят жить. И все, и проблема будет решена существование. Ну, сажаешь поле картошки для себя, к примеру, большое, да? Посади рядом маленькое для колорадских жуков.
0: Ну, я думаю, будет сложно объяснить колорадским жукам, тараканам и воробьям, что больше мы им вот выделим немножко, а больше не дадим.
1: А зачем же там нужна вот биохимия, вся вот эта генетическая наука, простите, она же должна каким-то образом к альтернативным полям придумать, сообразить какие-то стимулирующие добавки, чтобы вот эти вот животные лезли именно туда и не трогали.
0: Ну, проще, наверное, вывести специальных колорадских жуков, которые будут понимать, что их, а что наши.
1: А куда старых девать?
0: Ну, а старых не знаю, куда девать. Наверное, придется им объяснять как-то доходчиво, что, ребята, вот ваше поле.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Кстати, мы с вами будем общаться и в прямом эфире по телефону 203-19-22. А тема нашей сегодняшней беседы, основная тема, это птицы и мы в городе. Вообще, если позволите, Игорь Вячеславович, я выскажу свое, в общем-то, мнение о данном животном, то бишь о птице, о двуногом, пернатом друге человека. Вот как рассуждаю себе я. Есть ли еще животное на свете, которое может а. плавать, б. ходить, в. летать, ползать тоже может. Мы знаем таких птиц, которые ползают, птицы поползают, водятся в Африке. Даже есть птицы, которые живут в норе, вы тоже их знаете. Есть птица, по-моему, гуахара, да, такая существует?
0: Да, есть такая
1: тоже, птица, которая живет, в общем-то, в пещере. То есть практически это универсальное животное. Оно может гнездиться и может и по-живому, прям раз, и живое у нее уже по-живому родит. Поэтому я позволю себе даже такую сентенцию, что это суперживотное. Вот согласны ли вы с этим?
0: Знаете, Саш, как орнитолог я с этим не могу не согласиться. Но я думаю, меня не поймут все-таки некоторые другие специалисты, которые считают, что именно объект их исследования самый великий, самый уникальный и самый многообразный. Ну, в частности, энтомологи, например, могут перечислить все те же качества, присущие к насекомым. Ну и вот, да, насекомые, в отличие от птиц, могут рождать живых детенышей.
1: Но они не обладают температурой тушки достаточной, в общем-то.
0: Ну, так они какой... Им хватает их температуры. И, в общем, то, что они вынуждены следовать колебаниям температуры окружающей среды, может быть, это и не столько минус, сколько плюс. По крайней мере, они за свой счет не обогревают окружающую среду.
1: Ну, что говорит об их паразитическом образе жизни?
0: Ну, почему же?

0: Я думаю, что не только паразитические насекомые есть. Ну, конечно, наши бытовые знакомства чаще всего касаются именно паразитических насекомых. Но вообще мир насекомых многообразен. И, ну, есть у насекомых одно достоинство очень веское. Многие насекомые служат пищей птицам.
1: Вы сказали, не многие.
0: Многие.
1: Ну, а, безусловно, это же такая закольцованная экосистема, как ее называем мы, ученые.
0: Да, конечно.
1: Ну вот, что касается все-таки города. Я, кстати, все-таки так понял, что выбранная вами профессия была не случайно. У вас были, очевидно, симпатии вот к данным летающим персонажам. Я, например, могу часами наблюдать за повадками всеразличных птиц, в частности, вот обычной городской вороны. Многие сравнивают ее с крысой. Это сравнение меня несколько коробит. Я считаю, что ворона как-то, может быть, не странно даже будет звучать, гораздо более интеллектуальное животное, то есть, нежели крыса. Не случайно ты употребил слово «интеллектуальное». Достаточно посмотреть, как они там вдвоем, например, вскрывают консервную банку. Вот у меня в гараже уже третью неделю они этим занимаются и уже достигли, в общем-то, определенных успехов. Вот. Но, тем не менее, сосуществование людей и птиц в городе. То есть начнем все-таки с того, что сейчас осень, за окном уже холода, и масса клювов, как я называю своих любимых пернатых друзей, срываются и направляют свои стопы в теплые страны. Вот скажите, Игорь Вячеславович, не кажется ли вам это странным, что человек, будучи разумным таким существом, остается жить в этой промерзшей местности, где даже автомобиль очень плохо заводится, аккумулятор садится, и многие обмораживают себе конечности всякие, поскальзываются и бьются теменной костью об обледеневшие бордюры, а клювы, они попросту... В общем-то, летят. Да, они почему-то прилетают сюда летом. Вот хотелось бы узнать, почему. И почему они улетают. А также, конечно, вопрос, почему люди построили, на ваш взгляд, почему себе жилье в таком месте, где жить, по сути, можно нормально только 3 месяца в году?
0: Ну, причины, которые заставляют птиц улетать далеко на юг, они многообразны. И... В первую очередь, это, видимо, ну, понятно, почему они улетают. Холодно, есть нечего. Гнездиться зимой тоже не очень приятно. Но вот почему они возвращаются, это, в общем-то, вопрос. Но прежде всего, наверное, потому, что в гнездовой период им необходимо, во-первых, больше места для гнездования, чем может дать южные угодья. Больше корма, а северные наши просторы очень продуктивны в этом смысле в летнее время. И даже если считать солнечный свет за что-то очень необходимое и веское, то, например, за полярным кругом все лето солнце не заходит. То есть это как-то компенсирует, видимо, отсутствие таких повышенных температур. Ну а что касается людей, то я думаю, если бы человеку предложили выбирать, пересидеть зиму в этом малоподходящем для жизни, как вы сказали, месте, или лететь, размахивая крыльями за 1000 километров, терпя огромное количество лишений во время перелета, то, видимо, много людей все-таки, наверное, выбрали бы первое. Потому что среди мелких воробьиных птиц, например, во время перелета гибнет до 80% от общего числа.
1: А вот почему здесь не вступает в решительную схватку с данной вот ситуацией, ну, так называемый попросту иммунитет? То есть ведь практически такой здоровый перелет, он наносит очень большой вред популяции в целом, да? Не проще ли было как-то им привыкнуть здесь? Мы вот предлагали, тут и валеночки шили для, в общем-то, птиц, чтобы они оставались, обогревали. Каждому жителю Москвы, в общем-то, было поручено обогреть по птице зимой как-то и так далее. Эта акция не прошла, поскольку наше население в целом относится к ним как-то, ну, пренебрежительно. Действительно, вот согласитесь, вот только очень редкие уважаемые и достойные люди обращают внимание на птиц, а все остальные, там, бездомные кошечки, собачки, или там убить крыс, к примеру. То есть это тоже понятно, что мы не будем их ругать, это, скажем так, их право, но тем не менее.
0: Ну, вообще, здесь подход к решению проблемы немножко был не тот. Птицу не надо греть снаружи, ее надо греть изнутри. Тогда она переживет любые низкие температуры. То есть, если птицу хорошо кормить, она согреется сама, поскольку у нее обмен веществ, метаболизм, очень высокий. Она позволит ей согреваться. Но тогда надо призвать людей не шить валенки или тулупы для птиц, а скорее разводить блох, тараканов, каких-то насекомых, чтобы подкармливать насекомоядных птиц, которые зимой полностью лишают своей кормовой базы.
1: Ну, в принципе, мы же наблюдаем периодически, вот зимой, и сейчас вот зима грядет, что птицы ходят и попросту клюют даже обычный снег. Мы даже порой делаем такие, ну, микроэкспедиции, вылазки, так мы их называем между собой, и, в общем-то, ходим здесь по району и подбираем отломанные клювы, затем ловим птиц, у которых, в общем-то, произошел вот клювовый отлом, и всячески на эпоксидке это клеем дело, потому что нет, действительно, вот как были 30-градусные морозы, они сами-то взъерошены, а клюв-то он голый, это же голая кость, она ничем не обогревается.
0: Ну, клюв вообще очень важная часть тела птицы. Если нет клюва, то уже питаться очень сложно, потому что вот форма клюва, она как раз и определяет характер питания, или наоборот. К вопросу о том, что было раньше, яйцо или курица, и что же все-таки главное в образовании форм в природе. Ну, вообще известен случай, когда клюву протезировали, и даже достаточно удачно. В частности, известен случай, когда журавлей или аистов, которых содержали в зоопарке, они частенько пытаются напасть на посетителя, ломают клюв, просунув его в решетку. Так вот, им делают искусственный клюв из легкого металла или из какого-нибудь пластика, приклеивают действительно его, и птица нормально живет, может питаться. Но вообще в природе тоже частенько встречаются птицы с повреждениями клювов. И, в общем, как это ни удивительно, но иногда они вполне прекрасно себя чувствуют и даже хорошо упитаны.
1: Игорь Вячеславович, правда ли, что срок жизни многих птиц определяется в основном степенью изношенности вот клюва самого? То есть именно они гибнут, потому что клюв стесывается, и они не могут уже потреблять пищу. Ну вот даже обычная, я где-то слышал, городская ворона может жить практически вечно, попросту говоря, если бы не клюв.
0: Да нет, дело в том, что клюв покрыт роговым веществом, которое называется ромфотека, и оно так же, как оперение, линяет, периодически сменяется.
1: То есть, как у змеи?
0: Ну, не совсем как у змеи, отшелушивается постепенно и нарастает вместо этого. Это скорее можно сравнить с ростом ногтей.
1: Скажите, пожалуйста, вот когтевые отростки в данном случае какую играют роль? Мы же вот, да, я отдельно разговор хотелось бы завязать, если мы говорим о городских птицах. Мало кто из наших сограждан обращает внимание на такую элементарную вещь. Почему? Вот вы наверняка-то знаете. А. Голуби не сидят на деревьях. Б. Воробьи не ходят. Г. Вороны делают и то, и другое. То есть, хочешь, прыгает, я видел сам, как она прям, ну, так и боком, и как хочет. В общем, перемещается, что ферзя. Вот. То есть, совершенно разные способы даже оценки ситуации у них, понимаете. Воробей, я видел, как он хотел один раз пройтись, не вышло. Чем это вызвано? Может быть, вызвано когтевыми делами. Ну, почему, правда, голуби не сидят на деревьях? Вы согласны, что это факт?
0: Да, конечно.
1: А вот кто-нибудь об этом вот обращал ли внимание? Вот я уверен, что, может быть, один вот из наших радиослушателей...
0: Ну, вообще, можно провести викторину сейчас такую. То есть сразу не отвечать на этот вопрос, а послушать версии, которые изложат наши радиослушатели.
1: То есть почему это происходит, да?
0: Да, но в двух словах, чтобы так вот...
1: Нет, давайте попробуем.
0: Давайте попробуем.
1: То есть, значит, сейчас вопрос такой. Как вы думаете, уважаемые, почему голуби не сидят на деревьях и на проводах тоже, как это делают воробушки и, в общем-то, вороны, да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Вы, видимо, не готовы к ответу. Давайте так, если вы не готовы, вы тогда лучше не звоните, подумайте хорошенько, потом перезвоните. Если мы будем чувствовать, что вы волнуетесь, мы, дабы не увеличивать в Москве количество инфарктов миокарда, тоже вас будем выводить из эфира. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Представьтесь, пожалуйста. Это меня сейчас уже заставляет Зинаида Дверь. Говорит, почему ты, говорит, Сашок, не просишь радиослушателей представляться, как это делается на солидных радиостанциях?
2: Ну, передайте Зинаиде, глубоко уважаемый, что меня Иван зовут.
1: Да, Иван, ну вот наблюдали ли вы вообще за поведением птиц в городе?
2: Да, да, безусловно.
1: Да, да, да.
2: Ну, а как же?
1: Ну, вы согласны вот с нашими, с Игорем Вячеславовичем наблюдениями?
2: Конечно. И ни разу не видел голубя сидящего.
1: Ваша версия, почему это происходит?
2: Голуби, они, как вы можете легко заметить, достигают огромных размеров, ну, сравнительно с другими птицами городскими. Самые большие, я думаю, одни из самых больших. Поэтому, когда при попытке приземления на одну из веток, она, ветка, обламывается, поэтому они на горьком опыте, убедившись в бесполезности таких попыток, просто не рискуют больше.
1: Угу. Спасибо, спасибо, Иван. Ваша версия принята. Мы, кстати, послушаем еще несколько версий с Игорем Вячеславовичем. Я, кстати, открою, если вы позволите, Игорь Вячеславович, наш небольшой научный секрет. Мы между собой, орнитологи, конечно, любовно, с долей шутки, называем между собой голубей московских боксерскими перчатками попросту. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно...
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
3: У меня Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте, уважаемый Вася Солнцевский. Каково ваше мнение на данную проблему? Видели вы голубей, сидящих на деревьях?
3: Да. Вот сегодня утром шел я с собакой гулять и видел одну.
1: Одну. То есть, может быть, просто ее кто-то насадил туда? Нет, а вообще-то так вот, как ваше мнение? То есть одна, она может дура просто. Ну, типа вот у нее мутация, понимаете? А много вы видели, вот, чтобы они облепляли прям?
3: Ну, вот как-то не помню, когда. Ну, где-то, по-моему, недели две назад иду я, значит, и вижу на дереве штук 10. Все ветки заняты. И сидят.
1: Угу. Спасибо, спасибо.
3: А можно вот тему затронуть?
1: Да,
3: агрессии птиц на людей.
1: А, это безусловно у нас будет. У нас
3: я
1: сегодня
3: шел утром и видел, как несколько ворон напали на бомжа, который рылся на помойном ящике.
1: Понятно, вот. Понятно. Вопрос понятен. Спасибо. Дело в том, что Игорь Вячеславович Фадеев еще только пришел к нам, и у нас длинная сегодня беседа, поэтому сегодня, я думаю, мы узнаем о городских и не только городских птицах очень много. Безусловно, об их агрессии тоже поговорим. Но сейчас все-таки хотелось еще послушать о голубях. Ваше мнение. Первая версия была, что в силу тяжести своей тушки просто они промахиваются там или ломают. В общем, у них с навигацией проблема. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Это тезка ваша, Александр.
1: Здравствуйте, Александр.
4: Ну, по всей видимости, все-таки это такие твари, которые менее музыкальные, чем воробьи и прочие мелкие птахи. Они как-то рассаживаются в порядке нотной грамоты. Единственное, кстати, их лесные сородичи, наверное, или прародители, более музыкальные, это горлицы, они на ветках постоянно.
1: Угу, спасибо, спасибо, Александр. Ну, я бы даже от себя добавил, что они не на ветках, они на мельницах, как правило. А поскольку мы сейчас все мельницы сделали из них музеи, то мы их оттуда гоняем, горлиц, поскольку они своим пометом музейные наши все вот эти дела просто портят, и памятники тоже. Но это я от себя добавил, понимаете, Игорь Вячеславович, ну, надо заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Ну, как, послушаем еще какие-то версии, потому что пока что реально вот мы ничего не услышали. Согласитесь.
0: Да, но мы кое-что интересное услышали.
1: Да, вот
0: Вася Солнцевский, он прав. На самом деле наши сизые голуби уже начали садиться на деревья. Но это бывает достаточно редко, и у них получается это дело неуклюже. Ну а о родственниках голубей в наших краях можно добавить еще что. В наших лесах и парках встречаются вяхрь, клинтух, обыкновенные горлица, и вот сейчас появляется кольчатая горлица. Но эти птицы лесные и, в общем-то, достаточно всегда сидят на деревьях и гнездятся на них же.
1: Ну, кстати, вы знаете, Игорь Вячеславович, к своему стыду я должен признаться. Ну, хотя как к стыду? Вот тему «Сидят ли голуби на деревьях» я затронул тоже неспроста. Просто где-то год назад я иду себе, понимаете, по улице. Вот, значит, со мной Прохор, там еще друзья. Там, в общем, идем за деньгами. Вот, там. Вот подбегает к нам девчушка такая, лет 12. Рыжая такая, в косичках вся, в босоножках. Так цап меня за руку. Я думаю, сейчас, дескать, деньги будет просить. Она говорит: дядя, дядя, глянь, на проводе сидят голуби. Мы прям так вот встали все вчетвером, смотрим, действительно, то есть сидели, я сам это видел. Вот, кстати, к нам тут еще приходит версия насчет голубей. Вот одно, значит, Александр, это все миф. Голуби сидят на деревьях, и тому есть документальные подтверждения в виде любительских фотографий. Федор прислал нам такую телегу. Далее Тимур Мамедов пишет: у всех голубей отморожены лапки, они не могут обхватить ветки, а тем более тоненькие провода. Такая версия. Версия вот без подписи, потому что голуби плохо летают и не долетают до деревьев. И также вот Михаил спрашивает, будем ли мы сегодня разделывать птицу в прямом эфире. Ну, в принципе, если у нас останется время, мы принесли с собой, конечно же, вот курочку. И, видимо, может быть, разделаем, да,
0: конечно.
1: Игорь Вячеславович? Ну, это если останется время. Ну, вот такие версии, значит, насчет... И давайте послушаем еще по телефону, примем
5: Хорошо.
1: Парочку звонков насчет голубей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Представьтесь, пожалуйста, уважаемый.
6: Михаил.
1: Да, Михаил.
6: Вот вы знаете, даже нет такой елочной игрушки, как голубь, если вы могли заметить. Может,
1: да.
6: У вас есть? Несомненно, нет.
1: Нет.
6: Вы знаете, центр тушки голубя смещен так, что центр тяжести приходится на хвост. А голова как бы у голубя, она задрана всегда.
1: А у него же зоб такой болтается.
6: Зоб не уравновешивает хвостовую часть.
1: А он же может его набить и таким образом как-то балласт вот навести.
6: А, ну то есть голодные голуби...
1: Не сидят.
6: Не сидят.
1: Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Ну и еще мы примем, прежде чем Игорь Вячеславович откроет нам истину, еще послушаем одну версию. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
7: Алло, добрый день.
1: Представьте.
7: Меня Павел зовут.
1: Привет,
7: я бы, знаешь, хотел бы высказать свою версию. Мне кажется, дело в том, что у голубя довольно слабо развиты пальцевые лопасти. То есть он, в принципе, не может вот хорошо обхватить ветку и сидеть на ней.
1: Спасибо.
7: Мне кажется, вот в этом проблема.
1: Спасибо, Павел. Вы знаете, Игорь Вячеславович, вот версия Павла, только что позвонившего, в таком случае говорит о том, что все груднички бы висели на ветках. Поскольку я, вот помню, пришел на экскурсию вот в роддом, и мне, дескать, говорят, вот дай пальчик там грудничкам. Я одному дал, другому, а они все не отцепляются. И, в общем-то, я вышел весь увешанный грудниками этим. Мне пришлось их 3 дня там держать у себя дома, пока они отцепились. Ну что же, я предлагаю, если вы не против, теперь реальные версии вас, ученого-орнитолога.
0: Ну, то, что хвост перевешивает, и голубь просто переворачивается кверху лапками, это не препятствие к тому, чтобы садиться на деревьях. Есть такая целая группа попугаев, висячие попугайчики, которые висят не с головой, спят в такой позе, прекрасно себя чувствуют. Кроме того, есть такая группа, целое семейство, которое называется даже отряд птицы-мыши, которые висят очень забавно на веточке. Они висят, как новобранец на турнике. И ничего, им тоже это не мешает.
1: То есть у них локтевые вот эти лопасти всегда в напряжении их получаются, да?
0: Да, но они подвешиваются, как будто на вертикальной стенке к веточке, чтобы повиснуть. Вот. То, что голубь плохо летающая птица, это очень распространенное заблуждение. Я думаю, вполне очевидно, потому что именно голубь использовался как почтовая птица. И, в общем-то, немного таких птиц найдется, которые, просто взлетев с асфальта, может легко взлететь на крышу 20-этажного дома. И, в общем, нигде по дороге не остановиться, чтобы передохнуть. Ну, а теперь, наверное, пришло время раскрыть страшную тайну. Почему
1: да.
0: они все так по-разному двигаются и так по-разному выбирают себе место для прогулки, для питания, для гнезда? Но дело в том, что город, как вы знаете, среда искусственная. То есть человек стащил в одно место кучу дерева, камней, и все это взгромоздил одно на другое, устроил такие пирамиды. И понятно, что каждая птица в городе находит свою экологическую нишу. То есть место, где ей жить, где кормиться, где гнездиться, где гулять, отдыхать, где летать. Вот. И, конечно, птицы приходят из самых разных мест. Так вот, голуби, они пришли из скальных мест, из горных мест. И там же сейчас и сохранились дикие сизые голуби в очень труднодоступных местах. Птица очень быстро летает, гнездится на скальных карнизах. И, в общем-то, достаточно редкая. В городе же эта птица нашла замечательную экологическую нишу в виде многоэтажных зданий, которые напоминают им их родные скалы. А гнездится она на чердаках, на различных нишах, под подоконниками, на балконах. То есть, в общем-то, она себя чувствует в городе, как у себя дома, высоко в горах.
1: Вот, да, кстати, и вопрос такой, Игорь Вячеславович, а где же, как не на деревьях, голуби вьют гнезда и откладывают свои яйца, Иван Трофимович пишет. Так, он думает, что на деревьях. Вот.
0: Тогда нам надо договориться о терминах. Дело в том, да, что голуби – это целый отряд птиц голубеобразные, которые насчитывают где-то 2,5 сотни видов. У нас, как я вот уже перечислял, видовой состав голубей Московской области и залетающих в Москву, большинство видов исконно наши, местные. И они, конечно, живут на деревьях, гнездятся, в основном вьют свои гнезда на деревьях, за исключением клинтуха, который гнездится в дуплах старых деревьев. А скалистый голубь, сизый голубь, который мы вот все видим в Москве, который бегает под ногами, который за птицу-то уже по привычке так многие не считают, что-то бегает, летает. Вот. Он пришелец из скальных каких-то мест, с гор. И он здесь именно, заметьте, голубь не живет в небольших городов с какими-то высокими строениями, с чердаками. И он-то как раз гнездится на каменных строениях или на больших деревянных, где может найти свою похожую на скалу нишу для строительства гнезда. И именно поэтому он не садится на деревья. Дело в том, что у него в процессе естественного отбора не возникало необходимости обхватывать лапами какой-то круглую перекладину, ветку или провод. Он привык садиться на скалы и ходить по скалам.
1: То поэтому в городе... ножки устроены, так скажем, в расперды, да, вот они стоят.
0: Так. Именно так.
1: А вот, вы знаете, я хочу сказать, как раз в момент вылета вороновых из своих гнезд, я, значит, увидел, как один, в общем-то, нелепый, но он какой-то дебильный был немножко. Действительно, так, в общем, он выпал, и такой, прям ошарашенный, ударился. Я, в общем-то, вышел, подобрал его, дабы как-то, потому что его кошки сожрали. Вот, он жил у меня на балконе там почти 3 дня, после этого улетел, и, кстати, я, видимо, нарушил какую-то их вот экосистему, потому что уже будучи взрослой особью, я видел, как он все с папой и с мамой летал, уже сам здоровый, подлетал, у него голос характерный, дебильный такой вот, и требовал еды. То есть вот эта пара, я не знаю, вот вороновых, она даже из-за него не могла расстаться. Я обратил внимание, что если его посадить на плоскую поверхность, то у него вот эти вот ноги его, они всякие фиги показывают, козю-базю, в общем, такую распальцовку. Ему очень сложно, вот, как-то не странно, то есть у него как раз тянется обхватить. Правильно ли я понял?
0: Да, действительно. Вороны — это как раз местные птицы. Сформировались в лесах таких пойменных, приречных лесах, как вид. Ну и они, конечно, более приспособлены к жизни на деревьях, чем голубь.
1: Вот, кстати, вопрос, даже не вопрос, а сентенция. А может быть, раньше почтовые голуби летали высоко и быстро, а сейчас они так не летают, поскольку их никто и ничто не заставляет. Поэтому ноги и крылья у них плохо развиты физически. Ну, это действительно ведь так у современных-то.
0: Ну, вообще, современные сизари, которые в наших городах везде встречаются, это не совсем дикий голубь сизый, который живет на скалах. Есть версия, что это потомки когда-то домашних голубей различных пород, которых всегда любили разводить люди, а потом они улетели, одичали, породы перемешались, а при смешении разных признаков всегда идет возврат к предковой форме. И вот таким образом мы получили таких полудомашних синантропных голубей, которые тут бегают. Почтовые голуби — это специальные породы, которых специально вводили находили, отбирали. А то, что их сейчас не используют, это ошибка. В некоторых крупных городах их используют для быстрой доставки пробы крови в центральную лабораторию, где есть все оборудование для этого, с пункта взятия этого анализа крови. Потому что, как оказалось, это самый быстрый способ. Голубь летит по прямой и дает 100 очков любой машине, любому способу транспортировки.
1: Ну, это, кстати, этот способ, я читал, он применяется реально в Токио. Причем, вроде бы казалось, у них были проблемы с экологией очень серьезные. А затем, когда они с этим справились, то вот в силу своей японской такой изобретательности и находчивости они стали применять этот способ. Это действительно так. А вот интересное, кстати, интересное сообщение. Александр. Мы можем сидеть и на проводах, и на деревьях. Мы просто не хотим. Подпись «Голуби». Далее. Проведенные мною исследования, это не мною, а вот нашего радиослушателя, показали, что частота урчания голубя попадает в резонанс с частотой качания провода от ветра, и голубей просто-напросто скидывает седой, так считают. Ну, в принципе, мы уже разобрались, в общем-то, в причине, почему голуби не любят сидеть на деревьях. Я бы хотел теперь затронуть следующую тему. У нас остались еще, так сказать, два вида походки. Почему, значит, воробьиный постоянно прыгает, вот, и почему вороновый ходит. Ну, так же, как и голубь. Голубь, он может, в общем-то, как-то и прыгать, и ходить. Ворона тоже, но что касается воробья, он только прыгает. Кстати, когда голубь ходит, это что-то меня понесло сейчас, я вот сразу стал вспоминать. У него же ведь еще такие характерные движения головой очень смешные, что, в общем-то, может послужить следствием для сделания следующего вывода, что у него непосредственно ножные мышцы связаны с шейными. Я прав?
0: Ну, все птицы при ходьбе дергают головой. Это эквивалент нашему размахиванию руками.
1: Тукан не дергает. Тукан не дергает.
0: У тукана центр тяжести достаточно далеко вперед. Тукан вообще птица выдающаяся. У него такой клев,
1: что... Об этом мы еще поговорим, несомненно. Ну, а что касается походки. Вот, значит, есть у нас воробьи прыгающие, есть ходячие вороны. Мы будем узнавать мнение наших уважаемых или сразу каким-то образом разберемся, почему?
0: Да, можно и сразу разобраться.
1: Давай.
0: В том, что, как многие мелкие птицы, воробьи, как вид, может быть, это даже раньше произошло на уровне семейств, сформировались как птицы древесно-кустарниковые. И для удобного передвижения им проще перепрыгивать было с ветки на ветку, делая это, конечно, двумя ногами сразу. Поэтому их мышечный аппарат локомоторный сформировался таким образом, что у них все это так устроено и настроено для прыжков именно. И вот сейчас они уже прыгают по нашему асфальту, по помойкам, но это все сформировалось в те времена, когда предки воробьев жили в кустарнике.
1: А вороновые ходят вот и как-то вроде бы... Не, ну они тоже и прыгают. Ладно, тогда с ними не будем. Я видел, как они с бордюров там...
0: Вот... Ну, ворон более универсальное строение моторного аппарата.
1: Безусловно. Вот мы часто занимались хирургическими операциями. Такое там у них внутри находили. Но это тоже позже мы расскажем. Игорь Вячеславович, я частенько видел волнистых попугайчиков. Это, опять же, не я, это наши радиослушатели, которые улетели от прежних хозяев к стайкам воробьев. Вопрос такой, что происходит с этими попугайчиками?
0: Когда становится холодно и еды становится меньше, они обычно прибиваются куда-то к каким-нибудь квартирам. Прилетают на балкон, залетают в форточки и просят обратно в неволю. Но другие гибнут, их участь гораздо более печально. Но вообще известны случаи, когда вот такие птицы, улетевшие из клетки, достаточно успешно гнездились, совершенно не вроде бы.
1: То есть вы имеете в виду попугаев?
0: Да, и попугаев тоже. В далеких от их родины местах и много лет даже успешно размножались. В Москве это прежде всего майны, это такие скворцы среднеазиатские. Они несколько лет достаточно успешно гнездились, видимо, тоже улетели из клетки. А в Европе некоторые виды попугаев образуют вполне устойчивые популяции. Их даже включают в состав местной фауны в официальные списки.
1: Угу. Вы знаете, у нас как-то несколько лет назад в гостях была Алиса Таргопанова. Я не знаю, известно ли вам это имя. Это, в общем, самый главный босс по составлению рациона питания птиц московского зоопарка. Вот. И она сказала следующее, то есть, что любое перемещение птицы, вот, домашней, скажем, да, в пространстве, действует на нее очень угнетающе. Мы, вот, кстати, проводили эксперименты вот, в нашей лаборатории. Мы брали несколько спящих женщин, естественно, добровольцев, заранее оплачивали им на книжке деньжатки дали. Вот. И, в общем, пока они спали, перемещали их в самые разные места. То есть, ну, например, вот она москвичка, живет тут в доме, тут в высотке напротив, да, легла спать вечером. А утром она оказывается, например, в городе Бийске, в деревянной избе. Вот она выходит, и мы проверяли, то есть она вся в датчиках у нас, там, ее состояние тушки. Вы знаете, многие даже замуж выходили и оставались многие. То есть с птицами, как утверждала Алиса Таргопанова, такого не происходит. То есть ее клетка, ее вот этот мир, в котором она живет, он только для нее существует. Если, как она говорила, ее вот взять и там даже с кухни перенести в комнату, то для нее это уже шок. А вот вы вроде бы как говорите, что они улетают и даже гнездятся. То есть я понимаю, что вы, ученые, очень не любите друг друга, вот, и у вас жестокая конкуренция, но тем не менее, поясните, пожалуйста, вот тогда мысль Алисы Таргопановой.
0: Да нет, тут никакой конкуренции нет. Здесь на самом деле ситуация вот какая. Животные, они все достаточно консервативны, потому что во многих ситуациях это их спасает. Всякое... Незнакомая ситуация, она чревата неприятностями вплоть до лишения жизни. Но с другой стороны, все животные еще и необычайно пластичны. И это тоже их во многом спасает. Потому что чаще именно привычная ситуация и таит в себе различные, казалось бы, привычные опасности, которые могут неожиданно повернуться непривычным боком.
1: Угу. А вот интересный пришел вопрос, ну, немножко не в тему, но, в принципе, мы сейчас уже, я так думаю, тему походки наших двуногих пернатых крыластых друзей, клювастых, целиком раскрыли. Игорь Вячеславович, объясните, пожалуйста, явление каннибализма у птиц, Денис просит. Действительно, мы часто замечаем, что, вот, например, птица ест другую, только что вот раздавленную, например, моим новым автомобилем, английским, ручной сборки, красным, да. Вот. При этом, вы знаете, Игорь Вячеславович, лично я никогда не замечал, чтобы, например, птицы ели птиц другой породы. Это только случается у ворон. Они могут есть голуби и так далее. Вот голубь не будет есть дохлую ворону, на мой взгляд. Я такого не видел. Воробьев же они вообще не замечают. Никто.
0: Ну, дело в том, что птицы, вообще им так, по большому счету, это все равно, что есть, если это попадает в их привычный диапазон питания. Ну, а на самом деле такой каннибализм, ну, просто у них нет таких моральных каких-то особенностей, как у людей, и они воспринимают дохлую птицу, особенно раздавленную автомобилем, как просто мясо, и не более того. Но подобный каннибализм встречается еще и это некоторые формы внутривидовой конкуренции. Например, если те же голуби достаточно агрессивны. Дело в том, что когда их становится слишком много, и плотность их гнездования, гнездовий на чердаках становится очень ограниченной, то здесь вступает в ход ограничивающий численность механизма. В частности, тот самый каннибализм и то самое убийство более слабых соседей, о котором, наверное, вы и говорили.
1: То есть вы имеете в виду, что даже происходит попросту какая-то битва, в результате которой проигравший бывает съеден?
0: Да.
1: Но это такие уже вообще закулисные дела у них там.
0: Ну, или съеден, или убит. Это именно ярко очень выражено у голубей. Если посадить двух голубей в одну небольшую клетку, один обязательно убьет другого.
1: Угу. А вот, знаете, я побывал тут недавно... В общем, в командировке в городе Лондоне мне поручили там восстановить крышу одного из исторических разрушенных зданий, там покрасить, ну, гвоздики там то все, там подлатать. И у них вот на самой главной Трафальгарской площади огромное количество вот в данном случае этих голубей. Даже вот был случай, мне там рассказывали местные англичане, когда какой-то молодой человек отлавливал этих голубей в чемодан и уносил их. Потом выяснилось, что он их сдавал попал в китайский, собственно говоря, ресторан. То есть это действительно не байка, это был факт. И, в общем-то, приняла полиция тогда, потому что отношение там к голубям очень и очень такое, ну, прям трогательное. То есть я, например, наблюдал там в сквере в одном бассейн, и сделана специальная досочка, на которой вот голубь идет, досочка опускается, он приближается к воде, пьет, выходит назад. Вот. И поголовье этих птиц там очень большое. Что касается, например, вороновых и воробьев, я вот не видел, чтобы они там были.
0: Ну, в Лондоне крышу, я знаю, о какой крыше вы говорите, это крыша музея естественной истории.
1: Совершенно.
0: У них это действительно большая проблема, починка крыши, это достаточно больших капиталовложений требует.
1: Ну, я, в принципе, не стал уж так...
0: И квалифицированной работы.
1: Душить особо по деньгам.
0: К голубям там действительно трепетное отношение. И знаете, на самом деле, голуби действительно едят. И, в общем-то, если говорить о московских голубях и об их истории, то в их судьбе московской популяции было два таких черных момента. Первый раз голуби... А, в общем-то, в Москве они появились сравнительно недавно, во второй половине прошлого века. Вот первый раз они полностью исчезли в Москве во время послереволюционных вот этих вот голодных лет. А второй раз они полностью исчезли в Москве во времена Великой Отечественной войны. Ну а в Лондоне голубей... Конечно, отдельные личности, может быть, отлавливают на еду, но вообще к ним там действительно очень трепетно относятся. Их не уничтожают напрямую, а их предпочитают кормить зерном с противозачаточными средствами,
1: да,
0: чтобы таким образом их склонность к размножению несколько понизить, таким образом контролировать популяцию. Но что касается ворон, то до Европы они в таком количестве не добрались. Видимо, все-таки не их условия.
1: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог Игорь Вячеславович Фадеев, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И я думаю, что мы начнем нашу беседу в данный момент с тех писем, которые к нам сюда пришли. Их приходит огромное количество. Сейчас мы начнем их зачитывать. Вот Михаил Таганский спрашивает: уважаемый Игорь, чем клоака отличается от просто задницы?
1: Дело в том, что задница – это, так сказать, выход из прямой кишки на свет Божий, а клоака, в нее открывается как прямая кишка, так и мочеточник. И общим отверстием это все открывается наружу. В этом и разница.
0: Еще, конечно же, Михаил, если вы как-то наблюдательный человек, а я думаю, на Таганке живут люди наблюдательные, то, конечно, внешним видом они тоже достаточно сильно отличаются. Вот Лиза пишет: мой попугай очень любил, в прошедшем времени любил, говорит, есть вареную и жареную курицу. Это было его любимым блюдом. В прошедшем времени говорит о своем двуногом пернатом товарище Елизавета. Будете комментировать, Игорь Вячеславович?
1: Видимо, сейчас с курицами стало сложнее. Видимо, попугай перешел на голубей и на вольный образ жизни, поэтому в прошедшем времени...
0: То есть вы думаете, что тушка как бы просто покинула свой вот...
1: Да, он, видимо, полетел на охоту.
0: Угу. Игорь Вячеславович, как обстоят дела с Бруклинским мостом в Монголии? Неужели голубей нельзя оттуда выгонять более цивилизованными, скажем, электронными методами?
1: Проблема очень сложная. Электроника там, конечно, применять можно, но очень тяжело. Розетки нет куда включать. А чтобы отгонять шумовыми какими-то способами, огнестрельным оружием, сильно мешает Великая Китайская стена, которая очень ограничивает сектор обстрела.
0: И сектор, и меняет характеристики, в общем-то, вот от данной пиротехнической перистальтики. То есть, например, многие пернатые, наоборот, воспринимают это как призыв, дескать, прилетайте. Мы же все помним эти печальные истории с авиалайнерами, когда скопище птиц слетались на пробные вот эти антиптичьи радары, которые, казалось, должны их отпугивать. Они, наоборот, значит, слетались посмотреть, что, мол, дескать, происходит.
1: Да, действительно. Сложные траектории полета метательного снаряда напоминает брачный полет некоторых видов голубей, и это действительно привлекает огромное количество, эффект обратный, все из-за Великой Китайской стены.
0: Кстати, здесь ведь еще, вот если мы попробуем поставить себя на место птицы, у них же вот этот брачный период, он длится не очень долго, и, например, тому же голубю, в общем, достаточно легко подсесть на измену, увидев, что вот нечто в небе выделывает кульбиты, напоминающие вот брачные кульбиты его подруги. То есть у него может поехать крыша, и он может даже и наскочить. И такие случаи бывали, когда, в общем-то, естественно, птица обжигалась, и на землю падала уже обугленная, бесперьевая тушка попросту. Что печально.
1: Да.
0: Игорь Вячеславович, объясните эффект бегущих красных глаз вороньих.
1: Красные глаза у вороны – это признак высокого интеллекта. А если уж они бегущие, то это значит вообще птица гений. Поэтому, если вы увидите птицу с бегущими красными глазами, можете считать, что вам крупно повезло, потому что сейчас таких птиц практически не осталось. Сложные времена для гениальных ворон наступили. И климат не очень подходящий.
0: А вот я сам по себе вопрос просто не очень понял. То есть, может быть, тут имеется в виду быстрота открывания и закрывания вот до второго века у нее, потому что ведь частота моргания у птиц у всех разная. А вы же наверняка тоже, Игорь Вячеславович, знаете, как орнитолог, птицу глазовика, которая не моргает, а просто проворачивает глаза вокруг своей оси, смазывая их во внутри головной специальной жижки. Так называемая сожжа, смазывающая, охлаждающая жидкость. Такая же вот у токарей есть поговорка.
1: Да, красные, быстробегущие красные глаза вороны – это явление несколько другого порядка. Здесь принципиально по-другому устроен орган зрения, проще говоря, глаз. Он работает по принципу сканирующего устройства. Вот это быстрый красный бегущий отблеск в глазах является признаком более совершенного строения глаза. И вот, все остальное я уже сказал раньше.
0: То есть вы Хотите сказать, что не всякая ворона способна сканировать каким-то образом предметы, а только вот красноглазые, да?
1: Конечно, обычно ворона просто видит, а ворона красноглазая сканирует.
0: То есть ее картинки отражаются вот эти, видимо, в ее генетической памяти, затем и передается из поколения в поколение. То есть своего рода такой как бы носитель мудрости, да?
1: Да, безусловно.
0: Спрашивает Сергей, способны ли воробьи жить в более жарком климате? Ну, летом-то они же, вернее, имеется, наверное, в виду, чем у нас в самый жаркий, там, в 30 градусов.
1: Ну, конечно, воробьи могут жить в любой жаре, если им хватает еды и питья. Главное, конечно, питья.
0: Вот вы знаете, я помню, мы проводили эксперимент. Мы посадили нескольких воробьев в духовую печку. В общем, насыпали им так корму, поставили воду и включали, повышали, смотрели, как, в общем, до 60 градусов дошло. Только потом они уже стали обильно потеть, открывать рты и заваливаться на бок. То есть, в принципе, и то мы так посчитали, что это, видимо, все-таки от недостатка воздуха. И если бы там мы бы поставили вентилятор, который нагонял бы туда просто-напросто кислород, то вполне возможно, что можно было бы нагнать где-то и до 73 градусов по Цельсию плюс.
1: Ну, попробовать, наверное, можно было бы. Правда, при температуре выше 48 градусов уже начинается сворачивание белка, а с вернувшимися белками воробью уже труднее функционировать.
0: Да. Да. Сейчас далее. Тут просто прям сыпется и сыпется. Вот интересный вопрос. Действительно интересный. Расскажите, пожалуйста, оптимальный размер отверстия скворечника, а также о мутации птиц в московском зоопарке. МБ, подпись. Тут действительно дело в том, что, кстати, и Денис вот тоже интересует, он спрашивает: Игорь Вячеславович, до чего может довести мутацию у пернатых? Смысл в том, что птицы, ну и вообще любые животные, которые вот населяют московский зоопарк, как ни парадоксально, они же находятся в самом центре города. То есть все вот эти вот газы там прочие, и газы всякие, все это, в общем-то, на них непосредственно действует. Плюс приходит огромное количество людей, причем порой и не всегда психически нормальных. То есть, ну, мало того, что и нормальные, это приходит туда, как правило, слить свою, по идее, дурную энергию. Вот сколько мы, например, там не стояли с этим прибором, который показывает алкоголь. То есть, ну, пьяный — это пусть он проходит, он пьяный, радостный, лишь бы не хулиганил. От бодунистических мы пытались в зоопарк не пускать, потому что они скидывают свою вот эту всю злобную энергию на птицах. Плюс тут эти газы, да. Грудники, опять же, ведь грудник-то он тоже, по идее, забирает у птиц, а не отдает им. Вот как вы смотрите на эту проблему?
1: Ну, вообще, мутации не настолько обычно... редкая вещь, не настолько редко встречающаяся вещь вообще в животном мире. Достаточно обычное дело, происходит от совершенно разных причин. Чаще всего мутация не проявляется внешне, то есть существует мутация какого-то гена в рецессивной форме. Такие мутации накапливаются в популяции, и при достаточном количестве этих мутаций они могут и проявиться внешне. Но чаще всего эта мутация – это некий дисбаланс в хорошо отлаженной системе, и обычно они имеют летальные последствия. То есть мутантные животные достаточно быстро гибнут. Но в случае, если мутагенный фактор очень повышен, так усиленная радиация, например, какое-то повышенное загрязнение, беспокойство, частота мутации может быть выше. Соответственно, выше частота и нелетальных мутаций. Если, кроме того, нет прессы естественного отбора, который выбирает отклоняющихся птиц, отклоняющихся по окраске, по поведению, по внешнему виду, то эти мутации могут закрепляться в популяции и проявляться. Это мы видим у тех же домашних голубей, городских, которых огромное количество цветовых вариантов. Это мы видим в некоторых случаях среди городской популяции утки-кряквы. Это мы видим среди городской популяции ворон, где все чаще и чаще появляются особи с белыми перьями, то есть частичные альбиносы. У воробьев такая же картина наблюдается. Но чаще всего такие мутации нелетальные, они затрагивают только какие-то мелкие проявления. Так, например, вот изменение окраски или некоторые детали поведения, но не более того, серьезно это на метаболизме, например, не сказывается, потому что система более тонкая, и малейшее изменение может привести к летальным нарушениям.
0: А возможен ли такой вариант, что ведь все же очень стремительно меняется. То есть, к примеру, вот сейчас мы тут сидим, да, через 2 минуты, раз, и это здание упало. И, ну, а что касается вообще генной инженерии и вообще генетики, то там события при современном вот экологическом состоянии атмосферы, это, в общем-то, вообще непредсказуемо, да, вот, что вот, это, вот эти самые нелетальные, так называемые, мутации городских птиц просто приведут, ну, скажем, к появлению каких-то монстров в одном из поколений. Поскольку поколения у них сменяются-то относительно людей достаточно быстро, то, например, нас, когда нам с вами будет лет по 60, могут просто сожрать какие-нибудь там новоявленные птеродактили. Вот возможно это или нет? Все-таки иммунная система у них работает очень сильно у птиц, согласитесь.
1: Да, безусловно. У птиц самый высокий в мире животных уровень метаболизма. Поэтому все это работает несравнимо быстрее, чем, скажем, у человека. И не сравнивать с какой-нибудь лягушкой или с тем же птеродактилем. Но вряд ли этого стоит всерьез опасаться. Скорее стоит опасаться возникновения каких-то новых болезней. Потому что уж если говорить о микробах, то у них и скорость смены поколений значительно выше. А все-таки, чтобы такие мутации действительно привели к каким-то серьезным изменениям, должно пройти очень много времени, смениться очень много поколений.
0: Вот... Кстати, Василий интересуется, как и где голуби переносят болезни. Этот вопрос, кстати, интересует многих наших радиослушателей. Даже многие приходили и спрашивали. Ведь известно, что слоны, многие дикие животные уходят, так скажем, умирать вот в какие-то определенные отведенные места. Вот. Куда деваются голуби? Их же количество в Москве действительно... очень огромные. Как они вот... Бывает же, что целая колония заболевает. Тушек мы особо не наблюдаем. Их нигде, чтобы они вот так валялись.
1: Ну, вообще тушек валяется достаточно много, но чаще всего они дохнут там, где находят себе укрытие. То есть чаще всего на чердаках наших же домов. А если говорить о болезнях, которые переносят голуби и птицы вообще, то надо сказать, что у птицы и у человека достаточно мало общих болезней, потому что уровень метаболизма достаточно разный, и температура тела достаточно разная, а у каждого болезнетворного микроорганизма все-таки свой диапазон предпочитаемых температур. Но одна из болезней, наиболее такая реальная, наиболее опасная для человека, которая переносит голубя, она первоначально называлась пситокоз, потому что стало известно как болезнь попугаев, которых привозили во множестве из тропических стран. И в прошлом веке многие торговцы птицами, любители птиц болели этой болезнью. Сейчас она называется орнитоз, потому что, как оказалось, переносит ее не только попугаи. У нас в Москве чаще всего это делают голуби, потому что они гнездятся в непосредственной близости от человека. Это болезнь дыхательных путей.
0: А симптоматику не могли бы? Потому что у меня в последнее время как-то что-то...
1: Симптоматика достаточно широкая. Дело в том, что болезнь очень индивидуально действует на человека, и у разных людей может выражаться в таком диапазоне от легкого насморка и покашливания до отека легких и даже, может быть, летальный исход. И как вот показали исследования, на самом деле десятилетней давности, более свежих, я не знаю, до 80% заболеваний, то, что называют ОРЗ, имеет орнитозную природу.
0: Вот. А вот, извините, что я вас перебил, просто я помню, что вот очень многие наши сотрудники пожилого уже возраста, вот они тут как-то на вечеринках «Эхо Москвы» вспоминают, что бывало лазили по чердакам, отлавливали голубей и ели в основном их грудки, вот, прожаривая их на огне. В данном случае вот эта прожарка спасала их от вот, пситокоза такой, вот этого, или все-таки они болели, или им иммунная система человека в каких-то экстремальных ситуациях ощетинилась копьями, что римское воинство. Да.
1: Я думаю, что они все-таки болели орнитозом. Дело в том, что орнитоз, он передается не через пищу, а через воздух. С пылью, с какими-то частицами перьев этот микроорганизм передается. Но вообще часто бывает, что дети заболевают. Но это не диагностируется как особая болезнь, чаще всего диагноз ОРЗ. Но первый симптом... Для голубей эта болезнь вообще смертельна. То есть нет случая, чтобы голубь от орнитоза выздоровел. И первый симптом болезни для голубей – это паралич как раз грудной летательной мускулатуры. То есть голубь теряет способность к полету, бегает по земле. Угу. И часто как раз таких голубей подбирают дети, несут их домой. Голубь обречен, ему помочь ничем нельзя, но заразиться от него вполне реально. Но чаще всего это... кончается насморком, хотя может и более тяжелые последствия иметь.
0: То есть, в общем-то, скажем так, в группу вот орнитологического риска в данном случае мы включаем старушек, которые очень любят кормить голубей летом, вот те клубятся прямо около них, и вот детишек, которые как-то тоже...
1: Да, но еще тех, у кого на балконе, например, гнездятся голуби, или тех, кто любит лазить по чердакам, разносить пыль эту, разгонять.
0: А это относится исключительно все-таки к голубинам или к вороновым, и к воробьинам тоже данная болезнь?
1: Дело в том, что с голубями человек общается более тесно. Голубь живет в тех же домах, что и мы. Более крупный часто живет. Ну, на самом деле, воробьи тоже переносят это. Но просто воробьи менее заметные и реже попадают в руки человеку.
0: То есть, ну, понятно, да. Далее, следующий, вот Руслан интересуется, правда ли, что птицы предпочитают гнездиться в местах обильного роста капусты? Это, видимо, имеется в виду какие-то дачные участки, где...
1: Ну да, особенно в квашеной. Есть такие виды птиц, так и называется, капустница квашеная, которая обожает гнездиться, выдалбливая дупла в бочках с квашеной капустой. Среда подходящая и пища под боком, поэтому, конечно...
0: Кстати, тут нужно сказать, что вот эта капустница, она ведь уникальна тем, что практически единственная вот из птиц, скажем так, как же это лучше сказать, в общем, гадит упорядоченно, то есть у нее есть специальное отхожее место, то есть если она завелась у вас в капусте, это не значит, что вы там найдете ее помет, то есть она ходит регулярно, как почти как человек, 2-3 раза в день в специально отведенное место, которое находится где-то метрах в 50 вот от дислокации бочки с соленьями, по идее. Этот феномен пока что еще вот ученые, насколько я знаю, не разобрали.
1: Но это сложно объяснить вообще. Эта птица целиком продукт человеческой цивилизации, поскольку, привыкнув к квашеной капусте, она уже не может питаться свежей, поэтому она вынуждена просто живет, сопровождает человека, ну и в качестве отхожего места использует как раз сортиры, которые люди строят.
0: Ну, на крыше, как правило, они, если, конечно, ей удается влететь внутрь, для нее это вообще полное счастье. Даже порой вот людям, которые заставали их, ну, например, ночью хозяин идет, да, валеночки такие надел, в майке в одной, в семейном труснике шлепает по тропинке к клозету, значит, с фонариком, чтобы на розы, которые жена, значит, вот посадила, это не наступить, открывает дверь клозета, глядь, там, значит, уже капустница. Он фонарик на нее направляет, а она даже улыбается от счастья. То есть дело в том, что это единственная практически птица, у которой есть лицевые мускулы, которые могут растягивать ее вот этот вот клюв туда, вот, ну, к ушам.
1: Да, это, ну, неприятная сторона соседства с капустницей, но еще более неприятная есть черта. Когда человек, жаждущий с утра попить рассола с квашеной капусты, запускает трясущиеся руки в бочку и вдруг натыкается на такое покрытое перьями тело и видит такую широкую улыбку этой птицы, ну, тут бывает действительно тяжелое расстройство психики, которое приходится лечить в специальных клиниках. Ну, а вообще эта птица в быту неприхотливая, очень приятно, поет очень хорошо, приятным баритоном.
0: Ну, да, только за исключением, когда вот ее головка погружена в рассол, тогда происходит бульканье, ну, тоже напоминающее крики ворона, именно не ворона, а вот ворон. Так, о, я бы изобразил, но мы, кстати, сегодня попоем птичьими голосами еще с Игорем Вячеславовичем. Вот просят затронуть тему, показанную в фильме Питера Гринуэя «Падение». Там показано 96 документальных случаев, когда люди, общавшиеся с птицами, заболевали. Им начинало казаться, что они умеют летать, они прыгали с высоких мест и разбивались. Подпись Молли Малоун.
1: Но мне кажется, этой серии нет вреднее вообще ничего, чем огурцы.
0: Да.
1: Это из той же серии. Общаться с птицами, конечно, да, безусловно, вредно, но общаются с птицами все, а только 96 случаев известно, что человек прыгал откуда-то, пытаясь подражать птице.
0: Нет, ну, в принципе, Игорь Вячеславович, вот если проследить исторически все попытки человека к полету, то они были спровоцированы

0: большинство людей это птица, потому что при всей ее, как там говорят, легкомысленности, она может летать, а человек без помощи каких-то подручных средств, ну, начиная с зонтика и кончая там простыней, украденной у бабушки в детстве, летать не может.
1: Вот, кстати, и рыбам тоже люди завидуют. И вообще вот этот постоянный комплекс людей перед животным миром, он приводит к созданию каких-то, как правило, военных машин. То есть, вот заметен, например, все практически военные орудия носят название животных. Там танк «Пантера», да, ну и так далее. Тут масса сейчас вопросов. Сейчас мы на них на все будем по очереди отвечать. Так. Про мутации мы рассказали. Вот от Михаила вопрос. Игорь Вячеславович, как, на ваш взгляд, птицы в космической ракете потеряют ли ориентацию?
0: Ну, чтобы понимать под ориентацией, безусловно, их вестибулярный аппарат откажет. Они перестанут понимать, где верх, где низ. Ну, в космическом корабле, насколько я знаю, птиц не запускали, но в самолете, который при свободном падении под определенным углом создается невесомость, эксперимент с птицами проводили. Птица полностью теряет ориентацию. Но я думаю, что если ей дать достаточно времени, она освоится вполне, поскольку, как я уже говорил, птицы, как все животные, чрезвычайно пластичны.
1: Ну, они пластичны, но в невесомости они все-таки очень смешно, согласитесь, но вот...
0: Ну, я думаю, все равно научится. Конечно, да, там забавная ситуация происходит, когда в невесомости все могут летать. Вот, поэтому птица несколько теряется от такого обилия рожденных ползать конкурентов. Но я думаю, что сориентируется со временем.
1: А вот Антон из Подольска спрашивает, говорит, слышал, что голуби, сидя на крыше, впитывают воду. Правда ли это? Ну, мы замечали, что они вот сядут и потом не улетают. Набухшие такие. И женщины-уборщицы, они вот вылезают на крышу и торцом швабры так аккуратненько их спихивают. Те так падают и разбиваются подобно вот пакетам с водой или презервативом, который дети водой наполняют. Вот после этого, в общем-то, Гринпис приходит, налоговая полиция приходит, пожарники все разбираться. Вот, а выясняется, что просто упал набухший, пернатый, впитавший друг.
0: Вообще, оперение голубей достаточно рыхлое, и при необходимости может впитать очень много воды. Ближайшие родственники голубей — рябки, которые вообще обитают в пустыне.
1: Простите?
0: Рябки.
1: Рябки.
0: Это... семейство птероклида, они обитают в пустыне и гнездятся достаточно далеко от воды. И вот, чтобы своим птенчикам пронести воду, они погружаются просто в водоем, набирают в оперение, особенно на брюхе, вот этот пух очень пышно развитый, воду, а потом прилетают на гнездо, иногда за несколько километров, и птенцам таким образом приносят воду.
1: Кстати, вот арабские воины использовали, я слышал, этих птиц для подноса воды на свои позиции. Это, кстати, опять же, говорит о летательных способностях некоторого рода голубей. Конечно, наш городской сейчас он впитает, да и все, и будет себе лежать. Его пока не выжмешь, он ничего, или пока не просохнет. Далее, Игорь Вячеславович, видит ли птица цветное изображение или она воспринимает мир черно-белым, интересуется любознательный Денис?
0: Птица видит в цветном изображении все, причем острота зрения птиц значительно превышает человеческую. Так, например, особенно острое зрение у крупных хищников, которые, особенно тех, которые питаются падалью, грифов и тому подобных птиц, которые летают очень высоко над землей, замечают даже мух, которые клубятся над падалью и сразу же пролетают.
1: Вот. Птиц... А то же не зависит от размера, там, от интеллекта, скажем. То есть, если ведь замечено, что, например, мелкая птица, ну, там, воробей, синица, они какие-то все-таки более суетливые и бестолковые, нежели крупные. То есть тот же гриф, он может там с руки как-то что-то, даже какой-то корм взять, как-то приручаем. Вот. А синица, воробей, ну, можно, конечно, но на уровне вообще самых примитивных вот инстинктов. То есть и все равно и те видят одинаково цветное изображение, да?
0: Ну, я думаю, не совсем одинаково. Есть варианты, конечно, межвидовые, но все птицы видят цветное изображение. Дело в том, что мир птиц – это мир, прежде всего, зрительных образов, в отличие, например, от мира млекопитающих, для которых мир – это мир запахов.
1: Мы вот проводили, вы знаете, эксперимент и вставили пингвинам, ряду пингвинов, линзы, которые, в общем-то, позволяли им видеть все в черно-белом цвете. Вот. И вы знаете, мы не добились ничего, кроме

0: того, что они, в общем, прыгали куда ни попадя. То есть они не отличали воду от снега. Вот, ну, поскольку там и так все черно-белое, видимо, то у них этот контраст наложился. Сейчас мы будем пытаться, видимо, произвести данный эксперимент где-нибудь в тропическом лесу, где краски очень разнообразны. Вот вы, как специалист, не могли бы какой-нибудь прогноз выдать на тему вот данного эксперимента и его результатов, если мы будем, ну, скажем, на той же птице туканом?
1: Я думаю, что результаты будут самыми неожиданными, поэтому мне достаточно сложно их прогнозировать. Я думаю, что птица действительно потеряет во многом свою ориентацию. И те же туканы, например, по-видимому, перестанут отличать своих собратьев, которые отличаются, как известно, раскраской клюва очень хорошо.
0: А запах там у них? Ну, вообще, какой запах костью нюхать?
1: Не, ну, у некоторых видов птиц достаточно хорошо развито обоняние, в частности, американский гриф индейка. Их даже в свое время использовали для определения мест утечки газа из газопровода. Добавляли в газ специальные запаховые добавки, которые имитируют запах падали. И по скоплению птиц над определенными участками газопровода определяли, что утечка происходит именно там.
0: Угу. Вот вопрос достаточно вроде бы с одной стороны и глупый, но с другой стороны многих он интересует. Просит рассказать о строении хотя бы вкратце мозга птицы дятел. Действительно, многие не понимают, как вот Михаил в частности, как так вот он, значит, долбит и ничего не происходит. Тут дело в том, что, например, недавно совершенно произошло несчастье с нашей девушкой Прохор. Она вот сидя у нас тут в аквариуме за компьютером, повернулась, значит, спиной к стене и, ковыряя, значит, в носу, выдернула, в общем, большой очень, и головой отдернулась и ударилась вот прямо об стенку, и произошло сотрясение мозга, и на нее сверху еще упала картина с Лениным большая. И вот сейчас она пока что в больнице. То есть дятел же, он, насколько я наблюдал, вы знаете, мы сажали его, и вот видите все эти дырки. Это же все вот эксперимент, который мы проводили. Я бы не сказал, что он как-то начинал вести себя неадекватно после определенного количества проделанных долбежных работ.
1: Ну, дятел вообще отличается строением от других птиц и приближается по строению к своим к предкам всех птиц динозаврам. Как вы знаете, у многих динозавров крупных в тазовой области спинной мозг имел большое расширение, которое, в общем-то, и управляло задними конечностями. У дятла, действительно, из-за такой особенности образа жизни, головной мозг редуцировался, превратился в мозолистое тело, а функции мыслительные, соображательные, локомоторные, двигательные и прочие были полностью переданы заднему, в прямом смысле этого слова, мозгу.
0: Вот я говорил об этом неоднократно, но мой авторитет значительно ниже вашего, и это заслуженно, Игорь Вячеславович. Я теперь думаю, что вот он несколько повысился, потому что я точь-в-точь такое же рассказал. Вот Антон Подольский спрашивает, почему в 50-х годах хулиганы в кепках гоняли по крышам голубей? То есть в чем, дескать, кайф этого занятия?
1: Ну, кайф этого занятия в 50-ми годами не исчерпывается. Дело в том, что сейчас в Москве зарегистрировано более 3000 любителей голубеводства. Но кайф это, видимо, извечное как раз стремление к полету. Если не можешь летать сам, то можешь посмотреть за красивым полетом птицы, а уж если их при этом еще и погонять.
0: Там же они как-то мощно свистят и так далее.
1: Да, конечно, есть свои особенности в полете птиц. И даже многие породы голубей назывались по особенностям их полеты. Козырный, Турман и так далее.
0: Там даже были уголовные разборки из-за них мощнейшие. Это же был культ. Почти что как вот в 70-х, например, мое поколение играло в пробки во дворах. Вот. Там в пристеночки всякие, там несколько раньше. А вот эти гоняли голубей. Вот Сергей интересуется, есть ли у вас дома пернатый друг?
1: Нет, у меня сейчас дома пернатого друга нет, потому что он не уживается с моим хвостатым другом. Ну и общения с птицами мне вполне хватает на работе и во время экспедиций.
0: А вот скажите, вот в недрах Дарвинского музея существуют ли живые птицы, или все-таки в основном это чучелки и т.д. и т.п.?
1: Чучел у нас достаточно много, а птицы живут в кабинетах сотрудников в основном.
0: Ну, это такие вот не экзотические, видимо, породы, самые обычные.
1: Да, в основном самые обычные.
0: Угу. Лиза интересуется, где у птиц уши. Я, например, наблюдал вот у этого, я извиняюсь, что я первый так начал, да, отвечать, просто у того вот маленького ворона, которого вот я подобрал, он, значит, такой был еще... Ну, не до конца оперенный, да, у него, значит, тыква была лысая наполовину, как у панка, и вот где глаза, ближе туда вот к спине, к подкрылку самому, у него прям видны были очень мощные ушные щели, то есть практически даже я бы не побоюсь этого слова, что если посмотреть под линзой, то можно было увидеть маленькие ушки, то есть можно вполне приделать ему туда вот такую маленькую копию человеческого уха. По форме, на мой взгляд, она очень и очень похожа. Я, конечно, могу ошибаться. Послушаем, что скажет Игорь Вячеславович.
1: Ну да, у птиц позади глаз имеются ушные отверстия, которые прям в слуховой проход переходят и ведут к барабанной перепонке. То есть уши у них такие же, как, в общем-то, у всех наземных позвоночных. У некоторых даже, можно сказать, встречается и почти настоящие ушные раковины. Я говорю сейчас о совах. Дело в том, что у них ушная щель настолько велика, что голова практически разрезана напополам. А сверху эти ушные щели даже немного заходят одна за другую. И вот это вот как раз лицо совы, лицевой диск, он как раз образован вот этими складками кожи и пучками перьев, которые растут по краю ушной щели.
0: Вот вопрос такой интересный к вам. Игорь Вячеславович, представьте себе, что у вас есть волшебная палочка, и вам нужно превратиться в какую-либо птицу. Какую бы из птиц вы выбрали? С уважением, Орел.
1: Безусловно, колибри. Дело в том, что это моя любимая птица, и по всем показателям она превосходит вообще всех птиц. Как мы уже договорились, птицы – это самые выдающиеся представители животного мира, так вот колибри – самые выдающиеся представители мира птиц. Дело в том, что это среди колибри встречаются не только самые мелкие представители в мире птиц, но и самые быстрые двигающиеся птицы, самые хорошо летающие птицы, самые активные птицы, самые смелые птицы, ну и самые-самые...
0: Извините.
1: Почему же нет?
0: Ну, к примеру, ежели я подойду к ней и, скажем, замахнусь, вы хотите сказать, что она не будет от меня убегать?
1: Нет, колибри не будет убегать. Дело в том, что она абсолютно игнорирует присутствие всех окружающих, особенно превышающих во много раз ее размером. Дело в том, что ее скорость позволяет практически мгновенно скрыться из пределов досягаемости любого агрессора. В то же время она может достаточно быстро и активно атаковать. Известны случаи, когда мелкие колибри отгоняли от своих гнезд даже крупных хищников.
0: Ну, потому что, естественно, они напоминают собой ос. То есть, вот, к примеру, один раз пчелы отогнали моего папу от бредня. То есть, практически то же самое. Ну, мы, кстати, поговорим об экзотических птицах тоже. У меня есть к вам ряд вопросов, в частности, по условиям содержания экзотических птиц в городских условиях. А вот сейчас пока прозаичный, опять же, вопрос от Дениса снова. Игорь Вячеславович, расскажите, пожалуйста, срок жизни воробья, вороны, голубя и синицы. И почему в последнее время в Москве перестали появляться синицы? На эту тему я, кстати, думаю, что потому что еще не зима, потому что синицы, они же зимой, насколько я понимаю, почему-то сюда прилетают. Глупые птицы, глупые. Но другие клювы все, она как это...
1: Ну, синиц в Москве не стало меньше. Действительно, они зимой более заметны, потому что другие птицы многие улетают на юг, а синицы перемещаются в города. В Москве легко увидеть обычную нашу большую синицу с желтым таким животом, пересеченным вдоль черной полосой с черной головой, и синицу лазуревку, более редкую, с синей шапочкой и без полосы черной на желтом брюхе.
0: То есть это вот многие, вы знаете, знатоки, бывало, чего-то, особенно женщины очень любят. Вот идешь с ней по зимней так это тропинке по парку, значит, там вот после какого-нибудь кабачка, так коньячку хлебнул такую, и вот они, значит, тут синицы расселись, и вот она начинает: это вот самочка, а это вот самец. Дескать, спрашиваешь, почему так решил это, дескать, а вот, говорит, у этого там полоска, а у этого нету. То есть полная лажа. То есть можно смело, значит, веник у нее отбирать, я имею в виду розы, кидать в снег и ее тоже валить.
1: Большие синицы, они действительно отличаются, самец от самки, по полосочке на брюхе. Но, значит, вовсе не по, не по отсутствию и присутствию этой полосочки. У самца эта полосочка широкая и на брюхе по ширине достигает оснований лапок. А у самки полоска узенькая, и между вот этой полосочкой основаниями лапок есть желтое всегда поле. Но относительно срока жизни вороны, синицы, воробья, сложно сказать, сколько они живут в природе, потому что чаще всего птицы в природе гибнут от хищников или от холода, не доживая до глубокой старости. И в природе это удается обычно проследить кольцеванием. Но вот кольцевание относительно синиц, например, говорит такую... Есть такие данные, что 15 лет может прожить синица. В клетке, может быть, и дольше проживет в нормальных условиях. Ворона, я думаю, живет тоже 15-20, может быть, 30 лет в таких благоприятных условиях. Ну, а в основном мелкие птицы размером с воробья синицу живут не более 2-3 лет. Причем, как я уже говорил, примерно 80% погибает на первом же году жизни таких мелких птиц.
0: Ну, это в основном, конечно, такая гибель от причин таких неестественных.
1: Да, конечно.
0: Кстати, очень многие вот путают ворона и обычную ворону. Вот я наблюдал двух, значит, воронов, видать, значит, он и его, значит, женщина в лесу, когда ходил туда, значит, наблюдать за жизнью грибов. И я хочу вам сказать, что вороны, во-первых, конечно, это большая, красивая такая черная птица, вся с кого-то из смолы сделанная, и крик ее, он очень волшебен. Мне вот действительно, Игорь Вячеславович, нравится, как кричит ворон, то есть такой... почти как голубь, но гораздо красивее и более так глухо, да, вот он такой. А многие, например, думают, что ворон — это мужик вороны.
1: Ну, это бывает.
0: Бывает.
1: Действительно, бывает. Но это можно также примерно сказать, что баранка — это самка барана.
0: Да!
1: Примерно из той же серии истории. Ворон, на самом деле, значительно крупнее ворона. Он действительно черный, встречается в Москве значительно реже. И птица действительно, наверное, самая крупная из всего отряда воробьиных, из семейства врановых. И, наверное, действительно самая интеллектуальная. А богатство звуков, которые издает ворон, действительно потрясающее. При этом он виртуозно летает. И брачный полет воронов – это что-то незабываемое. Те, кто его увидел, никогда не забудут эти пируэты, сопровождаемые невероятными звуками, вот, которые совершает ворон.
0: Василий вот интересуется. Действительно, вопрос очень серьезный. Если птицу, сидящую на ветке ночью, спугнуть, потеряет ли она ориентацию и будет ли метаться всю ночь до утра? Я, кстати, как-то, будучи, значит, идя из одного из своих гаражей, где я работаю, подрабатываю сторожем, я в трех гаражах подрабатываю сторожем, спугнул случайно. Я был сильно выпивший, и меня скрутило спеть, в общем-то, марш какой-то. Я, значит, стал топать, маршировать. Это, как мне рассказывали очевидцы. И сорвалась, в общем, обычная городская ворона с диким криком, с шумом куда-то ломанулась. Меня, я сразу срам меня забил, стало, естественно, стыдно, дескать, что же я с животным сделал. Но, с другой стороны, где-то спустя месяц я наблюдал, как целая стая ворон ночью совершенно осмысленно передвигалась вот в каком-то одном им известном направлении. Да, вот раскройте нам, пожалуйста, Игорь Вячеславович, истину.
1: Птицы, многие птицы очень неплохо ориентируются ночью, некоторые птицы вообще исключительно ночной образ жизни ведут.
0: Сова, например.
1: Да, например, сова или козадой. Но вообще, конечно, птицы в темноте видят достаточно плохо, но могут ориентироваться вполне. Многие группы птиц ночью чувствуют себя прекрасно. И как вот установили ученые, перелеты к местам зимовок и обратно птицы большей части совершают именно ночью. Так что беспокоиться за птицу, спуганную ночью, не нужно. Она найдет себе пристанище.
0: Ну вот попугай, например, ни черта не видит ночью. Обычный волнистый, его можно брать рукой. Это факт.
1: Но, тем не менее, если его спугнуть, он вовсе не бьется до утра в стенке.
0: Он может упасть за холодильник. Бывали случаи.
1: И прекрасно переночует за холодильником.
0: Ну, в общем, да. Вот детка спрашивает. Александр, не подскажете ли вы, где у птиц размножалка? Вопрос действительно интересный. Кстати, я интересовался, опять же, у той же вот Алисы Таргопановой, которая отвечает, ну, по крайней мере, отвечала несколько лет назад за рацион питания птиц в московском зоопарке. Говорю, дескать, как вообще реально определить пол? Вот там, например, у попугаев у тех же, вот их покупают, говорят, там клюв голубой, там, это, знаешь, мужик, ну и так далее. Она говорит, Саша, говорит, это полный, все лажа. То есть только с помощью практически хирургического осмотра, то есть исследования половых органов можно определить пол. Так ли это? И действительно, если, ну, мы понимаем, что мы затрагиваем сейчас интимную тему, но давайте все-таки, вот опять же, поскольку мы говорим о трех основных видах городских птиц, значит, ворона, голубь и воробей, да, у самца существует ли пенис, какого он приблизительно размера и место его дислокации?
1: Ну, у перечисленных птиц пениса не существует. Из таких обычных, знакомых более-менее всем птиц, пенис существует у гусей, например.
0: Да, я наблюдал.
1: Место дислокации, конечно, та же самая клоака. Вот. Ну, а что касается определения пола, самый надежный способ – это, безусловно, вскрытие. Но у многих птиц самец и самка отличаются достаточно хорошо визуально по окраске оперения или каким-то внешним особенностям. Ну, правда, часто бывает, что молодые самцы очень похожи на самок. Тут, конечно, надо опыт и специальную подготовку. Но этот вопрос особенно актуален, например, от определения пола птицы. Бывает в птицеводстве, когда иногда бывает крайне необходимо на самых ранних стадиях вот это вот...
0: Скрестить их.
1: Ну, как только вылупился птенец, цыпленок...
0: Вот она, кстати, вот, извините, что перебил, госпожа Таргапанова в применении к этому и говорила, что мы, говорит, вынуждены только что вот вылупившихся каким-то образом определять, потому что ведь в зоопарке своя популяция, ее же тоже нельзя нарушить.
1: Она да, сама... конечно. А на птицеферме вопрос еще более животрепещущий, потому что там самка – это, соответственно, не сушка, а самец – это, соответственно, бройлер, которого надо откормить на мясо. У них разный рацион питания, разные условия содержания. Чем раньше вы это определили, тем лучше. Сразу их можно определенным образом воспитывать. Так вот, дело в том, что в Японии, японцы вообще известные мастера в подобного рода таких кропотливых делах, существуют целые семейные кланы, которые занимаются именно определением пола птенцов. Причем наибольшей эффективности достигают японцы в возрасте, вот семейный бизнес уже, в возрасте 12-13 лет. Тогда, видимо, глаз самый наметанный. Вот. Но у нас на наших птицефабриках тоже существовала и существует такая профессия, как определяющий пол птенцов, цыплят. Но там, конечно, вероятность, точность, которую определяют, она не очень велика, но, так скажем, чуть-чуть превышает, ну, 50-51%. Ну, представьте себе, что такое вероятность правильное определение пол 50%. Это просто все ставить цыплят, разогнать-то пополам.
0: Да, и вот тут петушки, тут курочки.
1: Да, вот 50%.
0: Игорь Вячеславович, но есть же вот такой странный феномен, а именно русский. Вот в деревнях, например, хозяйки, они очень легко определяют, типа, говорят, то это петушок. Это действительно я сам видел. Я ей говорю, дескать, бабка, ну ты что, по запаху, что ли, ты как-то? Я говорю, ты разберись, что ты, говорю, мне, дескать, рассказываешь истории. Вот. Она говорит, давай его заметим. Мы заметили эту птицу. Действительно, она оказалась права. И на следующий раз оказалась права. То есть 100% определение происходит. Не знаю, как это. Может, чуть ее у них там.
1: Но эта бабушка могла бы сделать колоссальные деньги в Японии. Ну, видимо, есть какие-то признаки, особенно что касается своей локальной популяции кур, которая во дворе бегает.
0: Вот все-таки вопрос размножалки тут не дает покоя нашим радиослушателям. Как же так они интересуются без пениса? Мы же ведь видим, что, вот, например, голубь напрыгает. Вороны, кстати, как-то вот делают это нигде попало, никак собаки. Вот заметьте, опять же, голуби. Мы наблюдаем. Воробьев иногда можно понаблюдать, как они делают это. Вот вороны, они все-таки срамятся, да? И как-то их интимные свои связи не выставляют на показ. Так вот хотелось бы немножко какой-то подробности, как же он это к ней-то...
1: Ну, ворона более северный, более сдержанный темперамент.
0: Да, норильская птица.
1: Да. Ну, а как это происходит? Дело в том, что все-таки в сезон размножения клоака самца и самки отличается. У самца появляется так называемый клоакальный выступ. То есть отверстие клоаки несколько раздувается, создается некоторое подобие пениса. Ну и при тесном контакте происходит передача спермы достаточно нормально.
0: А, то есть вот таким образом, да? Вот, ну, вопрос тут такой не очень хороший. Можно ли научить птицу курить побоями? Можно научить ее землю рыть? И вот два вопроса, кстати, очень интересных. Я вот сейчас хочу прям зачитать. То есть насчет ворон. Андрей спрашивает, правда ли, что вороны совокупляются на лету?
1: Нет.
0: Я тоже не верю в это. Это самолеты дозаправляются на лету. Ну и еще один вопросик быстренько. Алтуфьев спрашивает, Игорь Вячеславович, чем мыть домашнюю птицу?
1: Лучше ничем не мыть.
0: Нет, ну если, например, на нее вылили чего-то там клейкой, ну всякое бывает, она любимец там. Ну,
1: птице надо поставить большую тарелку с водой, она с большим удовольствием сама искупается и прекрасно вычистит свои перья клювом.
0: Нет, ну а вот я, например, подобрал вот эту вот птицу маленькую ворону, да, к примеру, и если бы она по какой-то причине не могла бы улететь, я же бы ее не выпроводил бы, я ей дал полную свободу, она сидела у открытого окна, поправился и ушел, ради бога. Но если бы она осталась, что же мне ее... Я ее бы мыл, безусловно. Как бы я это делал? Мылом ДДТ.
1: Да можно лучше мылом.
0: Конечно, ДДТ. Мылом, но главное, чтобы в уши не попало ей, вот это, насколько
1: да, я... Да, конечно. Но, в принципе, птицу мыть не надо, ей надо дать воду. Если хотите, дайте мыло. Если понадобится, она им воспользуется. Птица прекрасно вымыется сама.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Игорем Вячеславовичем Фадеевым, орнитологом, заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Монморанси», в гостях у которой Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И вот Михаил интересовался, почему художник Саврасов выбрал для, ну, как основную, скажем так, часть своих холстов все-таки грачей.
1: Грачи, они прилетают большими стаями, и в поселках становятся в деревнях очень заметными, и занимают на холсте достаточно много времени. Если бы Саврасов, например, назвал свою картину «Трясогузки прилетели», трясогузок на картине, скорее всего, не заметили на фоне пейзажа. А грачи очень заметны. Если присмотреться к картине, то можно вообразить гвалт, который стоит над грачиной колонией. Это явный признак весны.
0: Да. А вот на вопрос Остапа, если вы позволите, я отвечу. Остап интересует, как мы относимся к изображению на государственных знаменах тушек птиц. А, ну, сперва я скажу, Остап, мы делали попытку приватизировать вообще птицу как символ, то есть чтобы вся птица, вернее, право на изображение птицы там, на знаменах, на, в общем-то, вывесках банков, на печатях, на, в общем, в любом виде принадлежал нам, то есть исключительные права. Но, к сожалению, нашелся ряд организаций, которые этому воспрепятствовали. Хотя у нас была крупная банковская поддержка, политическая поддержка, и многие нам хотели помочь. А вот ваше отношение, Игорь Вячеславович, к тому, что действительно на многих стягах, на многих вот вывесках банков существует птица. Причем даже порой ведь ее символическое какое-то изображение. Хорошо, если это, например, тщательно нарисованный тукан на троллейбусе, это приятно видеть. А когда какая-то вот олиповатая такая штука, не дискредитирует ли это все-таки птиц, особенно в глазах цветов жизни городских детей, которые, в общем-то, через эти вот изображения визуализируют у себя пернатого двуногого крыластого друга, как, в общем-то, монстра.
1: Ну да, конечно. Когда художник халтурно рисует птицу, то это, конечно, беда и для птиц, и для окружающих людей. Но вообще традиция изображать птиц в качестве символа, она очень древняя. И вообще-то идет она от самых истоков цивилизации. В Египте, например, солнце символизировал сокол. В Древнем Риме орел был символом имперской мощи. И, видимо, оттуда орлы перешли в Византию, позднее на герб России, Российской империи. Ну, а вообще интересная такая еще была вещь, что каждому российскому императору при коронации рисовали своего орла с каким-то набором своих особенностей. И мне уже приходилось комментировать с точки зрения орнитолога вот особенности строения таких орлов. Получалось достаточно интересно, потому что форма клюва часто говорила о способности этого орла к разгрызанию каких-то твердых косточек, или действительно это птица хищная, мощная, сильная. И якобы, не знаю, насколько это действительно было связано с эпохами определенными, это символизировало и действительно оказывалось показателем царствования, успешности царствования, особенностей царствования этого императора?
0: А вот на многих, я не помню у кого, ну на многих знаменах и регалиях, также на ристалищах, я тоже знаю, размещали на специальных шестах изображение грифа. То есть на самом деле гриф является падальщиком, и как мы знаем, вот эта лысая его голова, она, в общем-то, для того существует, чтобы попросту не схватить паразитов. То есть практически мы имеем ведь перед собой, ну, так скажем, шакала птичьего мира. Почему же вот его так вот любили всякие бойцы там изображать?
1: Но в геральдике это не совсем гриф, это так называемый грифон. Это специальная геральдическая птица, аналогов которой не существует в мире птиц. Это некоторый собирательный образ такой мощной птицы с мощными лапами, с крепкими когтями, с большим клювом. И сама птица очень большая и мощная. Но вообще на гербах изображают не только орлов. На многих государственных гербах есть изображение, например, алого ибиса, даже колибри изображают на гербах. На гербе Соединенных Штатов изображен белоголовый орлан, или, как его называют американцы, лысый орел. Ну и иногда на гербах бывают совершенно фантастические птицы. В частности, например, вот двуглавый орел, который встречается на гербах очень многих государств.
0: Вот вы помните такого польского князя Ян Задок? У него вот курица была обычно изображена, что тоже парадоксально. Вот Василий интересуется, закладывают ли ушки у птиц при изменении высоты полета? Действительно ведь... Хотя, что там, тушка маленькая, сердце большое. Вряд ли, мне кажется, как-то недостаток у них в кровоснабжении.
1: Ну, птицы вообще летают больше в горизонтальном направлении. Редко так резко свечкой набирает большую высоту, чтобы так уж резко заложило уши. А при постепенном наборе высоты это давление выравнивается. Я думаю, что уши не сильно закладывает. А если даже закладывает, птица умеет с этим бороться, примерно так же, как мы
0: боремся. То есть затыкает лапкой ноздри и дышит резко в голову.
1: Да, видимо, так.
0: Вот Вера Ивановна интересуется, почему гуси, выведенные в инкубаторе без всякого общения с другими, ну, видимо, дикими, в определенный срок все-таки улетают клином из этого места туда, куда обычно гуси улетают осенью. О, какая телега.
1: Но это уже генетическая память, действительно. Перелеты сформировались настолько давно, что вот это стремление перелетать действительно уже не зависит от воспитания, полученного от родителей. Это уже в крови.
0: Вот немножечко, Игорь Вячеславович, просит вас вернуться к геральдике. Вот чем объясняется то, что на гербе России изображен двуглавый орел? Это спрашивает Денис, проявление мутации главы нашего государства?
1: Двуглавый орел России, России унаследован от Византийской империи. Этот двуглавый орел, вероятно, символизировал то, что это государство располагалось как в Европе, так и в Азии. То есть это, видимо...
0: Ну, он смотрит языка туда и сюда, попросту. Да. Он как бы глазами туда-сюда, туда-сюда. У них же зрение такое, как бы в расперды стоит. Ему, чтобы посмотреть в лицо, противнику нужно повернуться, как ни странно, вот профилем. Что-то это я о другом, да. Почему, спрашивает ты, Ирина, у попугая Жако в течение полугода растут красные перышки по всему оперению?
1: Вообще у попугая Жако такого не должно происходить. Попугай Жако полностью серый, в разных подвидах от серого до почти черного это варьирует, только хвост у них красный. Видимо, это или это не попугай Жако, или это действительно редкое отклонение от нормы. И вот в нашем музее, например, в течение 250 лет уже собирается коллекция различных отклонений от нормы в окраске оперения или в строении. И эта коллекция сейчас крупнейшая в мире. Так что вы берегите вашего попугая. И когда он, дожив до преклонных лет, погибнет, вы, пожалуйста, не выбрасывайте, а принесите в наш музей, чтобы он сохранился для науки.
0: Действительно. Вот еще очень интересный вопрос, который меня, например, тоже всегда тревожит. Игорь Вячеславович, почему пингвинов называют птицами? Ведь они не летают. То же самое можно сказать о страусах и курах. Я, кстати, и попугаев, честно говоря, волнистых не отношу к птицам, поскольку это своего рода такие пернатые левретки. Вот искусственный целиком продукт, типа масло от Хари или как там рама, вот такого типа. Ну, то есть нельзя называть птицей существо, которое выведено или в котором уже убито все живое. Что касается пингвинов, то есть это же скорее рыба-ба.
1: Ну, птицы – это вообще понятие систематическое. Есть определенный набор признаков общества происхождения, которые позволяют отнести живое существо к птицам или не отнести его к таковым. Вот пингвин по всем признакам, безусловно, птица, и так же, как и попугай, и курица. Ну, а если говорить птица в смысле таком философском, ненаучном, то, ну, конечно, здесь у каждого свой критерий птичности и нептичности.
0: Угу. Ну, тут, значит, про герб мы все рассказали. Вот Боцан Михаил интересуется о наличии живородящих птиц.
1: Ну, таких птиц пока науке неизвестно и вряд ли будет известно в будущем.
0: Ну, кроме, видимо, птицы-батутника, которая вот рождает во время полетов, и специальные женщины-добровольцы во Вьетнаме подкидывают их, потому что птица может размножаться и питаться только в полете. Их подкидывают, они падают на батут, когда вот эта амплитуда сокращается, их снова подкидывают, чтобы как-то сохранить их популяцию. Вот. Ну, эта птица, она, в общем, тоже птица, ее особо считать нельзя, поскольку она действительно выведена искусственно вот, вьетнамскими специалистами. Ну что же, я вот о чем хотел у вас узнать. Дело в том, что, опять же, когда у нас была представительница московского зоопарка, она пыталась убедить нас, что птицы подвержены вообще гипнозу. Известны, в общем-то, такие вещи, когда мы брали в деревне с женщинами, с мужчинами, значит, отлавливали курицу, в общем-то, с позволения хозяина, укладывали ее и вот, ну, так вот, ну, понимаете, пузом ее прижимали и рисовали у нее от клюва такую линию мелом. У нее глаза в точку, она никуда уходить не могла. Это факт. Но это скорее не гипноз, все-таки не гипнотическое, а какое-то, так скажем, геометрическое, физическое воздействие на то, что, в общем-то, является мозгом у данной курицы, хотя там мозга-то нету. Вот. Алиса же Таргопанова убеждала нас, что она ходит и практически воздействует на птиц, заставляя их там угомониться гипнозом, там это глазами. Ну, в общем, какими-то средствами вот экстрасенсорикой.
1: Ну, то, что вы рассказывали о курицах, действительно существует. Но и это, видимо, все-таки не настоящий гипноз, а скорее некоторое торможение нервной системы, вызванное непривычной позой и фиксацией в этой позе. Что касается экстрасенсорного воздействия на птиц, то в этом я не специалист, хотя убежден, что куры, как птицы, и птицы вообще, как всякое живое существо, безусловно, чувствуют отношение к себе.
0: Нет, но вот защищенность. Есть ли у них защищенность от внешнего воздействия? Ведь, например, известно, что то есть к нам приходил вот Юрий Лонго сюда в программу, да, известно, что каждый человек обладает разной степенью восприимчивости к гипнозу. Это факт. То есть, что гипноз существует, это тоже факт. Да? Вот, а другое дело, что гипнотическому воздействию способно все-таки подвергнуться в полной мере существо, устроенное с точки зрения вот, нервной системы, тема сложная или простая. То есть, например, муравья мы не можем загипнотизировать. Да? Вот, как ни пробовали, мы вот вчера тут собрались все, и женщины бросили вязание, и вот все ему типа говорили, чур тебя, чур тебя. Он ползет так же, и все. Вот тараканов, насекомых бесполезно. Да? Млекопитающих можно. Кошку, там, собаку, в принципе. Хотя вот собаку сложнее. То есть, а что касается птицы, вот, как вы считаете, ее нервная система позволяет ли воздействовать на нее посредством гипноза?
1: Я думаю, что вполне позволяет, потому что птиц достаточно высоко организованная нервная система. Но подробностей, к сожалению, о подобных экспериментах я не знаю.
0: Вот я немножко в курсе о операции «Перелет», которая начала регулярно проводиться Ассоциацией защиты птиц, сокращенно ОСП. ОСП, З в центре, ЗИНОТ, для тех, кто не понял. Дело в том, что в ходе вот многочисленных вот этих перепадов температур, всяческих катаклизмов, которые происходят на земном шаре, перелетные птицы теряют ориентацию. Во-первых, компас у них сбивается наглухо, но это не самое страшное. У них сбивается также временная вот градация сроков отлета. И вот эта ассоциация, она, в общем-то, берет, тренирует специальную птицу-вожака или какой-то там маленький самолетик снаряжается специальным звуковым устройством. И всю вот эту стаю, всю эту тут конструкцию за собой клином уводит туда, куда и положено в данный момент популяции скрыться. В противном случае просто вот бывали случаи, когда вот перелетные птицы оставались зимовать там, где были. И мы, например, вылавливали даже вот порой фламинго из пруда, вот они уже вмерзли, мы прям практически вот выпиливали циркулярной пилой вот этот круг вокруг их ног, вот так вот вынимали, их во льду несли, там в таз ставили, они оттаивали, и мы их откармливали. Ну, конечно, немногие выживали, но, с другой стороны, приходилось этим заниматься.
1: Ну, конечно, да. Видимо, случается все это, исходя из общечеловеческой гуманности по отношению к птицам. Но я думаю, что птица не нуждается в сопровождении самолета для того, чтобы найти дорогу к местам зимовок, потому что, как я говорил, механизм достаточно давно сформировался. Ну, конечно, если у кого-то есть деньги для того, чтобы самолет послать сопровождать птиц, ну, конечно, птицам это вряд ли помешает, а человеку будет приятно.
0: Ну, нет, все-таки я вот считаю, что вы как-то немножечко, Игорь Вячеславович, лукавите. То есть, ну, как специалист по птицам, вы не можете все-таки, конечно, признать, что и у них иногда бывает отказ какой-то в их тонко налаженной системе вот навигации. Вот, но, опять же, я говорю, это вызвано исключительно вот аномальными какими-то природными явлениями. Кстати, помните ли вы вот эту замечательную бурю, которая случилась вот тут на Медне, на Дысь? В Москве, да? Вот.
1: Да, я в это время был в экспедиции в Краснодарском крае и вообще очень следил за новостями по радио. Беспокоился очень, что здесь происходит.
0: Вы были за Полярным кругом?
1: Нет, я был наоборот, на Северном Кавказе.
0: А, понятно, извините. Ну вот, я же на самом деле был в самом эпицентре здесь, и мы, в общем-то, прям официально по радиостанции, по всей, по другим тоже потом передали, что, дескать, все граждане обязаны на утро вот тушки пораненные, в общем-то, ветвями подобрать и оказать им медицинскую помощь. С утра прекратили работу, выключили все передатчики, и где-то вот уже там в 4 утра все, значит, в бригады вышли, значит, эти восстанавливать и ставить все, что попадало, а мы, значит, тут искали тушки. Вы знаете, ни одной не нашли. Вот, скажите, пожалуйста, куда, на ваш взгляд, девались городские птицы в момент бури? Предчувствовали ли они ее? Хотя могу вам совершенно точно сказать, что после вот этой бури, на мой взгляд, количество городских птиц все-таки резко сократилось. Хотя тушек нигде не валялось. Может, их вынесло вот этим ураганом куда-то. Как-то вот есть ли у вас информация?
1: Ну, я думаю, что они просто спали в это время, потому что ураган был ночью, насколько я помню. Вот. Ну и вообще, птицам-то буря на самом деле не очень страшна. Но их может унести куда-то. А, в общем, погибнуть птица в буре вряд ли погибнет, если это не связано с резким понижением температуры, дождем и снегом.
0: То есть унесет, да унесет. Ну, может, там, конечно, крылья пообтрепать там, конечно.
1: Да, потреплет немножко.
0: Угу. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется, могу ли я сделать модную стрижку своему волнистому попугайчику, и существуют ли парикмахерские для птиц?
1: Насколько я знаю, таких парикмахерских не существует. Стрижку, конечно, можно сделать, если, по вашему мнению, эту птицу украсит. Но вообще птицы настолько совершенные животные, что они не нуждаются в завивках, стрижках, каких-то дополнительных украшений.
0: Ну, в общем, да. Хотя многие, я знаю, пытаются вставить им там и серьги куда-то в клюв. Ну, это уже, опять же, все относится скорее к птицам, ну, таким искусственного происхождения. Вот Денис все-таки, видимо, мы как-то его поставили на путь истинный, спрашивает: Игорь Вячеславович, как стать орнитологом, куда пойти учиться?
1: Можно пойти учиться в Московский государственный университет, на биологический факультет. и дальше специализироваться на кафедре зоологии позвоночных. Я как раз заканчивал эту кафедру. Можно пойти в пединститут, где специализируются на биохимическом или биогеографическом факультете. Там тоже готовят орнитологов. Ну, а начинать можно с того, что прийти в Дарвинский музей, познакомиться с нашей экспозицией. Музей расположен недалеко от метро Академическая. Наш адрес — улица Вавилова, дом 57. И все, кого заинтересовала эта передача, и чей интерес не будет удовлетворен во время этой передачи, может продолжить знакомство с птицами в Дарвинском музее.
0: Вот Есыл тут интересуется, почему кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц. Кстати, Есыл тут затронул интересную тему. Мы пытались каким-то образом скорректировать поведение этой птицы. Тут, значит, собрали всех женщин, значит, заставили их насильно удерживать кукушку вот на своем собственном яйце. Ну, то что бы вы думали, в общем-то, ну, во-первых, исклеваны все руки. Во-вторых, яйца все были попросту потоптаны мощными кукушьими ногами. Поскольку известно, что у кукушки, у нее очень мощные ногти. Она бывало вот вцепится в фонарный столб вот так вот и висит на нем. Вот он же гладкий и уже от старости весь аж окаменел. Она говорит, что твой монтёр, и висит бывало. Но тем не менее, вот никак инстинкта материнства нету.
1: Ну, если говорить о кукушках вообще, как о целом отряде птиц со множеством видов, надо прежде всего сказать, что не все кукушки гнездовые паразиты. То есть не все кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Многие кукушки сами строят гнездо, высиживают своих птенцов. Другие же виды откладывают яйца в гнезда чужих птиц других видов. Но, опять же, это бывает у них не всегда. Иногда они все-таки строят свое гнездо и просто дополнительную кладку такую делают, уже подбрасывают свои яйца птицам другого вида. В нашей же стране кукушки, те, которые обитают в нашей стране, они все ведут паразитический образ жизни, подкидывают свои яйца в гнезда других птиц. Возможно, это связано с тем, что срок откладки яиц кукушки чрезвычайно растянут. И за гнездовой сезон, за сезон откладки яиц, кукушки откладывают очень много яиц, порядка 30-40 яиц за сезон. И сами не смогли бы вывести такое количество птенцов при всем их старании.
0: И они в данном случае, значит, решили, что лучше никого не выращивать, чем хотя бы одного попробовать. Ну, в принципе, разумно.
1: Конечно, да.
0: А скажите, вот не пытались ли как-то перевести вот кукушку в разряд промысловой птицы? В данном случае яйценосителя.
1: Да, в общем, нет. Слишком мелкие яйца и слишком сложно кукушку содержать. Ее тяжело прокормить. Дело в том, что кукушка питается крупными насекомыми, в том числе и гусеницами с ядовитыми волосками. И выкармливать такой пищей маленьких птенцов достаточно тяжело. Может быть, еще и поэтому она предпочитает отдавать своих птенцов в люди.
0: Вот скажите, пожалуйста, Игорь Вячеславович, очень многих наших радиослушателей этот вопрос интересует. Как воспринимают птицы разных, ну, назовем их так, пород, разных видов друг друга? К примеру, как воспринимают воробей ворону? Как, например, белый человек, человека с черной кожей, или как человек собаку? Вот, ну, вы понимаете, вот о чем.
1: Ну, я думаю, что воробей воспринимает ворону как некоторый фактор окружающей среды, к которому нужно относиться соответственно. Он воспринимает ее как крупную птицу, которая может причинить неприятности, как воспринимает как конкурента за кормовые ресурсы.
0: То есть все-таки как птицу. То есть, как, конечно, например, вот, например, если бы вот мы сейчас с вами сидели, и сюда бы вошел бы Прохор, вот наш маленький человек, да, женщина. То есть она совершенно маленького роста у нас. То есть в данном случае она вот нас воспринимала бы как ворон. Если бы нас посадили в одну, скажем так, камеру, где росли бы продукты, которые мы должны были бы втроем делить.
1: Ну, конечно, наверняка так.
0: А вот вороны и голуби, или, скажем, вороны и, скажем, те же грачи, они, ну, где-то по размеру, по своим физическим качествам одинаковы, вот их восприятие друг друга.
1: Ну, я не думаю, что там есть под этим восприятием какие-то моральные или элементы предрассудка какого-то. Я думаю, птицы относятся друг к другу, в том числе и к особям других видов, просто как к некоторому фактору, опять-таки, окружающей среды, которая может определенным образом воздействовать.
0: Угу. А заметно вот неадекватное отношение ворон к собакам. То есть, например, обычных собак вороны очень любят дразнить. В данном случае осознают ли вороны, что это вот собака? Они же не дразнят человека, не дразнят кошек.
1: Я думаю, что, безусловно, птицы могут различать какие-то группы живых существ. Собака и человек достаточно хорошо отличаются. Собака от кошки достаточно хорошо отличается. Но, видимо, все-таки такие возможности... Ну, это надо действительно специально исследовать, но, вероятно, они достаточно ограничены. Вот, например, разница между маленькой собакой и кошкой вполне вероятно, что ворона не делает.
0: Кстати, я действительно сам своими глазами наблюдал, как-то приехав с другой работы на такой специальной машине, там, с проблесковым маячком, около собственного подъезда. Ну, мы остановились, я, в общем, даю шоферу напутствие, когда за мной заехать, значит, завтра. И мы видим маленькая собачка и маленькая кошечка, и наблюдаем реальную картину, что у них происходит половой акт. Прямо вот... на наших глазах. Мы были очень удивлены этому. Я это видел своими глазами. Вот скажите, что это, на ваш взгляд, аномалии у животных или как? Ну, я, естественно, там не понимал, кто из них какого пола. Могу сказать, что роль женщины изображала кошка. Вот. Что касается птиц, были ли зафиксированы случаи совокупления птиц разных видов, скажем, там, пеликана и вот, например, этого, которых мы спасали, который креветок ест, фламинго, да?
1: Ну, таких случаев не было. Чаще скрещиваются виды птиц все-таки близкие, потому что дело в том, что у каждой птицы свой арсенал жестов, звуков, поз, которые позволяют другим птицам идентифицировать ее как полового партнера. И сбой, конечно, происходит, появляются межвидовые гибриды, но это возможно только в случае, когда условия среда обитания птиц достаточно сильно разрушена, изменена. И это происходит только в случае, когда птицы все-таки относятся к достаточно близким видам.
0: Ну, в принципе, мы вот эту тему тоже рассматривали, пытались как-то найти объяснение вот тому, что мы все видели. И, в общем-то, не нашли ничего лучшего, как объяснить это желанием показать свое доминирующее состояние, скажем, на данной территории. Вполне возможно, что вот на территории данного двора, в частности, моего вот этого... Ну, а вы знаете, это вот этот новый большой дом на Рублевском шоссе, такой здоровый, да, элитный там, дворик совсем небольшой. Вот, видимо, там еще немного завелось всяких вот животных бездомных, и, видимо, в данном случае собачка решила как-то показать, что она, дескать, хозяин в доме исключительно. Поэтому не пытались ли вы проводить вот в Дарвинском музее такие эксперименты? То есть в одну комнату, то есть в ограниченную среду обитания поселить, к примеру, птиц разного вида и посмотреть, каким образом они будут между собой уживаться. Ну, естественно, одеть им пробки там какие-то или там защиту, чтобы они не дрались. А именно в вопросе половом. То есть бывает ли у них вот самоутверждение путем половых отношений?
1: Вопрос доминирования таким образом обычно разрешается у млекопитающих, особенно у ведущих стайный образ жизни.
0: Да.
1: Но у птиц это реже встречается в таком виде. Но, правда, конечно, в условиях неволи, в клеточном содержании, когда птица изъята из привычной среды, раздражителей у нее немного, половая активность может быть настолько высокой, что, ну, кто держит попугаев, наверное, частенько с этим сталкивался, что она, бедный попугай, пытается спариваться. Ну, с чем угодно.
0: С зеркалом. Вот,
1: с зеркалом, да. С поварешкой, которая висит на сушилке для посуды, с какой-нибудь безделушкой фарфоровой, которая стоит на полочке. Ну, тут что поделаешь, неволя.
0: А вот скажите, вот очень многие попугайчики волнистые, они вот любят к хозяйке сесть на голову, вот не является ли это тоже...
1: Ну, в определенных случаях, может быть, и является. Нужно смотреть, как попугайчик при этом себя ведет. Если он просто перебирает волосы, то это обычное поведение чистки оперения своего соседа.
0: Да. Вот странная телега тут пришла, незаконченная, но очень хорошая. Хорошо известны такие выражения, как «пташки божьи» или «райские птицы», явно употребляемые с положительным смыслом. Кроме того, ангелы изображаются в виде птиц, но в то же время известно, что на ранних стадиях развития авиации та же самая церковь явно противилась ее развитию. Так, например, крестьянин Ануфрий Лаптев, в 1757 году устроивший полет на самодельном воздушном шаре, который он соорудил из бычьей кожи, был предан анафеме местным священникам и выслан в Сибирь. Чем вы уважаете? Ну и, в общем, дальше прерывается. Но суть понятна. С одной стороны, в общем-то, крылья, они являются нечто божественным, ангельским. С другой стороны, пожалуйста, человек взлетел на пузыре мочевом от быка и вот получил, попросту говоря, такую оплеуху от церкви. Как вы считаете, Игорь Вячеславович, в чем тут причина?
1: Ну, то, что птица была символом божественного всегда, это, в общем-то, вполне понятно. Потому что как еще изобразишь Дух Святой, как не в образе белого голубя с крыльями. А то, что человеку не позволено, то, что позволено Богу. И, ну, видимо, церковь исходила из такой логики, что если человек не, Бог не дал человеку крылья, значит, и летать ему незачем.
0: Ну, в принципе, это может быть совершенно верно, потому что есть же и другое известное выражение: рожденный ползать, а, дескать, летать не может. Тут Денис очень любознательный, спрашивает, чем объясняется появление птиц-альбиносов. Денис, я хочу вам сказать, я знаю, что вы постоянно следите за мной, наблюдаете. То есть дело в том, что как раз в тот момент, когда вот эти птицы появились, у нас происходила побелка вот этого дома на Рублевском шоссе. Это не альбиносы, просто они там уже начали гнездить. Сейчас они совершенно чистенькие. Это я просто так снял вопрос. Можно ли использовать птиц для сбора урожая зерновых? Было. Вы знаете, это было. В индейском племени Гураби специальные птицы налетали, значит, на посевы. Затем этих птиц накрывали сплетенной из лиан сетью, вскрывали зобы и складывали все это в специальные мешочки, которые индейцы носили на поясе. И когда наступала зима, поедали алчно. Это действительно было. Вот просит Миша Таганский все рассказать поподробнее о самой, на ваш взгляд, глупой птице.
1: Ну, птиц глупых вообще не существует. И вообще понятие ума и глупости, оно всегда относительно. Ну, если так вот стереотип глупой птицы, ну, как Алексей Максимович Горький писал, глупый пингвин робко прячет тело жирное.
0: Вот это утес. Рэп такой, да. Даже
1: да. Еще. Если вот говорить вообще о пингвинах, то вообще известен пингвин, который полностью вымер в середине прошлого века. От него осталось только название, которое перешло к другим птицам. В прошлом, позапрошлом веке тех пингвинов, которых мы хорошо знаем, называли по-французски маншоты. А название пингвин принадлежало совсем другой птице. Возможно, ее имел в виду великий писатель.
0: И рэпер.
1: И рэпер, да. Когда говорил, что вот, пробка прячет. Но не помогла пингвину, настоящему пингвину, я имею в виду его робости. Действительно, в 1844 году последнюю пару птиц поймали и уничтожили. И сейчас осталось в самых лучших музеях Европы и Америки несколько чучел. В России такое чучело единственное в Дарвинском музее находится. Эта птица называлась пингвином, она же бескрылая гагарка, она же птица-копье. И вот сейчас как раз у нас проходит выставка, на которой это уникальное чучело можно увидеть.
0: Потрогать?
1: Потрогать нельзя, она за двумя стеклами, и мы за ней очень бдительно следим.
0: Следующий вопрос, просто что-то прям много. Сегодня вот Валек просит рассказать о феномене птиц-пересмешников. Действительно, птицы интересные.
1: Ну, вообще, подражательство, оно не только для птиц характерно.
0: Для детей, женщин старых, например.
1: Для вот кого угодно. Услышав хороший мотив, всегда хочется его там напевать или насвистывать, и это очень привязывается. Ну, и птиц это тоже достаточно широко распространено. Среди наших птиц, которые воруют, так сказать, используют чужие песни, можно, прежде всего, назвать скворца. Он это очень здорово делает. Но вообще есть целая группа птиц, которые так и называются, пересмешники. Это австралийская группа птиц. Но и среди наших птиц средней полосы есть группа таких маленьких сереньких птичек, которые живут на деревьях, которые называются пересмешки. Они тоже действительно составляют в свою песню какие-то звуки, которыми стараются украсить вот свое пение. Ну, феномена тут, наверное, никакого нет. Просто действительно птицы слышат, учатся. Те же соловьи, например, они очень хорошо учатся, совершенствуют свое пение.
0: Ну, кстати, вы знаете, я вот, извиняюсь, что перебиваю. Тут недавно я был в экспедиции вот за Переславлем, за Лесским как раз. Там нужно было восстановить мост через речку цементный. Он начал разваливаться. Строители аммиак во время морозов добавили, чтобы это самое. Вот он сейчас рассыпается. Ну, суть не в этом. И мы там слушали стереопение соловьев. Вот на этом мосту сидели, свесив ноги с девками, с пивом. Там у нас было много строителей, в общем-то, с музыкой. Мы же музыку выключили. Две птички соловья сидели. Один, значит, справа, как колонка, другой слева. Вроде бы, когда так издалека их слышишь, да, то, ну, он пищит красиво, да, но я вам хочу сказать, какие мощные низкие частоты именно, то есть в районе 60 Гц. Даже, может быть, и ниже, вот вываливаются из этих маленьких тушек. То есть нам так это дало по шарам мощно. Да чего же было красиво. Это я поделился с вами, так скажем, простите за сентиментальность, конечно. Да, вот...

0: прямо и воронам. Ведь вороны, они все-таки какие-то неприятные ясы. Вот вы подходите к вороне так же, как вот базитолог наш, да? Вот он говорит, птицы неприятные, потому что они сухие, вот на ощупь. Вот вы представляете, вот Игорь Вячеславович, вот такое восприятие. Ну, действительно, в этом что-то есть. Причем, по-моему, не Паустовский, но кто-то еще описывал, что, говорит, страшнее птицы, звери нет. Потому что если мы посмотрим отдельно на ее глаз, то это совершенно неодушевленный предмет, который смотрит на вас вот холодно, без всяких эмоций. Вместо, значит, кожи у нее вот эти перья, вся эта сухость, да, вот и так далее. То есть это один взгляд на птицу, уважаемый Исыл. Я его целиком прекрасно понимаю, но это как вот в байке про коньяк. То есть для кого-то там он воняет клопами, для кого-то клопы пахнут коньяком. Для меня, например, ворона – это вот очень гармоничная птица и красивая даже в чем-то.
1: Ну, конечно. Если птицу не любить за то, что она сухая, змею за то, что холодная, рыбу за то, что мокрая, ну, так можно вообще не любить,
0: да, умереть
1: вообще
0: можно.
1: Все живое. Да,
0: конечно.
1: И помереть просто.
0: Есть ли в Москве фирмы, специализирующиеся на производстве скворечников и кормушек для птиц? Спрашивает Чекулаев.
1: Насколько я знаю, в Москве таких фирм нет. Скворечник каждый может сделать для себя, и кормушка тоже. Но вообще в зоомагазинах сейчас очень широкий ассортимент всяких кормушечек. Но они больше носят декоративный характер.
0: А я могу вот, кстати, сказать, что вот вы, например, не замечаете, наверное, никто, вот куда деваются бывшие звезды, телезвезды, вот, ну, например, вот там спортивные звезды, да, там какие-то, например, звезды журналистики, ведь они же живут по сей день, какие-то писатели, например, которые, в общем-то, существовали в эпоху соцреализма, да, и там достаточно писали произведения, например, типа «Мост», там, или там «Я попал полю бегу золотистому, и под пятками у меня зерна зернистые». Ну, к примеру, вот куда они все деваются? Сейчас они старенькие уже. Я вам скажу, мы всех их собрали, вот здесь приютили, сняли подвальчик здесь, где они сидят и делают всякие поделки сезонные. То есть, например, к зиме лыжи там, вот те же вот там к весне скворечники, да что угодно, вот. И о них заботы, людям приятно. Но что-то мы давно с вами, Игорь Вячеславович, не обращались таки к звонкам наших уважаемых. Они уже, наверное, устали даже. 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, мы рады вас выслушать. Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня вот два вопроса назрел. Вот первый вопрос такой. Вот если мы вспомним, то до некоторого времени бабушки такие уж, которые такие совсем старенькие, подкармливали городских птиц при помощи хлебного мякиша.
0: Да.
2: Вот. А сейчас из-за каких-то таких сложных экономических таких вот проблем, то есть бабушки эти как-то исчезли. То есть они, ну, очень мало осталось их. И вопрос такой. Сумеют ли птицы спастись, то есть своим каким-то пропитанием? Вот. А второй вопрос такой. Что делать, если улетел попугайчик? То есть реально ли его вернуть?
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Я, кстати, тоже у меня жил одно время попугайчик. Зимой он, в общем-то, ломанулся через все Тропарево. Я-то, знаете, жил такой вот новый дом был у Салюта, элитный, знаете. Неважно. В общем, он оттуда как лупанул прям в лес. Я ему типа кричу, это самое, его звали Гланды. Ну, кличка у него была Гланды. Я говорю, Гланды, Гланды. И отовсюду люди высунулись. Там кто-то там начал орать в поддержку. Милиция! Ну, в общем, переполох был. Ну, не вернулись Гланды, так они, в общем-то, исчезли. Ну, все-таки, вот давайте сейчас о попугайчике сперва. Как вернуть двуногого, крылатого, клювастого любимца оперенного?
1: Но если он улетел, и вы его не встречаете на улице, вернуть его вряд ли удастся. Единственное, бывает очень полезно, если попугайчик у вас волнистый, говорящий, очень полезно научить его произносить свой адрес или хотя бы номер телефона. Тогда, возможно, когда он осенью на зимней квартире к кому-нибудь прибьется, ну, новый хозяин позвонит и, может быть, вернет вашего попугайчика. Такие случаи известны, когда залетает в окно попугай и очень четко говорит номер телефона и имя, фамилию владельца.
0: Угу.
1: И даже возвращает, бывает.
0: А насчет первого вопроса, это о том, что бабушки приучили таки вот к хлебному мякишу, а сейчас вот...
1: Ну, я думаю, численность птиц несколько снизится, но не до критического уровня. Просто

0: меньше еды, меньше интенсивность размножения, и популяции, конечно, снизит несколько численность, но птицы полностью не исчезнут из города.
1: Сергей вот интересуется, существуют ли ритуалы захоронения домашних птиц? Есть, чтобы рассказали. Сергей, я могу рассказать, как мы гланды хоронили. Дело в том, что мы на следующий день поехали на санках туда, значит, с ребятами кататься, ну и посмотреть, может, где что там завалялось, барсетка там, ну, всякое там бывает, там такое место, дом элитный все-таки, вот. Смотрим, что-то синеет. Подошли гланды, ну, подохли уже. Ну, 3 дня они там это тусовались. В общем, вы знаете, кортеж был из автомобилей. То есть, потому что гланды были всеобщим любимцем. Вот попугай вот этот наш. Захоронили мы его, ну, естественно, тайком ото всех. Но все-таки на настоящем кладбище. В пластилиновом гробике, это совершенно точно. Вот крестик, и никакую вот такую не стали ставить, поскольку, чтобы никто не стал копаться. Ну, сделали микрооградку, все такое вот. То есть, свой долой даже спели мессу, вот стоя вот над его могилой. Так что это было. А вот вопрос очень такой, тут даже их много. Ответьте, пожалуйста, на вопрос первый. Почему летучая мышь спит вниз головой и при этом не погибает? Чем она отличается от простой птицы в плане интеллекта? И есть ли среди простых птиц вампиры?
0: Ну, интеллект птицы летучих мышей сравнить сложно.
1: А их просто нет, по-моему, ни у той, ни у другой.
0: Ну, все равно.
1: Это я же для красоты сказал. Про ворону я сказал, что у нее интеллект есть, чтобы как-то люди поняли, что...
0: Ну, им ума хватает, что вполне успешно жить и даже размножаться.
1: Да.
0: Вот. То, что летучая мышь висит вниз головой и не погибает, ну, я думаю, летучая мышь могла бы спросить, а как это люди спят в горизонтальном положении и не погибает. Ну, у каждого свои привычки спать. Ну, а чем отличается летучая мышь от птицы вообще? Ну, тем, что летучая мышь — это млекопитающее, а птица — это птица.
1: Да,
0: шерстка. И у ней вообще вот эта перепонка летательная натянута между пальцами, а у птиц вообще пальцы срослись.
1: Да! А что касается вот... Что касается птиц-вампиров, существует ли? Ну, среди обычных птиц тут не имеется в виду летучие мыши.
0: Ну, некоторые виды дятлов в определенных условиях могут выступать как вампиры. Особенно они опасны для людей лысых. И в солнечные дни, когда блеск,
1: в лесу
0: зайчика,
1: особенно,
0: блеск зайчика вызывает неудержимую тягу дятла определенного вида подолбить. Вот. Ну и а такой дятел, он вообще достигает больших размеров, а метко брошенный может воткнуться и проторчать неограниченное время. Так что достаточно опасно бывает.
1: Вампирство, мы, кстати, вот советуем спасаться, как правило, таблетками, потому что вот, когда идешь в лес, необходимо, конечно, запасаться таблетками на всякий случай от поклевов, от укусов. Кстати, здесь же ведь и агрессия птиц большая. То есть, к примеру, вот сегодня не смогла прийти вот Лилия Вьюгина. Вот она рассказывает случай, из своего окна наблюдала. Здоровенный мужик, значит, шел под датой, и на него, значит, наехала ворона. Видимо, он как-то перемещался как-то территориально в сторону ее гнезда. Ну, сложно тут объяснить. Причем она говорит, что эта ворона постоянно, в общем-то, всячески терроризировала вот жителей района. Практически нападала и наносила поклевы, ужасные рваные раны и поцарапы. Что меня лично радует, кстати, да. Ну, а этот, значит, вот он шел, что-то отмахивался, потом как ей колотушкой улепил свои, ну, и ворона бум, и упала. И я говорю, ну и чего, когда это было? Она говорит, до 3-го дня. Я говорю, ну, а сейчас что? Сейчас, говорит, лежит. Ну, это что касается агрессии птиц. Ну, что же, я сейчас, секундочку, тут надо пойти посмотреть, разгрузить сейчас. А нет, мы еще, видимо, успеем быстренько принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Добрый вечер. Я вот хочу о нелегком труде орнитологов немножко рассказать.
1: Да, вы знаете, только не очень долго, простите.
2: Так, вот я читал Ануфрия Волнистого недавно. Угу. Человек сутками лежал в сыром гнезде, впоследствии был заклеван. Вот он наблюдал за отовизмом у птиц, так не нашел, в общем, Спасибо. Очень
1: вам. Действительно, ведь орнитологи, настоящие орнитологи, они целиком посвящают себя изучению двуногих, крылатых, перьястых, клювастых питомцев. Многие, например, просиживают, скажем так, в альтернативных дуплах и вот гнездах сутками и, там, и ночами, там зарабатывают себе всяческие там болезни, чтобы попросту вот как-то уподобиться. Вот, например, у нас один, сейчас я посмотрю, времени хватит на сейчас? Хватит еще на этот рассказ. Я даже назову его имя. Сергей Вельзувий. Его звали, известный очень орнитолог. Он решил, чтобы вот его птица высадила. Он для этого нарядился в яйцо, то есть скорлупу, долго себе клеил. В общем-то, мы его закатили в гнездо. Гнездо поместили вот на одно из высотных зданий. Вот. Ну, в результате, в общем-то, помыва крышу, он был снесен вниз. И результат был плачевен. То есть ни одна птица, естественно, сесть на данное гнездо не успела. Мне грустно об этом говорить. Давайте немножечко прервемся, а затем продолжим наш разговор с Игорем Вячеславовичем Фадеевым. Вы, кстати, готовьте ваши вопросы, потому что у нас сейчас уже остается не так много времени, уважаемые, чтобы разводить с усалом... Нет, как он там говорится? Как это? Кайлом по сусалу. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Игорь Вячеславович, мы совершенно забыли обсудить тему недавней совершенно конференции, с которой вы прибыли. Я знаю, что темой была «Экологический подход в создании экспозиции естественно-научных музеев». Во-первых, я к нашим радиослушателям обращаюсь. Пока вот мы слушали великолепную музыку и новости всячески, я провел Игоря Вячеславовича в комнату, где мы создали свою композицию. Там, правда, совсем мало у нас пока. То есть, в частности, вот несколько перьев, один клюв законсервированный и рисунки детей-сотрудников на тему птиц. Игорь Вячеславович, скажем так, в корректной форме, но все-таки очень отрицательно оценил вот эстетику нашего такого орнитологического музея. А не могли бы вы с нами поделиться вот сейчас, ну, основными какими-то правилами? Вот если человек хочет создать у себя дома такую атмосферу мини-дарвинского музея, что для этого нужно?
1: Ну, это дело сложное. Прежде всего, здесь нужен профессиональный подход к созданию экспозиции. Вообще-то, лучше, если не умеешь, то животное в чучело не переделывать. Потому что, скорее всего, ничего не выйдет хорошего ни для животного, ни для вас, ни для того, кто это животное потом увидит. Ну, а вообще, если вы хотите сделать некоторое подобие Дарвинского музея себя дома, прежде всего, посетите Дарвинский музей. Улица Вавилова, 57, недалеко от метро Академическая. Замечательный музей, прекрасной экспозиции, 5000 экспонатов экспозиции, еще 400 тысяч в запасниках. Мы иногда их достаем и на временных выставках показываем. Но вообще подход должен быть какой? Должно быть красиво, экологически грамотно.
0: То есть какая-нибудь, скажем так, вот, а экологическая грамотность, это что значит? Вот мы, например, установили у себя вроде бы там вот это вот, как у очиститель воздуха, не запускаем то, а Прохора, который, в общем-то, у него, так скажем, у Прохора выхлоп, он непрогнозируемый в силу строения организма, ну и так далее. Вот этих мер достаточно или как-то что-то нужно еще все-таки?
1: Да нет, экологическую грамотность я подразумевал в другом, не в создании экологически чистых условий в помещении, а в экспозиции должно быть, ну, например, нельзя сажать собаку на забор или корову ставить на лед, потому что это не их экологическая ниша.
0: А, вот вам поэтому, наверное, и не понравилось. Вот там вот ворона была нарисована в подводной лодке, да?
1: Да, конечно.
0: Ну, понял.
1: Ворона в подводной лодке.
0: Как-то не совмещается, видимо, у вас это. Да, ну что же, я сейчас предлагаю все-таки послушать телефонные звонки, потому что мы как-то, к сожалению, забываем о наших живо звонящих радиослушателях. Все больше вот общаемся с электронными всякими тут устройствами. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Насколько я понял, у вас передача о птицах.
0: В общем, да. Вы очень догадливый человек.
2: Очень догадливый.
0: Хотя мы, в общем-то, пытались как-то
2: вот украсть. Догадливый, потому что я самодогадливый. Mm. Вот. У меня нестандартное такое сообщение для вас. Я думаю, вы будете достаточно в большом шоке от него. Но вот студенты нашего общежития организовали на чердаке своей общаги, которую они так называют, просто голубятню, в которой находится просто масса птиц. Даже никто не знает, сколько там. Начиная от птичек гарри, которые там чуть ли не в зубах ковыряются, исходя из мультфильмов там про слоненков, про крокодилов и тому подобное. И кончая волнистыми и очень большими попугаями, которые действительно могут говорить не только по-русски, но и по-английски.
0: Спасибо, спасибо. Ну, главное, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, чтобы это не делалось с целью вот продовольственной, потому что были случаи, когда вот, ведь известно, что котов многие кастрируют не для того, дабы они не размножались, а чтобы в случае, значит, с новой мировой войны это пополнить, так сказать, пищевой запас своей семьи. Я надеюсь, что ваши коллеги по науке, уважаемые звонящие, не с этой целью так вот забили чердак птицами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: И добрый вечер, Игорь
0: Вячеславович, да.
1: Здравствуйте.
3: Фамилия Федосеевич Павлов.
0: Фадеев.
3: Фадеев.
0: Да.
3: Извините.
0: Да ничего. Нет, в принципе, мы, конечно, можем обидеться и вывести вас из эфира, но уж...
3: Не, вот я, значит, был в зоопарке в этом году и видел там такую сцену. Птицы, объединившись, воробьи, голуби и вороны, залетали в клетки к животным, к бурундучкам, к енотам, к зайцам и воровали у них еду просто нагло. Вот как вы относитесь к мародерству среди птиц? И второй вопрос. Значит, был я на вокзале, видел там, человек уронил булочку, налетели какие-то наглые воробьи, стали ее клевать. Потом прилетели голуби, оттолкнули этих воробьев, стали сами закладывать большими кусищами такими. Вот. А потом прилетел черный ворон, редкий вид птиц. Черный ворон огромный такой с черным
0: крылом. Да, он там водится на вокзале, это факт, мы наблюдали.
3: Вот, да, вот, видите, как я. Вот. И оттолкнул всех этих голубей и воробьев, схватил булку в клюв и улетел. Вот как вы относитесь к подобному и к голоду среди птиц?
0: Спасибо, спасибо. Ну что, Игорь Вячеславович?
1: Ну, птицы есть хотят. Они моральными принципами не отягощены. И тут, естественно, отбор побеждает действительно сильнейший. Смог победить один ворон стаи воробьев, значит, съел булочку, не смог, остался бы голодным.
0: Совершенно верно. А существует ли вероятность нападения птиц в массовом количестве на людей, как в одном старом фильме? Вот интересуется Сергей.
1: Ну, специально на людей птицы не охотятся. Но в случае, если вы забрели на гнездовой участок, например, пара ворон, вполне возможно, особенно если вы невысокого роста, возможно, ворона и клюнет вас в голову. А если вы забредете на чайчью колонию, съесть не съедят, но обгадит изрядно.
0: Да, у них это, кстати, является, так сказать, вот каловая атака, мощной местью, на самом деле.
1: Да.
0: Таня интересуется, существует ли у птиц базедовая болезнь, то есть недостаток йода попросту из зоб.
1: Да, это существует практически во всех группах позвоночных.
0: Но тут ведь нужно сказать что? Что у птицы, как правило, в основном зоб является неотъемлемой такой частью тела. То есть тут, видимо, подразумевается, как выглядит птица с ишемической болезнью зоба.
1: Ну, здесь надо, подразумевается надо. Немножко другой зоб. Тот зоб, который развивается у человека в результате недостатка йода, это разрастание щитовидной железы.
0: Да.
1: А зоб, который мы у птиц наблюдаем, это расширение верхнего участка пищеварительного тракта, в который служит промежуточным хранилищем пищевых масс каких-то, прежде чем они попадают в желудок. То есть у птиц зоб – это естественно, у человека зоб – это болезнь. Но у птиц, когда развивается базидовая болезнь, тоже происходит увеличение щитовидной железы. Несколько другого рода зоб.
0: То есть, например, если мы видим, что идет такой сытый голубь, и говорим, смотри, какой, ну, например, мама дочке говорит, дескать, дочка, да не кидай ты ему, посмотри, какой у нее так зоб здоровый, весь набит. Это вовсе не значит, что птица, он сытый, значит, что вероятно, что это больной просто базедовый.
1: Вполне возможно.
0: А вот выпучь глазных яблок состоится ли в данном случае у пернатых,
1: да,
0: друзей?
1: Да, состоится.
0: То есть он выпученный с зобом?
1: Ну, конечно.
0: Какой ужас. Да. Вот действительно, я не хотел вам рассказывать, но тем не менее, Александр этот пишет. Вот я, конечно, ценю вашу скромность, но вы бы все-таки уж лучше рассказали вашему гостю о проведенных вами исследованиях по переучиванию водоплавающих птиц к жизни на деревьях. Очень интересно, что он, как профессиональный орнитолог, на это скажет. Вениамин Акрынов спрашивает. Действительно, вы знаете, Игорь Вячеславович, мы пытались, в общем-то, заставить вот водоплавающих птиц жить и гнездиться на деревьях, а обычных вот таких сухопутных, ну, обычных ворон, приучали к жизни вот к воде. Значит, начали мы с ворон. То есть поначалу мы их погружали во все более и более влажную среду, то есть на земле. То есть, ну, вот они жили у нас в замкнутом пространстве, было сухо, стояли блюдечки с водой. Потом постепенно мы заполняли это помещение водой из поколения в поколение, из поколения в поколение. Сперва это была грязь, то есть они в этой грязи жили, все нормально, плодились. Потом, когда вылупилось поколение, вода, которому доходила выше головы, они все потонули, собственно. Вот этим закончился эксперимент. Что касается вот птиц, которые водоплавающие, мы сделали подобную же вещь. То есть мы попросту насильным образом, скажем так, гнезда их в момент вылупа, в общем-то, сажали на ветки, там удерживали их, чтобы они вылуплялись. И вы знаете, то есть тоже также прогресс шел роста дерева. Сперва это было практически на небольшом бугорке, потом выше, выше, выше, выше, выше. Вот, вы знаете, в результате они все попадали и, в общем, разбились.
1: Ну, как тут прокомментируешь? Отбор вообще, он творит чудеса, но его чудеса не безграничны. Действительно. Ну, хотя разбились птицы, видимо, вы их очень хорошо кормили, потому что обычно птицы достаточно легкие, и целая группа водоплавающих птиц гнездится на деревьях, вполне успешно оттуда спускается еще в птенцовом возрасте.
0: Нет, это была вот такая утка с гребнем, с таким, знаете.
1: Как гребенушка.
0: Да-да-да, совершенно верно. Вот,
1: не вот очень она... удачно выбран объект для исследования.
0: Ну, что дали, что... чем богато, тем и рады.
1: Да, но это на самом деле хорошая птица, она очень ценная, но падает с дерева она, конечно, камнем.
0: Вот еще вопрос интересный. Возможно ли с научной точки зрения обучение пингвинов навыкам собирания мусора?
1: Ну, с научной точки зрения, возможно, почти все. Ну, вот, кстати, относительно пингвина, не знаю, как собирать мусор, но стоять в очереди за пивом пингвин вполне может.
0: Да.
1: Это достаточно известная история, когда ушел из зоопарка пингвин, и как раз в начале Нового Арбата утром обнаружился в очереди за пивом. Причем позвонили в зоопарк и сквозь смех сказали: «Тут ваш пингвин в очереди за пивом стоит». Ну, пиво он пить не стал, но от рыбки не отказался.
0: То есть забрали его назад.
1: Конечно. Примерно.
0: Ну что же, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я такое наблюдение вижу. Значит, вот, ну, вам же известно, что по каким-то исследованиям недавним, там в Южной Америке и так далее, там обнаружены, значит, выложенные специальным камнем некоторые фигуры, которые видны только с высоты птичьего полета.
0: Да!
4: Вот. Ведь известно же, что 2-3 тысячи лет назад, когда приходился самый, значит, ну, как это можно сказать, самый большой расцвет цивилизации майя, летательных аппаратов искусственных не было еще. Следовательно, видеть это могли только птицы. Вот, вот не кажется ли вам, что когда-то давным-давно птицы были, в общем-то, разумными существами и были некой такой высшей божественной расой по отношению к человеку? Вот, ведь недаром же, что вот древнеегипетские боги тоже изображаются с птичьими клювами и так далее. Вот. И не от этого ли пошло, вот, допустим, изображение там ангелов в виде птиц? То есть когда-то, видимо, птицы были разумными существами, причем по интеллекту сильно превосходящими людей, что, в общем-то, позволяло им, людьми, командовать, значит, заставлять всякие пирамиды строить. Причем они обладали научными знаниями, достаточными для того, чтобы, значит, вот, как там, какой камень в этой пирамиде приложить.
0: Ну, попросту говоря, обладали навигационными даже какими-то способностями, раз вот, делали эти все штучки. А знаете, вопрос понятен. Представьтесь, пожалуйста.
4: Кто я?
0: Да.
4: Ну, меня зовут Игорь Александрович.
0: Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. А вот ваш тезка Игорь Вячеславович сейчас ответит на этот вопрос. Вообще, действительно, вопрос-то интересный.
1: Да, вопрос, конечно, интересный. Игорь Александрович, вряд ли птицы были очень разумны в прошлом, потому что дело в том, что разум, он возникает как следствие чрезвычайной неприспособленности существа выкрутиться из вот ситуации, в которой он оказывается с помощью каких-то сильных крыльев, мощных когтей, быстрого бега, каких-то серьезных защитных каких-то приспособлений. Тогда приходится выкручиваться, и возникает разум. Птицы, они достаточно совершенны, они без разума вполне достаточно хорошо себя чувствуют. Поэтому вряд ли. И потом, опять же, строение мозга и уровень организации нервной системы вряд ли позволяет сделать выводы о каком-то былом могучем интеллекте птиц.
0: А, ну, в принципе, ведь если вернуться вот в те времена, о которых вот Игорь Александрович нам поведал, да, бытует легенда, что там человек охотился там за мамонтами, то есть полный бред. Он был, в общем-то, достаточно, ну, как это сейчас принято говорить, сыкливый, забитый, ничтожный, питался падлью. Вот, и вполне возможно, что сам являлся объектом охоты птиц. Понимаете, вот в чем дело. То есть, опять же, тут речь идет о доминирующей вот группировке.
1: Ну, объектом охоты человек, безусловно, являлся, но да, не со стороны птиц, конечно. К тому времени уже не было таких птиц, которые могли успешно охотиться на человека. Но относительно каких-то качеств человека, ну, охотился на мамонтов. Были, конечно, специальные методы охоты. Ну, примерно так, наверное, сейчас пигмеи охотятся на слонов в Африке. Ну и загонные охоты существовали, когда большое количество животных просто пугали огнем или криками громкими,
0: гнали кобылу. Они сами пугались очень сильно. Бывало, за одну охоту от испуга помирало полплемени, а другая половина, в общем-то, испражнялась прям по пути вот этой самой охоты. То есть это все подтверждено нашими раскопками, вы знаете. То есть они боялись все там друг друга. Ну еще бы там джунгли, скорая помощь не приедет. «Милиция!» Крикнешь тоже в пустоту. Все. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот мог бы ваш гость посоветовать что-нибудь вот многим деревенским жителям? Известен такой факт, когда вот курица, которая собирается стать наседкой, она это делает не вовремя, там, к осени, уже цыплят вывести не может. Она садится и яйца не несет, а у других кур отбирает. И вот что только с ней не делают, их в погреб холодный засаживают. Вот с научной точки зрения, как это можно у нее отбить, этот инстинкт, который проявился не вовремя?
0: Спасибо.
1: Ну, ее, такую курицу лучше отсаживать. Вообще, в сельском хозяйстве масса своих тонкостей, которые куроводы могут, конечно, знать значительно лучше, чем я. Ну, лучше такую наседку, конечно, изолировать от общества хотя бы на время, пока в ней не пройдет такой инстинкт. Либо подложить ей искусственное яйцо, гипсовое или, например, шарик от пинг-понга.
0: Шарик, да, мы обычно вот нашим подкладываем.
1: Чтобы удовлетворить ее такой инстинкт материнства.
0: А вы знаете, кстати, вот такой навык определенный, то есть как-то мне довелось прятаться от налоговой полиции вот в деревне в далекой, и я, в общем, сплю себе на сеновале, слышу, значит, так шлеп-шлеп, чоп-чоп, дескать, хозяин пошел подаблиться, с позволения сказать, и удар такой, бах, страшной силы, потом журчание, шлеп-шлеп, чоп-чоп, бах, такой удар, ну, одна ночь, так вторая. Я у него спрашиваю, в общем-то, Васильевич, старый таежник, это на Алтае был. Я говорю, слушай, что такое ты делаешь? А он говорит, а это я, говорит, проходя мимо курятника, бью кулаком в дверь курятника, когда вот иду туда и обратно к возвращаюсь. Я говорю, а что, зачем? Она говорит, они не сушки, от испуга быстрее, вот, говорит, он яйца выкидывают. Реальный случай. Было прям при мне.
1: Ну, картос свой метод повышения яйценоскости кур.
0: Да! А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
6: Здравствуйте, дорогие ребята.
0: Здравствуйте.
6: А, я хотел спросить, вот вопрос такой к научным работникам. У многих птиц, насколько я знаю, вот у ворон, скворцов, в частности козадоев, попугаев, вот наблюдаются такие явления, как торпидность. Ну, вы знаете, да, конечно.
0: Угу.
6: Да, это оцепенение, а в дальнейшем судороги. Вот я хочу спросить, вот все ну, разговоры, вся научная деятельность, постоянное, вот, постоянное такое общение с вами, вот не подвигли ли ваши организмы таким, ну, скажем так, инфекционным птичьим болезням, во-первых, как профузный понос, это первое, насморк. Ну, это видно по Лаярскому.
0: Да!
6: Да, конечно. Вот. И самое главное, паралич ног. А если да, то вот какие проводятся, скажем так, ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний и контакта с вами?
0: Понятно, спасибо. Ну, во-первых, для вас, когда вы вот придете к нам, специально будет выдан халат химической защиты, вот общевойсковой. И, в принципе, вообще, я так понял, что у вас, ну, скажем так, боязнь очень сильная каких-то вот заболеваний, которые, может быть, и не ходят вокруг вас. Но это есть такие люди, вот, которые открывают двери носовым платком, потом их выкидывают, и все равно они гибнут, мрут как мухи. Вот я не хочу, конечно, не желаю вам этого. Но, тем не менее, я понял ваш намек. Я даже догадываюсь, кто это звонил. 2 рулона туалетной бумаги и 4 шнурка у нас лежат. Сегодня же я попрошу наших референтов для вас отложить общевосковой костюм от химической защиты. Вы, кстати, можете и по улице в нем перемещаться. Вот. А завидев нас, вам, конечно, лучше даже в нем обходить нас. Ну, вообще подальше. Почему? Потому что у нас есть веский повод, в общем-то, выбить пыль из данного костюма. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Мудаки, блядь, саны!
0: Это дядя мой, это звонил мой дядя. Игорь Вячеславович, вы не обижайтесь, я совсем забыл вас предупредить. Просто дело в том, что мы открыли еще и тут, ну, такое заведение, где вот, ну, сейчас осень. То есть принято считать, что обострение по весне, по осени. Вот. И дядя, он в данном случае так себя проявляет. Дело в том, что он совершенно не помнит своего адреса. Вот. И когда у него, бывало, сбежит, у него милиция спрашивает: дедушка, ну кто вы? Вот он отвечает этим же, он всегда, его можно узнать по обилию синяков, каких-то порезов, царапин, полученных в результате вот подобного общения с посторонними людьми, там, с людьми на милицейских машинах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, гость там.
9: Здравствуйте.
8: Вот сегодня очень много говорилось вот о птицах, да?
0: Да.
8: Вот, и вот говорилось о воронах, воробьях, голубях. А вот ни разу даже не сказали вот о чайках, то есть не заметили вопрос.
0: О чем?
9: О чайках.
0: Ну, был вопрос, где они гнездятся, да.
8: Да, вот и задавался вот подробнее.
0: Спасибо.
1: Вообще про чаек вопрос интересный. Они гнездятся у нас сейчас на территории Москвы, на Люблинских полях орошения, последняя колония в пределах Москвы. Но вообще, если вы хотите узнать массу подробностей о московских птицах, приезжайте в Дарвинский музей. Там всегда есть в продаже книга «Птицы Москвы» с аудиокассетой, с голосами птиц и с прекрасными цветными иллюстрациями. Мы ее написали в Дарвинском музее специально для вас. И там и про чаек, и про ворон, и про воробьев, и вся история заселения Москвы птицами. Все там есть, и это очень интересно. И послушать можно голоса прекрасной песни.
0: Но все-таки, вот что касается чаек, то не утратили ли они в результате вот своей жизнедеятельности в Москве вот эти перепонки? Потому что я наблюдаю, что они уже и ходят, в общем-то, по полям. То есть перепонки должны уже атрофироваться?
1: Нет, конечно, не утратили. Перепонки не мешают. Дело в том, что многие виды чайкообразных птиц, вот многие крачки, они питаются даже больше на полях, чем на воде. Перепонки не мешают. Но вообще приспосабливаются чайки к городским условиям достаточно хорошо. Самое главное препятствие, которое не позволяет им заселить городскую среду, это способы гнездования. Они гнездятся на открытых пространствах на земле. Но в некоторых городах Западной Европы, например, чайки начали гнездиться на плоских крышах домов и сразу же увеличили свою численность в городе. Если это произойдет в Москве, чайка станет достаточно обычной птицей.
0: Кстати, вот получается, если брать, ну, птиц как модель, да, вот такую, ну, предположим, своя нация и так далее, да, ведь, по идее, чайка — это чужак в городе. По идее, остальные виды птиц, как тут вороны и прочие, должны объявить им, ну, какой-то там мораторий на их внедрение сюда, что ли, как-то ввести какую-то зону, там, как-то воевать попросту с ними.
1: Да вовсе нет. На самом деле с чайкой достаточно сложно конкурировать, поскольку эти птицы достаточно хорошо защищены. Если бы вот не такой неудачный способ гнездования, ну, в городе, сами представляете, гнездо на земле обязательно затопчет.
9: Да.
1: Если птицы начнут гнездиться на крышах, их колониальный образ жизни, достаточно крупные размеры, их способность сообща защищать свои гнезда, ну, позволит им составить вполне конкурентную, быть конкурентоспособными, организованному отпору со стороны воробьев, ворон и голубей, если даже они такое
0: устроят. В данном случае это даже будет не отпор, а наоборот агрессия. Они же завоеватели, по сути. Игорь вот интересуется, кстати, очень интересный вопрос. Встречаются ли среди птиц близнецы или же они все разные?
1: Вообще птицы все разные. Дело в том, что близнецы это чаще всего одновременно с небольшой, по крайней мере, разницей во времени рожденные экземпляры. А у птиц последовательно откладка яиц происходит.
0: А я вот один раз, извиняюсь, Игорь Вячеславович, что вас перебиваю, но действительно, реально, вот наблюдали мы рентгеном, смотрели, в одном яйце было два желтка, это существует.
1: И это случается, но из таких яиц обычно не выводятся птенцы, хотя бывает два эмбриона. Иногда они даже срастаются, и в этих случаях
0: да, появляются... Да, сиамский у нас появился петушок замечательный.
1: Четырехлапые птицы.
0: Да, такой ходил здесь. Вот вопрос был очень интересный от Валика, касающийся птицы тукана. Но я бы его немножко шире сделал. То есть тут мы уже выходим за рамки городских, в общем-то, птиц. Сейчас модно держать вообще дома экзотичных животных. Вот, например, у нас даже до того, вот в моем элитном доме один дошел. Ну, он такой, типа, у него парсетка все-таки это. Ну, неважно. Он пигмеи, например, дома держит. Вот, я ему говорю, слушай, Виталик, ну, ты вот подумай своей головой, это же, ну, человек, да, вот он маленький. Он говорит, ну, типа, не знаю, говорит, ничего. Я ему говорю, типа, там, это, там, к телефону подойди. Он не понимает, ну, что ж ты хочешь, и так далее. Но это редкий случай, безусловно. Это может позволить себе только очень богатый человек. Вот, а что касается редких видов животных, вот, возможно ли, например, птицу тукана держать дома? Хотя... Это же дятлообразное, насколько я знаю, животное.
1: Да.
0: Дятел попросту.
1: Ну, это родственник дятлов. Дятлов вообще много разных семейств, в том числе и семейств туканов. Их 40 видов примерно. Живут они все в Южной и в Центральной Америке.
0: А, извиняюсь, птица-носорог, она относится тоже к ним же?
1: Нет, птица-носорог относится к отряду ракшообразные. Но из наших птиц туда относятся зимородки, удоды, щурки.
0: Тоже
1: золотистые,
0: вот...
1: сизоворонки, да. Вот. И птицы-носороги живут в Африке, в Юго-Восточной Азии в основном. Вот. Но что касается тукана, его вполне можно держать дома. Но другой вопрос, стоит ли изымать из природы такую замечательную птицу. Но если существует питомник, где их разводят специально для того, чтобы содержать в неволе, то, конечно, это можно делать. Птица вообще интересная. Да, действительно, очень замечательная. Этот огромный клюв, разнообразные раскраски у разных видов, он выполняет функции такой длинной руки, потому что тукан птица достаточно тяжелая, и чтобы дотянуться до крупных плодов, которыми туканы питаются в основном, на кончиках веточек им приходится тянуться далеко. Чтобы не упасть, вот этот длинный клюв очень зону их
0: деятельность.
1: Охвата, да, о, расширяет значительно.
0: А в принципе, ведь еще она интересна не только своим, конечно, вот этим оперением и прочим, но и своими повадками. То есть, во-первых, птица очень осторожная, никогда не поранит ребенка там, гостей ваших, как это может произойти с попугаем, кстати, с тем же, с большим, который порой бывает очень агрессивен, стоит его выпустить, тот у нас здесь в коридоре, он тут покусал одного политического деятеля, то есть тот в результате не смог вот там приехать в Думу, и вот там ряд законов не приняли, а тот просто разодрал штанины все, просто выпустили погулять. Вот с туканом такого случиться не может.
1: Ну, у тукана значительно более слабый клюв. У попугая все-таки клюв мощный, предназначен для раскусывания косточек, плодов. Он запросто может перекусить карандаш или палец. Тукан такого сделать не может, да и, может быть, и не захочет. Но относительно его повадок, очень таких интересных, ну, это характерно для многих тропических птиц, обитателей тропического леса, когда они летают не очень хорошо, но зато хорошо перемещаются в кроне деревьев, цепляясь лапами и клювом. действительно проще перепрыгнуть с дерева на дерево или переползти с ветку на ветку, чем лететь куда-то далеко. Незачем.
0: Ну, я обычно так же вот здесь поступаю. У нас тут, вы видели, такой вот по коридору-то какой сад развешан. Кстати, еще хотелось сказать о взаимоотношении вот птицы-тукана с человеком. К примеру, в том же зоопарке, ну, сейчас он там за стеклом сидит, мы наблюдали, а вот в питерском зоопарке, к примеру, ну, поскольку я же тоже орнитолог, я там договорился, обычно я не даю корм птицам, потому что это дурной тон считается. Вот, здесь я, типа, дал ему это, значит, и он стал с ним играться. Вот он игрался до того момента, пока я не ушел. Как только я ушел, он его заглотил. То есть он просто развлекался таким образом, веселил, попросту говоря, меня, который являлся для него в данный момент единственным объектом общения.
1: Ну, у птиц бывает проявление высокого такого вот разумного, так можно сказать, поведения. Они действительно любят общаться, особенно в условиях неволи, когда круг общения очень ограничен, и действительно могут развлекать и себя, и окружающих какими-то забавными повадками, манипуляциями. У тукана есть и возможности, и внешность к этому располагает.
0: А что касается вот так любимой вами птицы колибри, вот можно ли ее как-то держать дома? Если можно, в каких условиях как-то?
1: Можно держать дома, но это достаточно сложно, потому что птица очень с высоким уровнем обмена веществ, и ей действительно нужно практически непрерывно питаться. Колибри питаются нектаром и мелкими насекомыми, которых они находят на венчиках цветов. Разные группы колибри предпочитают больше насекомых или больше нектара, но и тот другой компонент у них в питании присутствует обязательно. Нектар используется как топливо для обеспечения вот такого очень быстрого маневренного полета, а насекомые используются в качестве белкового материала для строительства тела, если так можно сказать. То есть рацион колибри подобрать достаточно сложно, размножение добиться в неволе не удавалось. Живут они все на американском континенте, поэтому, в общем, видимо, не стоит их все-таки изымать из природы, пусть они живут и радуют.
0: Глаза враждебной Америки.
1: Да, жители Новой
0: Глаза света. Англосаксов, да. Опять Михаил Таганский интересуется. Игорь Вячеславович, известны ли науке случаи самоубийств среди птиц?
1: Я таких случаев не знаю. Вообще понятие самоубийства приложимо только к, я думаю, к разумным существам, к человеку, который понимает последствия сделанного им шага. Вот. Но птицы-то вряд ли могут это оценить. Не
0: тут
1: знаю таких случаев.
0: Мало того, недавно вот прошла хроника, как спасали птиц от нефти. Так они даже не соображали, что это происходит, дескать, акт спасения. Попросту они нам сопротивлялись, всячески клевались. В принципе, конечно, с одной стороны, вот при таком уровне коммуникабельности, да, такой какой-то внутренней силы, вот всего этого такого прям гармоничного слияния очень с природой, да, они на самом деле, если говорить честно, Игорь Вячеславович, они ж тупые, по идее-то.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Наглухо просто.
1: Да. Ну, вообще, происхождение птиц, птицы ведут свой род от динозавров, от одной из групп динозавров, и некоторые даже объединяют птицы динозавров в один, некоторые ученые объединяют птицы динозавров в один надкласс, а в общем-то динозавров все знают как достаточно тупых животных.
0: Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Опять плата. Ну, кстати, есть определенный прогресс. То есть, вот когда так он обращается, то милиция, как правило, просто его доставляет в ближайший какой-то приют, откуда мы его забираем. Потому что когда предыдущую вот фразу он говорил, видимо, ему это инсулинчик, там еще что-то сделали. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
9: Добрый день, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: У меня такой вопросик к вам. Откуда пошло такое поверье вот у людей, что если, значит, птицы там гнездо свили, ну, значит, это как бы к смерти? Ну, такой коротенький вопрос.
0: Вы имеете в виду, наверное, не свили гнездо, а влетели в дом?
9: Ну, или влетели в дом.
0: Ага,
9: хотя да. Обычно там вьют они еще. Если влетят, то вьют точно.
0: Да, спасибо. Кстати, вот в моем коттедже мы как-нибудь туда съездим, там, побухаем, там, возьмем девок, там, как по-моему. Нам чайки у меня прям живут вот под этой самой... ой, не чайки, ласточки. Вот. Так они, в общем-то, такие тупые, что они прячутся, когда я вхожу, хотя уже ко мне привыкли. Вот, то есть он влетит такой с кормом, да, грудникам, грудники торчат, они... не прячутся, в смысле, а замолкают. А этот в воздухе так зависает, дескать, я декорация. Вот. Ну, я прохожу, естественно, мимо. Да, ну вот что касается примет.
1: Ну, насчет приметы. Вообще, примета такая достаточно забавная. Дело в том, что птицы всегда вьют гнезда каждый год, и не одно, не два, а очень много. И, как известно, ну, всегда можно как-то сопоставить два часто происходящих события. Но откуда взялась такая примета, не знаю.
0: Ну, скорее всего, просто исследования были. Ведь дело в том, что все приметы происходят из древности. Вот, ну, представьте себе, то есть человек, да, который живет в доме практически без обогрева, с открытым окном. Значит, там постоянно сквозняки. Естественно, если влетает птица, а он уже там простужен, у него там и простатит, и ему химзащита уже там нужна, и он, ну, все.
1: Плюс еще орнитоз, и все.
0: Да, то есть практически по теории вероятности именно люди, которые вот с открытыми окнами в то время существовали, они и погибали в основном. Иммунитет у людей вот времен, скажем так, изобретения данного поверья был слабее, чем у нас, потому что поверье это появилось не в древности, когда там первобытный человек пожирал падаль, а где-то вот когда были балы рауты, там колготы, и мужчины носили шпаги, хотя реально это, конечно, были микрошпажки вот размером с нашу ручку, потому что все то, что в музее лежит, это подделки исторических фактов. На самом деле реально, в общем, там процветал гомосексуализм в 18 веке и все прочее вместе взятое. Поверье пошло оттуда. 203-19-22. Совсем немного остается времени у нас. Ваши вопросы к Игорю Вячеславовичу Фадееву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
10: А вот здравствуйте. Меня зовут Натан Моисеевич Бодштук.
0: А, извините, пожалуйста, вот почему вы говорите таким голосом? Вы больны чем-то?
10: Да. Зубом
0: поведал. Вы знаете, дело в том, что мы сомневаемся в адекватности, в общем-то, вашего сознания. Вы уж не обижайтесь. Есть ли рядом с вами опекун?
10: Да.
0: Дайте трубочку ему, пожалуйста.
10: Да. Алло.
0: Да. Уберите вашего друга и спросите, если у вас есть какой-то вопрос.
11: Нет. Ну, вопрос к Игорю Вячеславовичу.
1: Да.
11: Вот и есть ли среди птиц женского населения, так сказать, бляди?
0: Ну, вопрос интересный.
1: Я думаю, что понятие чисто человеческое.
0: Нет, но ведь бывает, когда один самец спаривается с огромным количеством самок. Вот.
1: Бывает, но для этих видов это естественное явление.
0: А бывают ли какие-то, вот, скажем так, у них отклонения вообще, ну, вот в половом смысле? Ведь вопрос-то вот от опекуна, он хоть и задан в такой форме, ну, как и положено.
1: Но да, вообще...
0: Ну, понимаете, когда, вот, скажем, сходит она как-то с ума и начинает вот...
1: Ну, вообще, если говорить о верности половому партнеру в мире птиц, то птицы делятся на полигамных и моногамных. Моногамные – это те, которые якобы блюдут верность выбранному партнеру в течение всей жизни, а полигамы – это те, которые не обременяют себя какими-то обязанностями в этом плане и спариваются с кем угодно. Но это обычно очень четко по видам птиц прослеживается и может даже служить видоспецифическим признаком. Но, как показывают исследования, моногамия в мире птиц встречается чрезвычайно редко, и обычно смена партнеров все-таки происходит. Ну, не всегда в течение одного сезона, но в течение нескольких сезонов это случается регулярно.
0: А вот различают ли они друг друга? Ну, скажем, вот поза прошлогоднего полового партнера, может ли она определить как-то по птице, по запаху, еще как-то, или уже все? Как
1: нет, бы... визуально вполне отличают, хотя не часто бывает верность на всю жизнь, обычно верность сохраняется на протяжении одного сезона, хотя вот более подробные исследования показали, что иногда случается случай для таких ранее считавшихся моногамными птиц, случается случай полигамии, когда, например, одна самка спаривается с двумя самцами. Или наоборот, один самец спаривается с двумя самками, каждый из которых сидит на гнезде и высиживает потомство.
0: Угу. Вот интересный достаточно вопрос от Ирины Евгеньевны. Уважаемый Игорь Вячеславович, существует ли у птиц явление так называемого носного поковыра, ну и правильнее ковырялого? И как вообще они удаляют из верхних дыхательных путей скопление частиц вредных веществ? В ноздри-то им забивается все-таки реально?
1: В общем-то, забивается. У некоторых птиц даже есть специальные железы и специально устроены ноздри для того, чтобы выбрасывать излишки вредных веществ.
0: Посредством выдоха, что ли, да?
1: Да. Резко выдыхает и выстреливает капельки концентрированного вот этого вот раствора.
0: Таких нельзя держать дома.
1: Таких нельзя держать дома, и держать достаточно сложно. Эта группа птиц называется трубконосые за форму как раз вот таких носовых полостей. Но, в принципе, какого-то специального, особо хитроустроенного механизма для очистки носовой полости у птиц нет.
0: Ну, как правило, это дерево или клюв другой птицы. Вот они об них трутся. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени для общения с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым, который является заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Мудаки, блядь, саны!
0: Резвится дядя. Вот как вы думаете, Игорь Вячеславович, в данном случае испытал ли человек оргазм? Если да, то мы ведь спасли какую-то раннюю прохожую от изнасилования или, может быть, даже от смерти.
1: Да, действительно.
0: Видимо, испытывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
12: Алло?
0: Да.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Пусть вас не смущают данные, да. Не, что? А?
12: Так вот, интересный вопрос. А вот многие птицы, например, чайки, они же летят постоянно. Вот. А как вот в процессе полета вот происходит спаривание? Интересно узнать.
0: Спасибо.
12: Вот, например, чайка по имени Ливингстон. Она же постоянно летит, очень далеко летает.
0: Да, над морем. Спасибо.
12: Да, над морем, да.
0: Ну как,
1: Игорь? Имелся в виду, по-видимому, альбатрос?
0: Ну, альбатрос, да. Ну, он действительно, в общем-то...
1: Большую часть года, безусловно, альбатрос проводит в полете или плавая по волнам моря, но для размножения он выходит на сушу. Чаще всего это бывает небольшой островок, затерянный где-нибудь на просторах Мирового океана, и там-то все и происходит.
0: Не, ну в воздухе, как я уже говорил, только птица-батутник может этим заниматься. И вообще вся ее жизнедеятельность происходит в воздухе. А только на земле, она вот в контакте с землей, она может пребывать ну, не больше минуты. Там. После этого она гибнет, поскольку ее все дыхательные органы, ноздри всякие, все это находится снизу брюшка. Еще телефонный звонок 203-19-22. Да, еще, уважаемые, ну вот вы вот, понятно, что какое-то там слабоумие присутствует. Ну, уединитесь вы в туалет, к примеру. Ну, потому что ведь нам-то с Игорем Вячеславовичем все равно, понимаете? А ведь вас же слушают и москвичи, и ваши коллеги. Что же вы так это, как прям дети малые? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да-да, говорите.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: У меня вопрос к Игорю Вячеславовичу.
1: Да, пожалуйста.
13: Неделю назад я наблюдал из окна очень интересную картину. Дело касается чаек. Чайки летели стаей на северо-восток, вместо того, чтобы лететь на юг. Вот. Это совершенно серьезно произошло. И как бы он это объяснил? Такой феномен.
0: Спасибо. Это, кстати, к разговору к нашему с вами о том, что у них компас испортился, и к вопросу о ведущем.
1: Я думаю, что здесь дело не в компасе. Дело в том, что сейчас еще не время таких целенаправленных кочевок к югу. Сейчас чайки просто кочуют к местам, где корма побольше. Это могут быть и поля какие-то, которые сейчас пашут осенью.
0: А как они узнают, что именно там?
1: Свалки.
0: Вот разведка, что ли, у них?
1: Нет, это достаточно привычные маршруты, известные места кормлений. Так что я думаю, что это пока кормовые кочевки, а вовсе не сезонная миграция.
0: Ну что же, и, видимо, последний вопрос за сегодня. Так, тут очень много вопросов приходит и сюда, и туда, но мы уже тут на все не успеем. Времени у нас совсем мало. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да. Выпала трубка из ослабшей руки. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот скажите, пожалуйста, я насок слышал, что для отпугивания голубей от памятников раньше, ну и не знаю, вот сейчас используют ли некоторые такие шипы и иглы на памятник, чтобы вот голуби и другие птицы не могли приземляться и пачкать их. Вот, это первое. И второе, случаются ли столкновения птиц с летательными аппаратами, там, с самолетами, какой они могут принести им вред? Птиц с самолетом или наоборот?
0: Спасибо, спасибо. Насчет шипов я что-то не слышал.
1: Да, такие способы применяются, и заметнее это всего бывает на крестах, на церквях. Вы видите, что горизонтальная перекладина чаще всего усажена такой гребенкой, как раз чтобы не садились птицы, не пачкали купола. На памятниках тоже такие вещи применяются. На самом деле есть даже специальное направление науки о биоповреждениях, которое как раз разрабатывает способы безболезненного отпугивания птиц от нежелательных мест. Ну, а что касается
0: самолетов, то
1: да,
0: и те,
1: что касается
0: и те, в общем-то
1: второго вопроса, птицы обычно при таком столкновении гибнут, а самолет получает повреждения различной тяжести, все зависит от величины и веса птицы и скорости самолета.
0: Ну что же, и на этой такой несколько неопределенной, я бы сказал, ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Я напоминаю вам, что в гостях у нас был Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. Я надеюсь...
14: Дам тебе в ухо!
15: Уйди, опоссум, я в печали.

0: Ну что же, здравствуйте, уважаемая Алиса, очень рад вас тут... Кстати, отряхните, у нее вся спина в перьях, это я нашим референтам. Все стряхнули, просто дело в том, что человек только что из клетки. Ну, я не в том смысле, что вот он из клетки там постоянно живет. Это так называется, насколько я знаю, на профессиональном языке людей, которые ухаживают за птицами и знают птиц, типа только что из клетки, это как типа только что с работы. Ну, вот, например, типа звонит ребенок домой к такому человеку, ухаживающему за птицами, да, там, или он там, ну да, с работы ребенку звонит, типа, а тот спрашивает у него: мама, когда ты из клетки вернешься? Ну, там, не с работы, а из клетки, правильно я понимаю?
1: Да, конечно.
0: То есть именно такая вот терминология применяется. И, да, можете поздороваться, я что-то...
1: Ну, да, собственно, здравствуйте. Это действительно такой, в общем-то, профессиональный жаргон даже, наверное, можно выразиться.
0: Да, и, соответственно, очень много, действительно, у нас очень много тем, очень много вопросов, я даже несколько теряюсь, с чего начать. Ну, сколько вам денег платят за вашу работу?
1: Ой, и не спрашивайте. У женщин не спрашивают о возрасте, а о зарплате, насколько я знаю.
0: Угу, понял, понял. Ну, я вот еще вижу, что с собой вы принесли вот эту авоську вот с яйцами. Извините меня. Вы как бы, вот я хочу спросить, из зоопарка, то есть из клетки, или это вы вот купили чисто домой, вот в универмаге?
1: Да нет, ну как, зачем я буду яйца покупать в универмаге? Достаточно много могу у себя... интересных яиц поднабрать. Ну, кроме того, некоторые друзья очень любят всевозможные там коллекции составлять. Ну, яйца же там, они различные по размеру, по цвету, вообще там по вкусу, кроме того. Вот. Так что, ну, зачем мне прибегать к услугам универмага?
0: А скажите, пожалуйста, вот собственно, вы орнитолог по призванию или по образованию? Ну, бывает так, что человек, когда вот выбирает, куда

0: Скорее всего, я просто отойду подальше. Он такой замкнутый человек, от него непонятно, чего, собственно, вообще ожидать. Ну, вообще, он, конечно, добродушный на вид, но как-то вот что-то во мне такое тревожное при его виде.
1: Ну, а вот насчет его все-таки образования, как это получилось?
0: Ну, сложилось это, так сказать, очень давно. Образование у меня, наверное, очень специального нет, если иметь в виду какое-нибудь государственное учебное заведение. А так с ними я общаюсь уже, наверное, где-то полжизни. Ну, наверное, достаточный стаж для того, чтобы немножко их узнать. Угу. Вот. Ну,
1: то есть, ну, общаетесь, имеется в виду, уже профессионально, потому что...
0: Ну, начиналось это общение, конечно. Ну,
1: общение, оно, понимаете, может быть как, вот, например, вот я вот яичницу делаю, это тоже своего рода общение с птицами.
0: Ну, достаточно опосредованное, я бы так сказала. Вот. Ну, как начиналось, естественно, все с молодых ногтей, там, убирать клеточки, там, чистить там перышки, там, готовить еду. Но дальше больше, там, как-то уже интересует поведение, какие-то закономерности, естественно, там, наблюдаются. Вот. Потом какие-то уже возникают там такие околонаучные там гипотезы, в общем-то, какие-то эксперименты уже, в общем-то, ну, в более зрелом возрасте, в общем-то, можно ставить. Участвовать там в какой-то там чужой научной работе, какие-то собственные делать, в общем-то, шаги. Вот. Так что, ну, наверное, вот какая-то у меня такая жизнь меня образовала, я бы так сказала, потому что все-таки биологический факультет был моей мечтой, но вот мечта такая не сложилась. Вот. Но у меня достаточно такого жизни, наверное, опыта. Вот. Ну, вот в плане взаимодействия с ними, потому что далеко не всякий тот же самый обучающийся на биофаке человек как бы имеет столько, имел столько возможностей для общения с птицами, ну и, соответственно, может быть, если бы там был кто-нибудь из моих птиц сейчас со мной, они бы как-нибудь могли подтвердить, в общем-то, свое такое заинтересованное ко мне отношение.
2: А вот, кстати, можно я, Саш, тебя перебью? Тут есть очень интересный момент в том смысле, что Алиса сказала, вот если бы сейчас птицы были со мной, а это отчасти правда, потому как, насколько я знаю, вот у вас прямо там на работе стоит приемник, и сейчас, насколько я знаю, вы дали установку птицам вот слушать вас, ваш голос. То
0: да,
2: есть они там сидят и слушают, это правда, да?
0: Конечно. Они потрясающе совершенно реагируют на интонацию, на голос, на походку человека. То есть вот, ну вот, визуально они очень здорово выделяют вот, из толпы совершенно знакомого человека. И вот что еще гораздо удивительнее, они делают это на слух.
1: То есть вы хотите сказать, что, как ты говоришь, птицы не по барабану, кто за ней ухаживает. Ну вот, например, были случаи, когда... Вот я, например, не считаю коллега, скажем, вот попугайчик волнистого птицы почему-то. Но для меня это как, вот, скажем, как левретка. Вот как-то вот сегодня мне позвонил один дяденька и зачитал, по-моему, из Шекспира или от какого-то другого там хорошего дядьки, зачитал от него цитату, что, дескать, правду из дома гонят, как сторожевую собаку, а ложь лежит в доме и воняет, как левретка. Вот типа того. То есть, действительно, вот для меня волнистый попугайчик нечто такое совершенно нелепое. И ведь известны случаи, когда хозяева, например, типа вот он им надоел, они уберут и передают каким-то другим людям, не думая, может быть, о том, что птица травмируется этим психически. Вот что вы на это скажете?
0: Это действительно, в общем-то, очень серьезная психотравма для птицы, потому что для птица очень важно. Ну, собственно, образ мира вообще, особенно если птица с молодых ногтей живет у каких-то определенных людей, образ мира формируется, исходя из окружающего народонаселения. И когда происходит какая-то такая жестокая совершенно передача, просто рушатся вообще все основы бытия. То есть вообще происходит совершенно полное изменение. Вот то же самое, что сейчас вас взять за шкирку и перенести там на какую-нибудь, ну, грубо говоря, другую планету или в другую цивилизацию совершенно.
1: То есть для них это еще гораздо более глубоко, нежели даже для нас. Если, например, там сейчас вот мы резко окажемся на улице все, вот прям вот раз, вот так же за этим же пультом, но на улице, мы, конечно, удивимся, а для них это еще будет, то есть, серьезнее.
0: Ну, мы это осознаем, а они совершенно... Они совершенно не могут себе как-то представить. То есть для них вот этот человек, эта клетка, эта обстановка, это для них все, это для них мир. И когда все полностью меняется, Это, в общем-то, очень тяжелая травма.

0: они могут начать там грустить, болеть. Я знаю печальный случай, когда в отсутствие хозяйки в долгое птица просто умерла от горя, хотя там...
1: Ее кормили до пуза.
0: Ну, да? Начала облизать, и несмотря ни на какие витамины, несмотря ни на какие лекарства вообще, умерла, причем именно от горя, потому что другого объяснения этому быть не может.
1: А все-таки вот... Если вернуться к попугайчикам, ну, даже давайте так вот немножко более мы это конкретизируем, так сказать, зависимость интеллектуальную, если можно так выразиться, конечно, по отношению к нашим пернатым двуногим друзьям, интеллектуального какого-то их качества и от соотношения интеллекта с размерами. Вот, ну, например, многие наши радиослушатели постоянно посещают зоопарк, после наших особенно программ это стало повально. Кстати, зоопарк нам много денег должен, потому что мы... просто агитируем людей, они то ломом валят, вы видели наверняка.
0: Да,
1: прям
0: конечно.
1: Вот каждое воскресенье после нашей программы, особенно летом, прям ломом валят.
0: Толпами. Пройти просто нельзя. С ведрами просто идешь и расталкиваешь.
1: Да, вот. Собственно, и все замечали такой момент. Вот, скажем, стоит вольер с мелкими птицами. Ну, там, возьмем, я не знаю.
0: Ну,
1: там...
0: певчие всякие.
1: Да, там
0: ну,
1: такие, вот. Они ну, не то, что там с рук корм не берут, хотя я знаю, что запрещено давать, это отдельная тема, почему мы об этом поговорим. А вот и какая-то крупная птица, вот, например, сидит, да, и она смотрит, у нее взгляд, как, скажем, у аксакала какого-то, ему тюбетейку напяли, он все знает, понимаешь, вот он сидит, у него клюв здоровый, он смотрит, и остается ощущение глубочайшего интеллекта какого-то. Вот как вы считаете, Алиса, вот действительно, скажем, сравнить, например, маленькую певчую птицу, ну, например, этого какого? Кеннер. Кеннер, я знаю птицу Кеннер. А еще есть такой Валентин Кеннер, раньше работал у нас звукооператором, потом его уволили за то, что он микрофон спер. Вот, и, скажем, взять птицу коршун. Вот птицу коршун. Вот как вы сравните их чисто способности мыслить, если это к птицам применимо?
0: Я бы не стала, наверное, врать, собственно, против истины, если бы сказала, что интеллект больше всего связан с жизнедеятельностью. Какая жизнедеятельность, собственно говоря, у Кеннера? Он кушает зернышки. Ну, ходит себе, кушает, находит, да? А у хищной птицы, у любой, тут же надо, чтобы себя накормить, кого-то изловить и подъесть. Вот себе представляете, летит, смотрит, ну, например, мышь. Ну, неважно, ну, вот самая такая простая. Это ж нужно сообразить, эту мышь выследить, ее поймать.
1: Геометрически рассчитать
0: убить.
1: Траекторию вот,
0: ну,
1: падения
0: да.
1: на нее когтями.
0: То есть тут идет такой алгоритм совершенно сложнейший. Некоторое такое планирование собственной деятельности, для которого просто необходимы достаточно развитые лобные доли, насколько я вообще разбираюсь в анатомии. Вот. И. Хищные птицы, они эволюционировали именно, я так подозреваю, таким, то есть их мозги, они по объему занимают гораздо, ну, относятся к объему тела, то есть их гораздо больше, чем у, там, у павлина, нет. предположим, у того же, с очень красивым хвостом.
1: А, кстати, вот вы считаете все-таки павлина тоже тупым. Я, кстати, тоже вся почему-то к нему испытывал не то, что неприязнь, а думал, что, ну, хвост этот, подумаешь, там он хвост веером. Некоторые он пальцы веером делают, а толку, что вот один вошел, постоянно так, вы не бойтесь, это просто он репетирует, он еще в театре играет вечерами, вот, в театре про тюрьму, он сейчас порепетирует и выйдет, он видит, что вы испугались, довольный сразу. Вот, то есть, да, павлин действительно, птица, скажем так, какая-то, вот, несмотря на свой размер...
0: Весьма тупая, я
1: да,
0: бы сказала.
1: Да, да.
0: А вот крик, вы слышали этот дурной, совершенно кошачий крик? Идешь вечером по зоопарку, кошки орут на душе. Но это не кошки, это павлины, которым делать нечего.
1: Которым... То есть они ночами, типа, больше орут?
0: Ну, у них на закате такая вообще вечерняя песня. Совершенно омерзительные, душераздирающие крики, как будто вот кошку терроризируют какие-то злые подростки.
1: А скажите, кстати, вот многие наши наверняка радиослушатели, может быть, этого не знают. Вот павлины орут вообще от балды, когда хотят, или только в брачный период? И кто у них орет, мужчина или женщина? Или они так бы вообще совместное у них творчество в плане? Вот.
0: Нет, ну вообще у всех птиц, как правило, подает, так сказать, красивый голос мужчина. И мужчины там или разбираются между собой, собственно, зачем вообще голос подавать, или показывают самкам, какие они из себя красивые, умные, чудесные, прельщают всячески женщин к себе. Угу. Вот. Так что подает голос исключительно мужчина. Ну, естественно, у него там существуют какие-то потребности, там, территорию свою обозначить, что вот он здесь такой, правда, вокруг, в общем-то, павлинов больше нет, но все равно надо так. Мало ли, вдруг появится. Угу. Вот. Ну, кроме того, помните, они у нас сидели с индюками. Ну, конечно, перед индюком тоже обязательно надо повыделываться.
1: А вот, кстати, такой вопрос. Наверняка сейчас многие наши радиослушатели, которые находятся в грудничковом возрасте, ну, это я имею в виду, там, лет, может быть, там, от 15 до 20 где-то, да? Наверняка многие из них сейчас сразу всколыхнулись так и спросили у вас. Вот. А мне это передалось. Вот. Типа... А если, например, подерется павлин с индюком, кто победит?
0: Ох, индюк, он, конечно, помощнее. То есть там ноги серьезные, такое вообще. И тело в нем побольше. Но у павлина как-то вот авторитету больше. Так что тут не совсем вообще понятная такая получится история. Вот, ну, помнится, они у нас как-то относительно мирно уживались, так делили. Несмотря на то, что у нас маленькая достаточно площадь, они все-таки как-то так судорожно делили все-таки место.
1: Ну, для них это вообще противоестественно, скорее всего. Все-таки двое разных совершенно подвида.
0: Ну, индюк, вообще говоря, птица, ну, более или менее домашняя. Хотя, конечно, есть дикие индейки. Вот.
1: А есть еще, кстати, новая порода. Я недавно видел, индоутка называется. Ужас, адская птица.
0: Да.
1: Ужас.
0: Ой, что-то я слышала.
2: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет

0: 73,82 МГц.
1: И напоминаю вам, что у нас в гостях Алиса Таргопанова. Вот в первом часе как бы она сказала, что не имеет какого-то специального, дескать, образования биологического. Правильно я понял, да? Было так. Но мало то, в общем-то, этого, как бы, пусть вам это, вас это не смущает. Дело в том, что, несмотря на свои вот, как бы, вот эти слова, сказанные в первом часе, тем не менее, Алиса является ведущим орнитологом московского зоопарка. Это не слабая должность. Конечно, на 600-м Мерседесе шофером она не ездит, но все равно это ведущий орнитолог. И, мало того, она заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы». Ежемесячно, по-моему, этот журнал выходит. И автор книги, известной книги, которая называется «Они должны жить». Это там птичка такая, слева вверху нарисована птичка. Вот вы увидите слева вверху птичка. Это, значит, книга Алисы Таргопановой. Вот. И поэтому человек вполне, в общем-то, компетентный. И как бы закончили мы наш разговор об... о птицах на индюках, индоутках и прочих вот этих, в принципе, мало, по-моему, относящихся все-таки к птицам, птицах. И я хочу сразу так прям вплотную-таки перейти к московскому зоопарку. Вот вы, поскольку главный орнитолог, то, если это, конечно, не засекреченная информация, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, сколько вообще видов птиц в этом зоопарке. Ну, не общая численность, это мы потом тоже обговорим, а сколько всего видов. Я не считаю приблудших ворон, вот в этой, по-моему, в 9-й клетке, которые там так и выросли и поселились, а именно таких, которые в списке есть. И есть ли какой-то журнал у чего-то птиц? Как вообще все это там у вас устроено?
2: У меня настолько много журналов учета, что вот сейчас прямо так сразу... Ну вот если что-нибудь конкретное, а вот сразу всех давно не считала. Они плодятся, размножаются, прилетают, улетают. Ну примерно как-то так. Что-то, конечно, роятся какие-то у меня числа в голове. Вот. Ну, может быть, там... поконкретнее что-нибудь там. Ну, можно там про хищных птиц, там можно там про уточек, про каких-нибудь, там или там, ну, про журавлей, например.
3: А скажите, вообще у вас есть вот свой любимый вид птиц, которым вы занимаетесь, или с которым связана непосредственно ваша специализация?
2: Ну, моя такая давняя любовь еще с очень молодых ногтей, это такая бразильская курица под названием Галалицигокка. Такая черная, толстая, чудесная курица с такими курчавыми перьями на голове. Очень общительная, такая, ну, очень разговорчивая, ну, в своем роде. Вот. И в достаточно юном возрасте совершенно так чудесно там общаешься, там чем-то кормишь, там прыгает по плечам, по голове, что-то такое очень уютное там говорит. Вот. Ну и уже во взрослом возрасте также поддерживает такую собственную репутацию чудесную. Вот. Как-то так. Очень приятно просто так, проходя мимо так, подходишь там гоченько так. Ой-ой-ой, там сразу там свой хохол поднимает сразу. То есть вот как-то эмоциональное проявление вот в таком, в общем-то, ну, может быть, не очень интеллектуальном теле. Как-то так, что-то родное в этом, такое какое-то близкое такое, ну...
1: А они вообще, вот эти курицы, извините меня, они вообще летают, или они только ходят, как обычные куры, и могут там перелететь, типа там насест и упасть?
2: Нет, ну, конечно, они...
1: То есть летучие, типа?
2: Ну, в принципе, в природе они, ну, так, я не могу сказать, что вот они прям могут перелететь там через Индийский океан. И, в принципе, они, всякие их родственники, они такие курицы, в общем-то, сорные. Они там любят в лесу где-нибудь рыться. Они любят перелетать с дерева на дерево. Но вот когда кончаются деревья и нужно лететь к следующему лесному массиву, они, конечно, напрягаются. И все-таки вот летят. Ну, я не могу сказать, что это, наверное, их любимое занятие. Ну, могут, конечно, если вот очень надо.
1: А скажите, пожалуйста, вот когда вы устроились на работу в московский зоопарк, собственно, вот первая клетка, в которую вы вошли, была с каким видом птиц?
2: Ну, вы меня как-то так погружаете вообще в давние сентиментальные какие-то времена. Ну, возможно, это были... Ну, или это были утки, или гуси, или фазаны. Вот что-то такое, наверное, я бы сказала, одно из трех, но как бы точный ответ теряется где-то во мраке веков.
1: А вообще, вот как бы есть у вас сейчас в данное время какой-то тип клетки, в которой вам заходить боязно? Ну, вот типа, прям вот как-то ну, не хотелось бы туда заходить. Вот у вас там есть, если пройти вдаль туда, то по правую сторону такая птица с желтым таким клювом здоровым, она ходит по земле, типа коршун, и прямо она подходит к решетке. Я видел один дядька, прям она у нее за штанину порвала. Ну, за штанину схватила.
2: Ну, за дело, видать, порвала. Вообще, я уважаю, когда птицы каким-то образом так вот дают понять посетителям, что, в общем-то, посетители своим поддразниванием, ну, надоели, ну, достали. Ну, сколько можно пытаться обратить на себя внимание? Сидит себе птица. И круглый день вообще с утра до вечера идут, идут, все дразнят, все тыкают палками. Ну вот вы себя поставьте на место птицы. Сколько вообще, ну как вообще можно вытерпеть все это? Естественно, когда попадается какой-то очень доставучий деятель, и птице удается что-нибудь такое гнусное сделать, ну, я могу только радоваться, честно говоря.
1: Ну, вот. А вот все-таки насчет.
2: Да, а в ответ на, собственно, ваш вопрос, есть у нас, да, там такие вольеры с хищными птицами, достаточно большой по площади. И сидят там все эти птицы по палкам, по полкам по своим. Так заходишь, и вот непонятно, что же тебя ждет. Потому что один вот мой знакомый, работавший вот именно с хищными птицами, зашел так это, ну, как-то неосторожно, не посмотрел вокруг, там особенно наверх. И, помните, хоккеанская орлица слетела ему на голову, и давай, ну, там разбираться с его головой. Вот. Ну, клюв у нее такой мощный, сантиметров, наверное, так 10 будет в длину. Ну, и такой очень, вот так вот, специально не заострить так. Очень надо долго. Вот. И парень долго, где-то, наверное, я думаю, я помню, недели, по-моему, 2 или 3 ходил там с повязкой. Потом непосредственно по прецеденту выдали строительные каски, такие рыжие, с надписью «Строитель». И все, в общем-то, желавшие заходили, ну, и до сих пор заходят в клетки с хищными птицами именно в таких головных уборах.
1: Я вот как раз хотел спросить, почему у вас вот в рюкзачке каска лежит, думаю, может, как-то случайно нашли. Теперь вот получил сразу вопрос на ответ.
2: Нет,
1: это... То есть, в принципе, поклёвы каким-то образом все-таки случаются. Вот. А скажите, пожалуйста, вот были ли серьезные какие-то вообще случаи вот, нанесения поклёвов и увечий работникам зоопарка именно птицами? Ну, вот это мы не считаем, там пару волос мы там выдрали, череп немножко пробили. А вот какие-то совсем такие серьезные, когда...
3: Заклевали насмерть.
1: Ну, предположим, да. Ну, мы можем за всю историю зоопарка вспомнить.
2: Я могу припомнить, когда вот слон человека придавил, было дело на моей памяти. А вот насчет того, что птицы, они все-таки не настолько, наверное, опасны для человека, чтобы... Ну, или, может быть, орнитологи просто такие ловкие подбираются, что все-таки уносят ноги. Вот. Ну, был, конечно, прецедент у нас, когда я работала с журавлями. Одной моей сотруднице очень так серьезно повредили ногу. Ну, все-таки клюв-то такой не слабый. Там...
1: Как копье.
2: Ну да, но птица вот повыше меня будет, 1.70 метра ростом.
1: Я Кстати, я еще хочу сказать, и... там нашим радиослушателям, те, кто не знает, у журавля в носу дырка сквозная. Вот можно прямо, но, вот, если он встанет на краю поляни, то через ноздрю всю поляну видно. Я сам видел, правда, у него сквозная дырка. Он, кстати, если ему клюв зажать вот так вот это место, да, там воду окунуть, он вдохнет и прям сразу напьется, ну, воды. У него, потому что ноздри же напрямую с клювом, но не как у всех птиц ближе к голове, а у него прям в клюве.
2: Да.
1: То есть, вот, в принципе, там дырки идут. И, кстати, такое очень свирепое животное. То есть, в принципе, поклёв состоялся серьезный, даже прокол, да?
2: Ну, да. Дама где-то неделю не ходила на работу, сидела на больничном, там хромала жестоко.
1: А скажите, вот, в принципе... По степени как-то, ну, там вот известно, у собак бывает, да, там одна собака, она типа куснет, отбежит, там бультерьер, он типа зажевывает, да, еще кто-то там еще как-то. Вот как-то различаются у вас птицы по методу поклева, там, ну, кто-то поклев, зажим, потому что я помню в детстве один раз подобрал воробья, и когда я его там, типа, что-то уже мне показалось, что мы друг друга полюбили, вот, я его взял, значит, в руку, он мне вцепился прям в палец, вот не клюнул, а прям вцепился и висел, как сопля на пальце, я вот тряс пальцем, он висел прям там, вот, я его прям так в окно и стряхнул, улетел туда, родимый, да. Вот, собственно, как-то у вас, а чисто с профессиональной, меня это удивило, что вот воробей так себя повел.
2: Ну, а, собственно, почему бы ему так себя не повести? У вас возникло впечатление, что вы уже друзья. Но вы, собственно, не справились у воробья лично. У него, вероятно, подобное впечатление не возникло. Вот. И, ну, вот, вот даже если брать, например, тех же самых журавлей, там совершенно различные возможные варианты. Там, ну, даурские журавли, живущие, собственно, на Дальнем Востоке, твари весьма агрессивные и обязательно метящие, или там, где у вас там глаза находятся, значит, или где у вас там ноги. Была у меня даже парочка знакомая, которая, он занимался головой, она ногами. И вот так вот, зайдешь летом, там шорты, вьетнамки, ну, все понятно. И уже выходишь, кровоподтеки совершенно неизбежны.
1: То есть они вот сами напрыгивают прям, да?
2: Да, они...
1: Но у них, вот скажите, вот журавли все-таки, я так понял, это поклев такой. Ну, то есть в смысле удара вот колющий, да? То есть как они...
2: Они могут еще и ногами очень здорово царапаться, весьма неприятно. Вот. Могут бить там, ну, вот сухожилия там могут перебить там. Могут, ну, в глаз, если желаете, подставить. Вот. А, собственно, ну, конечно, фазанов я не могу причислить к каким-то опасным птицам, хотя тоже мне садились пару раз на голову. Ну, это так, в общем, достаточно игрушечное все-таки. Вот. А, ну, хищные птицы — это самое такое серьезное и самое опасное явление, бесспорно. Вот. И от них, в общем-то, самое серьезное можно ожидать — получить телесные повреждения. Например, ну, я бы все-таки, наверное, остановилась вот на выше проведенном случае, когда парню расклевали достаточно серьезную голову, то есть ему там, по-моему, даже зашивали кожу на черепе. Вот, потому что именно сама форма клюва, загнутая с очень острым концом, приспособленная для того, чтобы рвать мясо, она очень здорово подходит для того, чтобы рвать то, что находится, например, на голове или в любом другом месте у человека.
1: Угу. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка многие наши радиослушатели, там, ну, кто выпив, кто пыхнув, кто еще чего, они сейчас так типа запали. Да я бы сейчас этому, если бы он мне на голову сел, я бы ему махнул раз колотушку, и он бы и свалился в кусты со своим клювом. Вот скажите, насколько реально отбиться человеку от хищной большой птицы? Вот неужели этот молодой человек, которому расклевали голову, не мог там люто ей дать там промеж глаз?
2: Ну, понимаете, если вы встречаетесь где-то там в каньоне, не знаю, там, в диких условиях, и у вас идет борьба за жизнь, это совершенно один клинкор. И тут вы применяете все свои вообще силы, возможности, ужимки и прыжки осуществляете для того, чтобы там, грубо говоря, остаться в живых. Вот. А здесь, в общем-то, у нас несколько другая ситуация. Здесь вроде бы как мы на службе у птиц, и, в общем-то, в некотором роде их капризы должны выполняться в первую очередь. Но, конечно, когда речь идет о жизни человека, тут уже, ну, там, можно каким-то образом там, серьезно повредить птицу. А в данном случае, в общем-то, человек был все-таки заинтересован в том, чтобы птица осталась, ну, достаточно цела, жива и здорова, потому что потом ему же, в общем-то, заниматься выхаживанием птицы, если бы он ей как-то повредил.
1: А скажите, вот такой тоже вопрос, несколько прикладного, я бы сказал, да, характера. Вот самая дорогая птица в московском зоопарке по деньгам – это кто? Ну, где она сидит, можете не говорить, но есть же такая самая-самая дорогая, которая стоит очень дорого и которую охраняет два милиционера, например.
2: Ну, собственно, цена очень сильно зависит от степени краснокнижности, я бы так выразилась. Но существуют птицы, которых достаточно много. Ну, например, там, ну, вороны, да, там, голуби, там, да, воробьи. А существуют птицы, которых вообще по всем, ну, на всем земном шаре, ну, не так-то много. И они заносятся в Красную книгу. Ну, там существуют разные степени этой краснокнижности, там, кого совсем мало, кого там побольше. Вот. И вот самые такие редкие птицы, они, в общем-то, и очень дороги. Именно за счет того, что их мало. Вот. То есть, конечно, там, ну, есть достаточно там редкие там те же хищные виды. Есть редкие утки, там, казарки, есть, ну, вот очень действительно редкие и размножающиеся там краснозобые казарки, предположим. Они стоят там что-то в тысячах долларов, там какие-то вообще страшные суммы совершенно. То есть я даже, ну, у нас все это через бухгалтерию проходит, в общем-то, я конкретно с деньгами не связана. Вот.
1: То есть... А они там, типа, вот их несколько таких тысяч долларовых бегает. Ну, прям вот они бегают. И, то есть я просто почему как-то вот, в принципе, зоопарк конкретно вот, ну, понятно, что к медведю только дурак полезет, да, там туда вот просто там с палкой даже или еще что-то. Вот, а птицы, на мой взгляд, достаточно не защищены там в зоопарке вообще от проникновения каких-то внешних там раздражителей. Вот как бы делается все-таки различие какое-то между охраной, например, тех же ворон, которые там водятся, и охраной вот этих вот краснозобых.
2: Казарок.
1: Да.
2: Ну, я, наверное, не сказала бы, что как-то очень сильно делается различие, но существует там каким-то образом такая сконструированная вольера, в которую, ну, при желании, в общем-то, в любую клетку, в любую вольеру можно пролезть, если там иметь какой-нибудь, я не знаю, там автоген, разводной ключ. В общем-то, можно пролезть хоть даже, наверное, в Белый дом. Вот. То есть, ну, в принципиально, наверное, невозможно все-таки защититься от похитителя, который очень хочет нечто похитить. Другое, вот что менее еще приятно, это бывают такие совершенно бессмысленные случаи хулиганства. Как, например, я помню, года два назад какие-то пьяные сволочи залезли к пеликанам и забили единственного красноклювого пеликана вообще, ну, во всем Советском Союзе был единственный красноклювый пеликан у нас. Они его забили палками, ну, птица достаточно беззащитная против нескольких пьяных мужиков. Вот они его зажали и совершенно вообще измочали, то есть, когда его принесли там в эту лабораторию, уже в качестве трупа, там не было ни одной целой кости. Вот. То есть, вот такая...
1: Ну, это какие-то, видимо, груднички, то есть, вот там лет по 20 такие, типа...
2: Ну, я, честно говоря, не помню, но вот сам такой вандализм и полная бессмысленность меня как-то жутко огорчило. Вот. Я могу понять, когда воруют там гуся на жаркое. Это я еще как-то могу понять. Хотя, в общем...
1: А были такие случаи тоже?
2: Ну да, как-то утащили. Идут мужики, несут гуся ночью. Там к ним стража порядка. Вы, собственно, что делаете? Да гуся несем. Да посадите его лучше обратно. Ну, посадили, конечно. Может, потом опять поймали.
1: А скажите, вот еще такой момент у меня тут назрел в голове. Вот, скажем, ну, если взять пражский зоопарк, да? Доводилось вам быть?
2: Вот в берлинском доводилось... Про пражский только так, наслышано несколько.
1: В общем, смысл в том, что там как бы вообще кормить птиц, ну, не то, что не положено, там это никому не придет в голову. Ну, поскольку я сам тоже очень уважаемый, как вы знаете, орнитолог, да, в этой, конечно, стране, да, я как бы не могу пройти равнодушно мимо просящих клювиков и ротиков. Я всегда беру с собой какой-нибудь деликатес, причем предварительно пробую его на себе, не скрою, если у меня там не пропоносит или что-то, я смело несу его пернатому двуногому другу. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот когда я в Праге как-то вот, мне никто ничего не говорил, но на меня смотрели как-то, скажем, на пигмея в «Шевроле», скажем так. Ну, не, да, косом. Но это даже, может быть, мягко сказано. А вот, скажем, у нас здесь, я просто, ну, прям скажу, может быть, грешил. Вот, прям с батоном я приходил, ну, свежим батоном, прям всех птичек щедро одаривал, понимая, что, может быть, как бы это я со свежим батоном, а какой-то грудник придет там спецом, там какую-нибудь гадость утрванет, да? Вот каким-то образом производится, да, контроля в совке никакого. То есть там-то понятно, вот в пражском зоопарке там как бы контроль внутри у посетителей, они понимают, да, что это их общее достояние. Вот. А у нас, поскольку, в общем-то, 80% населения — это грудники, то очень сложно как-то полагаться на их внутренние какие-то там дисциплины. Вот. Каким-то образом производится ли борьба вот с этим бесконтрольным кормлением, и правильно ли, что вот бытует такое мнение среди простых, скажем, любителей птиц, что вот птица, сколько ей не да, она все сожрет. Ну, то есть батон, да, она его сожрет и может прям и сдохнуть тут же. Вот перекормят, так бывало, их, они и подыхают. Насколько это все взаимосвязано?
2: Да, в общем-то, в природе все взаимосвязано. А, ну, вот насчет культуры, я, в общем, даже не знаю, как бы с чего начать. Культура у нас не рожна. Это действительно так. Вот. Но, с другой стороны, вот стоять около каждой клетки и упорно отваживать этих наших чудесных, любимых, сильно любимых посетителей от всяких гнусных действий, ну, это дело такое очень утомительное и, главное, ну, достаточно безрезультатное, потому что каждый... там 5 минут появляются новые и делают ту же самую, ну, очень деликатно сказать, нелепость. Если не просто какую-нибудь вредность и гнусность.
1: Ну, а то есть они-то как вот про себя думают, типа, раз птица жрет, значит, вот, типа, какие, дескать, говорят, сволочи, значит, ее тут не кормят.
2: Да,
1: значит,
2: да.
1: То есть насколько они-то правы по-своему, вот вы скажите,
2: это вас все слушаются. Это-то я слышала, что вот она просит, значит, ей голодно. Но я, в общем-то, как человек, имеющий некоторое психологическое знание, могу совершенно честно заявить, что птице еды в достаточной мере хватает. Но птице, как, в общем-то, всякое там думающее существо, ей не хватает общения. Поскольку в природе у нее много достаточно времени затрачивается на то, чтобы там искать себе корм, у нее уже может не возникать дефицит общения. А так как здесь ей приносят сразу, то, пардон, что же ей делать с утра-то и до вечера?
1: А вы же сказали, что ее посетители раздражают. Вот они там должны радоваться.
2: Вот, ну, вот в том-то и дело, что это такой, ну, я бы, может быть, сказала, парадокс некоторый. Но птица как-то... она, в общем-то, реагирует на этот стимул в виде посетителя. Но, в общем-то, она им интересуется, поскольку ну, там, ей там как-то там скучно, грустно, там, достало, ей это надоело, но потом, через некоторое время, ну, вот так она пореагировала, она насытилась этим вниманием, и, в общем-то, ей уже хватит. А посетители, естественно, все идут, идут, идут. То есть, ну, кроме того, вот посетителям, как они могут повзаимодействовать с птицей? Они же не могут туда зайти ее погладить. Даже если бы они туда зашли, птица, ну, убежит, скорее всего. Или бросится, или убежит.
1: А вот есть такие птицы, которые безропотно бы дали себя погладить вот у вас в зоопарке?
2: Ну,
1: ну, кроме, я имею в виду, больной или дохлый, естественно.
2: Нет, ну, есть некоторые ручные птицы, конечно. Но достаточно многие птицы... Ну, вот те птицы, которые из природы, они вообще очень дикие и страшно бьются об стенки, там, об дверки, обо всякие там. Вот. Ну, есть некоторые ручные птицы, которые сами там идут на взаимодействие, но, в общем-то, их не очень много. И, кроме того, в общем-то, ну, не всегда понятно, что от птицы ждать, если это там, ну, не курообразное, а нечто покрупнее. Характер туман вообще там.
1: Есть, а, кстати, вот заметен ли вот среди птиц какой-то индивидуализм, ну, вот в плане какой-то именно характер, вот там
2: конечно
1: живут, например, то есть у каждой все-таки свой нрав, там, да, такие вот.
2: Нет, ну там действительно существует. Ну, вот я просто помню, чудесная была такая семейка журавлей. Значит, такая женщина Куни, мужчина Хасан, японские журавли. И был у них ребенок. И вот у них лакомство мыши. Ну, обычные белые кормовые мыши.
1: А там, кстати, в зоопарке я видел, бегают обычные серые мыши и прямо воруют у птиц их жрачку.
2: Даже ну, и крысы, и кошки, собственно, воруют. Так что там воровство процветает. То есть вот мужчина, журавль, проявляет некоторое благородство. То есть то, что полагается, в общем-то, по штату ему, он отдает своему там сыну или дочери, там, кто из этого ребенка вырастет. То есть вот это вот удивительное качество, в общем-то, говорят, что альтруизм присущ только людям, однако вот нет. Mm-hmm. То есть вот птица отказывается, причем это было замечено, в общем-то, именно вот в этой паре мной, птица отказывается от своего вообще любимого лакомства ради своего ребенка. Ну, я... Вообще, он часто так попадал в, ну, в некоторый просак.
1: Там, может, он просто старенький уже был и не додумкивал, что-то не успевал?
2: Нет, нет. Это была такая молодая, в общем-то, очень такая здравая пара, чудесная вообще по характеру, по всем параметрам. Но вот такое в нем было удивительное благородство. Жена у него! Ей только дай. Она, в общем-то, у ребенка тоже увести может. То есть это не присуще всем птицам. Вот. А мужик, мы просто вообще потрясались его какому-то прирожденному благородству. Нам так очень... Там, ну, в пример приводили там своим, вот, там, ну, там, своим сотрудникам. Мужья. Ну да, там.
1: Федоту, вот я знаю тоже, он там прям подводили его, вот, который за медведем. То есть... А скажите, вот, не, в принципе, вот насчет такого характера птиц действительно заметно. Я помню, в ленинградском зоопарке уже, в питерском, я, значит, кормил страусов один. Я вот, кстати, потом мы поговорим о поле птиц, то есть, может быть, вы дадите совет как-то нашим радиослушателям. Ну, сейчас, вот один из них, значит, из страусов, он прям чуть ли там... на колени не встал передо мной за полбатона. А другой, короче, так ходил в стороне, отстраненно и гордо смотрел, типа, дескать, что это там уроды эти делают. И так он такой прям гордый был. И видно было, что ему хотелось. У него слюни текли. Кстати, насчет слюней. Там же в этом, в питерском зоопарке, существует видеосъемка, когда я кормил здорового коршуна хлебом. А он хлеб не хотел брать, и он на меня шипел. Прям вот шипел, и у него слюни текли, он меня съесть хотел. Я так врубился. Это, кстати, возможно или нет?
2: Ну, конечно, возможно.
1: То есть он думал, я добыча, типа. Правда? Правда?
2: Нет, ну, вообще совершенно непонятный тут вы высказываете совершенно непонятную претензию к коршуну. Какой это такой вот, ну, наезд, если выражаться нашим таким, ну, несколько сленговым человеческим языком. Коршун так это воспринимает. Что такое вообще? Приперся на мою территорию.
1: А я в клетку не лез.
2: Ну, но все равно, стоял, да. Все равно рядом. Как-то вот непонятно вообще, что здесь делает. И что-то от меня хочет. А я вообще тоже, может быть, от него что-нибудь хочу. То есть как-то, ну, захотел, наверное, так разобраться.
0: 73,82 МГц.
3: Мне хотелось бы немножко вот от практики и повседневной жизни зоопарка перейти все-таки к вашим научным разработкам и исследованиям. Насколько я знаю, у вас их очень много, и вот одна очень сильно нас с Александром заинтересовала. Это вопрос перелетов птиц. Ну, если хотите, вы начните рассказывать сами, а если у меня возникнут какие-то вопросы, я вам их задам. По-моему, тема очень интересная, и интересная всем без исключения, и, так сказать, всех волнующая.
1: Просто я еще, извиняюсь, что вступаю, сделаю некоторую перебью вас. Просто сиамский близнец, это тоже активный участник нашей программы. Хорошо, что сегодня здесь пока нет. Вы его не видели. Вот. Он очень так настойчиво втирал что-то, что они организовали центр по, так сказать, координации полета, направлении полетов птиц, поскольку, дескать, птицы очень глупые, сами давно не врубаются, куда лететь. В силу плохой экологии у них компасы все сбились, и вот их типа направляют. Ну, как бы, естественно, мы уважаем его, но если у вас что-то есть на это сказать, существует ли такой центр или его не существует?
2: Честно говоря, я не в курсе насчет существования конкретно такого центра. Я знаю, что существует такая любопытная организация Ассоциации зоопарков СНГ, которая, в общем-то, была создана достаточно недавно и занимается многими интересными научными разработками. Вот. Ну, отчасти, в общем-то, и люди из этой ассоциации принимали участие вот в разработке идеи насчет перелета. Ну, вот я сейчас так немножко конкретнее остановлюсь. Тут, в общем-то, и научный интерес, и некоторый такой экономический. Ну, я не могу сказать, что мы сейчас богато все живем. Подвиг нас на то, чтобы разработать такую вот интересную программу. Ну, у нас есть птицы, которые, в сущности, зимуют вот где-то так в районе того места, которое раньше называлось Республика Азербайджан, конкретно вот в Кош-Агачском заповеднике. И у нас существует вот группа пеликанов, которую мы ежегодно отправляем на зиму в Кош-Агачский заповедник. Также группа султанов.
1: В смысле, своим ходом?
2: Да.
3: Да тут даже интересный момент в том, что их организованно отправляют, а там их организованно встречают. Вот в чем тонкость.
2: Да, и вот группа фламинго. Причем, естественно, я не говорю, что это магия. Существуют такие факторы, как там эндокринологические перестройки у птиц. Существует очень важный фактор, как световой день, который является в некотором роде пусковым механизмом для отлета птиц. Но, в общем-то, мало того, у нас еще существует такая, в общем, достаточно любопытная разработка. Мы учитываем примерные рамки светового дня, когда птицам по природе, в общем-то, полагается лететь. Но у нас еще существует такая разработка, как специальная... такое вот музыкальное произведение, может быть, это можно так назвать, стимулирующее конкретно вот их отлет в определенные рамки для того, чтобы их могли адекватно встретить вот в этом самом Кош-Агачском заповеднике, потому что, существует там, естественно, определенный расчет там скорости полета, существуют там выясненные более-менее маршруты вот их пролетов. Вот. Но вот что интересно, ведь у людей, у птиц диапазон слышимых звуков достаточно сильно различается. То есть у нас есть общий диапазон слышимых звуков, но вот, например, инфракрасные звуки инфракрасного диапазона человек не может слышать. Но человек может их продуцировать с помощью некоторых там каких-то физических хитрых приборов. В общем, я в физику не очень вмешиваюсь, я мало в ней смысла. Вот. Но я знаю, что птицы очень тонко реагируют на вот инфракрасное звучание, и с помощью вот определенных таких музыкальных программ мы можем провоцировать вот группу, вот у нас есть кудрявые пеликаны, вот красные и розовые фламинго и султанки. Это у нас, в общем-то, экспериментальная группа. Уже 3 года мы... То есть, первый год там, конечно, в общем, не совсем все это получилось, даже как-то вспоминать неприятно. Вот. Но потом все вообще устроилось на удивление. То есть, вот западные коллеги сначала даже не верили. Вот. Но именно вот весь смысл, собственно, в том, что для птиц лететь на зимовку именно... Вот примерно в это место для них достаточно естественное место зимовки. А, собственно, почему они возвращаются к нам? Потому что они выросли в московском зоопарке, и для птиц совершенно характерно и естественно возвращаться на то место, где они выросли.
1: То есть вот где их вылупили там?
2: Да.
3: Угу. Да. А вот можно я еще задам, конечно, такой вопрос? Здесь интересно, что ведь их же ждут практически вот в какое-то конкретное время, там условно, с 3 до 5 дня вот эта группа птиц должна прилететь. А неужели не бывает никаких никогда задержек в пути, изменения скорости, травматизма?
2: Нет, конечно, бывают катаклизмы, бывают совершенно... такие достаточно неприятные истории. То есть вот самая неприятная история, не связанная с нашим экспериментом, а то, что я так знаю, что где-то в начале 70-х годов вся московская популяция ласточек по пути из Африки в Москву была застигнута жестоким вообще там штормом-ураганом и, в общем, погибло. Собственно, почему сейчас в Москве ласточек вы так с трудом можете наблюдать?
1: А еще, кстати, пропали снегири. Я не имею в виду нашего друга Валентина Снегиря. То есть он всегда обижается так, кому упоминаем. Но их мало. Вот снегирей, синиц стало очень мало.
2: Тут, конечно, еще там всяческая экология. Это все в грязное, в общем-то, время. В экологическом смысле мы с вами живем. Но если говорить обо всяких возможных таких природных явлениях метеорологических, никто их не может предугадать, ни мы, ни птицы. И тут, конечно, возможны сбои. Потому что, например, если птицы летят в очень какую-то пасмурную, такую дождливую, туманную погоду, то они, в принципе, так могут сбиваться, там, предположим, там, лететь на маяк на какой-нибудь ближайший, потому что это единственное, что вообще радует их взгляд. Какое-то светлое пятно во всем этом мареве мерзостном. И, в общем-то, могут там даже разбиваться там.
1: Прям целой стаей?
2: Ну, в некоторых печальных случаях существуют такие вот моменты в истории, когда они там разбивались там тысячами.
3: Вот. Но и все-таки возвращаются в нужное время. Вернее, да. Прилетают.
2: Ну, то есть я не могу, конечно, сказать, что это с точностью до часа, но вот где-то в масштабе суток, как правило, они добираются. Потому что, ну, редко бывают какие-то там, ну, смерчи, ураганы, это все-таки, в общем-то.
3: А вот вашу еще научную группу пытались обвинить в некой вот корысти, связанной с вашим экспериментом. Дело все в том, что, ну, птички летят, птички, они как бы вот не певчие, достаточно крупные, поэтому им на ноги там или на хвостик, или на шейку можно привешивать своего рода посылочки или конвертики и переправлять.
1: Пакетики с кокаинчиком.
3: Вот о том как раз и шла речь. И переправлять из одного места в другое, минуя все таможни и все, так сказать, полиции. Вот правда ли это и насколько это реальность?
2: Нет, ну, мы, конечно, там...
1: Мосточек, может, ласточек отловила другая группировка?
2: Я, конечно, не могу сказать, что мы прям вот настолько меркантильны, что мы этим каким-то серьезные научные эксперименты ставим с такой вот какой-то конкретной такой прагматической целью. Но другое дело, что, конечно, Азербайджан такой чудесный, теплый, славный вообще край, и много там чего растет. Вот. И как бы какую-нибудь весточку, например, там наши азербайджанские друзья нам могут передать, и там какой-нибудь, там, не знаю, там гостиница, там к празднику весны, предположим, с прилетом птиц. Вот, но я не скажу, что вот прям это был какой-то там нашей серьезной глобальной целью. В общем-то, это так, какая-то пришла случайно эта идея, и, в общем-то, это сейчас, ну, на уровне каких-то таких, ну, маленьких сюрпризов что-то такое существует, но никакого там планомерного бизнеса на этом мы совершенно не строим, а это, в общем-то, подлая ложь.
3: То есть это просто коллеги обмениваются такими любезностями, приятными,
2: ну, приятными. Да, какими-то там, ну, вот, подарочками, там, ну, что-то такое, в общем, достаточно мелкого плана.
1: А скажите, вот все-таки наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задали себе вопрос, а в чисто прикладном смысле, вот, мне, например, очень интересно, вот передо мной там небольшого размера птица, да, ну, относительно небольшого, куда и что можно привязать, она же тоже живая, она типа может перегрызть, ногой стряхнуть, или ее там друзья, когда они прилетят, сядут и там ее, например, там подружка или там бойфренд возьмет и отгрызет эту штуку. То есть куда им обычно привязывают вот, что какие-то посылочки? Но это я так, если вы не хотите как бы разглашать тайну, то не разглашайте. Ну, просто мне кажется, интересно бы это было.
2: Но существует такая система кольцевания птиц, как известно. Вот. Ну, это вообще для... Ну, это такое маленькое такое предисловие. Вообще, эта система, собственно, была изобретена для выяснения как раз вот миграции птиц. То есть отлавливается птица, надевается ей на ногу кольцо, и птица дальше летит. И вот дальше в каком-то... Да, а на кольце, соответственно, какой-то там идет там номер и примерно место, там, ну, там, МГУ, предположим, там, или Московский зоопарк, там номер такой-то. Вот. И, соответственно, потом, когда эта птица попадает кому-то в руки, или опять ее кто-то отлавливает, это кольцо посылается вот в это вот место, где оно было надето, и таким образом собирается информация о там, миграциях пернатых. Вот. Ну и, соответственно, ну, там, где это вот алюминиевое кольцо, в принципе, можно к нему что-нибудь такое приторочить.
3: Но или как... даже вовнутрь.
2: Да, но вот в том-то и дело, что если как-то это серьезно использовать, то должны быть какие-то такие, ну, производственные масштабы. А для птиц это достаточно, ну, я бы сказала, неудобно.
1: Ну, в общем, да, противоестественно, как вот наручники, например, человеку.
2: Ну, да.
1: А скажите, Алиса, вот просто многие наши радиослушатели часто звонят и спрашивают, вот какая наиболее распространенная болезнь у птиц? Ну, вот на примере только вашего зоопарка. Ну, и есть ли у них, вы уж извините за такой, может быть, несколько нескромный, я бы сказал, вопрос, наверняка он тоже многих интересует, есть ли у птиц аналоги нашего там сифилиса или прочих вот таких болезней, передающихся половым путем?
2: Ой, это, тут вы меня, конечно, озадачили. Вот насчет венерических заболеваний у птиц, что-то я, наверное, не припомню. Вот, но... Ну, если брать обычные, там, конечно, это аспергиллез, там какой-то туберкулез, ну, всякие такие, там, ну, сальмонеллез, наверное, редко, но тоже есть. Ну, в общем, достаточно всякие такие гадкие вещи. Причем вот что печально с птицами, если брать. У птиц настолько хрупкий организм, что болезнь достаточно быстро им овладевает.
1: И... А, маленькая сама птица.
2: Да. Ну, даже если птица большая. То есть, когда уже видно, что птица заболела, а какой-то признак, в общем-то, самый такой элементарный. У птицы всегда такое гладкое, чистое оперение. Она постоянно чистится. То есть, вот, ну, очень часто это делает там все перья вообще один к одному, там все эти бороздочки на перьях.
1: Это значит, что она болеет?
2: Нет, это значит, что она вот в здравом, ну, в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нету сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметив, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
1: А скажите, вот еще такой вопрос, какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду, там, какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические, или вот там, ну, вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков, обо всем этом мы рассказывали, вот, а в зоопарке, каким, ну, есть ли так, делают ли птицам уколы, и вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
2: Нет, ну, конечно, и уколы делают.
1: А куда? В какое, извините, место?
2: В мышцу. Ну, например, вот в бедро. Да.
1: А попугайчику, ну, маленькому тоже? И могут любой птице делать?
2: Нет, ну, внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
1: Так у нее иголка-то, вот она здоровая, у нее нога-то размером.
2: А иголки тоже маленькие бывают.
1: То есть вообще микроиголочки?
2: Нет, ну, там совсем маленькие, там, какие-нибудь шприцы, ну, все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то... приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить какой-то там четверть грамма лекарства, потому что...
1: Ну, передозировка, что ли?
2: Да, обычные лекарства исчисляются там на килограмм живого веса. Если птица весит там 540 грамм, то там какую-то это 1/8 там грамма, там как-то вот с этим, в общем-то, могут быть проблемы, и могут быть печальные там передозировки. То есть, если не дозировка никакого действия, а передозировка — это смерть. Тут это, ну, в общем-то, проблема.
3: А вы просили вам напомнить, что ровно в 2, мы, правда, немножко задержались, птицам, которых вы оставили у радиоприемника, пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
2: Да, ну это был такой задуман некоторый, может быть, эксперимент. Ну, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация, правда. Я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
1: Нет, ну, наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут животные шевелиться, но их же отличить элементарно от птиц.
2: Да. Еще такой, вот, собственно, интересный момент, что Ну вот если обращаться к таким эзотерическим всяческим наукам о метампсихозе, ну, о переселении душ, то, ну, в общем-то, есть версия, что если какие-то люди совершенно явно впадут в сонливость, ну или просто заснут после, ну, вот, после того, как я там произведу эту установку, то, в общем-то, есть основания подозревать, что в прошлой жизни они были птицами или как-то были связаны, ну, в общем-то, с животным миром, причем, ну, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит, итак, мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете. Совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы, вполне возможно, пообщаемся с вами по телефону. Вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня как среди толпы на улице или, может быть, дома

0: это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот, это да. Нужно пройти, ну, как раз сейчас.
0: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну, вот существуют люди. Ну, вот, если человек вот не просто он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то, ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Ну, это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птицы и мы» там еще была ваша статья на эту тему, ну, как бы с таким предисловием, что, дескать, конечно, никак это невозможно проверить, и все это на уровне гипотезы и предположения. Там вот, ну, мне запомнилось, что речь шла о частом смаргивании. То есть примерно 8 где-то смаргиваний в 10 секунд.
0: Ну, как сказать, у птиц там несколько другая система вообще всей этой регуляции глазной, чем у человека. Ну вот я, собственно, уже упоминала там про это третье веко. Вот. И там действительно необходимо постоянно увлажнять, собственно, ну, сам глаз, для того, чтобы он отменно функционировал. Потому что для птиц совершенно необходимым и, наверное, главным органом вот в ориентировке служит именно глаз, в общем-то, функция зрения для них. То есть, ну, больше там, может быть, даже там, чем для человека, я бы так сказала. Потому что, ну, там, слух, ну, в общем-то, у каждого живого существа какие-то эти анализаторные системы все каким-то образом затронуты.
1: А скажите, пожалуйста, Алиса, вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас, ну и вообще в полжизни вот до вашего появления здесь у нас пребывали в недоумении. Вот, ну, многие покупали себе птиц, там, канареек, там, всяких, да, попугаев, и, как правило, ну, существуют какие-то общие такие, в общем, базитические рамки определения пола птицы. А, ну, там, типа, клювик желтый, клювик синий, поет, не поет, да. А вот вы, например, можете, вот только из яйца вылез вот он, да, вы можете взять его и прям сказать, типа, мальчик это или девочка. Есть какие-то вот методы определить пол птицы любой породы, совершенно действующие безотказно?
0: Ну, он действует безотказно, но я бы не сказала, что это очень приятно и безболезненно, собственно говоря.
1: То есть для птицы?
0: Ну, да, ну, то есть совершенно элементарный способ залезть, ну, грубо говоря, во внутренности, ну, не совсем, конечно, во внутренности, но и посмотреть, чего там у нее расположено. Или эти самые там яичники, или там эти семенники, ну, совершенно такие физиологические подробности.
1: То есть, подождите, я извиняюсь.
0: Лапароскопия, так это называется, то есть, ну, там выворачивается у них эта клака, и как бы все это дело смотрится и выясняется. Но это такой достаточно болезненный процесс.
1: А и вот вообще этим приходится часто заниматься в зоопарке? Ну, видимо, идет же обмен между зоопарками мира разными, там, например, самцов, например, такой-то птицы больше здесь, а там их меньше. Значит, они делают заказ, типа, какой-то, там, как-то, чтобы их не обмануть. То есть приходится, наверное, выявлять пол птицы.
0: Или... Ну, по возможности, там, где это реально, стараются все-таки по поведению, по всяким внешним признакам, ну, в большинстве случаев это все-таки можно сделать, именно там вот сообразуясь там с какой-то там песней, с взаимоотношениями, потому что, ну, как правило, там самец там проявляет себя таким гордым начальником, серёт всех окружающих там, ну, женщины так достаточно тихо и скромно себя ведут. Хотя, конечно, везде есть ну,

0: странности. То есть там случаются, например, такие удивительные моменты, как формирование гомосексуальных пар у птиц. Mm-hmm. То есть они там друг друга любят, там чистят друг другу перышки, там даже спариваются. Но вот почему-то яиц не несут. Что же такое? Как бы вот, ну, удивляются. Что-то не так. Потом, в общем, так, все-таки занимаются выяснением. И...
1: А у барышень есть такие моменты? У птичек,
0: вот,
1: я имею в виду.
0: У барышень, честно говоря, я не сталкивалась с подобным проявлением у барышень. Скорее всего, потому что, ну, они достаточно, ну, они гораздо пассивнее. И, ну, как бы, они, вероятно, ждут какого-то проявления внимания к себе. А вот у нас были два бородача, ну, такие большие, совершенно красивые, хищные птицы. Вот, такие орлы с маленькой такой чудесной беленькой бородкой под клювом. Собственно, и с красным такими, ну, как бы очками. В общем, ну, собственно, за эту бородку они и бородачи. И вот у них действительно была долго, очень, очень долго считали, что это семейная пара. Но, правда, потом выяснилось, что, в общем, потомство от них ждать очень сомнительно.
2: Простите, а вот я тут вмешаюсь, поскольку да-да, здесь перед программой очень интересная была сцена. В кружок собрались все наши референты вокруг Алисы. И единственный вопрос, который почему-то их всех волновал, был вот вопрос по поводу яиц. Ведь не из всех же яиц, спрашивали они, вылупляются птенцы. Почему вот так происходит?
1: Ну, то есть вот говорят, что, скажем, если взять деревенские вот эти расклады, то есть там вот петух, там курица, да, то вот те яйца, которые, скажем, покупаются вот в диете, вот здесь за углом на всю радиостанцию утренним референтом, вот, они так называемые неоплодотворенные яйца, то есть что птицы несутся и в холостую, это у них физиологический процесс.
0: Да, это действительно у них вот такая нормальная, совершенно нормальный физиологический процесс. Они несут яйца. Несут они себе, несут. Есть петух. Оплодотворяет он курицу. Она несет яйца с, возможно, ну, с зародышем, который может развиться аж даже в целую цыпленка, ну и так далее. А если петуха нет, то курица все равно существует, ну, потребность их нести. Ну, так как природа, в общем-то, определила такую необходимость. Вот. Угу. Но то же самое, что у женщины каждый месяц происходит там это отторжение.
1: Да, я вот хотел сравнить с этим, но потом подумал, что вдруг наши радиослушатели...
2: А это так?
1: Ну, это так оно и есть, да, вот эти холостые яйца, это те же пироги. Ну, мы все понимаем, что мы имеем в виду.
0: Ну, конечно.
1: А вот хотелось еще-то спросить, то есть как бы вернувшись в некотором роде к извращениям сексуальным между птицами. Вот, как вы говорили, гомосексуальные пары у них там образуются... А вот случалось ли в зоопарке, например, что какой-нибудь голубь возьмет да напрыгнет на страуса? Ну, это утрированный же голубь на страуса.
2: Или наоборот, страус на голубя.
1: Да, вот какие-то такие моменты. То есть, как вы вообще считаете, то есть я вот сразу углублюсь, может быть, несколько, как вы считаете, вот птицы разных пород относятся друг к другу как к птицам, ну, вот как мы, например, видим, идет, скажем, человек негроидной расы, мы видим, негр идет, ну, и тоже человек. Либо они относятся друг к другу, как, скажем, мы к собаке. Ну, вот собака там и собака. Вот как у вас ваши соображения и исследования, что показывали?
0: Ну, как вам сказать? Вот я сталкивалась не единожды с тем, что птица запечатлевается на человека и воспринимает человека собственным половым партнером, там такует, изображает из себя там страстную любовь, там всякое там засовывание лакомств разных в ухо в плане вот, ну, или там, ну, или там куда-нибудь, как бы в плане проявления собственной благосклонности. А, но это именно происходит из-за типично птичьего такого явления, как импринтинг, поскольку у птицы, вот свежеродившейся, существует такой достаточно недолгий период в самом начале жизни, когда она воспринимает того, кто за ней, так сказать, ухаживает как родителя, независимо от того, кто это есть. Если это оказывается человек, то совершенно конкретно и железно далее человек воспринимается как родитель. Вот. Собственно, вот почему происходят такие странные некоторые впечатления. А вот насчет восприятия как-то близко других птиц, ну, я думаю, конечно, они воспринимают друг друга, ну, достаточно близко. Ну, вследствие того, что они вынуждены жить вместе. Ну, и в природе они там каким-то образом взаимодействуют со своими сородичами. Вот, у них там, ну, бывают какие-то скандальные выяснения отношений.
1: Там... С другими сортами, то есть
0: да, породами. С другими видами. Там они друг другу устраивают трёпки, там какие-то игрища. То есть это достаточно интересно наблюдать. Помнится, кажется, у нас было две... У нас была целая компания индюшек, и было две лысухи. Они все вместе росли. Лысуха — это такая утка. Ну, достаточно любопытная тем, что обычно у уток на ноге существует плавательная перепонка. Ну, такая кожа между пальцами, как бы натянутая, если можно так сказать. С помощью чего, в общем-то, утка достаточно резво передвигается по воде. А у этой самой лысухи у нее нет перепонки, у нее только вокруг каждого пальца такое, ну, вот как бы обрамление этой самой кожи. И за счет того, что у них нет перепонок, они плывут не... Ну, двигаются по воде не плавно, а какими-то такими рывками, потому что им, ну, нужно прикладывать достаточно много усилий для того, чтобы как бы отталкиваться от воды. Вот. Ну, в общем-то, многим она еще интересна. Так вот, было у нас... Росли вместе вот эти вот две лысухи, компания из 10 или 8 индюшек. И вот эти лысухи издевались по-страшному над этими индюшками. Ну, индюшки, в общем-то, они туповатые, конечно, по сравнению с этими хитроумными утками создания. Они устраивали там какие-то игрища. Например, встанет там одна за домиком, а другая так это посередине вольера. И давай там на индюшек ругаться. Индюшки, там паника сразу. И давай бежать за дом. А за домом их встречает другая лысуха и... Довешивает им тренделей. Вот. Ну, это, в общем-то, если выражаться таким, к тому, жаргонным образом. Вот. И в результате они гоняли этих бедных индюшек достаточно долго и упорно, пока у тех не хватило ума, собственно, остановиться и вообще подумать, а что же мы это делаем-то? Вот. Эта сцена была совершенно потрясающая. То есть, как бы, никто не стоял никакого эксперимента, а две лысухи просто развлекались. Это удивительно вообще. То есть, или там, например, тем же самым, как бы, этим лысухам там принесли, там, мы положили в клетку там апельсин, разрезанный пополам. Естественно, что обе лысухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, подошли. Каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели. Индюшки подходят, ой, корочка там. Ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
1: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргопановой. Напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному. Конкретнее в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
4: Вот, я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга, вот. Ведь если вы помните, если вы знаете, как видно на рентгене, зародыш вот, человеческого грудничка вот, мало чем отличается от птичьего. Вот, и в связи с этим у меня такой вопрос, вот, вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое... Правда, это немного тема, это было прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, и хотел бы и насчет того, но нельзя, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что вот бывает у людей, у кое-каких людей относительно страхи, относительно них, и, то есть, они все говорят, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
1: Да, да.
2: Да, да, пожалуйста.
4: Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. Вонючие гнойные руки в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как лис в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека, связанная с птицами. Имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания?
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
2: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер, он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные, всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как-то с бухты-барахты.
0: Нет, ну, я как-то так... Ну, достаточно адекватно, по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавшись там в какую-нибудь черную меланхолию. Хотя, вообще-то, навевает. Вот. А ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно. Потому что для того, чтобы летать... Птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме, максимально облегчили скелет, там, ну и у них там произошла трансформация легких. Вот. А человек пошел по несколько другому пути, вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле. И, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
1: Предоставим слово следующему радиослушателю.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
1: И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
5: Да, мне... Это эхо, да?
1: Да-да-да.
5: Ой, это Александр беспокоит.
1: Очень приятно.
5: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
1: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
5: Нет, я думаю о том, что о представлении. Насколько естественен театр для людей и для...
2: А, да, пожалуйста.
1: То есть, ну, а как это сформулировать?
5: А вот как сформулировать? То есть, представление, насколько естественно для людей, для птиц, вот, нормальная вещь или ненормальная?
2: В смысле, когда птица в роли кого? Зрителя или актера?
5: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может представлять.
1: А, то есть существует ли у птицы воображение, вы хотите?
5: Вот, да, представление. То есть, вот, может она играть. Угу. Вот она может жить нормально. Вот насколько это естественно. Театр в животном мире.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Сейчас Алиса ответит. Спасибо.
0: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего рода представление. Ну, там, самый элементарный пример – это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз – это совершенно естественно. Но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
1: У птичьих?
0: Ну да, ну у любых подростков, в принципе, существуют там родители что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека, наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
2: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка.
0: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый, ну, научный курьез, некоторое такое хобби, существующее у некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка. Это, ну, естественно, существуют птицы более, естественно, там с каким-то таким вот адекватным восприятием там музыки, опять-таки, достаточно мирно относящиеся к людям. Ну, мирно именно, я не имею в виду агрессию, конечно, я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должно человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что, в общем-то, человек не представляет опасности, и каким-то образом взаимодействующие, имеющие какую-то выгоду от этого взаимодействия.
2: А вы не могли бы буквально вот в двух словах описать, как происходит этот парад? Просто я понимаю, что большинство из наших слушателей никогда на нем не побывает, а это очень интересное зрелище.
0: Ну, у него, я не могу сказать, что там существует какой-то конкретный жесткий сценарий, но просто вот каждый, собственно, из этого, ну, достаточно узкого круга занимается с какой-то птицей там. Ну, там, ну, есть там сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит, хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль. Ну вот я, например, очень люблю, ну я, в общем-то, уже упоминала гололицевого гокка. Вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот, у нас с ним есть небольшой номер. Вот, есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно. В общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Есть такой груз-монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом. И, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот. Ну, там тоже инсценируется. Вот, ну, такая какая-то такая. Мне даже трудно как бы описать. Ну, то есть происходит некоторое такое... Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать, что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
6: Что такое за звуки, а?
7: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
3: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
8: 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи, Алиса.
2: Это говорит Саша. Доброй ночи.
9: Вот. У меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали, и них, которые хотят стать птицами?
0: Нет, скорее это все-таки рыбы, которые хотят летать.
9: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». Ну, фильм вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
1: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
9: Ну, на борьбу или...
1: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
9: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птица собирается в косяки. Вот, есть ли там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда?
1: Угу.
9: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
2: Это метафора, скорее всего.
9: Да, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там взять кассетки?
1: Смотря какие.
9: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
1: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, и, наверное, Екатерина их.
9: Понятно. Я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
1: Да, заходи.
9: Вот, вообще спасибо вам. Интересно достаточно говорите.
1: Старались. Спасибо.
9: Вот, до скорого.
1: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея – это идея глобального. То есть что-то, что способно объединить. Ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество, там, разрозненное, воинствующее, может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот, есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
0: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилась картина лесного пожара, когда вся всякая живая тварь спасается вообще кто как мог. Там... И какие-то хищники, и те, кто, в общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все свернутся, устрашась стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. какой-то, ну, вот, то есть я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
1: Угу. И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там, кто у них главный, там, правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
0: А, ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь. Ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке именно, ну, то выживание максимально возможного работает. В общем-то, очень все так банально. Ну, не
1: а вот помощь. Вы сказали помощь, ну, предположим, какого плана? Если, например, эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
0: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, не поверье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если такой обнаружится внизу, вдруг неожиданно, и там отдыхать.
1: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
0: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное, в общем-то, ну, его предоставят самому себе, то есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то подаем, и это не повредит ни, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
2: А вот как
1: сейчас, Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается или там существуют заместители?
2: А он на той главарь, что его не сшибешь.
1: Ага, ну все, вопрос снят. Да, Катя, твой тогда.
2: Правильно или я влезла тут неуместно?
0: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
2: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам, как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновения, таким образом их образуются целые скопище у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как бы вы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
0: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам, и она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, ну, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая — это, ну, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними, и далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, ну, не принципиально важно.
1: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
0: Может быть.
1: Да? А как же в таком случае вырождение? Ну, вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания в результате олигофрении на лице.
0: Нет, нет, но в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ну, ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
2: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, так сказать, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видится со своими родителями, вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше в цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об каким бы вы предпочли видеть общество, заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот то как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума.
0: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем. Но когда там встал вопрос, как бы, что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
2: Это правда, конечно.
0: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается, ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
2: Ну, вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество, и что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
0: В том-то и дело, что каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Вообще, черт знает, это, конечно, моя проекция чисто психологическая. Но мне кажется, что, ну, я не могу оставить человека... какого-то сколько-то там мне близкого, родного, старого на какой-то вообще произвол судьбы, даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
2: Ну, конечно, но
0: речь... просто потому, что меня так воспитали.
1: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть, ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной. Когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящим его, бросьте меня. То такая ситуация. То есть, пока вот общество поставлено в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
2: Да, вероятно.
1: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
10: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
10: Меня зовут Саша. Вот, мне надо напомнить. Вот, я, правда, давно вам не звонил, но сейчас вот... Просто очень интересный гость у вас. Вот, вы знаете, Алиса...
0: Да.
10: У меня к вам два вопроса.
0: Я слушаю.
10: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
0: Конечно.
10: Вот вы знаете, у меня вот дома живут кенара. А вот я не помню, кенар, кенарка или два кенара. Ну, в общем, неважно. Два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент, сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос, вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье, значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, в стае птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел, то есть...
1: То есть вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как по хан, типа, их.
10: Да, да, да.
1: Но вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
10: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
1: Выходил товарищ, называется.
10: Да, да, да.
1: Ну что ж, сейчас... Пожалуйста. Сейчас дядя Саша Алису ответит. Спасибо.
0: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня, ну, не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток, каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет пичуга сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
1: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с пичугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яишки те же, кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
2: Не то, что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
1: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон, потому что он, с одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
0: И, кстати, вот что интересно, мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
1: да,
0: и птичка
1: да.
0: с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
1: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть
0: да.
1: можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама
0: да.
1: несет, сама ест.
0: Но в принципе гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
1: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих канареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
0: Ну, я, собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, ну, даже, может быть, там, с воронами, с хищными птицами. А вот именно на попугайнике, где у нас содержится всякая такая мелкая там
1: живность.
0: Лесная птица, всякая такая певчая, меня вот ни черт, ни бог туда не занес, и поэтому собственные знания я почерпывала именно из общения с теми, с кем я работала.
2: Да вот. Вы знаете, здесь можно предложить такой эксперимент нашему дорогому слушателю, ведь ни для кого не секрет, что ровно в 8 часов утра мы будем выходить отсюда все с радиостанции, а вы будете выходить вот, собственно, с этой клеточкой, в которой принесли свою кукушку. Подходите, пожалуйста, и спросите у этой кукушки, сколько осталось жить моему кеннеру. Кукушка вам ответит.
1: Да, тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как зоб. Ну, то есть
0: да.
1: я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже Зоб, это наша с Катей партия, мы самые главные.
2: А больше-то никого и нет.
1: Да, собственно. То есть мы даже нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно Зоб, существует ли у всех птиц Зоб или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
0: А сколько мне вообще не изменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. Для всяческих там, ну, не знаю, каких-нибудь голубей, там...
1: Попугаев,
0: типа... Ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. Скорее всего...
1: Для курицы, по-моему, это же тоже.
0: Ну, в сущности...
1: Ну, всех, которые просом питаются.
0: А может быть, кстати, я...
2: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция — относить зуб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проведителя, проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зуба, относящаяся к зерноядным, она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников, правильно? Ну, то есть в соотношении
1: кому не надо добывать
2: хищника
1: пищу.
2: И зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным, да. Поэтому базидова болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
1: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кинорейки, по-моему, зоба нет, надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги, зоб за кадык и наоборот.
2: Сейчас принесут референты, можно будет даже...
1: Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки до сих пор, будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас, уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
0: Да, то конечно.
1: Есть полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
0: Ну если не быть жестоким человеком, лучше все в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого такой, всякого зелья, подобного каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь. А в самых элементарных условиях банальный толченый скорлупы от сырых яиц, потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально при таком условии, и пищеварительный тракт, опять-таки, не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
1: А в природе
0: рахит,
1: он...
0: Ну, он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе...
1: В зоб.
0: Да.
1: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, каковым является Алиса.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Катя Половинкина.
2: Добрый вечер. Алиса.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там кенарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что кенар, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичий рынок.
1: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
11: Да, в общем, правильно, Саша.
1: Спасибо.
11: Абсолютно правильно.
1: Ну, спасибо.
11: Всего доброго.
1: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
12: Добрый вечер, дядя Саш, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алиса тоже добрый вечер.
2: Здравствуйте.
12: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
1: Замечательный вопрос. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы?
12: Да, в общем, больше нет.
1: Спасибо. О, кстати, этот вопрос, да, внутривидовой каннибализм, то есть, ну, вы понимаете, что это. Ну, скажем, у чаек-то существует. Во. Я знаю, что на море видел, когда одна чайка, там то ли ее там какой-то водолаз трубкой нацепил на брюхо, то ли вот этот, который в небе летает там, ну, возят там таких базетов толстых над морем, они там 15 минут свободного полета, и вот то ли это ее сшибло, ее прям своя же там вот эта братва так все и заклевала.
0: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
2: Скушают старичка-то, поди.
0: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто питаются свежим мясом, а те, кто питаются трупачинкой, они просто с удовольствием это сделают. Всякие там грифы, там вообще сипы. Только им, в общем-то, только того и надо.
2: Ну, то есть это все-таки в большей степени к хищникам относится, да?
0: Ну...
1: А попугайчик не будет же жрать своего же.
0: Ну, те, кто вообще мясо особенно не приемлет, им вообще трудно есть собрата, потому что собрат, в общем-то, из мяса, в общем и целом, создан. Вот.
1: А те, кто мясом питается, тем, собственно, по барабану.
2: Саша, а можно вот пока немножко как бы от радиослушателей отвлечься, потому что я хотела еще об одном эксперименте рассказать, ну, не конечно, то, что рассказать, конечно, а расспросить Алису, потому что научная группа под ее четким руководством здесь проводит еще один удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период в период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот
1: оттянуть. Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их. То есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции. Вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть, там что подкладывать им, правильно?
0: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать. Вот и воздействовать на них всякие.
2: А расскажите, вот, может быть, как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они... Кто из них откажется от такой установки? Там раз и брачный период.
0: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что, в сущности, речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно, ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась, хотя, может быть, это и

0: в общем-то, запросто могут возникать проблемы, в общем, достаточно много проблем там, по вине самца, по вине самки, там, вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
1: Но все-таки всех всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, вот, то есть, какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
0: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами? Вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, один из факторов, такой довольно банальный, связанный именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть, наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там свежие травки, вылезают, там какие-нибудь, там, я не знаю, там букашки просыпаются от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, ну, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это кормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
2: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
0: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым, ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
2: Ну, вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете.
0: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое такое прочее, достаточно тонкие вещи.
1: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, но, видимо, какой-то технический работник, там ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
0: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
1: Ну я, да, да, конечно.
0: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример. Совершенно обоснованный такой. А вот в какое-то такое вот взаимодействие такое, я бы сказала, личностное, это уже, ну, это вот как отношение там с хорошим человеком. Вот тут как-то очень много энергии такой вкладывается в это дело. И об этом гораздо труднее говорить. И, в общем-то,
1: нет, ну, конечно, здесь, ну, мы уже не настаиваем.
0: Тут суеверия какие-то уже могут фигурировать, там, типа, ну, можно побояться там сглазить какое-то такое вот... То есть, ну, в общем-то, с одной стороны, мы, конечно, там, все приверженцы науки, но в глубине души какие-то суеверия от темного прошлого остаются. И я, наверное, ну, все-таки предпочитаю какие-то такие вот тонкие вещи оставлять, ну, про себя.
2: Ну, а скажите, пожалуйста, в более такую прозаическую, вернемся, как бы... Слово это я забыл, ну, прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Возможно. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
0: Нет, на улице можно увидеть... Журавлей различных
2: видов. То есть
0: видов.
2: Им снег вообще ни в коей
0: нет,
2: мере?
0: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошие.

0: хорошо гуляют. Японцы, японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птицы, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество вот уток, гусей, казарок, всевозможных таких.
1: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
0: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы. Вот, они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается таким вот шлангом вода.
1: Ну и уже остается немножко
2: времени. Да, да, поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки,
1: подначивания. Сейчас к тому же близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
2: Ну не то чтобы теперь, а вообще что сделать для облегчения их существования?
0: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди.
1: И пока они еще люди.
0: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудно уловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям их знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилось, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то, ну это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься.
1: Ну и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасная возможность, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, главным образом, ну и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть. что им сообщить?
0: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места среди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и, ну, не слишком выпячивающимся любопытством, ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что, в общем-то, ну, не все так просто и безмятежно, и красиво и в жизни животных, и в жизни людей, и, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому, там, ну, величавому спокойствию журавля, или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну не опускает лапы и там не накладывает их. Вот. В общем-то, ну, давайте относиться друг к другу так, как нам хотелось бы, чтобы относились к нам. В общем-то, очень такая старая истина, и ее можно запросто приложить в отношении и с животными, и с людьми. Наверное, ничего нового. Вот так.
1: Спасибо, и это в гостях вам. У нас была Алиса Трагопанова, которая, в общем-то, является ведущим орнитологом Московского зоопарка, и я думаю, что, в общем-то, мы еще как-то встретимся, она, может быть, еще согласится к нам прийти в эфир, рассказать какие-то, так сказать, новости о птицах. И спасибо всем, соответственно, нашим геройским орлам, которые нас слушали и, собственно, которых заинтересовала эта тема.
3: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
4: По аналогии она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит. Это история, рассказанная им одной женщиной в горах, называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий, алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа журав. Господа журав, господа журав, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа журав посмотрел свой тонкий шеи, длинный голова налев, посмотрел направ. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет, не скушаешь. Слушай, я косточкой подавился. Достань, я не могу дышать. Я сейчас помру. Не видишь, какой я слабый? Он жрал маленький, бедный, млекопитающий. И такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий шею, длинный голова налев, посмотрел направо. И засунул к волк в пасть свой длинный клюв. От этого... Косточка ушел еще дальше. Сказал господа волк. Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть от этого косточку и шел еще дальше. Доставай быстрее, не могу дышать. Делай что-нибудь. Господа жираф посмотрел свой тонкий шею и длинный голова на лев, посмотрел направо. Слушай, господа волк, не могу ничего поделать. Не имею технических возможностей. Клюв не достает. Он что ты наделал? Я же сейчас помру. Ты же знал, что ты меня погубишь. Сделай что-нибудь. Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места. Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать. Жиров посмотрел свою тонкую голову налево, посмотрел на пол. Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места. Да, волк подписал свою резолюцию. Жираф достал косточки из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. Господа жираф, подожди, я тебя кушать должен. Кушать, я же вам косточки вынимал. А слушай, не вынимал. И волк сожрал бедный животный. Ну, там еще подводится мораль какая-то под это. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
2: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
4: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывна связь.
2: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
4: Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Ну и вообще-то вот культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
2: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной.
4: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять,
2: Нет, не объясняли. Нет, но в принципе, ну, это... как может заинтересовать там, то есть развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
4: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни. Ну, про корни ясно.
1: Нет, уже развивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок. Вот развитие, вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственно. Это, в общем-то, не привело ни к чему, природу не обманешь.
4: А, ну, так
1: я они... просто не слышал, о чем вы выше говорили, но вот да.
4: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
2: Кстати, а вот того человека его и вывели вы, собственно, уже?
4: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
2: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
4: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам и полосам.
1: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает. Рассекает.
4: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе «Бубльгум» для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе,
1: спад
4: производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 14-го года, в общем-то, и не выпускался на нормальных жевательных резинах. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
2: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот... Вы зайдите на этот бубльгум-комбинат. Там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь, а дети ж дома сидят, знают, что папа на заводе бубльгум работает.
1: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям
4: они не
1: запускают в цех,
4: они сидят,
1: и они прям лижут, это лижут, ползают, лижут.
4: В цеху они сидят.
1: И лижут, они лижут.
4: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, они пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
1: И там происходит вот неконтролируемое это все, процесс рождаемости. Они там только этим и питаются. Это специальная, это даже целая такая получилась генетическая ветвь. Называются баблигумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. Они питаются только баблигумом, вот этим, лижут сахар. У них очень сахар там, а и для них специально был изобретен орбит. Вы думаете, орбит изобрели для зубных докторов?
4: Нет.
1: Которые там щерятся во всю свою оскал.
4: Ой, нет, это вообще на самом деле проекции плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это не подражаемо.
1: Да, роды — это вообще жуть.
4: Нет, ну...
1: А, ты не это имел в виду?
4: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания взрыва, это и появление грудничка. В принципе, он орать и так может. Находясь в плаценте, он там находится как в бубльгумном пузыре, поэтому и не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать. Ничего же не слышно.
1: Ничего не будет слышно, кстати.
4: Вот. Так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляция вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
5: Неужели до сих пор идут?
4: Да. Ну,
1: а куда денешься? Вот кто на службу, Кать, куда денешься?
4: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что
1: это. Хорошо, хорошо еще, что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, что если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
4: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь. Но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
1: Но это очень дефицитно.
5: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек. Вот ты о ножках сказала, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты. То есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авоськи, авоськи с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
4: А вообще для чего это все сделано-то?
5: Для ускоренного передвижения, во-первых.
4: Нет, а передвижение вообще для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
1: знаешь, что
4: здесь
1: было?
4: Момент, в общем-то, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их там умышленная, там путем создания каких-то удобств там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникает в другой сфере провалы полностью. То есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте, она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
1: знаешь, очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок.
5: Как говорится? На зиму.
1: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут тебе на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
5: то есть вот давеча мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
1: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку да с яйцами. Кого-то, ну а куда денешься? Куда денешься?
5: Работа такая.
1: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти соты яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, или насчет тележки, собачки, все косточки будут у нее переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подомнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка, катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
5: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще? Ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс. Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. овцу, катишь яйцо таким
1: образом. Или знаешь, или сделай, можно сделать...
5: что ты идешь ужинать, ты будешь...
1: Видела детскую такую игрушку, конь на качалке.
5: Да.
1: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
5: А, соответственно,
1: или хрюшку, это значит свинину брать.
5: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
1: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что, значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелей. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
5: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
4: Почему нравится?
1: Ну ты правда это, ты, а я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
4: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных, оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
5: Здесь... Скажи, а это зачем?
4: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
1: Главное, не менее увлекательно.
4: Ну, они, может быть, да, увлекательно, но они создают увлекательность. Это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим как бы увлечение подобными идеями, оно становится как бы пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, позитивизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы без руководящего звена в этом. То есть должен быть телевизоров и прочих средств информации. Поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так и видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие, там, и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть, вот, например, там... с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по позитическим данным, там существовали фантомы всегда. То есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическое... оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть. Как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются, как бы. Все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда, в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность эта, отдельно взятая базитирующая, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанным каких-то прообразов, прототипов, и поэтому они спорят, например, там на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в Совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там из зернами посыпаны, дурацкие эти. Junk food вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит базитирующего в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какой-нибудь это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там, или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шастая, все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем? И это, конечно, ну, качественная оценка. Здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь. Всегда вопрос решается как? Там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот. Нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватается за будущее, там, прогнозирование. Вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее, а настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наши поведение присыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касаются этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет позитивизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще не, ну, нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он ну, как-то не абсолютно, вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информированнее. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет из себя просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от вот перманентного этого индексированного блока информации. То есть, на самом деле, по первой фразе, по первой действию, по первому сигналу человек уже прекрасно понимает развитие ситуации. И для этого необходимо какое-то последовательное изложение ее. Вот. То есть даже в самой конкретной информации всегда существует доля как бы такой художественной иллюстрации. То есть даже существует как бы информационная такая культура, то есть подача ее, отработка какая-то. Но в любом случае человек прекрасно знает вообще, о чем пойдет речь. И очень редко бывает, чтобы была она там уникальная или сенсационная. То есть это... Ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. Даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить что, что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базитирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну и, помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже, они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что... Ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
1: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
4: А, да. И даже я могу сказать, что еще в этом самое смешное, вот выпивки, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать, если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется. Тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
1: А давай попробуем отслушать таки мнение нашего геройского радиослушателя. Просто жалко уже. Это еще Кать, тоже твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
5: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
1: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
6: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Алло?
1: Да-да-да.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. По-моему, это не твой брат.
7: А вы знаете, это Гарик.
1: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
5: Нет.
1: Нет.
7: Извините меня, но я на русский, если вы...
1: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
5: Это не недостаток.
1: Да, не, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
7: Да, конечно.
5: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
7: Насчет ПТУ, где она учится.
5: Простите.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
7: Книга и насчет ПТУ, где она учится.
1: Ага, понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее который протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
4: Ватная пенька это была.
1: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька — это одно и то же. Но ей же можно... А вот она, если это стереть и смазать... Подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
5: Да, в любом случае надо повторить.
1: В любом случае повторим. И разлей пока.
6: 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброе утро. Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к... действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм и не всякий постигнет.
1: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
8: Конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
5: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь субботы на воскресенье, каждую неделю.
8: Именно субботу на воскресенье, да?
5: Да.
8: Ну я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну я что хочу сказать, здорово, ребята, здорово.
1: Спасибо.
5: Спасибо вам большое.
8: Как сказать? Во всяком случае, более чем оригинально.
5: Спасибо большое.
8: Спасибо.
5: Очень
1: до свидания.
5: Приятно.
8: Ага, счастливо.
5: До свидания.
1: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
5: Андрей, вот пока ты...
1: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
5: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше... предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все Базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
4: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь. Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологии заниматься, футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
1: Я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
9: Алло.
1: Да-да-да.
9: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
9: Очень хорошая передача.
1: Мы знаем, спасибо. Да.
9: Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
4: А что у вас за работа, если?
9: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
4: А вы в машине нас слушаете?
9: Ну, в том числе.
1: А вот сейчас, сейчас вы...
9: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
4: Ага.
9: Вот.
4: Ну, спасибо большое за комплимент.
9: Да, позвольте некоторое пожелание от подрачивания яиц прийти к убичиванию.
4: А, это хорошо.
9: Вот.
4: Там на самом деле несколько существует геометрических этих вот фигур. Так что...
9: Ну, а к убичиванию это последнее в нашем, в нашем измерении. Но если еще прибавить... измерение пространства время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
4: Да, и сфероидности в окубичивание обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
1: Ну, может возникнуть, да, совершенно какая-то можно... гипертрофация всего этого дела, в какую-то форму еще... непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
9: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
1: Да, да.
9: Вот. Чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
1: Спасибо, спасибо.
9: Да.
1: До свидания,
2: спасибо,
1: успешной
2: вам большое,
1: работы.
2: Очень приятно.
1: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка, хотя с другой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим, и виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят так убичить, другие осферить. А те, которые хотят так убичить, просто они понимают, что осферить это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осверить, они говорят, что окубичить это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осверичить это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто освиричивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
2: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
1: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот. И сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лёд треси молчит, и никуда от этого не деться.
2: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
1: послушать еще.
2: Поздравить. Опять поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой. Просто вот с датой. Sexton Faust. Вот.
1: Да.
2: Что ты хотел сказать?
1: Нет, я хотел присоединиться, просто несколько эмоционально.
2: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
1: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
2: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Здравствуйте, Алина Александровна.
1: Доброй ночи.
10: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор. А там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
1: Так, так, так.
10: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранси. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, ну вот, собственно, и все.
1: Спасибо.
10: А вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, ну, когда могу. Я встаю рано на работу, в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
1: Спасибо, спасибо.
10: Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Спасибо большое.
1: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечера, потому что был еще вот вечер.
11: То есть они подключенные, как ты говоришь.
1: Да,
11: и натренированные. Да. И еще вот другая категория есть.
1: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
11: подключка очень такой типичный термин.
1: Подпитка,
11: вот. Подключка.
1: Новое, ты знаешь, новая вот есть идея с подключкой.
11: Да.
1: То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все, там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу, мясного до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит, все, уже сейчас придет руководство, это в пакетике уже упаковывать. Как раз час остался, позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги, мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И
11: слушай, вот ты говоришь, что деньги.
1: Хорошие вещи, деньги.
11: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблема, у нас же тут творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
1: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминул, пока мы с Катей тут разговаривали?
11: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
1: А вот телефон будет статья дохода.
11: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
1: Ухает?
11: Ну так... все упаковает надо.
1: То есть ты думаешь, вот что не стоит эту телефонизацию?
11: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать все это, делать брикетики ровные, оквадращивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
1: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта. Они имеют. Им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Ты скажи,
11: на самом деле это все погружается в дальнейшем жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
1: Ну, короче, если все тобой выше сказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
11: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же всех знаем уже.
1: Да.
11: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
1: А давайте, вот, кстати, еще звонит мерзнут, телефон.
2: Мерзнут, да.
1: А сейчас там надо...
11: Да там у них сейчас горячо, по-моему.
1: Сейчас выйдут,
11: там
1: надышат.
11: Там пришло еще. Они
1: еще пришло?
11: До утра будут.
2: Ой, как мне нравится, когда мужчины говорят о деле.
1: Ну,
11: да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы.
6: Эхо Москвы.
12: 203-19-22.
1: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
13: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу

0: то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться. И в любом случае, то есть если он вдавлен...
1: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
0: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
1: Быстренько, да.
2: 203-19-22.
0: Доброе утро, вы в прямом эфире.
3: Эхо Москвы?
0: Да, здравствуйте.
3: Здрасте.
0: Здрасте.
3: Как жизнь?
0: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
3: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечки шизеют или нет пока?
0: Да, да, да, конечно.
1: Простите, а вы о чем?
3: Я о кузнечках.
0: Это наш разговор, Катя.
1: А.
0: Все нормально, как мы и договаривались.
3: Да?
0: Все отлично, конечно.
3: Все спасибо большое. Спасибо за программу.
0: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
1: А, все, да, все, то тогда нет, все, извини,
0: Саша. Там все нормально.
4: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина.

Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, который сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, скажем так, капитанов, первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости, я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели, которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной, эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон — это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас подобно динозаврам. Все это ничего, каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря. То есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав, может быть, действительно вот в их гипотезе есть какой-то смысл и связь с этими милыми ящерками на лицо, в общем-то.
2: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками. Это действительно ящерки.
0: Да.
2: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр, динозавр. А что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только

0: Большая-большая, она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на 10 долларов нормально поест в день, да? А олигарх на 10 долларов его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр. На «ре» кончается вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема. Да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но». Вот некий классик однажды вот очень умно сказал. Он вообще-то про кирпичи говорил, да?
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал. Вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил. Вот.
1: Ну, либо они впали в панику, там еще
0: да,
1: есть такая
0: конечно.
1: Версия, и дико протоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
0: Безусловно, безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
1: тут
0: он большой.
1: Тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
0: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая есть. Но вот в принципе, она необоснована. С научной точки зрения, вот, потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. Вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
1: Отрыв будет хвостовой
0: да,
1: части.
0: И он здесь. снова вырастет.
1: Вот. Да.
0: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
1: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз.
0: Если бы умерли динозавры, ящерки
1: бы
0: с ними. Конечно.
1: Значит, либо они измельчали, то есть мутировали в ходе мутации.
0: Вот, просто кушали мало. Стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если нечего кушать.
1: Ну, в принципе, я вот как тут мы совещались с всеми сотрудниками сели и подумали, ну что думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще. А будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей на их посты? Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха – это как певица диско без панталона, микрофона. То есть, по сути, то есть, может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
0: Да, без олигархов будет пусто. А главное, что смотреть по телевизору? Вот представляете себе, 150 миллионов россиян ждут новостей об олигархах.
1: А, в принципе, ситуация, кстати, резко изменилась. Вот согласитесь, да? Если раньше, к примеру, назовем их так условно, они могли наблюдать за жизнью и таким мелким копошением народа, да, то сейчас происходит обратное. То есть вот народ занял место вот на этом стадионе, а внизу, в общем-то, происходит битва вот этих вот гладиаторов. То есть, к примеру, куда делась березка? Вот сейчас исчезнет березка и гусек. Что, вообще, что делать-то? Скучно.
0: Ой-ой-ой.
1: Это же страшно будет.
0: Да-да-да.
1: То есть, практически, это уже национальные герои, это символы, это же дикая борьба, да, вот. Или лесок, к примеру, целый, там, вот тройник, вот треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота, народ же будет требовать.
0: Это страшное дело.
1: Страшное дело.
0: Но вы знаете, вот в принципе, вот это есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавров в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
1: уникальное зрелище.
0: Абсолютно.
1: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек смотреть. Они очень обязательны. Ну, ладно, дело не относится, да. Извините.
0: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров. Что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие. Они очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая. И надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают, кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
1: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
0: Да, и чтобы здесь... стать толще,
1: да,
0: больше.
1: Да, да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, так скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сравнимо со спортом. В некоторой степени. И опять же, тут я, ну, как-то так воле-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
0: Безусловно.
1: И, в принципе, я вот, честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокутить.
0: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими. Как мы уже говорили, маленькие-то остались. Ну, нормальных размеров.
1: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
0: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее. Их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц. Они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали. Вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно. У них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты, ну, нормально, по-человечески, вот так вот. Потому что не все же звери вымерли. Говорю, и кроме вот этих маленьких ящериц остались маленькие зверушки, вот очень симпатичные, там вот кролики всякие, кошки опять же остались, медвежата остались.
1: Кони остались.
0: Кони, это безусловно, да. Конечно.
1: Ну, а вот скажите, пожалуйста, тут вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком это нельзя назвать. Ну, так условно, да, условно определим это пороком. С таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителям музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
0: привлечь к себе внимание.
1: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных, он мне недавно сам признался, что он так делает, ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, крупные, да, там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да, вот, и они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинают обсуждать, слушай, ну вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим, берут его, достают, налепляют, какие-то штуки, то есть делают живое, но не существующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают, то есть, в принципе, безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот, рядового потребителя информации. То есть как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
0: Да, вы подняли или все-таки подняли. Ну, либо подняли, либо подняли. Очень серьезная проблема, действительно, вот подтасовки фактов.
1: Ну, вот, кстати, да, правильно вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
0: Ну, ничего, я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот, это, конечно же, бывает. Ну, вот, как защититься от информационного, как вы там сказали,
1: Жажда информационной власти, да, сокращенно ЖИВ.
0: ЖИВ, жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же, ну, единственная защита, это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, насколько электронщиков осталось без работы, вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, есть своя голова, вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась, вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе... Мне главное, что это карась, понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе вот. Если смотреть вот на принцип, на саму суть, в частности, новости можно также смотреть. Понимаете, вот главное суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот... политический, как там, жив, да, жажда, да, информационной, да, власти. Власть. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
1: Ну, что... кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас, да, получается, конечно, что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, на бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами, коктейли. Да, ну, в будущем, думаю, это будет день через час. Вот все-таки согласен, что, ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно, мы забавлялись, слепили, дико покрасили и, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Но практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другой его место займет и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
0: Да, конечно.
1: Но это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредный вот это политический жив, нежели жив вот биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
0: Исторический, может быть.
1: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там рыцарей, да, каких-то людей в папахах и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот наше время показывать в фильмах спустя 200 лет, какие на нас оденут одежды. И, то есть реально это даунизм, это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме, не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
0: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка, но это
1: Жюль Верн — это
0: читать.
1: Литература. Да, я имею в виду именно так называемые вот, исторические подтасовки.
0: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
1: Конечно.
0: Да, это вот очень такое, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи вот именно политики. Здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
1: Конечно.
0: Нет политика.
1: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот... лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях и орет, да я тебя сейчас тут так... То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а попросту говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там вот, дружище, сейчас мы... подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там, и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру, да. Также здесь является там публичной политикой и реальной политикой. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
0: это
1: и все это знают, в принципе, да? Вот, а кто тут человек? Зачем ему это внимание, да? Я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме. Вот, регулярно чинит собственный москвич. Вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
0: Ну, это здорово, но с другой стороны... Но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы, но ему нужно внимание, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и, потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Ну вот, в принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он не его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек... Он никто, да, он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот,
1: да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая такая вот самая серьезная тема.
2: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я
1: понимаю? Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть, ушли ли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
0: Двойники, опять двойники?
1: Ну, они, правда, женщины, вот. Но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну, в общем-то, схватил за губу, за подносную губу, не подумайте, что вульгарно, стал выволакивать, только у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем на нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, надеждой будущего, представителем надежды будущего Айратом Дашковым, соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
3: Да.
1: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как таковой не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгиной, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума, причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкого, Нострадамус был первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, своей, в высшей точке своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
3: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, я имею в виду Нострадамус.
1: Да.
3: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. 440, вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, это поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
1: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП, в общественном разуме. А в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен, там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь Бирюлёва, там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, ну тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбкова, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию олигарх-динозавр, также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
3: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
1: Ну, нравы мельчают. Помните, этот воскликнул во времена, он нравы, так сказал.
3: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Но, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Ну, просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе,
1: нет,
3: причина,
1: ну, вот,
3: всегда...
1: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейды оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонарда Зыбкова, Валентины Зыбкой, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов, и Зигмунда, и вот и второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина, из-за баб. Вот буквально.
3: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке, тому прямое подтверждение. Вот, вот. Да, здесь. И, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье, в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
1: Билла.
3: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
1: Да, да, да. Я понимаю, то есть мы люди науки, мы знаем много и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
3: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. Безусловно. С какого-то боку не
1: примерно. Но не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть, да. Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете вы себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Ну, ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья — это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Все, да. Вот.
3: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
1: Да, вот, к Нострадамусу.
3: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать. Я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или такая, еще что-нибудь.
1: Такая баба для битья.
3: Да-да-да. Понятно. Да. Вот сейчас Моника Левинский ушла, в общем-то, без работы осталась.
1: Нет, вы совершенно неправильно.
3: Не прав я?
1: Нет, дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президенту минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вражденец. Нет, ну как вражденец?
3: Ну, что-нибудь посерьезнее там сделать,
1: их, да? Нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочей силы, такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
3: Интересная идея. Да. Очень интересная.
1: Спасибо,
3: идея.
1: Я большой. Да-да-да.
2: А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или...
3: Или типа высшего разума.
2: Ну, да, неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, ну, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
1: Прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно...
2: Ага.
1: Да, вот, дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу со разговора о живых, то есть, да, людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты вот опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тот, например, Зыбкин, сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот понимаешь, о чем я говорю?
2: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
1: конечно,
2: потому что
1: конечно. Никто
2: не знает о том, что это подтасовки.
1: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия. То есть Мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель — это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза. Понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбыться там 3%, но по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалкой.
2: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема, ну, или... Ну, ну, не личная, да, но откуда вот он взял информацию, ну, о грядущих событиях?
1: Не он, это огромный, в общем-то, коллектив людей.
2: Ну, вот этот
1: Я не настаиваю да, я на том,
2: ну,
1: что это так.
2: Ну, группа ученых,
1: может быть. Группа ученых, которая находилась, скажем, так, под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, ну, может быть, это там 10% реальности. Вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одинока вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице рабочих работников вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, писала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск, скажем так, допуск по реальности событий определенный.
2: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют, так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление идет совершенно на другом уровне. Это либо борьба каких-то двух равноправных тайных организаций, которые вербуют этих политиков, ведущих, либо это одна какая-то, у которой есть определенный замысел. И, может быть, мы при помощи Нострадамуса, неважно, так сказать, был ли это какой-то ученый членом такого рода тайной организации, либо это плод фантазии, неважно, значит, с какой целью они сделали так, чтобы эта информация нам стала известна прямо сейчас. И задумано это было тогда, 400 лет назад. Вот раскусить этот замысел,
1: а почему,
2: может быть, нам вообще не дано.
1: А почему ты думаешь, что, вот, скажем так, публикация данного произведения, да, именно вот преследовала свою цель, что-то там до тебя донести? Ты не, ну, ты не думаешь о том, что это попросту был бортовой журнал цивилизации вот той.
2: Ну, а тогда так, нет, но если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно, там таких промахов не бывает.
1: Почему же?
3: Ну, если она высшая цивилизация.
1: Конечно, просто вполне возможно, вот мы же, то есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговор о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации, вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты, ты даже голду все побросал свою, там, гимнаста, и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, это хорошо, хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и ксилу бы там покидали, и все, и вообще... Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
2: Да, ну,
1: понимаешь?
2: Бог, да.
1: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да? Что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня, видишь руки, видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня, видишь? Стружка на память храню, да. Вот, с такими руками, или дойер, к примеру. Ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, бабы там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник — это что? попросту говоря. Ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там. А реально-то это, в общем, конкретно бродяги. Которые бродят, не хотят работать, живут, в общем-то, на подаянии. Вот, но при этом считают себя свободными художниками, СХ сокращенно. И вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, столевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал. Соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать. Вот, поскольку никого не интересует история реально, все хотят пойти к гадалке, он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот, простое население-то и не знало. То есть,
3: И даже сложное население тоже да. не знало, потому что их конечно. Просто нет. Конечно. Он их сам придумывал.
1: Половину сам придумывал.
3: Ну, не половину, конечно, ну, но да, ну, достаточно
1: много. Вот. Затем в дальнейшем вот этот вот самый перец, который все это вот сотворил, да, то есть пошло династийно. Это, кстати, еще один, может быть, из таких путей вот, вот всего, что связано с именем Нострадамуса. Если мы не рассматриваем это как-то работу конкретно на подрыв, скажем так, психического состояния будущих поколений, целого НИИ, да, вот если это так, вот человек-единица. В дальнейшем это династийно, то есть как рецепт попсиколы, там, или прочие байды, да, как там этот человек, который всю жизнь делал яйца по кличке Фаберже тоже, и так далее. Также и здесь. А ведь мы все знаем, что, например, природа, она отдыхает на детях. Вот конкретный, к примеру, вот самый пример, вот ребята, которые ведут программу «Городок», ну, они же, в принципе, действительно не бесталанные, а даже хорошие актеры. А посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да? Вот представьте себе, что это книга, да? После этого бродяги с амбициями попадают к его сыну. Предположим, тут два варианта. Либо сын полный деградант, природа отдохнула. Что он? Чем он может эту книжку дополнить? А еще страшнее, если он ее пропил, отдал братве пьяной, да? Я даже думать об этом не хочу. Предположим, он герой. Он усовершенствовал папашкину все эти дела, привнес, скажем так, молодежной волны. Но тут уже, если вот у него родятся дети, то они конкретно отдохнут там, назовут там кофе в пятером, свой ансамбль или хрен его знает как. И именно поэтому в трудах Нострадамуса мы видим столь противоречащий друг другу момент. Вот читаешь «Бывалыч старика», и думаешь, да что тут ощущение такое, что вот это вот писал кто-то другой. Вот не было у вас, Дмитрий, такого вот ощущения?
3: Что не Нострадамус писал, а кто-то другой.
1: Ну, как будто бы, как будто не то, что нет.
3: Вы знаете?
1: Нет, как будто бы человек вот совершенно другой. Зашел в комнату и дописал что-то своей рукой.
3: Было такое ощущение, вот. И я могу даже сказать, что есть даже целая серия. Вот Нострадамус писал катрены, они, соответственно, как и положено катренам, состоят из 4 строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще секстены, которые, ну, как и положено секстенам, состоят из 6 строк. И вот, когда читаешь секстены, которые тоже подписаны Нострадамус, и читаешь катрены, там тоже Нострадамус, и понимаешь, что это 2 разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
2: А какая у вас версия на этот счет существует?
1: Да, я вот свою.
3: А вот версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые секстены хорошо толкнули. Вот, издатель был такой, вот, Винсент Цеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус – это высший разум там или просто цивилизация. Но так вот, Винсент Цеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти секстены, уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
1: А вот, кстати, Дмитрий, это вот то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенный. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себятины добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
3: Да, это приятно. это очень приятно.
4: Корректировать.
3: Взять, да, корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
4: Да, да.
3: И черкать беспощадно.
4: Вот-вот.
3: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстову, но у него не получалось. Не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние Конечно. Куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. Вот он лучше пишет, действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
1: А, кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушательниц тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети. У пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
3: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
4: Типа как Шнитка.
3: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре.
4: А, есть... кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, да-да. Я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. Вполне возможно, что человек, который, вот, скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали, пап, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно, он показывал, просто, может, он дочке своей, которая какала на горшке, дала, она каляки-маляки наводила. Он сказал, да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
3: Абсолютно да. Согласен. Абсолютно.
4: То же самое и здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал, да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. И вот поверьте мне. Ну и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Неразборчивость почерка – первый признак подлога.
3: Вы знаете, это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат...
4: Никто не знает.
3: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел. Но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот, неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация, она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг проклюнулся, и она поумнела. Вот случайные мутации. Так может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели каляки-маляки, пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
4: Может быть, вот, это, да, это на, сказать, исследование вот, бессознательного.
2: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, ну, вот, который вы в своей книге, вот, которую...
3: Ну, вот за шифр, да, за шифр мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну, если человек случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник, то почему бы шифру не возникнуть? Вот шифр расшифровывается.
2: Ну, в то же время... А, да.
4: Да, сейчас за мной сошли, это самое. Сейчас буквально две минутки мне тут надо отдать, кое-что забрать. По-моему, с ним вынести.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. В гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги, расшифрованной «Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит. Он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века. Вот, на ваш взгляд, Дмитрий.
2: Это сложная задача, но тем не менее она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть. И он расшифровывается.
1: Я знаком, так сказать,
0: А кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... Как, то бишь, вот коллеги...
0: Леонард Зыбкий, вы имеете?
2: Зыбкий, да, Леонард.
0: Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери.
0: Да-да-да.
2: Нотр-Дам де Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – Богоматерев. Ну, если Богоматерь там от женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать, да. Вот, так вот, вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудируя оригиналы Нострадамуса, но вот я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да, не мог себе представить, но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Ну, как просчитали, может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации.
2: Угадали,
0: она,
2: да.
0: Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между мы и же постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на сале скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы,
0: конечно,
2: Нострадамуса,
0: конечно,
2: и скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из-за этого, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалды били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком. Аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, ну, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно, я говорю: Билл, говорю, ну ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт, ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы, то есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит: Саня, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. Да. То есть поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говоря уж программа, а попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот, скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти вот прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации производить, а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник. Безусловно. Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать. Конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся, да, к Нострадамусу. Вот
0: к старику,
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины, одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это ни прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там вот чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот если называть Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Да,
2: то есть очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно, конечно.
2: Женщины — это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. Вот, по крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, вот, да, вот.
0: Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста, вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Да. А тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти конспекты будут отличаться друг от друга коренным образом. И, кстати, может быть, вот такое разделение, ну, как туалет там на мужской и женский делят. То же самое и здесь. Вполне возможно, то есть раздробление вот его трудов на, по половым признакам может открыть какую-то новую истину при дальнейшей компиляции, например, человеком-гермафродитом.
2: Вы знаете, в общем-то, нечто подобное, как ни странно, мы делали, потому что вот у нас же тоже два соавтора этой книги. Один из них, сами понимаете, это мужчина, да, вот, да. А одна, другая, это, сами понимаете, женщина.
0: Вот ваша вот. Супруга, да?
2: Да, Надежда Зима, это женщина, это я ответственно заявляю, вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноваты, честное слово. Ну,
0: это я должен повиниться просто, потому что тут написано Дмитрий Нежер. Кстати, вот вы на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
2: Хорошо, конечно.
0: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той и на другой, вот если вы обратили внимание, написано «Дмитрий и Надежда Зима», и на второй «Дмитрий и Надежда Зима». А нужно было бы наоборот «Надежда и Дмитрий Зима». Все-таки даму вперед.
2: Безусловно,
0: я
2: да.
0: Тут не
2: это
0: согласен.
2: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
0: Да,
2: срамота. Это мужской шовинизм.
0: Да!

0: проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот опять же, Леонардо Зыбкова, потому что он все больше по чертежам, он рисунком. Вот. А именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы. Вот.
1: Безусловно. Как же без этого? В принципе, безусловно. Вот... Наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Вот поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
0: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
1: Да, безусловно так.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
0: На рынке стало тесно.
1: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать шифр, искать логику шифра. И когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
0: Угу. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто, вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
1: Да.
0: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
1: Нет, дело не в том, что не хочется, дело в том, что я просто пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали. Вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот, понимаете, мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете, вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие, я не спорю. Вот, допустим, вот... Туманная строчка, она состоит из пяти слов, вот, ну, давайте я для примера приведу, вот, ну, придет себя возвращать в угол Луны. Вот есть у Нострадамуса такая строчка, ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну, или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца, или еще как-то, вот. В космонавтику, там, ну, это я говорю, на полеты на Луну, там все.
0: Да, а может быть, ли? Например, прилив.
1: А может быть и прилив, действительно. Вот, я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует, но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует. Так что тут можно толковать как угодно. Вот, слишком много вариантов.
0: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
1: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр. Просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот. Этот там побежал. Там, кто победил? Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходится. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы... намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
0: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что вот эта цифра 11,01, да?
1: 11. 4 единички.
0: Да, 4 единички. Что вот она возникла, ну как, скажем так, поправка к скорости, извините,

0: Шпинделя по кличке Земля, поскольку время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
1: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот, вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения. Ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал, и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее, и угадал. Это показало странным вот единственный недостаток. Я говорю, в отличие от туманных четверостейшей, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостейшей можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить и... по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
0: Конечно.
1: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? А ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 1914, вот. Там была просто дата, 1914 год. Вот. Как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю, воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят, раз, нет, нет конца света, обидно. Но тем не менее...
0: Все равно, что телевизор сгорел.
1: Да, ой, ну, действительно так. Вот,
0: вот
1: ну,
0: жалко, не доживем мы вот.
1: Почему не доживем? Вот, мы доживем...
0: Мы будем старые, дряхлые, у нас будет целлюлит. Это...
1: А вдруг научатся лечить старость?
0: Прайса надо много нажить, чтобы, в общем-то, как-то обошлять.
1: Нет, там новая эра, это эра человечности. Там, наверное...
0: А куда же девать тогда вот этих, которые снова будут... Ведь потомство будет все-таки у людей. Получится перенаселение. Вот как у него с проблемой перенаселения? Вот,
1: трудно сказать. Трудно сказать.
0: Нет, я думаю, что наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживай до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы уступить место молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
1: Как слоны, да?
0: Вот, да, да.
1: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
0: пошел
1: умерли.
0: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
1: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Да. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность. что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот Третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот кто ждал конца
0: света. А может быть, как раз тут будет другое. Ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир. Да? Этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения. То есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории. Есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут, попросту говоря, даунами. Реально. То есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые дауны, ну вот... Ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. И тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально-то картинка печальная. Вот, нет?
1: Ну, вы действительно рисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
2: А, вот он учел то, что я сказал.
1: Точно, абсолютно.
0: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
1: Ну, это естественно.
0: Извиняюсь, это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе. Это... Вот.
3: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
0: А, вот может быть, да, тогда назовем его так называемых НРО, то есть небесные ребята.
3: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
1: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
0: А может быть,
3: это будет следующим.
0: Вот, это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть, то есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачивать. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая, так раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы земли. О! Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Сейчас продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима, автором книги «Расшифрованный Нострадамус» и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходит к нам. Они не могут, так сказать... докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских вынимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше, в общем-то, побольше. А вот о конце... о конце, об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это себе по-разному. Ну и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автора данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса. Хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там и не говорит. В общем-то, что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света, потому что это означает, что закрывается вот эта династийность предсказателей.
1: Да, обидно.
0: Да, обидно, поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное, то есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
1: Да, это точно. Неблагодарное
0: да.
1: дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже мы вот Я вот могу напомнить некий факт. Может быть, люди уже забыли. В середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что... В принципе, в наше время события, мол, происходят очень быстро. Ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя, может и не быть, мол. Ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что о чем он говорит.
0: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
1: Конечно, не надо держать народ в неведении.
0: Да, уже скажи что-нибудь, папа говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
1: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть. Оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос. Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь?
0: Тут
1: очень...
0: даже еще такое, знаете, что меня больше всего задевает в этом, что... Вот... Что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем. А вы, дескать, вот это вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
1: Да,
0: сокращенно вот, ДК.
1: И вот нас тоже ДК, да. Соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то подсчитывая... послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе, третья глава. И, по-моему, восьмой стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале третьего дня. Забавный факт. Если один день, как тысяча лет, это что получается? Это получается, что воскресение в третий день означает воскресение в третье тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге третьего тысячелетия, соответственно, вот, похоже, о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. За одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещано, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
3: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
1: Ну, что значит смена цивилизации? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. В принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там, да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает, но он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится вавилонской. То есть, может быть, она и не была вавилонской. Вот, ну вот такое...
0: А, Дмитрий, вот насчет вот третьего тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, такую арифметическую логику, да?
1: Да, да.
0: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было, как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конке, на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню. Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, так скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот. Дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающим эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретная дата вот в устах упомянутого вами персонажа. Ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно... Ну, вот цифры 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
1: сам тысяча.
0: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, вот, да. вот ну, хотя
1: я
0: ближе.
1: 93, да. Вот, да, 935 с половиной.
0: Лун, к примеру, лун.
1: Да.
0: Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно.
1: Знаете, метафора.
0: Когда, да, метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем-то, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунду, мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую, в общем-то, Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит, на нем копошатся, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой, ну, вот, речь идет о, так сказать, процентном содержание именно внимания его сюда.
3: А, я извиняюсь, можно я...
0: Да.
3: Предположу, что... А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует эту...
1: Апостол Петр.
3: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафора. А вот они-то вот... Ну...
1: Да-да-да, вопрос вот, кстати, понятен, вопрос понятен.
3: Апостол если мы предполагаем Петр. Такое.
0: Ну, а я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было, в общем, дикое совершенно животноводство, угу. Согласитесь, и, скажем так, там давать там скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданной бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, брату и попросту говоря. Ага. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, время-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, есть время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, есть, там, угу. во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
3: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на да, мельчайшие да, части, да. Причем удобные вот, для себя.
0: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильная. То есть, ну, то есть если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там, 100, там, 100 лет. То есть какая-то ну, дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской или там, ну, не знаю, поставить Бигфут на москвич, к примеру. Вот.
3: То есть речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
0: Вот, ну, скорее было. Всего, и скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот, вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья индейцы, там, сегодня там третья луна, то есть практически было, даже я не уверен, там, потому что не было, то есть были облака, и луны-то не было видно, а скорее всего, вот те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие, которые охватывали человека в момент там вот, вертелого всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот, существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий базитизм пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
1: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
0: Конечно, никакой.
1: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки. Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороге? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
0: Да.
1: Да, да. Вот. И вот оно, оказывается, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но, тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню, в какой главе, но, опять же, глава – это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну: «Возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку». И она говорит: «Будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько». И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова, от себя мы ничего здесь не придумываем, это все строго его, и он документально описывает, как он съедает эту книжку, и она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое, ну, книжки ел, ну, это же не мышь все-таки, апостол, ну, как-то что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно, вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать: боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками, и будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
0: Ну, тут опять же такой встает вопрос, вот, о, скажем так, о взглядах разных людей на то, что там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджер.
1: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
0: Вот, да, практически является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру? Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас, ну, обидеть и так далее, но, тем не менее, вот само слово, там, быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко, как бы это... Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы?
1: Понятно.
0: Вот, да, вот Сорокин очень хорошо вот в своем романе «Норма» описал, что значит с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, ну что ли, точное определение, к примеру. Ну, начать с того, что, во-первых, там, ну, это, кстати, самый первый, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги. Вот начать с этого, вот с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, то есть ты пидор. Вот прям вот вписать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... Да, тем не менее, начинать как бы порядок в них, может быть.
1: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным. Но вот евангелисты, они как-то вот... Они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят: вот возлюби ближнего своего, и в принципе вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, вот, ну, мать, которая любит своего ребенка. Я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. Это как-то вот, ну, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят: ребята, любите друг друга, и, в принципе, все остальное запутаетесь. Запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, вот, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания. Да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, вот, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, вот мы вот как-то даже вот с надеждой помечтали немножко, что ли, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, вот демократия, там демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, ну, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума, да, это вот... Хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
0: Ну, в принципе, это просветление.
1: Да.
0: То есть у буддистов.
1: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
0: Ну, давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не только то, в принципе, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смена там каких-то стадий в развитии цивилизации. А вот их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что им, как бы, ради чего? Не ради себя же, в общем, все это мутить сейчас, да? Наверняка уж ради своих потомков. И людей беспокоит именно то, какой ценой. Ну, вот я просто не представляю, если все должно так кардинально измениться и будет прекрасно так, как никогда не было. И то, что происходит сейчас, настолько далеко от этого идеала, что я просто не представляю, что должно произойти, чтобы все так круто могло измениться просто полярно. Вот. И в связи с этим, ну, никто нам не дает ответа. Ни Нострадамус, ни... Кстати, вот вообще у меня возникло подозрение, что мы только что говорили с Дмитрием об этом, что, может быть, сила, которая открыла перед Нострадамусом какие-то свои замыслы, или, по крайней мере, сила, которая знает о том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вот вопрос в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она лишь действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам сакральным путем от предыдущих цивилизаций о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
2: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, ну, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой. Тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот, ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, ну как, зависит. Человек – существо свободное, вот он может все испортить. Допустим, взять вот и раз, вот запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, вот Господь Бог там, ангелы небесные, неважно, запланировали они новую эру. И говорят вот людям, вот вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... Ну и Бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну кто же запретит-то? Все ж таки, вот как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог – Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить этот переход, трудно сказать. Вот трудно сказать. Вот я сам не знаю. Вот мне фантазии не хватает.
1: Ну вот вы же говорите, что хорошо бы, чтобы люди призадумались и изменили свое, ну, мышление как таковое. Я не представляю, как это может произойти. То есть это же фактически гуманизм и демократия. То есть это, мне кажется, тупиковый выход. Никогда не призадумаются, если они за всю свою историю никогда не делали выводов из нее. То есть есть все войны заканчивались, через какое-то время начинались снова. Значит, есть какие-то другие движущие силы, которые, ну, да. Вот просто как-то страшно им думать о том, что люди ничего не призадумаются, и как-то надо вот создать нам, может быть, собственную партию, Слава Александра, как вы думаете?
0: Ну, здесь я думаю о том, что вот как раз вот твое первая часть твоей вот речи касаемой того, что вот ничего не делать, это, может быть, и есть самое правильное, потому что...
2: Между прочим, меньше испортим.
0: Во-первых, то есть это то же самое, то есть человек, по сути, свои, так сказать, есть, в общем-то, это самое... Мясистый хирург, то есть очень, ну, существо крайне необразованное, на самом деле, ну, до, по крайней мере, той степени, чтобы вот как-то, ну, реально вмешиваться там в историю и поворачивать ее. Ну, печальные примеры, там, в общем-то, Гитлерок, Сталинок и прочее все, да. То есть историю можно немножко повернуть культурой, там, да, там, например, господин Чайковский какую-то оперу написал, тем самым, в общем-то, вот скорректировал, да, культурное сознание. Вот именно так вот, ну, как бы, как раз вот создание партии какой-то, как ты сказал, ну, мне кажется, такой тупой скальпель, вот, который только навредит. Но вот именно, мне кажется, ничего и не надо делать, поскольку они-то этого и ждут. Да, вот они сидят и ждут. То есть они долго провоцировали нас на какие-то действия, в частности... Ну, то есть, грубо говоря, мозг человека, он, видимо, так устроен, что то, что ему предсказали, то волей-поневоле он ждет, что сбудется. И вот не просто ждет, а именно помогает этому сбыться всячески.
1: Да. Да. Меня вот беспокоит не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание. Вы в своей книге написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчества, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделаете это именно вы, так сказать. Ну, не, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале, но ему шепнули, вот как вас зовут, да, ну, то есть, так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, сами об этом говорить не будете, я читал вашу книгу, но таким образом, по сравнению вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто. Это все равно, что как, ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит: «Стой!» И вроде бы они одновременно начали. Да, и ведь не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
2: тогда? За редким исключением пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот... Вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы такой вот таким персонажем, как Сатана, дьявол. Вот, интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
0: То есть попросту эмоции.
2: Да, то есть да, да, да.
0: А вот вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
2: О, да.
0: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает, то есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
2: Не сотвори себе кумира.
0: Вот, безусловно.
2: Вот, не изображай, не надо.
0: Да.
2: Да! Да-да-да, это действительно так.
0: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико
1: Это не они придумали, в принципе. Это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
0: Это дело в том, что опять, как
1: откуда
0: мы говорили, тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам. То есть для народа нужен образ какой-то, да? Будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то или там, неважно что. То есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции, либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его. Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
1: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном с ней языке.
2: Не у всех так было.
0: Не у всех, конечно.
2: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот. У него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот. Ахура Мазда — это мудрый господь просто и ничего больше. Вот. И его ипостаси там бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчики, вот, насколько я это знаю, я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но, тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались. Они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти. Поэтому, наверное, целостность означает бога скота. Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот. Поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да, тема пинка над пропастью, вот как уже нога занесена там и уже вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит, осторожнее! Сейчас упадешь, да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше, как там Иисус Христос об этом говорил. Он говорил, нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью. А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что, вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дан? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка,
0: да,
2: Путин.
0: Да, да.
2: Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
1: Но это было чуть позже.
2: Ну, неважно. Угу. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает, а за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел, ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно, он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну, яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно,
1: то есть он
2: начинается
1: сделал драть себя, мир и всех вещей.
2: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развито оказалось. И начались проблемы.
1: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение, то есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого? Как бы, то есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
2: Тут еще смотря что любовью назвать.
1: Ну,
2: дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь – это любовь, там, а нравится – это нравится, да?
3: Да.
2: Вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь. Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот «Расшифрованный апокалипсис». Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь — это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет, во-первых, это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд, он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот, он любит женщину, там объединил себя там с женщиной, это образовали они семью, вот это вот любовь, ну смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее, вот любовь — это некое вот мое, ну Фрейд же об этом тоже долго много писал, правильно, как вот у него человек, он не цельный человек, у него сознание — это хитрое, у него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь, гармония, согласие, просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей, что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой, что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, Столыпинский вагончик и чух-чух, да? Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
3: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, про что ручей весной.
2: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними. Ни на что не соглашаются. То есть, как бы, да, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся. Сегодня, по крайней мере, неудача. Но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали. То есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: Только вот, что вот мы терли.
0: Только что, да. Я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями, поэтому можешь ну, вот начать заново что-нибудь.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в позитическую визуализацию этого образа, представим себе, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний есть, день, да, ни да, через да. недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот. А рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот. По крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Угу. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Ну, вот представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени, что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новая эра? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. И, соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают. И говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия. Просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же опять же вот бытует такое мнение, то есть я как бы даже не знаю, ну вот это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я его не буду говорить, но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть синоним слова «хороший», только матерный «пи», ну, если ты дико богатый. Вот, исходя из этого, чем люди богаче, тем, в общем-то, и легко, естественно, общаться с... как бы с другими. То есть он и пивка там, и пивком угостит, и там...
2: Нет, смотря какой богатый. От некоторого не то, что пивка не дождешься.
0: Ну, нет, ну понятно, но тем не менее, в принципе, вот реальность такова, что, например, если там при деньгах, то гораздо проще...
1: Как возможности.
0: Возможности, да.
2: Да, вот, ну, доброта от сытости.
0: Идущий. Ну, в принципе, в какой-то степени, да. И когда человек, например, теряет, то автоматически он становится как-то и, ну, не совсем приятным в общении. То есть, исходя из этого, опять же, вот, ну, как-то строить вот такую модель идеальную именно вот на общении, я бы, может быть, даже и не стал бы. Но я вот опасаюсь я. Опасаюсь, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, от какими-то внешними вещами. Пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там, ну, туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да. Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под штанину.

0: Ждать луковицу.
1: Но вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите. Вот. Я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы про него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович, там, козел, там, порядочный.
0: Да,
1: и вот
0: да,
1: прочитает это Иван Иванович и скажет, боже мой, как же я был неправ, что был козлом, перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Я объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобил, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то, оно должно проводиться.
1: Безусловно.
0: Ну, вот я вот об этом
1: только
0: хотел.
1: Только без персонификации, собственно.
0: Конечно.
1: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
1: Вот, да, да,
0: безусловно.
1: Да. Вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да, там, одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей, тут очевидно.
2: Кстати, вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот «Расшифрованный Нострадамус», очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, с готовкой ужина, может быть, там,
1: согласен,
2: пока, скажем, пельмени
1: согласен
2: варятся, она и дочитала вечером.
1: Вот если бы я вот сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно.
0: Да, да, да.
1: Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
0: Да,
1: вот.
0: В бизнесе. Да,
1: да, в бизнесе, ну, вот, ради бога, вот, легко.
2: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие. Абсолютно так же, как вот...
1: Согласен.
2: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или там какие-то, как говорите, вы
1: часто
2: психологи
1: проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал, вот, время от времени. По крайней мере, знакомился.
2: Ну, я надеюсь, с исследовательской позиции, конечно.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
2: Да.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психоаналитик Дмитрий Зима и, в общем-то, Арат Дашков. Соответственно, поскольку время у нас остается не так много, а мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто
1: так
0: пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет, вот в принципе.
0: Понял, ну, вот. Я прошу прощения.
1: Да нет, нет, что, ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет.

0: себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит правильно, да?
1: Извините, извините, Дмитрий, извините, да-да, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, не осознанно, а не с целью, как бы, именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, он цвет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот...
0: Безусловно. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот... Дело в том, что здесь нет такого понятия вообще, имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
1: А в чем причина?
0: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий. Ну, представьте себе там, ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
1: Вот. Ну, здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
0: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Какой, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
1: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса имен там созвучных. Например, там есть даже вот такое ощущение. Я так смеялся. То есть я думал, это прикол. А есть имя, оказывается... как его? Имя такое. Окоп есть имя. Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
0: вот
1: к себе.
0: Вас музыкант говорит, абсолютно правильно. Потому что каждое имя свою музыку имеет, свою мелодию.
1: Да, да.
0: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера, там, с именем Сергей, там, другой чертой характера. Здесь играет все роль. Вот, действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот, какие-то звучат там возвышенно, какие-то там, наоборот, там, мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну, вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием, ну, а звали меня Митей. Это очень обижался, жутко.
1: Ну, в принципе, кстати, вот все-таки известны такие случаи, по крайней мере, вот в нашей практике, когда человек брал себе уже в зрелом возрасте, ну, скажем так, псевдоним, или реально там менял паспорт и фамилию, и, как ни странно, вот с этого момента менялась его, в общем-то, судьба, вообще весь его образ жизни.
0: Вот как мироощущение?
1: Ну, самого себя. Может быть, кстати, вы тут совершенно правильно сказали. Может быть, мироощущение, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Ну, может быть, да. Вот,
0: ну, безусловно. Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, не абстрактный, прошу прощения, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так. Вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да? Желаемые. Кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот. На самом деле тут раз, и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное,
2: да. Мало ли. А у некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
0: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Но не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
1: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, тоже мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его, там, Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. То есть, знаете, ну как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть почему вот такое желание какое-то, ну вы понимаете, да?
0: Выпендриться. Вот по-простому, вот, по-русски говоря.
1: Да, вот, ну а ведь вот глупыш мама, который вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле, ну, в принципе, да?
0: Ну, вот, часто уроду.
1: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь. Да? Например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, но можно. А можно ли у нас представить, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана. А он в рейде. В каком? Ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим? Что будут мамуськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да.
0: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
1: Вот. Ну а что, это хорошо? Да,
0: абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку, многих тянуло. А вот последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
1: То есть все-таки типа возвращается,
0: получается. Да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маша.
1: Да, да. А вот скажите, в принципе... все вот эти имена, ну вот судя по тому, что как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и имя и судьба.
0: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
1: Понятно.
0: То есть,
1: в принципе, вот все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как и фамилия.
0: И это тоже отражается.
1: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, ну, и все такое. То есть, сознание, в общем-то, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
0: Электрон,
1: там. Да, трактор. Вот какие вот, может быть, сейчас, вот на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое гамбургер Васильевич Вдовченко. Угу. Вот назвали мальчика гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и Базедовые туда подбежали, дескать, как у меня там очереди дичайшие были. Вот ну, гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: Ну, кстати, вот постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству. Вот помнишь, Доменовна?
1: Доменовна, да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное просто, но имя ее папы. На самом деле это такое же имя, как вот домен. Есть доменная печь, это, ну, вот это иностранное имя человека, который изобрел вот эту печь, домен. Ее папу звали так же. То есть, но да, ты прав. Может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
0: Да, даже трудно себе представить, что может произойти, допустим, Пиарович. Ну, вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
1: Ну, вот. А с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
0: Надоест ему, и он возьмет и...
1: Нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
1: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иван. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
0: Иоанн.
2: А Иоанн это... откуда?
0: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот, Александр Суворов, вот, как-то такой вот сразу же ряд образовывается. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
1: Да, да.
0: Вот. А и к тому же Александр звучит так вот твердо, очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
1: Александра.
0: Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот, вот не очень... Приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
1: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
0: Отличное имя.
1: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда вот, в общем-то, родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть, когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признаком. Вот то, что произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет. И, наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое.
0: Не радовалась.
1: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
0: Ну вот, вот, вот, вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают, вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
1: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали такой, один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя один.
0: Оригинально.
2: Ну, родитель, наверное, каббалиста.
0: Почему? Либо математики.
1: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, и национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а не корректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то, но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да, вот, и, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да, вот так же и здесь.
0: Для классификации.
1: Конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И так и раз, а он аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там, так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, ну, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
0: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там, вот, не может узнать человека с насморком.
1: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен, но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена, ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее, дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. И... Но мне кажется... Вот,
2: ну, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее. Ну,
1: во-первых, да, то есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе насморк у лося. То есть, все, пропал. Ну, то есть, смысл в том, что это, опять же, вот насморк, у первобытных людей они не болели насморком. То есть, у людей, близких к природе, насморк, это, в принципе, так скажем, аллергическое, то есть, скорее всего, явление, которое вот проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
1: Безусловно. Безусловно.
0: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что в Вале есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. Это в каждом случае именно так? Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от носителя и нет, вообще какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
0: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. На совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит, там, допустим, если там идет там, человек, там, у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение, другой там, идет там, побритый весь там, галстучек, ну и к нему уже другое отношение, может быть, даже там с олигархом перепутает каким-то. откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
1: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, да, тут да. есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, ну, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, который вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет, дальше идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
0: А вот заседает в голове.
1: Да, вот, вот. В чем причина, то есть, такая, то есть причина того, что заседает.
0: Ну, причину это еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается, ну, решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове, давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль, и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, ну, не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, и вот... Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то решить. Ну,
1: в принципе-то согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаял собака, вам же это просто неприятно, да, и вы не будете вступать
0: да,
1: с ней в драку.
0: Да, не будем злиться, и даже кусать ее в ответ по ости. Да.
1: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят и ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот... Ну, в принципе.
0: Да. Да-да-да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать ну, человека козлиной,
1: да,
0: а он
1: если,
0: раз и оказался...
1: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
0: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот, подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может
1: быть... Дать понюхать подмышку.
0: Да, да, опять же так, и по запаху определиться, ну, где же здесь козлина, а, вот... Может быть, этот метод даже эффективен, но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
1: Да.
0: Вот
1: да.
0: Заседает проблема, вот обидно ему что-то, ну не знаю, ну кто-то нахамил там, кто-то как-то вот несправедливо обидел, там даже в песенках детских песенках это поется.
1: Обижают.
0: Да,
1: ну.
0: Может, мы обидели кого-то
1: вот
0: зря.
1: Да,
0: вот.
1: Встречи с ними ты уж нежный.
0: Да, ну вот. И вот как вот, возникла эта проблема, ее надо решить. И вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
1: Трудно.
0: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать вот... дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. простить. Ну вот назвали, как-то обидели зря, да?
1: Ну опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну то есть простить, это значит отреагировать, понимаете? То есть в принципе лучше это не заметить. Ну вот, ну понимаете, о чем речь? Я думаю, что опять же данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, да, или, вернее, так, возможных отношений между людьми, понимаете? Вот, они не могут. Тогда нужно, вот как бы, опять, возвращаясь к плакатикам, кто да, не отдал да. деньги, тот, в общем, такой, да, так да, же и да, здесь да, он, да. То есть, ты прости, начни с этого, потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
0: Может быть, может быть. Но уж, уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот им там... Их оскорбляешь, а они не слышат.
1: Конечно.
0: Вот не слышат и все.
1: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, те подплывают, типа и там едят. На самом деле рыбки выкрикивают страшные проклятия хозяевам.
0: Ну еще бы, закрыли в клетке.
1: Конечно, вот. Но люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да?
0: Да,
1: все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира, когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить, опускает, и задвинуть. Да.
0: Поэтому, показать свое превосходство.
1: Поэтому и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
0: Это большая загадка.
1: Откуда взялось вот само это?
0: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
1: Абсолютно.
0: Получается.
1: Абсолютно.
0: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
1: я бы даже сказал с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
0: Точно.
1: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
0: Опаньки.
1: Да, вот куница.
0: Куница-то чем не угодила,
1: вот,
0: а?
1: Так вот, видите, все о животных.
2: Видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
1: можно. Короче, а при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот доказывает полное, по-моему, там какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты, с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да? Как была настоящая фамилия? Шикльгрубер, да, по-моему?
0: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него была настоящая Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Которую он использовал в качестве псевдонима в детстве.
0: Может быть, может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему. И вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там, вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Вот. И путались товарищи, и не могли там, и шпионы там, опять же, его никак не могли выследить. Может быть и так.
2: В любом случае, второй вариант, на намного более смешнее, чем Гитлер, да?
1: То есть да!
2: Обладает.
1: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
1: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. То вот, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот, и весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
0: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное, более полезное.
1: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
0: Может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: мы его
0: в таком
2: мутируем.
0: Цветущем, да, генетики, если все-таки, может, не надули. Может, правда так. Мутациями случайно, само собой, мутирует, не знаю.
1: Ну что, пойдемте к ларьку.
0: Угу. Давайте.
3: Монморанси. Концерт для Коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: Да.
1: И, понимаешь, и, значит, и смотрю, поднимает дальний телефон. Я думаю, что будет делать? Он, значит, он говорит, значит, портупея, дайте обрыв. Там обрыв, ну, я же знаю, там, когда не работает, там, обрыв слушает, там, он обрыв, там, дайте Юпитер, там, значит, дали Юпитер, значит.
0: И потом, дальше да, пошел,
1: и,
0: да?
1: Нет, да, и говорит, дайте майора Цуканова. А смысл-то в чем, значит, его братильничек, который в полку-то служил, то есть он в дивизии, а этот в полку, он в полку раньше майора заработал, понимаешь? Они почти однолетки.
0: Ну да.
1: Вот, вот тот раньше заработал майора, вот. И, короче... Дайте майор Цуханова. Значит, дежурная телефонистка на узле связи.
0: На нашем, да?
1: Да. Чтобы солдаты не звонили, она все время спрашивает, а кто спрашивает? Ну, чтобы солдат сразу нафиг посылать, да. Он говорит, майор Цуканов спрашивает, а кого позвать? Майор Цуканова. А он говорит, ну, то есть я это слышать не могу, но я так могу представить, какой разговор был. А кто-кто спрашивает? Майор Цуканов. Кого позвать? Майор Цуканов. Где-то раз четыре, да? Он говорит, ну что вам непонятно? Майор Цуканов немедленно, что у вас там на портупее? Нет майор Цуканова, что ли? Вот есть майор Цуканов, позовите, спрашивает майор Цуканов, он сразу поймет. Значит, ну и проходит где-то минута, значит, видимо, пока там звали этого майора Цуканова, значит. Ну, и я слышу, значит, вдруг так он ждал, так насвистывая что-то. Тут только неожиданно. Слышь, ты козел, я теперь тоже майор, понял? И трубку положил.
2: Вот у вас оттягивался, да?
1: Такой случай был. А я уже, понимаешь, я за это время посидел, я же две жизни пережил. Я думаю, что будет, понимаешь?
2: Ну да, там приемничек.
1: Конечно. И все. И он, значит, вышел, он говорит, можете обратно заступать на пост рядовой. Я, есть, товарищ майор, как положено, по уставу щелкнул каблуками, зашел, значит, все. И дальше дежурил, слушал, что-то передавали в эту... Аха! Я тогда первый раз в жизни услышал аха. Передавали, мы же в Беларуси служили. Ну, да. И совсем рядом там все ловилось. Польша. Из-за бугра. Из-за бугра все ловилось. И вот эту вот знаменитую песню ахи. Вот... Саш, у тебя нет ахи. Если можно, аху.
3: У меня есть нана.
1: Вот. Ну, давай что-нибудь такое наше, ахухтинское, нанатинское, что-нибудь из этой серии. Не,
2: классно, у вас там оттягивались майоры.
1: У нас круче было, ты что?
2: Времена другие.
1: Да нет, нет, когда мы служили. Есть аха, Сань? Есть? Ну, пусть будет.
0: А у меня случай один раз был, вообще помрешь. Ну, помрешь от того, что дебилизм армейский. Там, ладно, там парень майора получил, и брат сказал, что он козел. Вот, а тут вообще такая фигня, ну, как ракетные войска, там все секретное, обалденно. Ну, в том плане, что, ну, все умные сидят и все знают. И вызывают там в один полк, надо ремонтировать. Я как раз и был ремонтником всей этой фигни, то есть приезжал, ремонтировал. Но так как меня ничему не учили, я ничего не знал, как ремонтировать. А прапорщик говорил так, вот видишь, лампочка не горит, вижу. Берешь руку, как в табло, и заряжаешь раз, и оно горит, все нормально. Вот, ну я приезжаю там, и машину боевого управления заводят, а там начальник связи полка сидит там, такие чины вообще конкретные, полковники. И говорит, слышь, солдат, тут она у нас что-то звенит. Я, да? А почему? Ну мы вот не знаем, ты посмотри. Ну я так, сразу важный вид, хоть не знаю, но чтобы не подкачать там дивизию. Я говорю, ща посмотрю. Но она нас в учебке, как обезьянок, натаскали там. Ну, чтобы вот исходное положение все выучить в аппаратуре. А для особо бестолковых, ну, то, те, кто на подводной лодке или на бронепоезде, там специальный кружочек красный, и в нем ИП, то есть расшифровка, исходное положение. Я так смотрю, один тумблер стоит как раз не в том положении, в котором надо. Я его переключаю, я говорю, пробуйте. Они так пробуют, блин, не звенит. Я говорю, ну ладно, и пошел. В столовую ко мне подходит солдат, который в это время случайно находился. Говорит, а где ты так научился? Я говорю, ну ты знаешь. И ну и рассказал предысторию, где. И то есть такие финички получались в армии, что ужас просто, дыбом стоит. То есть начальник связи полка не знает, как включить аппаратуру там какую-то.
1: Не, там с перестройкой очень много всего произошло в нашей дивизии.
0: Не, у нас американцы проходили по
1: части. А у вас не было этого вот над как раз корпус, где узел связи?
0: Да.
1: Там, значит, провисел где-то, ну, года три провисел, плакатище. Саш, послушай, пожалуйста. плакат провисел. Значит, он плакат назывался так. Значит, воины-ракетчики. Встретим 27-й съезд КПСС повышенной боевой готовностью. И вот, значит, вот такой плакат, призывающий нас, ракетчиков, которые, по идее, должны это решение Конгресса США встречать повышенные боевые готовности. Да.
3: Они должны рубежи, понимаешь, защищать.
1: Да, там, понимаешь, а плакат-то призывал, что вот встретите решение 27-го съезда КПСС, вот этой повышенной боевой готовностью. Ну и пока нам, к нам комиссия из 20 попах не приехала, значит, из генштаба, вот, значит, пока не приехала, а когда приехала, уже поздно. Было, потому что они увидели это дело. Там в генштабе-то не такие, как у нас. Да. Вот, они сразу прочитали, что там написано на самом деле-то. Вот. Ну и сняли, плакат сняли, этого самого, этого тоже сняли, значит.
0: Комдива, да?
1: Да, нет, не комдива.
0: А кто там, повесил?
1: Да, конечно, там, ты что, это все было честно. Вот, я тебе другое хочу сказать. Вот, а именно о том, как важно, ты помнишь... У нас рядом, это самое, значит, командный пункт ПВО. Вот дивизия,
0: да,
1: и командный пункт ПВО. Лопухи, у нас же лопухов не было, у нас командный пункт закрыт, это самое, закамуфлировано.
0: Да,
1: а вот которые дальше, лопухи, все, это же ПВОшный командный пункт. Ну вот рассказываю, значит, учение «Запад-85», значит, они так, ну, кодированные назывались. Значит, там что в задачу
0: входило? Сейчас все расшифруем.
1: Не, ну сейчас-то уже, наверное, можно, уже прошло сколько лет.
0: Да, там 5 лет
1: я сдавал, ты подпись свою ставил где на бумажке, где 5 лет было, да, написано.
0: То есть меня посадят. У меня это еще не прошло. А мне знаешь, что сказал капитан? Мы, Миш, с тобой засовся, сидеть будем в одной тюрьме. Я говорю, ну я там тогда над тобой оттянусь.
1: Да, ты им так сказал? Нет, я только подумал, я не мог такого сказать.
0: Знаешь, как капитан... Павлинский был капитан у вас там?
1: Был Павлинский.
0: Такой козел и чмошник. Я вот
1: не... А я, может быть, для тебя не убил.
0: Жаль. Он, знаешь, как надо мной издевался? Да? Что? Ефрейтор такой-то. А знаешь, куда? Асфальт ломать ломом. И кого дембеля, ты представляешь? Дорогу построили асфальтированную. А потом выяснилось, что забор еще надо построить. Идет комдив и смотрит. Дорога-то в забор упирается. Представляешь? Ну вот где вот раньше Чайная была, у нас учебный корпус сделали. Он говорит, дорогу убрать. И нам говорит, ломайте. То есть, ну там вроде бы начал ломать, но я так и не принял участие. Потом, нет, там сантиметров 20 слой асфальта не ломается. Дерном засыпать, ну заложить. И вот там с одним дедом тоже, вдвоем, значит. Ну он дембель, я дембель. Дерном закладывать. Нам говорит, вон там за 100 метров бугор, оттуда дерн таскайте. Мы еще один раз принесли, не пойдет. Мы прям вот с обочины берем дерн и сюда накладываем. Дерево посадили. Все идут, просто вот конкретно смеются. Ну там женщины с узла связи. Значит, солдаты дерном дорогу закладывают, деревья сажают. Значит, засадили где-то метр всего дороги, и на этом все... Это
1: а вы это самое, одуванчики не собирали?
0: Собирали. Нет, обязательно. Нет. Ну как, на зеленом поле желтый
1: пятак. Перед ОГРСС, никогда не было одуванчиков. Это просто, это наш был такой хороший тон, вот именно нашей роты, да. Понимаешь? Перед другими казармами иногда, запросто, можно было найти и одуванчик иногда, и какой-нибудь сорняк даже, еще да. чего хуже.
0: Мусор какой-нибудь.
1: И какой-нибудь, да. У нас никогда. У нас всегда, вот видишь, обязательно 2, 3, 4 таких, знаешь, это камуфляжных таких, это самое, тельца, передвигаются, значит, и собирают одуванчики.
0: Как, из свистов обычно.
1: И знаешь, иногда у них еще свой шарм был такой, они себе веночки такие еще делали, знаешь?
0: Да-да-да, с дудочками вот, да, еще.
1: Да-да-да, вот. И смеялись над ними, говорили, коровка там. Ну, смешно.
0: А
1: вот.
0: Это...
1: Да подожди,
0: кто,
1: я
0: подожди,
1: тебе...
0: Подожди, кто старшина был?
1: Да старшина, забудь про него. Вот, старшина, ну как забудь?
0: Потому вы его до слез доводили.
1: Вы его до слез доводили. Он мне, между прочим, хороший человек. У меня когда деды бушлат уперли.
0: Он свой отдал, с плеча прапорщик.
1: Свой отдал, он испугался. Я ему блок Мальборо дал, и он испугался, что мама приедет. Он мне отдал новый бушлат. Вот. Нет, подожди, я тебе про лопухи стал рассказывать, про эти ПВОшные. Значит, учение «Запад-85». Потому что ты учти, сейчас ситуация в стране-то такая, что сейчас про дёрн никого интересно не будет, если рассказывать.
0: Ну, вот. Никогда не было
1: я
0: такого.
1: Я тебе расскажу.
0: Не, ну как это неинтересно про дёрн? Я всю жизнь его вспоминать буду, ты, а ты мне говоришь, неинтересно.
1: Ты послушай. Речь идет, вопрос вообще, по-моему, ставится либо так. Значит, вот ПВО, кто, значит, от них, от их минских ракет, значит, нас охраняет. И мы, ракетчики, кто, значит, за кем? Уже десантники, они кто? Они где? Они чего?
0: Да они... никто да они ты вот, вообще. Посмотри, ракетные да, войска, это от них...
3: Уже ведь никто же не помнит тех, кто строил ту железную дорогу, вот на костях. Ну, имеется в виду, вот, Петр Первый, он известный.
0: Это на своем.
3: А,
0: это, да,
3: он, а, это я на другой. Своем, он,
1: это... не влез. Слушай, а ты из другого эфира, они пьяные иногда приползают сюда и мешают вести.
0: Не, вот весь же главный пульт всех радиостанций, вот кто сидит там, да. Оператор, он балуется, он берет в любой эфир, в любую радиостанцию.
1: Причем, знаешь, что я успел заметить?
3: Называется у центральный своих... микшер.
1: Да, причем у них своих тем не хватает. И да. Как они слышат на другом эфире, наконец нормальная тема появилась, когда уже отклик слушателей, когда покатила волна, понимаешь?
0: Да.
1: Они тут же подключаются и свою мутатень начинают, значит, типа перехватывать.
0: А я думаю, что я в магнитоле своей в кресле-то все время включаю, а там одно и то же рассказывают на разных волнах.
1: Да. А потом я не удивлюсь, когда на Европе Плюс завтра все это прокрутит по новой с утра Женя Шаден.
0: Кто-кто Женя? Шаден?
1: Ну, которую Шаден?
0: Который Шаден?
1: Шатен.
0: А, Шатен. Так на радио не видно же, какие у него волосы.
1: На радио не видно. Ты кто? Вот я сейчас вижу, какие у тебя волосы. Я же тоже на радио.
0: Ну ты же меня... Ну ладно, у тебя там лопухи были.
1: Ну лопухи были. Короче, учение, значит, все. Вот. И, значит, я... Нет, ну, ребят, давай серьезно сейчас. Это только
0: потише в студии, пожалуйста. Это все-таки вот. Серьезно.
3: Идет съемка, тут прожектор надо
1: выключить. В двух словах, значит, и, да, я не буду затягивать, короче, что действительно на полном серьезе, очень серьезное последнее посткоммунистическое учение, там все было очень серьезно задействовано, все, значит, роты выходили в полевой район, ты же знаешь, что ГРСС всегда в полевой район выходила, да.
0: Полевая рота.
1: Да, все там эти... Вот. И, значит, что произошло? Должны были в этот раз, первый раз, решили проэкспериментировать и подключили ближайшую какую-то десантную дивизию, значит, чтобы они посодействовали, как бы понарошке, значит, захватили наш командный пункт. А мы должны были наш командный пункт, ну, ты видел, в каком он состоянии, значит, мы его должны были как бы охранять там. Типа, и вот майор, значит, у нас был такой майор Прохоров, значит, его специально, значит, комдив выделил для этой задачи.
0: Ну, для связи?
1: Нет. А, да, на узле связи.
0: По-моему, он так и остался. Только он
1: майором.
0: Постарше.
1: Или уже капитан стал. Нет, там очень сильно... Он, значит, как сделал? Весь, значит, этот самый командный пункт перерыл, значит, ну, молодых послали, солдат, значит, они разрыли, значит, все эти окопы, понаставили брюстверов, ну, все, знаешь, вот. И, значит, типа того, что со всех сторон командный пункт... Не приступит.
0: Ну
1: стал.
0: Да, не подойдет.
1: Вообще, и он доложил комдиву, как потом уже мы смеялись, доложил комдиву, что, значит, докладываю вам, что две роты солдат, там, типа, что командный пункт оборудован, значит, для того, и штурм невозможен, взятие командного пункта невозможно. Что случилось на самом деле, значит? Сбрасывают сверху, значит, когда сбрасывали десантников, они, понимаешь, наш командный пункт, он от врагов-то закамуфлирован, там что-то понарыли каких-то этих брустверов, но он никому и так нафиг не нужен. Короче, увидели десантники с высоты эти лопухи ПВОшные. А у ПВОшников у них постоянно боевая повышенная готовность.
0: Ну да, конечно.
1: Да, и на самом деле, и в чем здесь самый смех? ПВОшники всегда на своем командном посту стоят с боевыми патронами. Теперь улавливаешь разницу?
0: Ага.
1: И готовы в любой момент открыть против любого, кто там спрыгнет с парашютом. И об этих учениях, они ничего не знают. И вот теперь представь момент. Сверху, значит, падают эти десантники. Увидели эти лопухи, подумали, вот это и есть тот самый командный пункт. Вот. Спрыгнули туда, и вот этих всех дураков, которые с автоматами, с боевыми патронами там все стояли, значит, они всех повязали, значит, ПВО все это дело разогнали, командный пункт всех там повязали, в общем, бардак полный. А наши как спали там, в общем, охраняя свой командный, так и спали. Ну, комдив про такое дело узнав, ты проснулся, ему доложили, значит, что так и так, что почему...
0: Захватили, да?
1: Да, но по ошибке ПВОшные захватили, значит, вот. Да, приезжает комдив ПВОшный, говорит, как так, ну, не положено, не то должны были захватить. А наш комдив говорит, это к десантникам. А сам докладывает, значит, в генштаб, что, значит, задание выполнено, наш командный пункт не захватили, понимаешь? А тему из генштаба говорят, давай переигрывать все это дело. Тот уже говорит, нет, переигрывать, говорит, два раза такая удача не выпадает. Как мы смеялись, сидели с ребятишками. Вот. И, значит, как получилось дальше развить это событие? Они на них так, значит, озлобились, что с боевыми патронами взяли, представляешь, командный пункт, вот какая у нас боевая готовность, команда, люди стояли с боевыми патронами, прилетели десантники и всех скрутили, повинтили, все. И вот так вот сразу, понимаешь, а если бы это было не понарошку, если на самом деле... И вот, значит, один молодой лейтенант, один молодой ПВОшный. Я почему говорю, мы как одна семья жили. Вот, что, вот здесь мы, а здесь ПВОшники. Ага. Вот, молодой лейтенант ПВОшный, значит, заступил в караул вместе со своими солдатами, значит.
3: Саша, извините, да. Я на секунду вас перебью. Только что пришло сообщение по факсу. Именно сегодня, в 1611 году, 5 марта, Кузьма Минин начал собирать народное ополчение в Новом Новгороде. Это последняя новость на сегодня.
1: Вот.
0: Он опять о своем. Или радио переключили.
1: Нет, я на самом деле здесь чуть-чуть отличие. Я считаю, такие новости нужны, понимаешь?
0: Ну, конечно, они как-то дополняют нашу тему.
1: Знаешь, кто-то из великих сказал, если ты не помнишь старое, не будешь знать новое, что-то. Ну, да. То есть, ну, мне-то лейтенанту, то есть, пардон, это самое, то есть я точно не помню, короче говоря. Вот.
0: Чего ты не помнишь?
1: Ну, кто сказал и как сказал?
0: А, ну это не важно.
1: Конечно.
0: Не важно.
1: Вот. Так вот, про боеготовность. Вот ты служил, было это самое первое правило в армии, значит, это в ракетных войсках. Все круглое тащим, квадратное катим.
0: Было.
1: Было.
0: Это во всех войсках такое.
1: Нет, ну у нас тут уж особенно было.
0: Ну да, у нас же
1: это было это все. У нас ракеты.
0: У нас вообще всегда наша рота была засекреченным стройбатом.
1: Да. А как обычно комдив дивизию построит, а он же такой, ой, он сам как ракета был, как СПУшка.
0: Ну, наш, они, наверное, по-моему, все такие, у нас тоже такие.
1: Нога, каждая нога, как тумба стартовая такая, бабас. Он выйдет, значит, и без матюгальника он мог всю дивизию, представляешь, там сколько, несколько тысяч человек построить.
0: Какой? 600 человек было в дивизии.
1: Это уже вы, когда уже, там уже померло, наверное, половинка, а уж ты-то сам. У меня-то было. У вас, кстати, были вертолетчики?
0: Не было.
1: А у нас афганские вертолетчики при дивизии тогда, вот я еще был, в афганские вертолетчики, полк стоял. Так что у нас народу хватало. Построить весь
3: народ. А нет, самый, зачем?
2: Афганские вертолетчики? Это обеспечение охраны. Ты что там?
1: Зачем? Ты его что, военную тайну?
3: Да так ладно, нет, вертолет же, вертолет, он, насколько знаю я, по вот последним, мы же с Игорем Бегемотовым служили, собственно, на подводной лодке, и мы всегда увлекались тем, что выискивали по воздушному радару какие-то цели, как правило, это оказывались вертолеты, туристические или какие-то, и их...
2: Сбивали, да?
3: Ну, можно
0: да это
3: и так, обычно так нормально. Попсово их называют.
0: Да, прикинь, наша процесс... дивизия, наша...
1: Вертушки, там... вертушки их, это самое ВДВ, это пошло от ВДВ, от Афгана, афганские взломы, вот оттуда вертушки. Их так вот, вертушки. Так вот. Помнишь, еще этот Хасбулатов тоже из Белого дома, вертушки?
3: Нет, во-первых, тут ситуация вертушки. Такая, что они, когда летят, они очень дуют. И у женщин насморк возникает, потому что женщины обычно загорали у нас на подводной лодке, вот на борту, они такие школы. Конки ставили, раскладные загорали. И если вот эта хренотень пролетает, она так дует, что женщины болели. И поэтому нам приходилось... А насильно их не посадишь. Мы же не самолет, мы же лодка. Правильно? Как, ну, да, приходилось их... Там, ну, шасси отбишь, там, рога пообломашь. Да.
0: А я летал вертолетом.
1: Извините, Александр...
3: А, кстати, очень плохо летать вертолетом в нем укачать.
0: Он шумит очень, не качает.
1: У меня вопрос, Александр. Если комдив сказал матом, я могу это в эфире повторить? Потому что комдив — генерал.
3: Не, ну генерал целый... Цитата? Цитата? Армейская цитата? Ну, а почему бы нет?
1: Значит, построил дивизию, значит, без всякого матюгальника. Значит, у него речь обычно как начиналась?
3: Матюгальник — это имеется в виду усилительное устройство.
1: Да.
3: Для женщин, которые сейчас как раз сейчас без пяти минут три, и пора вынимать курицу.
1: Да.
3: Вот. Он говорит так. Ну что, воины? А воины — это ругательство вообще. Да, не, а серьезно, ведь вы смотрите, действительно, да, воины — это ругательство. А еще хуже красноармейцы.
4: Ты знаешь, вообще,
0: у нас такого
3: не было. Красноармейцы — это вообще все там.
4: Когда это самое, я вот помню, мы служили с Игорем Бегемотом на Украине в ВДВ. И когда мы ходили на танцы с ним, то обычно местные как задирались: смотри, опять воины к нашим девкам пришли. И тут все начиналось.
3: Да,
4: я,
3: да, да,
4: это
3: да.
4: Оскорбление, конечно.
3: Вот. Ну, часто такое бывало, часто.
0: Вот. Ты ходил про...
3: Так вот, значит, и целый комдив, значит, громовым своим голосом таким. Воины, ракетчики, что? А, значит, речь, как всегда, дивизию собирали после утренней почты.
0: А, ну по воскресеньям,
3: да? Вот что, Пугачиха в утренней почте сиськами потрясла. Что, с красноармейской? А это наша была, такой, это Гарлем наш, красноармейская улица такая теневая, где наркотики, там, свастики, оружие, все, значит.
0: Ну да, да,
3: вот.
0: Да.
3: Что, с красноармейской пиздятинкой повеяло? О, понимаешь?
0: Ну да, часть-то была такая, через забор перепрыгнул и в
3: городе. Да, и все, понимаешь? А нет, я там уже...
4: А 600 человек слушало?
3: 600 — это когда он служил, слушал.
4: А,
3: когда,
4: ну,
3: когда
4: да.
3: Я служил, там и вертолетчики слушали.
0: Там много было.
3: Вот. Ну, это я так смеюсь сейчас. Тогда же страшно было, тогда угроза была этого Рейгана, там, кто там был,
0: ну,
3: тогда.
0: Да. А вы подшивались? Во сколько слоев-то, деды-то?
3: Мы?
0: Да.
3: А сколько слоев? Я тебе скажу, демократия при мне началась. Когда, вот, я тебе скажу, когда я увольнялся уже, в 4 слоя считалось буратой.
0: Да,
3: 4 слоя буратой.
0: Я подшивался в слоев 16, наверное, будучи дедом.
3: Потому что ты засвист был, да?
0: Ну, у нас все уже так, все вообще.
3: Все подшивались, да. У нас, сука. Ну, вот развели бардак в армии.
0: Да, вообще в армии положено подшиваться специальными подворотничками. Они тогда стоили 20 копеек.
5: Из дневников опоссума.
6: Этот кобель Монморанси — большая душа.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И у нас очень мало времени, то есть мне тут нужно отойти, поэтому я пока буду в отлучке, предоставляю слово, собственно, нашим гостям сразу, а сам я выдвигаюсь. Володя Епифанцев сейчас все далее расскажет. Но я-то ухожу сейчас, да?
2: Все. Да, давай. Счастливо. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле мы самые обычные московские ребята, у нас тут четверо человек. В отличие от других, мы долго занимались художественной самодеятельностью, постигали тонкие грани актерского искусства в Доме культуры шоколадной фабрики имени Бабаева. И нашим главным педагогом, научившим нас этому волшебству, как вы уже догадались, был Бабаев. К сожалению, он умер полчаса назад, но перед смертью он успел нас попросить об одном одолжении. Он сказал: ребята, вы должны поехать на радиостанциях Москвы и прочитать несколько сценок из спектакля, который мы репетируем вот уже 10 лет. Ну, о себе мы можем сказать следующее. Я Владимир Епифанцев. Сегодня у меня уже у самого шоколадная фабрика. Вернее, она называется «Фабрика кардинального искусства», которую недавно опечатали. В прошлом... вот, да, и по субботам у нас проходят там спектакли. Рядом сидит со мной Олег Шишкин, драматург, в прошлом академик Академии бронетанковых войск, который пешком прошел пол Сибири. Рядом со мной Елена Морозова, актриса. Актриса практически всех театров. Представительница русской семьи меценатов и капиталистов Морозовых. Сегодня она пришла к нам в студию в своей изумрудной диадеме. И, наконец...
3: Добрый вечер.
2: Да, да. Наконец, самый маленький участник нашей передачи. Юлия Стебунова. Ей всего 6 лет. Но она уже умеет играть на пианино. А также она является моей женой. Да, может возникнуть вопрос.
4: Здрасте.
2: Что связывает нас, столь разных людей? Ответ простой. Театр, да, театр. Тот самый театр, о котором Белинский говорил, что придите в театр и умрите в том. Вернее,

0: Виссарион Белинский. Итак, памяти Белинского, вернее, давайте посвятим его другому человеку. Памяти Бабаева посвящается. Олег Шишкин. В будни вурдалаков. Сцена из жизни. Действующие лица.
1: Павел Павлович Мурашов. Заслуженный учитель России. Болезненного типа рыхлый старик. Старый конь. Во время войны, будучи на оккупированной территории, добровольно вступил в немецкий карательный отряд, что скрыл от советских властей. Лично убил 105 человек. Написал книгу воспоминаний о своей педагогической деятельности «Наука ненависти», которая скоро выйдет в издательстве «Малыш».
0: В интермедии «Пипа». Геннадий Журбин, молодой слесарь, мечтающий поступить в институт стали и сплавов, собирает гербарий и коллекцию моллюсков. В душе считает себя интеллигентом, зашился, но иногда употребляет алкоголь.
2: Юлия Прибыткова, воспитанница профтехучилища, поклонница песенного таланта Валерия Леонтьева, имеет легкие сексуальные отклонения.
3: Мама Юлия, Серафима Ивановна. 30 лет проработала на стройке, ныне сотрудница крупного оборонного предприятия. Разведенка, ворует по мелочам.
0: На сцене старый учитель. Он кряхтит и опирается на костыль. В руке учителя какая-то монета. Он долго разглядывает ее.
1: Здравствуйте. Вот вы и опять пришли послушать своего любимого старого учителя. Не забывайте меня. Каждый год здесь собираетесь. Что-то вас все-таки тянет в родную школу. Вечер встреч, знакомые лица, старые друзья. И, наверное, мои правдивые рассказы. Рассказы о жизни, основанные на большом человеческом опыте и работе с людьми. Как же много дорог прошагать мне пришлось. Скольких учеников я воспитал, и многие из них стали настоящими людьми. Есть среди них и генералы, и доктора наук, и священники, и оленеводы. Все они говорят мне спасибо. Каждый день я получаю от них телеграммы, мокрые от слез, и каждого из них я помню в лицо. Некоторые мои выпускники иногда совершают ошибки. Вот послушайте, что произошло с одним из них, талантливым парнем.
0: Поднимает монету над головой.
1: Это самая большая монета в России. 5 рублей. Но если ее положить на самую вершину Останкинской башни, разглядеть ее с земли будет непросто. Сейчас вы узнаете историю о юноше, который собирал эти монеты, и о том, что с ним произошло. Пипа. Сцена первая. Поздно вечером в бойлерной на топчине сидит молодой слесарь Геннадий. У него на коленях молоденькая девушка Юля. На столе пустая бутылка портвейна и кусок вареной колбасы.
0: Ну как?
4: Что как?
0: Как ты себя чувствуешь?
4: Нормально. А что?
0: Теперь ты стала женщиной.
4: Я не знаю, как мне сказать это моей маме.
0: А что она тебе сделает? Ты просто влепи это в лоб.
4: Ты просто не знаешь мою маму. Она каждую неделю таскает меня на медосмотр к гинекологу, узнать, девственница я или нет. Я думаю, что она не очень хотела бы узнать, что я стала.
0: Стала женщиной. Теперь я сделал тебя ей, а ты даже спасибо не сказала.
4: К тому же мама всегда так бесцеремонно заглядывает в ванну, когда я там моюсь, чтобы полить меня из души. При этом, как ты понимаешь, она поливает мне только одно место.
0: Какое?
4: Пипу.
0: Пипу? А что это?
4: Пипа – это пипка.
0: О, так бы сразу и сказала. А я думаю, что за пипа? Я знал только одну пипу. Это была старая пантера из детской книжки «Пипа бросает вызов». Теперь твоя пипа бросит вызов твоей маме.
1: Сцена вторая. Квартира Юли. В коридоре мама, огромная толстая женщина. Она настороженно встречает дочь.
5: Что-то ты сегодня поздно пришла, Юленька. Где это ты пропадала? Тебе уже пора в ванную. Твоя мама хочет полить тебя из душа. Тебе это всегда было приятно. Ты так хихикаешь в ванне, радуешь сердце матери.
4: Что-то мне, мамочка, сегодня в ванную не хочется.
5: Не хочется? Странно, а почему?
4: Не

0: хочется. Не хочется и все.
1: О, да ты вся дрожишь.
0: Я себя неважно чувствую.
1: Уж не потеряла ли ты свою девственность? Молчишь? А ну пошли в душ.
0: Не пойду.
1: Да как ты с матерью разговариваешь, хамло? Что я тебе чужая? Уж и помыть-то тебя как следует не могу. Обидела маму. А за что?
0: Мама, я женщина.
1: Давно я от тебя этого ждала, и вот на тебе выложила. Кто он?
0: Слесарь из бойлерной.
1: Понятно, ты ему не пара. В бойлерных работают одни бездельники и дураки.
0: Он хороший, он честный человек.
1: Он барахло и ублюдок.
0: Откуда ты знаешь?
1: Знаю, я 30 лет на стройке проработала.
0: Я тебе не верю.
1: Какую же ты маме свинью подложила? Ну я тебе устрою. Я до твоего слесаря доберусь. Знатно из него люля-кебаб сделаю. И люди мне скажут спасибо.
2: Сцена третья. Остановка недалеко от дома Юли. На остановке стоит слесарь Геннадий. К нему подходит мать Юли. У нее в руках сумка.
1: Молодой человек, вы давно автобус ждете?
3: Давно, а вам-то что?
1: Не хами, мужик.
3: Извините.
1: Вот-вот, держи себя в рамках. Молодость бурлит. А ты, парень, часом не в бойлерной работаешь?
3: Да, а вы откуда знаете?
1: Геннадием зовут.
3: Да.
1: И Юлю знаешь?
3: Да.
1: А сам в этом доме живешь?
3: Да.
1: На каком этаже?
3: На 10-м.
1: Что ж ты врешь? Дом-то пятиэтажный.
3: А что? А что?
2: Мама, выхватывая из сумки здоровенный кнут для питбультерьеров.
1: Вот что! Я мать Юли! Мать ее! Я мать! Мать!
2: Мама начинает яростно хлестать Геннадия кнутом. Он закрывается руками, а затем убегает, преследуемый мамой Юли. Сцена четвертая. Квартира Юли. Мама сидит на диване. Дочь положила ей голову на колени и слушает ее рассказ.
1: И вот я вынула хлыст и погнала его по улице. Да еще и матом крыла. А люди все видели. Все в окна смотрели. Затем многие выбежали на улицу и бросились мне помогать. Горякова из 56-й квартиры с канатами, монтировкой. За ними Кудиновы из 47-й с рыболовной сетью. И вскоре мы изловили этого кобеля.
0: Он кричал?
1: Вырывался, пытался укусить, но мы его ловко привязали к старому бревну и бросили во враг. Он летел туда с визгом.
0: А что он кричал? Он звал на помощь?
1: Бесполезно. Со мной был народ, честные люди. Даже кое-кто из ЖЭКа прибежал. Все хотели помочь. Вскоре мы все спустились во враг, где валялось бревно с привязанным Геннадием, и я, вспрыгнув к нему на грудь, начала бешено танцевать свою любимую чечетку. Я сильно била его каблуками, яростно пела «Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча!» А соседи кричали: «Не води ты никого в свою бойлерную! Не води!»
0: А он?
1: А он стонал. Я даже прослезилась, только слегка. Я вспомнила о тебе, о твоей загубленной жизни, и все поняла. Мой танец был не танцем, а чем-то иным.
0: Так вы не убили его?
1: Ну что ты, мы ведь только хотели слегка проучить этого лоботряса. И проучили, между прочим. Надолго он запомнит сегодняшний денек.
0: Спасибо тебе, мамочка, за твою заботу.
1: Вот-вот, почаще такие слова маме тебе говори. Я ведь не зверь какой-нибудь.
4: На сцене вновь появляется старый учитель.
2: Вы, наверное, помните нашу замечательную учительницу биологии Ирину Петровну Ячменеву. Умерла Ирина Петровна. Мы все помним ее незабываемую, слегка странную улыбку. Она ведь улыбалась как-то из-под лобья. На днях Ирина Петровна решила вешать шторы. А у нее такая старая система была, с металлическим тяжелым кронштейном. Она полезла вешать шторы, и он рухнул ей на голову. Перед смертью Ирина Петровна успела попросить, чтобы после похорон ее скелет отдали в школьный кабинет биологии. Она ведь хлопотунья и после смерти хотела служить родной школе. И вот Вчера его там установили. В кабинет вошли четвероклассники, увидели скелет в углу у окна и сказали: «Здравствуйте, Ирина Петровна». По скелету узнали. Ну, а теперь еще одна печальная история. Когда я ее вспоминаю, слезы наворачиваются у меня на глазах.
4: В интермедии повесть о настоящем человеке.
5: Григорий Прокудин. Инвалид, ветеран афганской войны, где потерял обе ноги. Увлекается радиоделом.
6: Светлана Толстикова, патронажная сестра. Верит в скорый конец света, непредсказуемая хищница.
5: Костя Хрюкус. Настоящий с фамилией Бобков. Горбун. Раньше состоял в банде мясоруба. Участвовал в 51-м налете на ларьки и банки столицы. Порвал с бандитами, которые хотят ему отомстить.
7: Мура Карлица. Настоящая фамилия Граббе. Ранее состояла в банде мясоруба-киллерши. Теперь ведет честный образ жизни, помогает милиции. Мастер спорта международного класса по биатлону. Обладает непонятными телепатическими способностями. Пытается лечить горбуна Костю Хрюкуса методом народной медицины и уринотерапии.
5: Мясоруб. Настоящая фамилия Бушмакин. Главарь преступной группировки. Академик физико-математических наук и юридических наук. Контролирует проституток на Садово-Кудринской. Связан с вьетнамской и нигерейской мафией. Внесен Интерполом в черный список лиц, подозреваемых в контактах с медельинским наркокартелем. Финансирует музыкальный конкурс «Пурпурный нарцисс России».
2: Комната ветерана афганской войны Григория Прокудина. По комнате разбросано множество радиодеталей –

0: Я Григорий Прокудин, гражданин России, потерял ноги на афганской войне. И сколько мои друзья-ветераны не клялись, что не оставят меня в беде, все это оказалось фуфлом. Теперь я собираю старых деталей, приемники, и горбун Костя Хрюкус продает их на царицынском рынке.
1: Гриша собирает приемник. Входит горбун Костя Хрюкус.
2: Здорово, Гриша.
3: Привет, Костик.
2: Ну что, Гриша, как дела? Собрал приемничек?
3: Целых два приемника собрал.
2: Вот ты молодец. Теперь мы с тобой купим полкило колбаски и заживем как короли.
3: Да, точно. Знаешь, Кость, давно хотел тебя спросить. Скажи, а чего у тебя горб образовался?
2: Эх, Гришка, Гришка, это долгая и страшная история.
3: Ну, расскажи, расскажи.
2: Я долгое время был членом одной кровавой банды. И каждый день мы грабили обменные пункты, а потом шли кутить в ресторан. Ну, в общем, жили красивой жизнью. И вот однажды мы вломились в один банк. В тот вечер там не было охраны, а был какой-то старый дед-сторож со своим внуком. И наш главарь Мясоруб слышал что-нибудь о нем.
3: А, это тот, который при задержании перегрыз милиционеру горло?
2: Он самый. Это была такая сволочь. В тот день он был особенно зол. Мясоруб схватил мальчишку за шиворот, стал его душить и все кричал: «Я хочу искупаться в кровавой ванне!» Я накинулся на него, повалил на его на землю, но он успел схватить лом, перебил мне позвоночник. С тех пор я горбун.
3: Вот молодец, а? Кость, спас зато мальчугана.
2: Нет, не успел. Мясоруб все-таки разорвал его на части.
3: Да. Знаешь, Кость, все-таки ты совершил доброе дело, и на том свете тебе все запишется.
2: Эх, Гриша, Гриша, если б не эти обстоятельства, кем бы мы сейчас с тобой были, какие бы дела крутили, были бы космонавтами, оттуда бы с орбиты посылали бы друг другу привет.
3: Нет, Кость, нужно жить сегодняшним днем. А привет, да привет я тебе и сейчас могу передать. Привет, Кость.
1: Гриша бьет его по горбу, Костя корчится от боли.
2: Скажи, Гриша, а вот ты кем бы хотел стать?
3: Я хотел бы стать президентом России, делать добро людям. Только вот я слышал, что у нас в стране инвалидов в президенты не берут. А зря. Я ведь знаю, как людям помочь. Что нужно делать?
1: Костя берет Гришу на руки.
2: Ну, расскажи. Расскажи давай. Что? Что делать нужно?
1: Гриша, обнимая Костю.
3: Первым делом бы, Кость, я решил бы жилищную проблему. Затем с деньгами бы разобрался. И, наконец, Костя, при помощи врачей я бы сделал всех людей на земле бессмертными.
2: Вот это здорово! В последнее время я ведь тоже задумываюсь о бессмертии. И знаешь, что думаю? Вот если решить эту проблему, все остальное само приложится.
3: Приложится, несомненно, приложится. Только вот без ног я как без рук.
1: Гриша разбивает приемник в гневе.
2: Ну что ты, успокойся. Что, у тебя нет никого, кто тебе помогает, никто не заходит к тебе?
3: Нет, есть одна медсестра. Уколы мне в задницу делает.
2: А у меня тоже есть женщина. Ну, правда, она карлица. А раньше тоже в нашей банде состояла. Потом раскаялась и даже теперь помогает милиции.
3: А как ее зовут?
2: Мура. Просто Мура. Она уже очень много добра нашим органам сделала. Она изучает карате, смотрит фильмы с Брюсом Ли. А недавно трех бандитов пристрелила, представляешь?
3: Ого! Она красивая?
2: Очень. Ну, пойду я, что ли?
1: Костя уходит. Гриша продолжает собирать приемники.
4: В комнату входит медсестра Света. Она в белом халате. На вид ей около 25.
3: Здравствуй, сестричка. Вот ты опять пришла.
5: Как дела, герой?
3: Да какие там дела? Вот все, с приемниками вожусь.
5: Неужели этот хлам у тебя кто-то покупает?
3: Да покупают. Покупают вьетнамцы. Потом переплавляют на детали, из них делают драгоценные металлы. Да и продают мафии.
5: Ну-ка, снимай штаны, герой. Я тебе сейчас укол сделаю.
4: Гриша снимает штаны.
3: Так?
5: Да, так.
4: Света делает укол, а Гриша корчится от боли.
3: Скажи, сестричка, а тебе сейчас ничего не хотелось бы?
5: О чем это ты?
3: Да я все об одном.
5: Ой, ну и хитер-бобер. А я ведь, между прочим, роскошь люблю.
3: Да? Ну, да, и что?
5: Ну. Да то. У тебя здесь бомжатник, а в бомжатнике любовь не родится.
3: Вот ты как, значит. Ага. Не любишь, да?
5: Ой, Гриш, в жизни ведь по-всякому бывает.
3: Скажи, сестричка, о чем ты мечтаешь? Чего от жизни хочешь?
5: Ой, Гриш, да как все люди, я мечтаю о счастье. Хочу замуж выйти, детей нарожать. И какую-нибудь работу подходящую найти.
3: Ну, а что, это не нравится?
5: Да нет, нравится. Нравится, но я имею в виду материально. Работаю на голом энтузиазме.
3: А в чудеса ты веришь?
5: Да какие еще чудеса? Чудес не бывает. Я это на своем опыте знаю.
3: Ну, а как на личном фронте?
5: Да никак. Я этим мужикам все тайники своей души открывала, а они там, паразиты, отхожее место устроили.
4: Григорий и Света внимательно смотрят друг на друга и настороженно молчат.
3: Да, значит, и тебе в этой жизни нелегко пришлось. И что, вот так вот у тебя никого?
4: Света смотрит на Григория страстными глазами, слегка оголяет плечо.
5: Никого. Одна я, одинешенька.
4: Света гладит Григория по обрубку ноги.
5: Как осиновый листочек осенней порой.
4: Сцена вторая. Конспиративная квартира РУВД. Мура Карлица и Костя Хрюкус сидят на диване.
6: Вот мы опять с тобой встретились, Костик.
7: А ты чего, на задание опять собралась, что ли?
6: Должен же кто-то бандитов ловить. А ты?
7: Да я, что я? Я вон Гришкины приемнички на рынок тащу.
6: Че-то нехорошее у меня предчувствие. Че-то должно случиться.
7: Да ладно, в жизни всякое бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
6: Костик, а хочешь, я тебе че покажу?
7: Ну, покажи.
3: Мура оголяет плечо. Под платьем оказывается милицейская гимнастерка с погонами лейтенанта.
7: Оба-на! И не страшно тебе так?
6: Я из твердой, из нержавеющей стали.
5: На сцене появляется старый учитель.
4: Вот так они щебетали, голубки. А потом Костя поехал на рынок. Надо было разжиться деньгами. Он еще не знал, что его ждет в ближайшие минуты. Веселый и радостный шел он по улицам Москвы. Солнце, как будто чуя беду, зашло за тучи. Но Костя Хрюкус не обратил на это внимания. А беда была уже близко.
5: Сцена третья. Костя идет по безлюдной улице, в руках приемник. Сзади появляется мясоруб с ручной установкой залпового огня «Муха». Костя, почуяв беду, не поворачивается к нему лицом.
8: Эй ты, горбатый, ты не узнаешь меня?
4: Нет.
8: Точно не узнаешь?
4: Да, точно не узнаю.
8: А сколько отсюда остановок до птичьего рынка?
4: 3.
8: Точно, ты уверен?
4: Уверен.
8: Ну так получай за все 3.
5: Мясоруб делает 3 залпа по Косте и убивает его.
4: Четвертая сцена. Квартира Гриши. Гриша собирает приемники. Входит медсестра Света.
5: Здравствуй, Гриша.
3: Здравствуй, родная.
5: Как твои дела?
3: Да вот, Коське что-то нет, волнуюсь. Скажи, сестричка, в прошлый раз ты как-то странно, по-особенному на меня посмотрела.
5: Да люблю я тебя, глупый.
4: Света целует Гришу.
3: Правда? Не могу в это поверить.
5: Да, это так. А полюбила я тебя, потому что ты герой. Ты на афганской войне воевал. Ты настоящий парень.
3: Да, только за это точно.
5: Конечно, поверь мне, это так.
3: Ну я же... Но ведь я же калека. У меня нет ног.
5: А для меня это не важно. Не важно, Гриша.
3: Ой, что это?
5: Гриша,
3: смотри, ноги начинают
5: что?
3: Расти.
4: Григория, вырастают ноги.
5: Не может быть!
3: Может!
5: Это чудо!
3: Это чудо называется любовь. Мы будем ходить по земле и играть в футбол. Я буду носить тебя на руках, а потом мы купим ковер и стиральную машину. А после поедем
9: Поедем в минеральные воды. Боже, какая жизнь открывается перед нами, Светка, черт возьми. Я вижу эти фантастические светлые дали, огромные поля, по которым мы будем бродить с тобой и наслаждаться свежим горным воздухом. Я уже вижу, как я схожу на высокий холм и кричу тебе, кричу изо всех сил. Светка! Любовь моя вечная! Долгое эхо летит над прозрачными озерами, над синькой рек, над бескрайними лесными далями. И гулким звуком отдается оно в таежных урочищах и перелесках. И уставшие путники на бескрайних шляхах слышат его и узнают мой голос. Голос непобедимой, нечеловеческой любви. Ух, и здорово же жить на земле! Я верил, что однажды такой день настанет. Ты просто подойдешь ко мне и скажешь: «Я люблю тебя, черта безногого!» А все оказалось во много раз фантастичней. И мы будем ковать эту жизнь, будем.
5: Будем, Гриша.
9: Мы будем счастливыми, здоровыми и богатыми.
5: Обязательно будем, мы не можем не быть.
9: Но только, только поклянись мне, Светка, что когда я умру, ты поставишь на моей могиле такой памятник. Я выхожу из гранитного 600-го Мерседеса. В руках у меня мобильник из малахита. На ногах ботинки из карарского мрамора. На шее тяжелая цепь из золота 999-й пробы. А глаза. Из чего же глаза? А, из изумрудов. Их ночью должна подсвечивать специальная лазерная установка. И вот я выхожу из гранитного Мерседеса и кричу тебе: «Я люблю тебя, Светка!» А ты точно такая же стоишь на соседней могиле и отвечаешь мне: «Я люблю тебя, черта безногого, Гриша!»
5: Гриша, я клянусь тебе, ну на чем же мы заработаем такие деньги, на такие памятники?
9: Я уже все придумал, мы будем торговать тротилом и туолом. Сегодня они людям ох как нужны, я уже знаю, как поставить такой бизнес. Денег будет как волос на голове и даже больше!
10: Григорий от души смеется. Вбегает Мура карлица, скидывает указательный палец вверх.
6: Горбуна Костю Хрюкуса убили! Убили люди мясорубы!
9: Костю? Ой, что это?
5: Что случилось? Что?
9: Ноги начали расти в обратную сторону. Держи их!
10: Все, и Света, и Мура в ужасе пытаются удержать ноги Гриши.
5: Я не могу больше.
9: Можешь, черт возьми, держи их.
5: Нет.
9: Держи ноги. Мы должны победить. Должны, понимаешь? Должны.
10: Ноги у Гриши исчезают.
3: На сцене вновь появляется старый учитель.
10: Все, что вы сейчас слышали, была настоящая правда. Та правда, которую вы каждый день видите по телевизору в программе новостей, слышите о ней по радио и читаете в газетах. Та правда, которую наизусть вызубрили все ваши соседи и сослуживцы. Та правда, в которую я свято верю. А разве ваш старый учитель может лгать? Нет, я этого не умею. Меня так воспитали. В той старой школе конца 30-х годов. Это ведь еще Надежда Константиновна Крупская, жена Ильича, любила говорить, что главное для педагога. «Учитель воспитывать?» «Конечно, воспитывать», — отвечала она. «Ну вот, и пришла пора нам расстаться. А так много еще нужно было вам сказать. Как говорится, не успели толком обмолвиться, а уже по домам. Я долго буду вспоминать всех вас, родненькие вы мои».
3: За спиной старого учителя вспыхивает дешевая иллюминация в виде солнца, от которого бегут лучи. Звучит мелодия из кинофильма «Большая перемена». Старый учитель плачет от счастья. Старый учитель смотрит вверх и начинает в ужасе кричать и махать руками.
9: «Ой, что это? Что это?»
3: Сверху на учителя срывается чудовищных размеров спрут. Он обвивает его тело и сжимает своими мощными щупальцами. Слышится оглушительный треск костей и вопли старого педагога.
9: «Дети, что же вы смотрите? Помогите мне, спасите меня от этого чудовища! Нет, я не хочу умирать! Нет, чудовище, отпусти меня! Я хочу учить детей! Я хочу нести свет знаний!»
11: «Пришел твой час накормить голодного старого
7: прута!
1: Прут выжимает из старого учителя кровь, как из мочалки, и взмывает с ним ввысь.
10: Занавес.

Откройте!

0: Это Кобелино.
1: И у нас в студии гость. Сегодня это заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й», профессор Иларион Гукчирович Семейко. И речь у нас пойдет о эволюции и о связи этой самой эволюции с примитивными самыми животными, каковыми являются амфибии, паразиты и некоторые многомлекопитающие. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире. И по телефону 956-32-32 для абонента 109-279 можете задавать вопросы и делиться вашими мыслями вообще с программой «Монморанси». Это пейджер нашей программы, такое нововведение модное. Мы тоже должны идти это, понимаете ли, в ногу. Чуть позже к нашей беседе присоединится базитолог Андрей Орлов. Ну, а сейчас мы начинаем беседовать с Иларионом Гукчировичем. Здравствуйте, Иларион Гукчирович. Ну, хотелось начать с несколько, может быть, банальной такой вещи, что ли, да, позволить себе усомниться вообще в правильности теории господина Дарвина. Ну, это уже сейчас не является как бы каким-то модным, новомодным и свежим. Уже практически более 80% не только населения, но и ученых мужей не верят в эту теорию. Вот. Но существует целый ряд научных изысканий в этой области. В частности, вот вы наверняка знаете замечательного турецкого ученого самородка Гогу Кварчели, который,
2: безусловно,
1: является крупнейшим авторитетом, да, в области паразитологии и связи паразитологии с эволюцией. Он утверждал, что человек сам по себе является сложнейшим таким организмом, полученным в результате синтеза всех сильных каких-то органов, ну, физиологических и энергетических мест.
2: То есть, своего рода такая выжимка.
1: Да, жизнеспособная выжимка из самых разных организмов. Но Гога Кварчели утверждает, что вот его исследования, они, в общем-то, подвели его к тому, что где-то процентов на 80 человек все-таки состоит из насекомых. Имеется в виду прочность, например, тазобедренной кости, которую, да, ну, вот сейчас вот я вижу, проверяем на растяжение ее постоянно и так далее. Что вы могли бы сказать нам на эту тему? Да, плюс уже дальше пошли оппоненты Гоги Кварчели, например, такой замечательный, вы наверняка его тоже знаете, вы же все общаетесь постоянно.
2: Безусловно, это же проходят такие коллегии, в общем-то, научные. Раньше это проходило в рамках Советского Союза, теперь это в рамках стран СНГ проходит. Вот такие вот межотраслевые и узкоспециализированные коллегии, в частности, вот не так давно прошла очередная, где мы опять-таки объединили свои усилия в том, чтобы внедрить вот новое, так сказать, трактование эволюции живого на Земле, которое, в общем-то, заключается в том, что, как вот вы уже правильно отметили, в трудах Гоги это ярко прописано, как сейчас модно говорить. Дело все в том, что действительно человек, как высшая ступень живого на Земле, он вобрал в себя все положительные, наиболее сильные черты всех других животных и, в общем-то, даже подчас и растений, которые на сегодняшний день или в прошлом обитали на нашей планете. И здесь я хотел бы отметить некоторые противоречия в теории Дарвина. В общем-то, он утверждает, как наверняка известно всем, что постепенно, путем естественного отбора, значит, отмирали нежизнеспособные организмы, особи и целые виды животных или растений. И, значит, наиболее жизнеспособные, такие, например, как луковая журчалка, они дожили, в общем-то, и до наших дней, хотя уже существует на Земле несколько миллионов лет. Это вот здесь как бы я хотел отметить, что здесь отчасти Чарльз Дарвин прав. То есть действительно проходил, так сказать, естественный отбор, но, как по нашему с Гогой мнению, ошибка его в главном. То есть он организм рассматривал как индивидуальное, в общем-то, существо, которое совершенно автономно, значит, в этот мир вбрасывается и таким же образом его покидает. Наша же теория состоит в том, что любой организм, будь то муха, будь то, значит, червячок, либо же рыба.
1: Или, например, обычная сухопутная мохнатка.
2: Да, безусловно. Очень хороший, кстати, пример. Вот. Представляет из себя, так сказать, симбиоз различных отдельно взятых существ, которые в результате долгого пути эволюции слились в одно целое и образовали то, значит, громадное количество видов и родов, которые здесь его действительно большая заслуга классифицировал уважаемый мною Дарвин. То есть мы не можем сказать, что Дарвин был целиком неправ. Нет, отдельные проблески сознания, особенно когда он путешествовал на известном судне «Бигл» по океаном, изучал новые континенты. В его трудах они прослеживаются. Видимо, это связано с тем, что в те времена на судах в дальние плавания в неограниченных количествах брался ром. Вот. И, видимо, вот эта благотворная атмосфера, ну, в общем-то, хорошо
1: действовала. Озарение, как-то,
2: да,
1: судя,
2: да,
1: по всему, озарение.
2: Да, то есть какие-то аспекты действительно его трудов, они, в общем-то, имеют право на жизнь, что, собственно, и доказывает. Но в корне он, как я уже говорю, ошибался.
1: Ну, вы знаете, наверняка многие наши радиослушатели сейчас как бы немножечко усомнились вообще в наших словах или думают, что, дескать, вот мы говорим об этом, а это все ведь не так серьезно. То есть, и, в общем-то, достаточно, нет никакой разницы, так это или нет. Но тут я хочу привести в пример достаточно уже широко известное течение эндемистов, так называемых ученых-эндемистов под руководством Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, который, собственно, находясь в оппозиции, тем не менее смог продвинуть свою теорию. А теорию я вкратце расскажу. Дело в том, что по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских и его единомышленников, сейчас настал новый виток развития природы, экологии, взаимоотношений в обществе,
2: да, наконец. Спиральный подход, да, к трактованию.
1: Да. И такая форма существования, как человек, снова становится нежизнеспособной. Ну, то есть, к примеру, как...
2: Ну, те известные случаи кретинизма в Бурятии, которые, в общем-то, на рубеже 90-х почти поголовно.
1: Да, но это пример какой-то современный. Вот если, например, взять склизкую анадырскую колючку, известное достаточно растение, которое, да, в общем-то, до того было совершенно сухим, после этого иммунитет против окружающего мира ослаб, оно где-то, по-моему, целиком исчезло с лица земли в конце прошлого века, если не изменять память. То есть человек сейчас постепенно начинает напоминать склизкую анадырскую колючку, по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских. И природа сама по себе, опять же, по мнению эндемистов, должна и уже начинает каким-то образом синтезировать новую форму жизни. Значит, по мнению Вячеслава Яковлевича, это, конечно, будет все равно за основу взят человек, человеческое,
2: ну,
1: существо.
2: Как наиболее универсальное.
1: Да. Но к нему должны постоянно быть что-то примешано, может быть, даже от растений каких-то и так далее. Что меня удивило в теории Куярова-Никитских, это то, что он утверждает, что, например, люди, больные болезнью Дауна, вот, они являются как раз более высокоорганизованными существами, более жизнеспособной формой, нежели, скажем...
2: Ничего удивительного.
1: Да, ну вот мне интересно, как вы сейчас... Я знаю, что у вас все-таки были некоторые трения с Вячеславом
2: Яковлевичем. Но они касались организационных вопросов. Просто дело в том, что деньги у нас сейчас в Казахстане другие, вы же прекрасно знаете. Не везде можно поменять российские рубли на наши родные тенге. Вот, и, собственно, в этом и были трения. А на самом деле, что касается теоретических аспектов сотрудничества, трений практически нет, потому что, действительно, я тоже придерживаюсь такой же позиции о том, что все, так сказать, случаи аномального развития человека на современном этапе, будь то болезнь Дауна, либо же кретинизм, либо же миксидема, это все, так сказать, проявление экспериментов природы. То есть природа пытается вот этот вот ход естественного отбора, о котором говорил Дарвин, так сказать, применить, ну, в общем-то, выражаясь языком военных, в реальных условиях. То есть, что получается? Природа, значит, в каком-то отдельном случае при рождении, как современному человеку кажется, дефективного ребенка, то есть ребенка с другим хромосомным набором, в частности, вот болезнь Дауна, значит, она пытается вот путем изменения нашей генетической информации перестроить систему и выдать полностью другой продукт, который находится на другом уровне, нежели все мы. Uh-huh. Вот, но благодаря тому, что эти больные, значит, помещаются в специальные медицинские учреждения, психиатрические лечебницы, либо же просто в научные институты, что сейчас не секрет, для опытов. Вот. То тем самым их процесс, так сказать, выживания, он ограничен только тем, что они проявляют свои низменные потребности, то есть как-то пищевой рефлекс и, собственно, и все остальные выделительные. И если бы предоставить этим существам возможность жить так, как они хотят, несмотря на то, что они сами себя не обслуживают на первый взгляд, то мы проводили такие, в общем-то, эксперименты. И дело в том, что я могу сказать, что приблизительно на 18-м году жизни среднестатистический Даун, вот, он обладает, ну, потенциалом порядка в полтора раза выше, чем обыкновенный, нормальный
1: военный ракетчик.
2: Да, да, да. Дело в том, что плоскость его мышления, она, конечно, находится в другой области. То есть сложно заставить его вырыть яму 2x2.
1: Но ему это и не нужно.
2: Ему это не нужно совершенно.
1: Потому что практически вот вырывание ям этих, оно ведь снижает иммунитет, сопротивляемся организму, поскольку учащается сердцебиение, происходит вдыхание интенсивной пыли. То есть
2: все правильно. И потом, разве вправе мы, допустим, осуждать его желание, пусть даже в таком солидном возрасте, как 55 лет, рисовать акварелью на обоих? И в то же время, так сказать, спокойно смотреть на турниры атлетов, которые демонстрируют горы мышц и тем самым срывают крупные гонорары. И, то есть, ну, вот понятно, такой да, вот занятие, он как бы не вызывает осуждений в обществе, а это...
1: А вы знаете, у нас вот стоит очень много памятников там репрессированных. Да. Вот, в частности, вы, наверное, обратили внимание на маленький бюстик, по которому написано «Иван Семенович отжурчал».
2: Да.
1: Вот. Ну, он отжурчал, по-моему, в годах в 30-х где-то. Дело в том, что у него была теория, он был так называемый гоголист, то есть человек, серьезно занимающийся изучением Гоголя. Писателя.
2: Да.
1: Вот. И он...
2: Нет, подождите, да, по-моему, да. Вообще-то Гоголь — это птица. То есть он, по-моему, был орнитологом все-таки.
1: Ну, вполне возможно. То есть вполне возможно. Мне сейчас сложно судить, но я как бы по рассказам вот нашего экскурсовода, может быть, она тоже ошибается, она у нас новенькая совсем. В общем, вот Иван Семенович отжурчал, утверждал, что люди, которые впадают в летаргический сон, в общем-то, они гораздо выше, опять же, по уровню своего развития, нежели те, кто вот спят нормально, с утра встают, съедают курицу, идут на работу, поскольку летаргический сон является защитной реакцией организма на происходящее вокруг. И уже тогда в каких-то рукописных трудах, так и не получивших широкого распространения, но принадлежащих перу Ивана Семеновича отжурчал, сквозила прямо-таки мысль, что, ну, то есть то, что сказали и вы сейчас, то есть люди считают, что, например, люди, которые как бы родились и выросли и не в себе, то есть они не могут самостоятельно справлять естественные надобности, не могут как бы самостоятельно питаться.
2: Ну да, на первое существо, согласно нашей с Гогой теории, оно является собой именно вот

0: значит, губки, после них кораллы. Так вот, я могу вам с уверенностью сказать, и, в общем-то, на тестах это все проверено, то, что наша костная с вами система, то есть вообще костные, они образовались именно из кораллов. То есть кораллы в свое время почковались, обрастали, значит, другими формами, таким как актинии, значит, простейшие моллюски, и все это, значит, вот образовывались такие, ну, это я так простым, примитивным языком
1: говорю, да,
0: значит, образовывались такие сообщества, в основе которого зачастую находилась известковая ткань коралла, вот, которые в силу того, что всем выживать необходимо, и, значит, образовывали первый костный организм. Так образовалась рыба, потом дальше из нее образовалась первая сухопутная земноводная, которая вылезла
1: змея,
0: из воды.
1: Змея,
0: да, с ласточками с такими.
1: Да.
0: Вот. И, значит, потом уже через много миллионов лет появились млекопитающие, наконец, человек. Так вот, что я хотел сказать о том, что человек — это совокупность различных, в общем-то, подчас невзаимосвязанных, значит, органов, как мы их сейчас называем в медицине. То есть практически вот открытие это наше, паразитоциноза, оно приводит нас к новой, к новым возможностям в лечении определенных заболеваний. То есть это один из аспектов. Вот я, например, уверен, что с помощью этого мы сможем победить чуму 20 века, рак. Вот. То же самое и со СПИДом. То есть, внедряя вот это наше знание в современную медицину, мы, так сказать, сможем излечить все те проблемы, в частности, вот геморрой, который мучает всех.
1: Причем очень эта болезнь, как ни странно, она с годами-то не меняется. Это из вечных болезней, это как заноза, просто говоря, у населения.
0: Проникая в глубины нашей теории, в глубины нашей теории, современный врач с такой досадой для себя отметит о том, что вот все 5 лет и потом еще 3 в аспирантуре он потратил зря. То есть он лечит поверхностно. Вот представьте себе, вскочил у кого-то на лице огромный пупырь. Ну, то есть прыщ, попросту говоря. Да, да. Или, выражаясь нашим языком, папула. Вот чтобы ее извести, свести, так сказать, на нет, вот абстрактная такая модель, современная медицина, значит, занимается прокалыванием верхней части, дабы, так сказать, все из нее вышло. Мы же, так сказать, путем нашей теории сводим на нет основу этой папулы.
1: То есть практически папулового откоса уже не нужно.
0: Он в нем нет необходимости. Он отпадает.
1: Кстати, ведь парадоксальная вещь. Дело в том, что вот папула, как и любой такой прыщевидный нарост на тушке, он, в общем-то, лечится действительно двумя методами. Первый метод – это взрезание или прокол с дальнейшим выдавливанием содержимого. Второй метод – это прикладывание там различных каких-то мазей и трав, чтобы это рассосалось. Но тут, опять же, очень мы забываем о том, что в случае, если это рассасывается, прыщ, то есть это папула, да?
0: Она уходит в нас. Уходит,
1: да.
0: И гораздо умнее с этим согласится любой современный, будь то педиатр, либо же хирург, гораздо профессиональнее не дать болезни развиться. То есть все мы прекрасно знаем, возвращаясь опять же к нашей теории, все мы прекрасно знаем, что нормальное количество и туберкулезных, и кишечных палочек, а также других простейших и вирусов, оно находится постоянно в организме человека, но находится в определенном балансе. Как только значит, тормоза, так сказать, отказывают, происходит коллективное размножение, и человек начинает заболевать. Так вот, что касается все-таки нашей теории, вот если мы будем рассматривать костную систему человека как, как в принципе, примитивный коралл...
1: Извините, я просто хотел еще как пример. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас усомнились, дескать, вот рассказе о папуле. Просто я хочу привести пример такого известного, в общем-то, человека, который просто изучал именно нароста на теле, на человеческом теле, Егор Коляда. Помните, да, такого?
0: Да, это очень интересная тема наростов на человеческом теле. Это вот как раз на основе этого, собственно, это и натолкнуло меня на вот эту вот теорию, на создание этой теории. Ведь любой нарост на теле – это попытка, значит, хода эволюции на Земле внедрить уже

0: бы отработанный, отшлифованный во всех аспектах механизм, новую какую-то деталь, если таким техническим языком выражаясь. Uh-huh. Так вот, мы все при возникновении у нас какого-либо жировичка или той же самой папулы, значит, либо какой же...
1: Ячменя.
0: Да, доброкачественной опухоли. Мы, бежим, значит, к врачу-онкологу, а тот просто махая на нас руками, говорит, ой, у вас, значит, рак, и, в общем, вам осталось жить 2 месяца, бросайте все, пишите завещание. На самом деле все не так сложно. Я вас уверяю, что люди, которым рак не лечат, живут дольше, чем те, которым рак начинает лечить. Как только человек узнает о том, что у него раковая опухоль в любой части его организма, вот, тут же, в общем-то, срабатывает эволюционный рефлекс, и, так сказать, организм, он этот отмирает. Ведь обезьяна, когда становилась человеком, она не знала о том, что она становится человеком. Вот для нее было естественно, так же, так сказать, как для нас поковырять в носу.
1: То есть в данном случае мы же выступаем не как сторонники теории Дарвина.
0: Нет, но дело в том, что я же уже говорил о том, что Дарвин был частично неправ. То есть он...
1: Знаете, я просто хотел немножечко вернуться к Егору Коляда и к его поразительному эксперименту. Он проводил эти эксперименты в момент коллективизации сельского хозяйства.
0: Помню.
1: В те, да, далекие времена, как ни странно, были ученые, которые на чистом энтузиазме этим занимались с помощью добровольцев. Тогда ведь как бы кожные болезни были развиты. Да, но кожные болезни были развиты. Да. И Егор Коляда делал следующее. Он набрал группу добровольцев, прыщавых. Ну, я имею в виду людей, которые как-то за... Дерматит у них, да. Я просто не специалист в этой области. И одних людей он постоянно как бы делал им надрезы и вот как бы содержимое папул сцеживал, а других как бы натирал всяческими мазями, обертывал в конскую шкуру, чтобы...
0: Парки из навоза были по традиционной медицине.
1: То есть практически содержимое папул уходило назад в организм этих людей. И проводил, я имею в виду Егора Коляду, он проводил статистику. Выяснил, что те люди, которых оборачивали вот в конскую шкуру, делали припарки вот эти, то есть содержимое папул, которое уходило в организм, жили в среднем на 15 лет меньше.
0: Да.
1: То есть не дожили до начала Второй мировой войны.
0: Я вас уверяю, что если бы каждый человек получал определенную профилактику на раннем этапе, то есть если бы подходить к, допустим, даже тому же кормлению грудного младенца с наших позиций, то я вас уверяю, что в 90% этих бы папул просто не возникало. По той простой причине, что ведь грудное молоко, это, оно, в общем-то, у женщины совсем не для того, для чего думают.
1: Естественно, ни в коем случае не для вскармливания
0: младенца. Нет. Дело в том, что, несмотря на все вот эти вот утверждения о том, что нет ничего лучше материнского молока, это да, совсем это не так.
1: Это просто романтизация физиологического процесса, причем совершенно не того,
0: о котором... Нет, в течение первой недели, то есть это имеет смысл, потому что действительно, вот, и потом у женщины в течение первой недели у нее не молоко выделяется, как всем известно, а молозиво, так называемое, вот, а это уже такой более концентрированный...
1: Скажем так, сметана,
0: да, что было понятно. Да, вот, а тем, что выделяется после этого... Кормить можно, ну, разве что...
1: Ну, в общем-то, лучше никого. Это, знаете, что напоминает? Вот уже масло машинное, которое год не меняли.
0: Да.
1: То есть, когда вот его залили свежее, оно еще нормально.
0: Согласен.
1: Ведь организм женщины, он тоже набирает.
0: И вот...
1: Женщина, как бы, она как земляника. Если она растет на опушке, это одно. Если около дороги, совершенно где ездят автомобили.
0: Совершенно, да. Совершенно.
1: Вы знаете, Илларион Гухчирович, давайте послушаем телефонный звонок все-таки. Звоните 203-19-20 и задавайте ваши вопросы нашему гостю, а также можете общаться с нами через пейджер, номер его 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефон, Дудочку, здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы не могли бы немножко, не совсем, вы английский знаете язык?
1: Безусловно. Вот Илларион Гукчирович.
2: Приятелем переводили, вот сестры Федора пели, кто его знает, чего он моргает. Значит, в обратном переводе, по-английски, никто не знает, что у него с глазом, так? Да? А вот здесь потом, что-то это я тоже знаю, но никак, вот присказка русская есть. Ну, например, как делать, вот тот-то, ну, там, к примеру. Ну, так-так сделаешь, и весь этот, до копейки. Вот как перевести? Никак не можем.
0: Что именно перевести?
2: Надо сделать так, и весь пенис до копейки. Вот как на английский.
1: Угу. Вы знаете, вот профессор сейчас постарается ответить. Я вижу, что вот есть у вас идея.
0: Я все-таки не до конца понял фразу. Если вам что-то надо, то это надо говорить, а мне...
1: Нет, что связано вообще с копейкой, то вот есть уже перевод, это money.
0: Да, известный, достаточно популярный перевод, то есть он в
1: настоящее время... денежные знаки, они как бы по-английски...
0: Ну, в принципе, вообще, мне кажется, гораздо важнее не цвет денег и их название, а то, что на них можно купить.
1: Да, да, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире. Алло, алло.
3: Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, пожалуйста.
3: А чем кормить ребенка, это вы говорите, молоко женское не годится? С какого же возраста надо переходить на какое-то другое питание?
0: Вот очень хорошо, что вы сформулировали.
1: Да.
0: На какое-то другое питание. Я уже говорил о том, что в течение первых недели-двух можно, то есть пока у вас еще молозиво есть, вы можете смело, так сказать, его применять. Но как только оно проходит, значит, грудное молоко надо стеживать, а переходить к кормлению ребенка теми же продуктами, только в более качественном исполнении, то есть диетическими крупами, вот, диетическим мясом, то есть, ну, желательно фарш, провернутый.
1: Не, ну можно и кусковым, собственно, если это... Да, извините.
0: Нет, ну кусковым это если младенцу уже пробились
1: первые клыки,
0: зубки.
1: Да. Уже бивни появились. Ну, вот, кстати, ведь вот дело в том, что, извините, что я вас перебил. Ну,
0: вообще, в принципе, реально, так сказать, современная наука, чем раньше, тем лучше.
1: Ведь реально, вот, как бы, опять же, природа, она тоже ведь в растерянности. Она как бы мечется, она не знает, каким образом сделать из человека более выживаемое существо, чем да. человек есть сейчас. Поэтому вот уже появляются младенцы, например, с волосами,
0: да,
1: с бивнями. Вот, например, недавно родился в Самаре. Родился девочка, его достали, он с бивнями уже, вот, и, в принципе, прям есть может уже все, что попало. Это кстати, не аномалия, это
0: чем
1: не аномалия.
0: Да, нет, совершенно согласен. Да. И, возвращаясь все-таки к звонку, я хочу сказать о том, что чем раньше вы начнете приучать ребенка к той пище, которая свойственна вашему территориальному округу, то есть понятно, что, допустим, в монгольской степи вы не найдете консервированные тушенки из свинины, а гораздо проще найти свежепровернутый конский фарш. Вот. Чем раньше вы начнете привыкание ребенка к тому питанию, которое свойственно для вас, желательно, естественно, конечно, никаких консервированных вещей, mm-hmm. значит, тем более импортного производства.
1: Кстати, то же самое я вот хочу сказать о монгольских вообще детях, ну, о том, как изначально аутентичные монголы приучали своих детей адаптироваться в сложных внешних условиях. Мало того, что они их кормили вот отжимками как бы из того продукта, о котором вы сказали, плюс они сыпали на лиц детям песок, потому что в дальнейшем монгольские воины, когда они скачут навстречу Бурану, для них это не должно быть неожиданностью. Вот, то есть, ведь, на самом деле, они же все как появляются на свет, у них глаза круглые, что твоя мишень. Вот. А потом уже это... Ну, извините, что-то я отвлекся и вас отвел. Отвлек, продолжайте.
0: Ну, вот тут, так сказать, ревнивые сторонники традиционной науки могут возразить нам. Ну, вот вы говорите о том, что им сыплют в лицо песком. А почему же тогда у их коней глаза круглые? Да все объясняется очень просто. У их коней очень длинные ресницы. И проводились опыты, вот в частности, я знаю, что на одном из новейших истребителей, который применялся в операции Соединенных Штатов под названием «Буря в пустыне», воздухозаборники двигателей были обшиты конской ресницей монгольской ездовой кобылы. Вот. И тем самым при пролете на малой высоте, известно, что в общем-то в жарких условиях, в пустынных условиях, в общем, двигатель авиационный служит где-то в два раза меньше, чем в других, в нормальных. Вот. И тем самым, применив вот эти вот ресницы, вот, была, кстати, закуплена огромнейшая партия. Вот, на этом многие, я знаю, нагрели руки, потому что уже коммунистическая партия, она как бы развалилась в Монголии. Вот, и тем самым добил, в общем-то, эффект показал себя с очень... Это применение этих конских ресниц очень хорошей стороны.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович-Семейко, который является также руководителем научного проекта «Паразитоциноз век 20». По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире, а набрав номер 956-32-32, и передав сообщение для абонента номер 109-279, в общем-то, поделиться вашими соображениями через черную коробку, именуемую пейджер. И речь у нас идет о эволюции, не только. Вот сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на теме использования отдельных, ну, даже фрагментов. Не органов, фрагментов животного в целях корабле, машиностроения, да?
2: Ну, в принципе, эта тема, она достаточно обширна. Это все сводится, вернее, истекает из того, что человек, так сказать, хочет подчинить себе природу, и, подмечая, как ему кажется, полезные свойства тех или иных организмов, либо же те или иные явления природы, пытается, так сказать, извлечь для себя пользу. Всем известные так называемые приливные гидроэлектростанции, да, которые безусловно используют энергию приливов моря для того, чтобы освещать и обогревать жилища.
1: Кстати, в реверсном режиме и слива.
2: Да, конечно.
1: Вот на пейджер пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи Ветлицкой. Она интересуется, а почему у монгольских птиц, как-то орел и так далее, вот тоже не узкие глаза. Причем ресниц там не наблюдается.
2: Дело все объясняется достаточно просто. Поскольку Казахстан, в общем-то, расположен не так далеко от Монголии, и проблемы монгольского народа нам, в общем-то, близки и в плане, так сказать, опять же, финансовой поддержки своей основной научной деятельности мы производим целый ряд, в общем-то, научных исследований, прикладных для не только для Монголии, но и для стран Индокитая. Вот, поскольку научный потенциал нашей академии достаточно высок. Так вот, что я могу сказать относительно птиц монгольских прерий. Во-первых, их там мало. Вот. А во-вторых, те, которые есть, летают по ветру, тем самым уравнивая свою скорость со скоростью полета песчинок и пылевых частичек, которые присутствуют в атмосфере пустыни Гоби. Это, в общем-то, такая специализация, значит, вот, животных, в частности птиц, она вызвана достаточно суровой средой обитания. Вот, и
1: одно
2: из явлений, такое проявление специализации.
1: Я от себя еще хочу добавить, что, в общем-то, на самом деле тут немалую роль играет наличие, конечно, перьев на тушке, да, данного животного. Вы знаете, я хотел бы немножечко, Илларион Гукчирович, вернуться вот к теме эволюции и так далее. То есть, по утверждению, опять же, Ивана Семеновича Аджурчал, все-таки грядет какой-то апокалипсис, да? Вот, предположим, что в ходе этого апокалипсиса, вернее, после него выживут, выживет какая-то форма такая, да? Это, если будет близкая к человеку форма, ну, к примеру, смесь там человека с чем-то, да, нечто, то есть нечто, вот, но это же нечто, оно не должно выжить одно, то есть его должны, опять же, окружать, ну, какие-то там деревья, растения, то есть понятно, что там одной анадырской из склизкой колючки мало, и там животные табачный трипс, это, конечно, хорошо, но тоже мало, то есть должны быть какие-то птицы. Я знаю, что ваша академия, именно ваша кафедра прикладной эволюции, занимается прогнозированием вероятности выживаемости в случае апокалипсиса определенных видов птиц, животных, да, и также конструированием их внешнего вида, их повадок и так далее. Вот не могли бы вы немножко осветить вот эту область вашей деятельности?
2: С удовольствием. Ну, в общем-то, базируясь на нашей теории паразитоциноза, мы можем с точностью, ну, определяемой порядком 90-95% воссоздать облик животного будущего, будь то, ну, то есть, в принципе, нам должны быть даны исходные данные относительно какого-то вида.
1: А вот что за вот исходные данные? Что за исходные?
2: Ну, дело в том, что в каждом, каждый организм несет в себе, согласно нашей теории, определенный баланс тех или иных, в общем-то, эволюционировавших паразитов. То есть у кого-то печень больше, то есть у кого-то сердце меньше.
1: Кстати, значит, эти два явления, они совершенно взаимо не исключающие. То есть это доказано, что печень больше, сердце меньше.
2: Да, и наоборот, поскольку, так сказать, какая-то амеба в периоде, так сказать, становления этого организма, она более усиленно размножилась.
1: Нет, вот тут даже, видимо, не так. Тут можно объяснить это по-другому. Вот прямую зависимость размера печени от сердца и наоборот. Известно, что печень является как бы своего рода генератором крови. То есть она очищает и так далее.
2: Фильтром.
1: Да? Фильтром, да. Вот чем больше печень, тем, естественно, свежее кровь. Поэтому мощность сердца не нужна большая. И наоборот, если печенка маленькая, что у твоей курицы, то сердце должно быть очень нехилым, потому что оно должно гонять кровь с такой большой скоростью, что она должна очищаться по мере прохождения через сосуды, легкие и почки.
2: Интересен, в общем-то, пример хреновой бабанухи.
1: Да-да-да.
2: По существу это, в общем-то, летающая печень. То есть, ну, это птица, которая обитает на северо-востоке Урала.
1: Она занесена в Красную книгу.
2: Безусловно. Это крайне редкий экземпляр. И дело в том, что и обладать им хотят как сторонники, так сказать, эволюционной теории, да, так и противники, в частности, я. Но у меня, в общем-то, в коллекции есть парочка.
1: Ну, кстати, яиц, тут нужно сказать отдельно, что вы уж так, как бы, то есть дело в том, что среди любителей вообще птиц, коллекционеров этих животных, в общем-то, хреновая бабануха, по-моему, есть только у известного вот певца оперного Лучано Паваротти, причем преподнесена
2: нам
1: правительством,
2: из
1: частных лиц, правительством Индонезии за благотворительный концерт, вот, который он давал в фонд построения парома. Вот. А что касается яиц, то они распространены больше. Вот. И, кстати, вот можно вас попросить немножечко описать яйца хреновой бабанухи, потому что ценность их уникальна. Дело в том, что я знаю это предложение, которое вам поступило от Фиделя Кастро. Он предложил вам обменять ваше яйцо, ну, в смысле, не ваше, а вот этой хреновой бабанухи, на натуральное яйцо Фаберже, которое, в общем-то, которое подарил ему сам Леонид Ильич еще.
2: Не так дорого стоит.
1: Ну, конечно.
2: Да-да-да. Хреновика. Это другое такое узкоспециализированное название. Дело в том, что, ну, как оно выглядит? Ну, представьте себе мышь от компьютера. Так называемое устройство. Вот. Приблизительно такое же по размеру и окружность в плане, то есть по верхней вот плоскости мыши, приблизительно соответствует окружности, то есть эллипсу, которая образует это яйцо.
1: То есть самое интересное, коническое оно получается.
2: Да, самое интересное, что если вы попытаетесь сделать из этого яйца блюдо под названием яичница, то при разбиве вытек будет ярко-коричневого цвета. Это связано с тем, что и по вкусу это будет напоминать вот печеночный фарш. То есть дело в том, что я не зря сказал о том, что это практически летающая печенка оперенная. То есть это птица, которая, ну, ее, в принципе, вот такое строение особое внутреннее, оно вызвано как раз средой обитания. То есть исторически те, ну, назовем их паразиты, которые основывали ее внутреннюю структуру, были вынуждены, часть их была вынуждена отмереть или, так сказать, присутствовать в ограниченном количестве. Но в силу того, что на Западном Урале, как наверняка все знают, помимо холодных достаточно условий, там еще и сосредоточены залежи урановых руд.
1: И очень высокое давление.
2: Да, и очень высокое давление. И все это в совокупе, То есть повышенная радиация, высокое давление и холода, значит, вот заставляют... То есть если животное там хочет жить комфортабельно, оно должно иметь увеличенную печень. Но в силу того, что, как мы говорили, высокое давление, то есть удельная нагрузка на крыло огромная, и поэтому птичка эта, она... То есть это одна из тех немногих птиц, у которой яйцо больше особи.
1: Да, это совершенно правильно. Кстати, еще об одной особенности яйца хреновой бабанухи. Дело в том, что это яйцо совершенно не нуждается в выседе и согреве, и никогда не портится. Это парадокс.
2: Оболочка, да.
1: То есть оно может, например, лежать там, я не знаю, годами и быть совершенно не испорченным, да, в любой, даже на жаре или где-то. Другое дело, что хреновая бабануха за всю свою жизнь, ну, несет одно от силы два яйца. Вот. И вовсе не факт, что вот из этих двух или одного яйца вылупится хреновый бабаненок, поскольку, в общем-то, доказано, что из 10 отложенных яиц, 10 с бабанухами хреновыми, дай бог, вылупливается одно, один только. Поэтому...
2: Дело в том, что тут, да, возможно, мы присутствуем при, так сказать, археологическом закладе, то есть природа, возможно, я не могу с точностью это утверждать, но возможно, что здесь природа пытается законсервировать до будущих лучших времен. То есть, да, ну, опять же, с точки зрения бабанухи, то есть вот она, при, не дай бог, если это случится, при термоядерной, собственно, войне она выживет.
1: И, безусловно, все эти яйца, раскиданные там, да, и сям, да, они, в общем-то, да, сохранятся. При определенном... Возможно, вы знаете, мне эта мысль в голову даже не приходила.
2: Да, при определенном течении обстоятельств, то есть при повышенной радиации, происходит вылуп. И вот эта вот живая печень вот, с перьями, она приживется. То есть, поскольку табачный трипс, он тоже обитает в тех же, в принципе, краях, то есть это северный.
1: Да.
2: В общем-то, насекомое северное, то вот биологическая цепочка питания, она, в общем-то, сформирована.
1: А скажите, вот что касается растительности, каковы прогнозы вашей кафедры прикладной эволюции насчет возрождения каких-то исчезнувших видов растений в результате, скажем, атомной катастрофы или другой? К примеру, вот Вячеслав Яковлевич Куяров-Никитских, опять же, спрогнозировал, что в случае, если будет, например, водородный удар, ядерный, водородная бомба взорвана, то в результате этого вполне возможно, что вновь появятся поросли анадырской склизкой колючки. Дескать, ее...
2: Не исключено.
1: То есть это уже же молекулярное получается.
2: Дело в том, что, понимаете, анадырская склизкая колючка, вот вы, значит, считаете все-таки, что она на рубеже веков исчезла. Вы знаете, я не могу тут с вами строго согласиться, поскольку при проведении термоядерных испытаний на острове Новая Земля, то есть, что, в принципе, недалеко от места обитания в прошлом, при, значит, после взрывных исследований местности были обнаружены мутации, и был обнаружен лишайник, который, в принципе, по своим, как бы, то есть его классифицировать не смог ни один
1: муж ученый.
2: Ботаник, да, ни один ботаник не смог его классифицировать. Да. Но по своим физическим и, так сказать, молекулярному строению он крайне близок вот,
1: к колючке.
2: Колючке, да. Но дело в том, что до наших дней реальной колючки не сохранилось.
1: То есть ее тот
2: засушенный экспонат в Павловском институте, он не представляет ценности, поскольку его неоднократно макали в соль. Да,
1: и, это, есть... Говорят, что это папоротник даже, да, многие обычные. Да.
2: Поэтому возможно, что мы уже присутствуем при становлении, так сказать, при возрождении.
1: Вот, форм новых. То есть тут вполне применимо вот это базитическое пословица, что все новое — это хорошо забытое.
2: Правильно, старое. Совершенно с вами согласен.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22 — это телефон прямого эфира нашей студии. И номер нашего пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я с большим интересом слушаю вас, но не совсем согласен то, что слушаю. Дело в том, что я сам 35 лет работаю, вернее, работаю уже с Иваном Семеновичем Журчалом. И вот Ну, во-первых, вы неверно ставите ударение. Uh-huh. Вот в одном слове. Вы так интересно рассказывали о хреновой бабанухе. Uh-huh. Но надо ставить бабануха.
2: Ну, вы знаете, это
3: хреновая разная... бабануха. Дело в том, что это звучит как русское слово бабануха, да? Uh-huh. Там зверуха, заверуха, да? Uh-huh. А на самом деле бабануха – это киростепецкое слово.
2: Вы знаете, вполне возможно, вы правы, да.
3: Да. Это дело. Я сам 35 лет работал с Иваном Семеновичем Аджурчалом. Угу. И перед смертью мы сидели с ним в лагерях.
2: Угу. Простите, сейчас, а перед чьей смертью?
3: У меня, а?
2: Перед смертью Аджурчала.
3: Аджурчала, и да, перед смертью он мне оставил свои дневники.
2: И руку. А, то есть.
3: Да-да-да, вы, наверное, слышали о том, что у него был товарищ.
2: Ваша фамилия не Рыбец?
3: Как?
2: Не Рыбец вас?
3: Рыбец.
2: То есть, здравствуйте, Сергей. Сергей Георгиевич Рыбец. Я просто вас представлю.
3: Спасибо.
2: Да, Сергей Георгиевич.
3: Спасибо. Я сам уже давно отошел от науки.
2: Ну, недавно вот мы имели удовольствие вас видеть главным героем вот программы «Очевидное и невероятное». Потом, по-моему, неделю назад вы были в программе «Герой дня», да?
3: Это был мой двоюродный брат. Это был мой двоюродный брат, но он ужасно похож на меня.
2: И, кстати, вот странно, что у вас одинаковое имя и отчество.
3: Имя, отчество, потому что у нас один отец. И отчество наше должно быть одно и то же, это же естественно.
2: Понятно.
3: А поскольку имя, ну, оно у нас практически по родству так как-то передается одно имя, чтобы легче
2: не
3: было путаться, вспоминать.
2: Чтобы, да, да.
3: Я вот насчет печени, у меня, к сожалению, печень вот такая.
2: Шалит?
3: А как вы сказали?
2: Шалит.
3: Не то, что шалит. Она настолько раздута, угу. Что практически не укладывается вот в теорию Куярова-Никитских.
2: Угу, угу.
3: Она выходит за пределы
2: теории, да.
3: А главное, что и меня самого.
2: Угу.
3: И, дело в том, что она буквально на двумя сосудами соединена с моим телом. Я часто за завтраком и ужином, ну, втайне от родных, конечно, выкладываю ее, разглядываю. Но вот так вот, до тех пор, пока я не слышу вашей передачи, наткнулся, кстати, совершенно случайно на вашу волну. И с удивлением узнал, что так много уже известно.
2: В этой области сделано, конечно.
3: Из теории Ивана Семеновича, с которым я не совсем был согласен.
2: Вы знаете, извините, что я вас перебиваю, просто я хочу немножко сказать вот о вашем мужестве, ведь я-то не стал говорить о том, на каком основании вы были в программе «Очевидно и невероятно» и в программе «Герой дня». Вот именно по поводу вот вашей такой милой особенности. Вот это
3: да
2: вот.
3: Я бы не сказал, что уж очень.
2: Нет,
3: но
2: вы достаточно гордо.
3: Для меня вот, милый, да.
2: В программе «Герой дня» вы достаточно так с гордым видом выложили вот это на такой целлофановый пакет, я думаю, вся страна удивилась. Но мне было, честно говоря, приятно, удивительно.
3: Но я замечу, полиэтиленовый был пакет, потому что с целлофаном начинается реакция неудачная.
2: Да.
3: Вы, кстати, это заметили.
2: Естественно. Ну, так вот давайте вот тогда вот какой-то, если у вас есть вопрос или насчет...
3: Я бы вот хотел, у меня есть несколько вопросов, которые постоянно меня мучают. Ну, насчет ударения я сказал.
2: И... Да, бабануха, вы правы.
3: Да, хотя чисто в русском теперь транскрипции, конечно, бабануха, в словарях трудно найти это слово. В словаре Осипяна только оно встречается. Там и так, и сяк. Но вообще-то, если быть предельно тактичным вот именно к первоисточнику, бабануха.
2: Да. Ну, кстати, вот в словаре Осипяна, честно говоря, там же, я помню, были серьезные конфликты у него с издательством насчет большого количества опечаток.
3: Вплоть до того, что он требовал возмещения моральных... затрат, потому что это как же так? Он столько работал, а действительно конфликт был.
1: Был. Да, ну давайте вопросы. Да.
3: Я вот насчет теории Губуса Тердальского, угу. Насчет замандийских белесостей.
1: Угу.
3: Ну, вы помните, что сам Губус работал еще тогда, в начале, в 35-м году, в колхозе юного вождя.
1: Да.
3: Имени 18-летия октября.
1: Кстати, назывался, вот вы так сказали, а назывался он колхоз Володя.
3: Колхоз вот. Володя, да?
1: Да, Володя.
3: А, угу. Ну вот, да, а у меня что-то в записи. Ну, возможно, Володя. И вот эти замандийские белесости,
1: да.
3: Которые вот как-то они, след их как-то остался, а вот теории как-то... От меня лично. Я не могу найти в периодике нигде, сколько журналов значит, новозеландских я просматривал, и островов Зеленого мыса. Нету. Может быть, вам попадалось? Вот если вкратце так. А так передача на редкость интересна.
1: Спасибо.
3: Огромнейшим вниманием.
1: Спасибо вам и удачи. До свидания. Это был замечательный совершенно человек, великий ученый Сергей Георгиевич Рыбец, соратник Ивана Семеновича Отжурчал, который в силу некоторых своих физических особенностей привлекает к себе огромное количество ученых-мужей со всего мира. Ну, что касается вот теории Губуса Гербальского и новозеландских белесостей. Дело в том, что, насколько я знаю, последние упоминания о новозеландских белесостях были... Ну, в трудах, я не знаю, даже это не труды, сложно сказать труды, в заметках Федора Матвеевича муж мореплавателя. Он описывал странные такие наросты водянистого цвета, чем-то похожие на лягушачью икру, только белесые, которые, в общем-то, находились на их якоре, на якоре их танкера, перевозящего нефть. Но потом вы помните этот случай, когда огромное количество нефти пролилось. В общем-то, нашли только эту книжку. Самого мужа вот даже не удалось отыскать. Но по подозрениям ученых, вот именно это и были какие-то, может быть, прототипы или, в общем-то, то, во что переродились те самые коренные новозеландские белесости. Вот. А что касается теории и судьбы Губуса Гербальского, я попрошу, наверное, нашего гостя Илариона Гукчировича Семейко рассказать об этом.
2: Ну, дело в том, что теория Губуса, она, в общем-то, основана, так сказать, на проблемах питания и, в общем-то, дефекации. То есть в своей теории он вывел параллель между тем, что мы едим, и что, так сказать, в результате этого из нас выходит. Ну, я не думаю, что он открыл что-то новое, но, тем не менее, приметен он, в общем-то, в проблемах современной физиологии тем, что первым вывел зависимость цветовой гаммы выделений от
1: первоначального продукта.
2: Да. То есть удивительное во всем этом заключается в том, что...
1: А вы знаете, я немножко вас перебью, открою, может быть, маленькую литературную тайну, да? Дело в том, что известный такой писатель Владимир Сорокин, так, может быть, ну, подспудно, может быть, сам того не осознавая, воспользовался, как ни странно, термином, научным термином из теории Губуса Гербальского. Дело в том, что продукт дефекации, тяжелой дефекации, Губус Гербальский местами называет в своих трудах, как не иначе, как коричневый творог.
2: Да, вот. Безусловно.
1: Это же самое литературное понятие мы встречаем в трудах господина Сорокина периодически.
2: Ну, тут, понимаете, опять же, вопрос в чем, что то, что для нас является вторично, для
1: некоторых... Губас — это первично.
2: Да, это раз. А потом ведь человек порождает своей жизнедеятельностью огромнейшее количество вторичных потребителей.
1: Например?
2: Ну, взять хотя бы ту же самую аскариду, которая всем известна с детства. И многие имеют проблемы с посещением бассейнов.
1: В связи с этим,
2: да.
1: есть... Причем даже, извините, пожалуйста, Илларион Гучирович, помнится вот замечательный бассейн «Буревестник», всем известный, который подготовил не одно количество мастеров спорта по плаванию, как раз был на очень длительное время закрыт просто-напросто из-за того, что анализы мозгов учащихся показали, что, в общем-то, они заражены все, вернее, инфицированы аскаридой. Вот. А это вещь такая, что даже хлорка ее не берет. Кстати, ведь аскарида — это еще одна из сильнейших жизненно способных форм, то есть которую не берут химикалии. Единственное, что... Вот, это
2: тыквенная семечка.
1: Да.
2: И понимаете, что ведь удивительно? Казалось бы, тыква сама, в общем-то, генератор. Причем что тут интересно? То есть, если вы будете есть тыкву, угу, мягкую часть тыквы,
1: ничего не произойдет. Ничего,
2: то есть, совершенно. Аскариды будут там просто, ну, выражаясь молодежным языком, пляски устраивать.
1: Жировать даже.
2: Да, да. А, но как только вы переходите к семядолям, вот, и пикатиль, так называемая тыквенные семечки, она очень благотворно на желудочные вообще действует, и в частности пагубно на аскарид. Так вот, и что самое интересное, не поддается химическому молекулярному выделению вот тот, тот, значит, фрагмент пикатиля, который именно и влияет пагубно, то есть подавляет аскарид. И вот этот вот, в общем-то, факт, он до сих пор никак не разрешен. То есть современная наука, которая гастроэнтерология, которая, в общем-то, занимается желудочными делами, вот и в частности они со мной, значит, по этому поводу советуют, мы никак не можем решить.
1: А вот почему же это так? Вы знаете, ведь существует, опять же, я знаю, вот, два типа сторонников борьбы со аскаридами. Одни это как раз люди, приверженцы эпикатиля.
2: Да.
1: А другие, как ни странно, приверженцы элементарного томатного сока. Вот, причем проводились ведь эксперименты. Людям, страдающим наличием у себя в желудочном мешочке аскаридов, предлагали и то, и то. Вот действовал только то или то, а вот то не действовало на тех, а на этих действовало. Вот почему это происходит? Ведь это тоже своего рода некоторая заявка на выживание. Ведь тыквы исчезнут.
2: Дело в том, что до конца не ясно, является ли аскарида вредителем человека, либо же, так сказать, она является ярчайшим примером симбиоза высшего и низшего существ, обитающих на Земле. В эпикризе аскаридоза не описаны какие-либо ярко выраженные симптомы, за исключением содержания половозрелых особей в кале, собственно, больного. Uh-huh. Вот. И небольшого зуда вокруг заднепроходного отверстия. То есть практически человек и не ощущает, так сказать, наличие в своем организме какого-либо инородного тела.
1: То есть не происходит ни почеса, ни бурчания.
2: Запоров не происходит, что самое uh-huh. интересное. То есть, в принципе, я, правда, не захожу так далеко, но я знаю, что Академия Ельского университета Соединенных Штатов, то есть, в частности, ее отделение, которое занимается родовспоможением, вот, рекомендует беременным женщинам в период, так сказать, с третьего месяца и до непосредственно до периода родов применять, то есть, ну, внедряет в их желудочную кишечную систему, значит, вот личинки аскарид.
1: Вы знаете, я даже открою небольшую тайну.
2: Которые развиваются, да, и тем самым улучшает перистальтику. То есть тут яркий случай, когда можно пренебречь зудом заднепроходного
1: во имя высших целей. Но да. Мало того, вот эти как бы докторы в этом университете между собой, мне очень нравится, как они называют этот процесс аскаридирования. По-научному это называется аскаридирование. Вот куда повезли ее? На аскаридирование. А они называют по-другому. Вправить есть крота. Вот так вот. То есть, по, ну, действительно, по аналогии с кротом, поскольку вот аскариды, получается, буравят, попросту говоря, внутрижелудочной массы пациента.
2: Дело в том, что она, в принципе, питается-то не выделениями человека, а тем, что человек потребляет. То есть...
1: Тем самым помогая переваривать попросту.
2: Да, да. Да. То есть вот здесь, вот на этом, вот на этом ярком примере мы можем очередной раз убедиться в правильности моей теории. И я уверяю вас, что со временем жители прилегающих к Ельскому университету территорий просто будут уже рождаться с аскаридами в желудке. И возможно, возможно, я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но возможно, что они будут вот как раз... Ну, как бы первым камнем в человеке будущего, о котором мы с вами уже говорили, и я еще, надеюсь, поговорим.
1: Давайте послушаем, что хотят спросить у нас радиослушатели. 203-19-22. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, спрашивайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы вот в начале своей беседы говорили о людях, ну, подверженных болезни Дауна, и о том, что эти существа как бы являются существами будущего. Не могли бы вы тогда высказать свое предположение, для чего природа как бы создает сиамских близнецов и каково их предназначение?
1: Угу, спасибо, спасибо. Ну, дело в том, что вы наверняка знаете соведущего нашей программы сиамского близнеца Энджелса Итошина, который является, ну, своего рода таким сиамским экстремистом. То есть он и его компания, у него очень много людей, подобных ему, в друзьях, они называют обычных людей, то есть, ну, вот нас с вами, да, монолюди, не иначе как. Вот, то есть дело в том...
2: Но моно всегда хуже, чем стерео.
1: Да, и мало того, давайте подумаем. Вот сиамский близнец, по идее, это как бы яркий пример вынужденного содружества и взаимоуважения, и просто, попросту говоря, сожительства, я имею в виду, на одной территории. То есть это своего рода, может быть, такой даже гимн пацифизму. То есть эти люди, они действительно находятся все вместе. Ведь по утверждению сиамского близнеца, да, вот такие пословицы, как, дескать, одна голова, а две лучше, вот эта пословица, она воплотилась, попросту говоря, в сиамском близнеце. Вполне возможно, а это действительно реальный факт, что вот в Америке, в штате Массачусетс, одна родила, значит, просто пуповину, увешанную грудниками. Их там посчитали, было 32. Вот, и все уже с бивнями оволошенные. То есть срезай, и прям можно посылать в какие-то, в общем-то, в какие-то действующие воинские части или на производство. То есть, в принципе, это как бы природа же, она тоже действует интуицией. Она как бы может ошибаться в чем-то, поскольку постоянно происходит коррекция.
2: Кто не ошибается, тот не развивается.
1: Да, коррекция постоянно происходит. Экологии, да, окружающего мира с вот, человеком неразумным. Поэтому природа мечется. То она создаст, например, вот нашего сиамского близнеца, то она создаст Дауна, да, то там, например, вытолкнет всех на демонстрацию и так далее.
2: Совершенно с вами согласен. Вообще капризы природы, они, ну, можно так сказать, неисчислимы. Ну, взять хотя бы всем известного нам трубковерта. То есть тот же самый, ну, он в разной литературе по-разному, собственно, его и златогузкой называют. Это очень интересный подвид пищухи обыкновенной, который живет, в общем-то, в стеблях растения, то есть это млекопитающее, такое достаточно маленькое, оно подобно землеройке, вот, живет вот в так называемом борщевике, то есть в стеблях борщевика.
1: А, они свернуты так,
2: да,
1: немножко.
2: Да, и поэтому, так сказать, его вот так и именуют. И действительно, казалось бы, ну, что он видит в этой трубке? Жизнь его, то есть с момента его, так сказать, появления на свет и до кончины, он из трубки из этой не выходит.
1: Практически поэтому... его даже называют, вот я знаю, у вас, в частности, в Казахстане, ваши биологи называют остеблевик.
2: Да, да. То есть подчас были случаи, что... При срыве вот стебли борщевика оттуда просто сыпались совершенно слепые
1: златогуски.
2: Да.
1: И трубковерты.
2: Которые не приспособлены. Кстати, трубковерт это самец, а златогуска это да, самка, да. Вот. И вот, понимаете, тем не менее, выживает этот вид и, в общем-то, процветает, то есть питается борщевиком, организм его приспособлен.
1: Опять же, вот вы сейчас недаром сказали, что бывали случаи, когда срывали стебель борщевика. Да. Опять же, для представьте, для трубковерта и для его подруги златогузки, это же, в принципе, целая катастрофа. Да, то есть трагедия. Они упали, они разбегаются. И, кстати, мы проверяли инкубационный период, то есть пока эта форма жизни продолжает существовать, а она продолжает существовать до того, как снова вот златогузка и трубковерт не станут стеблевиками. Стеблевик — это поселенный. Те, кто не поселенный, а вытряхнутый, те златогузка и трубковерт.
2: Но самое интересное.
1: Вот это неделя проходит. А за неделю можно просто эти стебли посадить, свернуть самому. То есть практически природа об этом позаботилась.
2: То есть сильно. Были случаи, когда в Казахстане... трубковерты, в смысле в Южном Казахстане, где просто была одно время партия борщевика перевезена с северного в Южный Казахстан, и, значит, для того, чтобы выяснилось, что борщевик очень хороший подстилочный для цирковых верблюдов, и вот, значит,
1: для осликов,
2: перевез, да. И дело в том, что, значит, все вот трубковерты из златогузки порассыпались по пути, а поскольку в Южном Казахстане борщевик не растет, вот они вынуждены были, так сказать, селиться в саксаулах, и подчас
1: в лишаях,
2: был
1: в
2: случай, когда человек видел стебель и практически облепленный снаружи вот этими
1: трубковертами.
2: Да. Но самой интересной особенностью трубковерта является то, что это практически поджелудочная железа, обросшая мехом.
1: Мало того, вот еще все спросят, связано... почему еще одно название есть пищуха. Дело в том, что пищухой ее называют за такие особые звуки, да. Неслышимые практически ухом, их улавливают приборы.
2: Ультразвуковые,
1: да. Да-да-да, это во время половых брачных игрищ вот златогузок таким образом привлекает трубковерт. Вот, и причем, опять же, парадокс, вот, значит, они вроде как стеблевики. Им нужно сейчас вот как бы сойтись, дабы произвести потомство. И они для этого практически покидают свое защищенное это жилище целиком от внешнего воздействия стебля борщевика. И занимаются, делают это на земле практически вот здесь. Подвергаясь тем самым риску. Вы спросите, почему? Казалось бы, проще там, значит, либо стебель поширче найти вдвоем. То,
2: да.
1: Вот. На самом деле и тут природа все предусмотрела. Дело в том, что сильные особи произведут на свет сильное потомство. А тех, кого раздают башмак, например, вашего ребенка, который играет в кельтских рыцарей с крапивой деревянным мечом, тем, значит, как бы и не суждено. Это своего рода спартанский метод выживания. Ведь Спартак, вот у него тот... же недаром на щите у самого Спартака, предводителя восставших, был злотный нарисован глушка. Странный предмет. Потом уже ученые доказали, что это пищухи попросту.
2: Да, такой. Вот все-таки я хотел вернуться к поджелудочной железе. Чем вызвана такая глобализация поджелудочной железы в организме трубковерта? Угу. Да все объясняется очень просто. Ферменты, вырабатываемые борщевиком, которые служат основной пищей для трубковерта, обладают настолько токсичным свойством, который... То есть, в принципе, вот даже частый случай, когда ребенок, срезав стебель борщевика, начинает использовать его в качестве трубки для плевания по своим соратникам. Происходит отравление у него. Так вот, а трубковерт вынужден им питаться всю жизнь. С момента пропадения Молозева у его...
1: Мамы.
2: Мамы, да, и до, так сказать, своей кончины. Либо же потопа ребенкового, да. Вот, который происходит при размножении. И все это, значит, вызвало путем вызвало в его организме вот эти вот изменения, поскольку поджелудочная железа выделяет свой фермент, который подавляет вот этот вот токсин, который содержится в борщевике. И в силу того, что этот фермент достаточно слабоактивный, поэтому его надо производить в огромных количествах. Поэтому поджелудочная железа занимает до 80% от тела
1: организма.
2: Да,
1: организм трубковерта. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы профессору Илариону Гукчировичу Семейко, руководителю проекта «Паразитоциноз век 20» и заведующему кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
5: Вот профессор...
6: Говорите, пожалуйста, громче.
5: К профессору Илариону, если можно, вопрос.
6: Конечно.
5: Вот как вы относитесь к тому, что такая уважаемая организация, как Гринпис...
6: Вы не пропадайте, говорите громче, плохо слышно.
5: Алло.
6: Да.
5: Как вы относитесь к тому, что такая вот уважаемая организация, как Greenpeace, берет на защиту вот аскорид?
6: Спасибо.
1: Действительно, такой прецедент, в общем-то, существует. Даже была, по-моему, в районе Денвера серьезная демонстрация. То есть аскоридники в совокупности под знаменами зеленых пошли и, в общем-то, с улицы с такими, дескать, лозунгами, что аскориды — это наши животные.
2: Дело в том, что немного ошибся радиослушатель. Не аскорид, перевод неправильный. Волосоглав имелся в виду.
1: То есть,
2: дословный перевод.
1: Но тогда вопрос снимается. Тогда
2: снимите волосоглав.
1: Следующий телефонный звонок. То есть, действительно, ошибка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Да. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
1: Да. Говорите, не волнуйтесь.
7: А что за такие трубковерты?
1: Трубковерты. Вы знаете, мы же только что об этом говорили достаточно.
7: Вообще, по какой радиостанции ведете?
1: То есть, вы знаете, честно, спасибо вам за звонок. Честно говоря, мы сами не знаем, мы все по распределению. Нас вот привозят, сажают и все плакаты снимают. Это действительно так. Я не могу сейчас вам сказать. Единственное, могу точно сказать, что сегодня здесь нету никаких камер, поэтому... видимо, мы не по телевизору, я так догадываюсь. Вот мне подсказывают, наша частота в эфире 91,20 МГц на FM. А как называется это, я не знаю. Но мы можем придумать название сами, вы
2: кстати,
1: нам можете
2: тут,
1: помочь.
2: Наверное, мы имеем дело с ярким примером болезни Васильева-Вейля. Что я могу сказать? У нас в Казахстане эта болезнь, она мало распространена. Она спутница урбанизации вообще.
1: Я вижу, фамилии Вейль, это все-таки говорит, не казахский явно человек.
2: В принципе, что это? Инфекционный гепатит. А все ведь от чего идет? Руки элементарно не моют руки перед едой, понимаете? Я приехал в Москву, и просто жуткая антисанитария. У нас в каждом кишлаке под рукой вы найдете арык с водой и отхожее место. И здесь же для того, чтобы набрать бутылку питьевой воды, если ты не житель Москвы, то ты сталкиваешься с крайне сложными проблемами. То есть на улице просто невозможно набрать бутылку элементарной воды, то есть помыть руки. Результат, пожалуйста.
1: Да. Еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
8: Алло, доброй ночи, мужики.
1: Здравствуйте, уважаемый, рассказывай.
8: Приятно вас слышать.
1: Аналогично.
8: Что? А вы не попробовали бы одну простую вещь? Взять Ярослава Гашика, открыть раздельчик, как я редуктировал журнал «Мир животных». Вы знаете, вкуснее получится, чем у вас. Дохлобатовый травик это. Прочитайте один раз вслух. Знаете, аудитория расширится. Желаю успехов.
1: Спасибо. Я тут вынужден немножко пояснить. Дело в том, что это мы сейчас открыли новую такую благотворительную акцию. Это называется «Информационная помощь обманутым вкладчикам». Вот это один из них. Как бы пока не все вернулось, но я думаю, что, в общем, мы прикладываем действительно

0: своей природе вот понять вот, дальновидность. Может, он на будущее пригодится.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я предлагаю сделать вот что. Я записал этот вопрос. Вот он у меня тут очень жирно написан прямо на штанине нашей референтки. Такая толстая. Да, ну, неважно. Вот я просто предлагаю дождаться, если вы не против. Это я обращаюсь к Илариону Гукчировичу Семейко, прихода в нашу студию Андрея Орлова, базитолога, поскольку вопрос коррекции пола мы, видимо, должны обсудить. К тому же был затронут термин базитологии. Мы должны обсудить с двух сторон. С точки зрения вас, как чисто да. практикующего ученого, и с точки зрения в общем-то, Андрея Орлова, базитолога и, ну и, кстати, руководителя нашей радиостанционной балетной группы в последнее время. Но это маленький такой секрет. А сейчас ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим нашу встречу с профессором Иларионом Гукчировичем Семейко и с Андреем Орловым, нашим базитологом.
2: Птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Иларион Гукчирович Семейко, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». И к нам присоединился базитолог Андрей Орлов по телефону 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям в прямом эфире, а по пейджеру 956-32-32 для абонента 109-279 также делиться вашими мыслями, причем делать это в течение всей предэфирной недели и так далее. Даже можете заказывать какие-то песни. Если нам эти песни понравятся, мы постараемся завести их для вас в эфире. Ну, а сейчас я приветствую в студии базитолога Андрея Орлова. Ты знаешь, Андрей, поступил серьезный достаточно, такой серьезный вопрос о коррекции пола. Насколько это приемлемо в плане эволюции, насколько это неприемлемо. И вообще твое отношение к этому. Стал бы ты сам, например, делать себе подобную операцию, случись такая необходимость. Вот прокомментируй, пожалуйста, этот вопрос нашего радиослушателя.
3: Себе бы и не стал делать, вот, а там... Например, смысл этой процедуры, мне кажется, связан с материализацией нынешних некоторых понятий, которые, в общем-то, являются плодом фантазии. И, как я так полагаю, что материализация любых галлюцинаций, которые раньше мучили, в общем-то, человечество, они сейчас приобрели практическое воплощение, и я полагаю, что возможность изменять там какие-то генетические коды или клонирование и изменение пола, это входит в общий круг интересов, которые связаны раньше были с ночными полюциями и прочими аномалиями, преследующие людей во сне, и имеющие отражение как бы вот в научно-техническом прогрессе и к которому относится, собственно, и медицина.
1: А не может ли, нельзя ли рассмотреть эту проблему и еще и с точки зрения попытки повысить сопротивляемость своего организма внешним условиям? Ну, к примеру, ведь доказано по статистике, что гораздо больше вот подобную операцию все-таки производит на себе мужчина, дабы преобразиться в женщину, а статистика показывает, что тушка женщины,
3: да,
1: она более выживаема.
3: Да, это, в общем-то, увеличение грудных желез, да, и да. в районе таза увеличение жировых прослоек наслоение, и наслоения, да. оно создает как бы комфортность и повышенное...
1: повышенное чувство самозащищенности.
3: Увлажнение этих сред. И таким образом как бы создает сублимационное направление в половом смысле. То есть вот как бы персонаж, который хочет подвергнуть себя подобной процедуре, он ну, как бы налицо имеет, в общем-то, такой недостаток в мокрости и влажности, что, собственно, такими генетическими

0: хирургическими вмешательствами или же хирургическими. Можно увеличить вот таким образом мокрость и обвислость и обмяклость. Таким образом создать как бы уже проекцию того, над чем, собственно, человек мучается. То есть он приходит, заваливается куда-то в удобные места и всячески декларирует свою половую независимость, основанную на половом признаке. В дальнейшем ему это не придется делать, потому что он будет с двух сторон как бы защищен и с морально-этической, и с физиологической, и со всеми вытекающимися отсюда выводами. То есть он обеспечит себе хорошее существование. Опять же, видите ли, побеждают определенные предрассудки в этом. Конечно, есть вещи, которые, в общем-то, в этом вопросе не затрагиваются, но мы их рассмотрим там ниже.
1: Да, аналогичный вопрос, я думаю, должен осветить нам и Илларион Гукчирович. Что говорит наука и что вообще думают на кафедре прикладной эволюции?
2: Но дело в том, что хирургическое вмешательство оперативное в целостный организм, в особь любого вида, оно ничем хорошим, собственно говоря, не кончается. Другой вопрос, вот как правильно только что Андрей отметил, о том, что вот это вот одна из попыток воплотить какие-то переживания личности, в общем-то, в реальность. Но что касается физического, то есть соматического аспекта этой проблемы, тут, конечно, человек действительно хочет попробовать, то есть его какой-то весь опыт, все его неудачи, он объясняет для себя, кто-то объясняет это для себя, допустим, тем, что он не по тем знакам зодиака родился. То есть это более такой легкий случай. Кто-то объясняет это тем, что у него пол не такой. У нас в Казахстане вообще с этим, так сказать, строго. Вот. У нас только мужчин в женщин делают.
1: Ага.
2: Вот. Но вообще я вам хочу сказать, что мы этим даже за деньги не занимаемся и всячески пропагандируем обратно. Потому что, исходя из, опять же, из нашей с Гогой теории, мужчина кардинально отличается от женщины не только половыми органами, но и, так сказать, внутренне. Почему? Мужчина сформировался, в отличие от женщины, из одного типа паразитов, которые жили совершенно в других, более в северных, если брать географически, в северных морях. То есть это миллионнолетняя история, она прослеживается, то есть вот по такой вот параллели о том, что наиболее северная природа способствует, так сказать, становлению качеств мужчины. Женщина же, она ближе к экваториальным водам. И поэтому любое хирургическое вмешательство, любое, то есть, а здесь мы имеем место с хирургическим вмешательством, то есть то, что генетически изменить пол пока невозможно. Несмотря на все достижения генной инженерии, это пока осуществить нереально.
1: Кстати, генные инженеры, они объясняют, вернее, пытаются всячески доказать, что уже, дескать, они могут.
2: Пока только овцу они могут. И то, понимаете, есть сведения о том, что та овца, которую они якобы клонировали, это, в общем-то, овца...
1: Фикция.
2: Овца-фикция. Да, да, да.
1: Знаете, в связи с этим у меня к вам возникает и к вам, Илларион Гукчирович, и к тебе, Андрей, следующий вопрос. Ведь в ходе, опять же, эволюции происходит некоторое неравенство полов. Я тут даже не беру в виду там, эмансипацию, да, или там какие-то такие вещи, а даже возьмем численность. Скажем, там женщин может быть меньше, там мужчин больше, в зависимости там от войн, от холеры, да, или там от каких-то других условий.
2: Нет, в целом женщин больше.
1: Да, так или иначе происходит такая вещь, как-то неравенство полов. В результате этого сокращается количество актов соития, отсюда падает деторождаемость, отсюда становится более хрупкой сама система выживания вида, да. В связи с этим не считаете ли вы, что все-таки в те живые формы, которые являются по своей половой ориентации гермафродитичными, они более выживаемы. То есть, что суперчеловек, человек, который выживет в результате каких-то аномальных явлений там, или в результате явлений нормальных, как-то ядерный взрыв, он должен все-таки быть гермафродитом, чтобы не зависеть от самочки или самца, который вот есть или нет, или его нет в данный момент при нем. Я, может быть, спутанно несколько выразился, но это вот пискнуло.
2: Не, ну дело в том, что сегодня и в нашем отделении проводится работа о так называемом искусственном осеменении, либо же там создание банка спермы. Это своего рода, если глобально это рассматривать, это и есть, так сказать, решение проблем гермафродитизации, в общем-то, общество. А что касается вырождения как таковых полов, то есть вырождения женщин и мужчин, мы это достаточно у себя в Казахстане, вот у нас это достаточно частое явление, особенно в последнее время. Дело в том, что мужчины с идеальной мужской фигурой все реже встречаются, и то же самое касается женщин, даже, я бы сказал, в большей степени. Все это связано к тому, что, наверное, в конечном итоге вот действительно вы правы, что через какое-то определенное количество лет будет однополая раса на Земле.
1: Кстати, это пропагандируется очень многими популярными коллективами, вот, которые обычно возвращаются в нашу страну из далеких зарубежных отсутствий. Тут не поймешь, баба или мужик.
2: Да, начинается покрас губных помадными.
1: Да, и так далее. Ну, а что на эту тему говорит вообще бозитология? Есть ли какие-то мысли у Андрея Орлова, нашего бозитолога?
0: Ну, я полагаю, что теория унисекса — это, в общем-то, результат неправильной культурной оценки и восприятия вот некоторых эпилептических теорий, связанных с классикой тела, развитие, в общем-то, вот этих вот формальных классических форм, которые нам еще снисполали греки и до того еще какие-то, в общем-то, культуры, которые навязали определенные точку зрения. Конечно, здесь не следует как бы искать, как-то судорожно пытаться найти идеализированную форму, но унисекс — это просто уже крайняя стадия, когда человек в выборе каких-то классических форм зашел в тупик и пытается, в общем-то, путем искусственного экспериментирования, благо сейчас культура позволяет информации это делать, то попытку просто экспериментировать на очень больших группах. То есть вот мы проводили эксперименты, и, в общем-то, у нас не было каких-то положительных результатов, но, видимо, люди, абстрагирующиеся от каких-то научных концепций в этом смысле, они предполагают просто навязывание собственных идей, которые, в общем-то, пришли где-то в бреду или еще в каком-то состоянии, которое нельзя назвать научным. То есть вот попытки как бы путем эксперимента информационного добиться, в общем-то, некоторых создания привычек, так скажем. То есть это связано, например, с извлечением, например, созданием новых направлений в моде или вообще там, где, в общем-то, можно свободно экспериментировать и вводить в заблуждение. То есть это такой серьезный обман, я так полагаю. Обман, связанный вот с модой.
1: Ну, а что касается гермафродитизма, все-таки как формы полового общения, наиболее жизнестойкой в контексте последних событий, которые у них тут произошли? Вот.
0: Ну, гермафродит — это вообще универсальная форма, если к ней не предъявлять каких-то половых претензий. То есть это наиболее удачная форма для развития любой идеи, которая не затрагивает теорию полов. И вообще создание подобных сбалансированных как бы теорий, которые сами по себе снимают просто вопрос половой принадлежности, они связаны либо с бессилием, либо попыткой сбалансировать вот эти вот истерии по поводу того или иного полового превосходство.
1: А вот как вы считаете, может ли природа в борьбе за выживаемость, скажем, какого-то одного вида с внешним апокалипсисом привести к тому, что вот этот вид будет развиваться, ну, скажем, отпочкованием, как вот, например, бабабуха землистая?
0: Природа может, а человек не может.
1: Ну, это, а мы не говорим сейчас о человеке. Имеется в виду, мы же пытаемся спрогнозировать существо будущего.
2: Может.
1: Может.
2: Дело в том, что человек вообще в последнее время подчиняет себе процесс размножения. То есть он прогнозируемо размножается.
1: То есть будет отпочковываться каким-то образом. Конечно. Через там, ну...
2: То есть вообще...
0: Вот я здесь позволю очень сильно не согласиться по заказу ваших рубрик этих передач. Мы проводили открытые исследования по классификации, ранжированию, в общем-то, человеческого гуманитарного материала, который исследовался, в общем-то, в контексте нашей лаборатории по вашей заявке.
1: Да, да, да, да.
0: Выявили некоторые группы, некоторые формы, вернее, грудных людей, которые, значит, условно классифицировались на а. внезапные, б. увесистые грудные младенцы, с. простой или обычный способ оплодотворения, д. стихийный или аномальный, и Е – пустяковая форма.
1: Пустяковая, да?
0: Да, пустяковая. То есть подобные модели наблюдались каждый в своей клинике, и, в общем-то, создавалась проекция на общую модель. То, что, например, грудной младенец по своему развитию, в общем-то, должен соответствовать стареющему организму. Проводились параллельные исследования, значит, геронтофилические и педофилические. То есть, таким образом, ну, как известно, в общем-то, определенная цикличность в развитии человека существует. То есть, там, в период рождения, период созревания до среднего возраста, в дальнейшем осуществляется регресс. То есть мы можем наблюдать пожилых людей в состоянии там 9-летних младенцев, там 3-летних и 2-летних, ну, вплоть, так сказать, до состояния смерти, где они опять же там
1: погружаются. Это называется синдром ремешка от часов.
0: Можно сказать, почти
2: педоморфоз вообще.
1: Педоморфоз.
0: Да, но прежде чем он, в общем-то, погрузится в свое преднатальное состояние, и он, в общем-то, все, что происходит с ним на поверхности, как бы поддается оценке. То есть мы можем оценивать, придавать ему какое-то формальное значение, но само развитие и, ну, вернее, цикл вот этой полусферы, который происходит на наших глазах, он характерен, в общем-то, для всего. И если мы эту модель применим там, например, какой-то цикличности в культуре или же в науке, или в чем угодно, в общем-то, все, что является, ну, так сказать, доступным нашему разуму, то любая модель, она как бы имеет аналогию подобной модели.
1: Вы знаете, была в свое время такой известный, в общем-то, был человек, вы наверняка слышали о нем, Матвей Сидорович Гурьев, писатель-утопист, который выдвинул такую теорию, что вот те самые папулы, о которых мы выше много раз говорили, это и есть как бы предвестник, не только предвестник, а и доказательство возможности отпочковывания. То есть вот вы сказали о младенцах увесистых. Вполне возможно, что вот увесистость и папулы, и теория Матвея Сидоровича Гурьева каким-то образом, если их заплести в такую в косу, то вот здесь мы и придем к этой самой форме, о которой они нас все спрашивают.
0: Да. Придем.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
3: Добрый вечер.
1: Вы
3: знаете, мне кажется, что очень все интересно, что аудитория не оскудела, потому что всегда можно получить новые знания и поинтересоваться, узнать о том, что, например, хотелось узнать всю жизнь. Вот мне было некого спросить. И вот впервые в жизни, может быть, Илларион Губчирович не ответит на вопрос, вот как называется насекомое, это оно любит сырые места, и живет оно в домах, внизу у раковин, в общем, это типа сороконожки, но не сороконожка.
1: Извините, я вам немножко хочу, так сказать, визуализировать это животное. У него есть ли на мордочке такие две клещи или нету?
3: Да-да-да, вот я как раз хочу вам и конкретизировать то, что она не просто сороконожка, а у нее такая забавная мордочка,
1: и сзади,
3: она темно-черная.
1: Да, и сзади вот из попы торчит типа такая сабелька.
3: Да-да, вот
1: я
3: она...
1: Я понял, да-да-да. Вы знаете, уже наш замечательный профессор Ларион Гукчирович, я вижу, уже потирает руки и роется в документах. Судя по всему, он знает, как называется.
3: Да, может быть, вот большое спасибо. И также мне очень хочется услышать группу «Ноль» или музыкальные картинки. Вот как я люблю свою родину за то, что она такая уродина.
1: Спасибо.
3: Очень хочется.
1: Спасибо вам за
3: все.
1: До свидания. Ну да, действительно, существуют многие, как бы вот в деревнях, посадские селяне называют ее просто мокрица. Это в корне неправильно, потому что мокрица это серая, такая невзрачная, похожа на пыль, только сырая, комочками и скачет. А вот что вот это за животное, пожалуйста, ответьте, Илларион Гукчирович.
2: Ну, мы, в принципе, называем ее как верхнесторонняя плодовая минирующая тля. То есть, ну, почему такое длинное название, наверное, возникнет естественный вопрос. Да ничего удивительного в этом нет. В этом названии отражены все этапы становления этого насекомого как целостной особи. Действительно, вот она в основном обитает по верхним сторонам.
1: Угу. Что, вот, кстати, для животного очень тяжело.
2: Почему, собственно, и увидела наша уважаемая радиослушательница ее под своей раковиной. Почему минирующая? Это также легко, в общем-то, объясняется. Дело в том, что продуктом ее жизнедеятельности, в отличие от других видов насекомых, является не выделение, а... погрыз ротовых тех поверхностей, тех площадей, на которых она, собственно, обитает. Все мы, если заглядывали под раковины, под унитазы, наблюдали на запотевших от времени трубах ржавого цвета такие круговые бугорки. Многие принимают их за коррозию. Ну нет, на самом деле...
1: Я могу сразу сказать, что дело в том, что коррозия, она проявляется во впуклостях, а тут в выпуклости.
2: Да, да. Ну, на взгляд обывателя, особой разницы между этим нет. Ну, как между, в общем-то, прямой кишкой и двенадцатиперстной. Не всегда рядовой инспектор ГАИ при описании места дорожно-транспортного происшествия с точностью укажет в протоколе, какая именно кишка вывалилась у пассажира, та или иная. Также и с минирующей тлей. Ну вот, собственно, и все.
1: Да, ну что же, исчерпывающий ответ. Я думаю, что Андрей Орлов, он не специалист, он у нас не энтомолог. Хотя тоже насекомых любят, даже, знаю, некоторых содержат. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Вы знаете, разговор настолько интересен, что я не выдержал и позвонил. А дело в том, что вы упустили одну очень важную тему.
1: Угу.
4: Вот я сам из Учкудука, и ваш коллега из Казахстана знает. Это глухое место.
2: Приколоться.
4: Да, глухое место совершенно.
2: Нет, ну вы не правы, там сейчас добывается золото.
4: Ну правильно, но вы знаете, не только золото. Там огромные залежи урановых руд. И дело в том, что в связи с этим там особый радиационный фон.
2: Да.
4: И поэтому там вот эти вот мутационные изменения, да, да, они...
1: Вот они прямо здесь на виду.
4: Конечно.
1: Да.
4: И поэтому Надо бы вашему коллеге, вашему ученому, вспомнить такого специалиста, как академика Азизова, который в свое время этим очень сильно занимался.
2: Да, да. Мы знакомы с ним.
4: Да, да, да.
1: Потом он, к сожалению, попал под расстрельную статью за опубликование в прессе секретных в то время сведений.
4: А вы знаете, чем это кончилось?
1: Нет,
4: его выкупили американцы, и теперь он там живет, да. А за это они теперь в Узбекистан, значит, инвестициями там закидали, короче.
2: Да, да. Ну, известный случай.
4: А какой вопрос-то меня интересует? Вот вы говорите о том, что человек – это как бы составляющая достижений, как бы результат эволюции. Но ведь дело в том, что, например…
2: Эволюция паразитов только.
4: Да, да. Но ведь, например, такое достижение эволюции, как крылья, как, например, полет, у тех же насекомых, там, у птиц, все это проявляется в совершенстве. А человек почему-то это не приобрел. Поэтому возникает вопрос, почему же это не произошло. А мне вот кажется, что это дело в том, что были такие люди, и все это происходило.
1: Вы знаете,
4: и
1: извините.
4: На многих...
1: Мне пришла в голову мысль, что вот природа и тут позаботилась. Ну, как бы, например, человек, если бы у него были крылья, ходил бы за грибами, к примеру, между деревьев.
4: Нет, вы понимаете, как я по этому поводу рассуждаю. Вот дело в том, что... Человек с крыльями – это особое существо.
2: Да.
4: И дело в том, что он существовал, потому что существует огромное количество тех же источников вот, культурных, там фрески всякие, картины. Нам, конечно, объясняют, что это ангелы, там какие-то бестелесные существа, которые там выдуманы какими-то там людьми. Но дело в том, что мне кажется, что это злой умысел. Дело в том, что в свое время... Видимо, была проведена такая вот, знаете, геноцид какой-то против таких людей, потому что если бы это направление выжило, то, например, вот этих вот сегодняшних государственных всяких там устройств и сегодняшней цивилизации не было бы. Был бы совсем другой вид, потому что человеку крылатому не нужны границы, ему не нужен транспорт там, ему не нужны вот эти вот, все вот эти вот нормы цивилизации, которые нас сегодня окружают. Совсем другой был бы мир. Он бы не был привязан, например, к какому-то месту. И не нужны были бы эти чиновники, которые там штрафуют людей, которые пытаются ездить там бесплатно. Или там на границе ловят людей, там, например, да, и сажают их в тюрьму.
1: Но ну, тогда вообще... бы, извините, этот человек бы нуждался в паразитах, поскольку любые оперенные, дико существующие, в общем-то, создания, именно это парадокс, но это факт. Они просто обязаны иметь в своих перьях каких-то паразитов, дабы эти перья содержались, как ни странно, в чистоте и в работоспособном состоянии. Поэтому валютой в этом случае были бы эти просто паразиты. Сами понимаете.
0: Вообще различаете крылатого человека и человека летающего.
1: Вот
0: потому
1: тоже,
0: что
1: да,
0: если
1: тоже
0: крылатый человек, это не значит, что он какой-то возвышенный. Очень достаточно в свое время там наблюдались в доисторической эпохе мутирующиеся особи, человекоподобные, которые обладали крыльями и всеми необходимыми видимыми атрибутами якобы для летания. Но на самом деле они жили-то, в общем-то...
1: В землянках многие жили, как бы даже. И были, кстати, отъявленными негодяями. Вот Емельян Пугачев в своих дневниках, недавно найденных при раскопах, вспоминает, что у них родился в каторжной семье такой мальчик. Он выступал одновременно на ярмарках.
0: С очень даже мощным хитиновым покровом.
1: Мощнейшим, да.
0: Вот, который издавал треск при его движении жуткий. И из-за этого прозвали Емельяныч Трескучий.
1: Да, или Емельяшка Трескучий. По-разному. Можно, кстати, в воспоминаниях тех времен, и если вы пороетесь в справочниках исторических, вы увидите, что он был в результате просто захищения на рынках и на базарах просто казнен.
0: Привлечен сначала, казнен. Замучен до полусмерти, а потом казнен.
1: Четвертован.
0: Причем казнен как-то изощренным способом. В свое время, в Средневековье, при лечении чумы врачи имели специальную одежду, которая, в общем-то, напоминала птиц. То есть у них такой клювоподобная маска была, черное облачение и тому подобное. Вот, значит, эти экзекуторы, они, в общем-то, переобулись и переоделись в эти когти и клювы. и запугивали его до полусмерти, пока бедный ребенок там, в общем-то, замученный от страха, в общем-то, там не забившись и не отторгнул свой хитиновый покров, который представлен в виде ложных крыльев был и чешуи, покрывающей нижнюю часть его тела. И таким образом, в общем-то, это символизировало как бы отречение от скабрёзных мыслей, за которые, собственно, он и был помещен в каземат.
1: Ну, тогда в обиход была введена такая буддистическая пословица, как рожденный ползать летать не может и так далее.
4: Я понимаю, у вас совершенно неопровержимые факторы. Но вы понимаете, среди многих и прямоходящих тоже было немало все-таки нехороших людей. И если бы все-таки люди были бы более терпимы и допустили бы дальнейшую эволюцию вот крыломахающих там, или как их можно назвать, то наверняка бы со временем эти бы существа, они бы все-таки смогли существовать и в нашей цивилизации заняли какое-то место. Спасибо большое вам за такой
0: вообще
4: разговор.
0: Спасибо, вам тоже огромное.
4: Затроньте,
0: спасибо,
4: пожалуйста, эту тему подробнее, потому что
0: интересный вопрос.
4: Мало специалистов, которые вот способны на эту тему разговаривать, и поэтому поговорите об этом. Очень интересно. Спасибо.
1: До свидания. Да, вот спасибо.
0: Ты никогда не задумывался, почему человеку присваивают такую антропологическую особенность, сравнимую с птицами, в общем-то, неправильную и дебильную по своей непродуктивности и дальнейшей безжизненности. Это почему-то на руки должны одеваться крылья, человек должен бегать и размахивать крыльями и якобы лететь. На самом-то деле, по всем остальным как бы особенностям, что ли, организма или попытки его оторвать от земли, в общем-то, крыловидные, наверное, части тела должны принадлежать больше к ногам, а руки, они должны быть снабжены когтями, которые цепляются.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: Таким образом, если бы все шло по этому пути, то уже давно все летали, и не было бы этих проблем, связанных с какими-то несчастными изобретателями, которые пытались в руках, держа какие-то фанеры, куски, куда-то, в общем-то, сымитировать полет какой-то птицы.
1: Или там делать попытки, например, прыгания с Эйфелевой башни с большим зонтиком. Что
0: да.
1: Тоже, конечно, геройский поступок, но...
0: Но здесь они должны были симулировать как бы одуванчики или еще что-нибудь.
2: Нет,
0: подобное.
2: Дело в том, что парашютизм-то он сейчас достаточно развит, и это является наиболее таким на сегодняшний день простым способом ощутить свободный полет.
1: Не, ну я еще хочу сказать, что наш радиослушатель, может быть, несколько сфантазировал ту вот мысль, что как бы вот этих летающих паразитов, я имею в виду людей летающих, истребили люди ходячие. Вполне возможно, что действительно тут вот где-то прав Андрей Орлов, что просто эта форма крылатых, она была сама по себе нежизнеспособная. Ну, во-первых, потому что им волей-поневоле, видимо, приходилось участвовать в раскладах, связанных именно с пернатыми коренными,
2: да.
1: Вот, плюс в раскладах земными. Это то же самое, что, например, смотреть в разную сторону. Представьте себе, что вот у вас бы был один глаз на затылке, один на лбу, а вы бы полностью были... А мозг бы оставался прежний, то есть все вот функции мозга работали по-прежнему. Была полная дезориентация в пространстве, смотреть обоими этими глазами было просто нереально. Вот, видимо, произошло то же самое и там.
2: Ну, это напоминает то, что сейчас происходит, в общем-то, во всем мире с даунами, о чем мы вначале говорили. То есть, вот в нашем, собственно, при кафедре, в нашем отделении, мы им даем возможность жить так, как они этого хотят. Видимо, в то время не было возможности организовать кафедру и поставить меня туда.
1: Плюс еще хотел сказать все-таки о паразитах перьевых. Ведь дело в том, что то, что приемлемо для птиц, неприемлемо для человека. Представьте себе, что у вас, например, в семье или дочка ваша...
2: Нет,
1: вот она...
2: приемлемо.
1: Ну, не всегда. То есть она вот вышла замуж, то есть чтобы ей сохранить нормальное оперение свое, да, она, скажем, пернатая, вся в ихтине еще вдобавок. Ей нужен там паразит. Она садится за стол, прилетает домой, типа, а у нее вот эти паразиты разбегаются. То есть, ну, вообще полная несостыковка. То есть, это то же самое, что, скажем, вот в свое время не вошли так в моду квадросистемы.
2: Да.
1: Да. Следующий телефонный звонок 203-19-22. И напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Ларион Гукчирович Семейко и базитолог Андрей Орлов. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, объясните, пожалуйста, мне такой феномен, как Дэвид Копперфильд. Ведь он летает без крыльев.
1: Угу, Давид Копперфильд, спасибо за звонок.
5: Спасибо.
1: Я, кстати, вот хочу тоже немножко продолжить вопрос нашей радиослушательницы. Вот такой тоже феномен, что Давид Копперфильд практически во всех своих фокусах достигает одного результата. У него вот что-то исчезает. И потом, ну, появляется, так сказать, по максимуму тоже что-то того исчезло. А никак не появляется больше. Ну, вот если бы он, например, рядом там со статуей Свободы построил бы еще одну статую Свободы, это было бы как достойно. А так вроде что спер, то вернул. Вот действительно странная вещь. Ну и к тому же настоящая фамилия не Копперфильд, а настоящая фамилия Кравец. Вот он выходец из Ивановской губернии. Это действительно. Ну да ладно, я не буду распространяться о таких вещах. О частных. Что, Андрей, смотришь? Расскажи нам, ты же его лично знаешь.
0: Ну, здесь, наверное, все остальное неинтересно, а интересно вот как раз то, что его фокусы создаются на основе рефлексии, которая ожидается, в общем-то, от публики. А публика моделируется по принципу одного человека с богатой фантазией. То есть все эти фокусы в таком популярном масштабе, они, в общем-то, ну, имеют свою некоторую специфику. Публичные выступления, в отличие от индивидуальных. Вот, например, самые неплохие фокусы, которые по своей сложности или наглости приближаются к фокусам Кравица, как ты сказал, они вот на любом рынке можно встретить человека с тремя колпачками и с шариком. Вот он до сих пор, значит, какие-то ведутся дискуссии, дебаты и тому подобное, даже как бы демонстрации этих фокусов, но пострадавших от этого меньше не становится, они как бы лезут туда активно. Вот это, наверное, интереснее всего в этом вопросе, почему, значит, при самых убедительных аргументах против этих фокусов люди все равно прутся туда и хотят, чтобы их за деньги обманули. Вот. Мне также мне-то понятно, но непонятно, значит, всеобщий ажиотаж, вплоть до подключения как бы церковников к этому делу, которые провозгласили недоверие и что-то даже большее. И все остальное, вот что связано с фокусами. Но самое интересное, что самые люди, думающие и одухотворенные, окрыленные, все, значит, туда подались. И причем с какими-то ненормальными абсолютно глазами выходили и говорили, как это все шикарно и прелестно. Ну, в общем, это, конечно, балаган полный, но такого, как Майкл Джексон, одним словом.
1: Исчерпывающий ответ. А что думает наш замечательный профессор?
2: Я со своей, собственно, точки зрения могу добавить только следующее, что, насколько я знаю, эпикриз Кравица... Он наблюдался у выдающегося американского гастроэнтеролога Дзучи. Дело в том, что Кравец страдает достаточно редким заболеванием. Его мучают часто тенезмы. Ну, простым языком, это непроизвольные позывы к актодефекации, которые не сопровождаются таковой. То есть человек, попросту говоря... не может не то, что спокойно ходить. Я не знаю, почему радиослушательница решила, что он летает. Вот, он не может даже сидеть на стуле. Видимо, этим и вызвана его возвышенность. Дело в том, что болезнь прогрессирует, и частый случай метеоризма, то есть доходило до того, что в его автомобиле вырывало неоднократно люк верхний. При перемещении его по Соединенным Штатам. В общем, вот такой человек поехал к нам на гастроли.
1: А что вот до меня, то мне он гораздо больше нравится, вот как исполнитель главной роли в в сериале «Санта-Барбара» и как сольный исполнитель поп-музыки.
0: Ну, давайте он послушаем. Рэп исполняет, да?
1: Да.
0: И танцует. Он надевает хорошо брюки специальные и ботинки.
1: Лосины велосипедные такие.
0: Нет, попросту. Они ходят в таких, они одевают несколько брюк, и в том числе вот какие-то широкие, да, которые попрятать можно все. Да. Все недостатки.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. К вам, рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Валерию Алексеевичу.
1: Угу.
6: Вот я знаю, что в 70-х годах в МВТУ имени Баумана на кафедре космической биозоопаразитопсихологии проводились опыты по скрещиванию трубковерта и аскоридов для использования в космических полетах. Вот не могу сказать, как далеко наука ушла вперед после этого.
1: Угу, спасибо. Действительно, такие эксперименты проводились. Я помню, в литературной газете даже на...
2: Ну, только не с аскоридами, а с острицами.
1: С острицами, да. Ну, тоже на О.
2: Но дело в том, что вообще космическая медицина, она является как бы, ну, своего рода экстрактом из земной. Поскольку каждый шаг, если можно так выразиться, в космосе, это обозначает милю на Земле. То есть, если вы в космосе страдаете каким-либо расстройством организма, то это намного более опасно, чем на Земле. Поэтому, естественно, что в космонавты берут людей с увеличенными внутренними органами. То есть, сердце космонавта приблизительно в 1.5-2 раза больше, чем сердце любого нормального человека. Это специальным образом проводится отбор. То есть, мало быть...
1: Будьте здоровы.
2: Извините, простудился, просто в нос говорю. В Москве ужасный холод, у нас тепло, в Алматы.
1: Угу.
2: Вот, так вот, что касается космонавтов, поскольку известно, что Казахстан – родина первой ракеты. Это неоспоримый факт. И сегодня, вернее, вчера праздновалось 40-летие первого запуска.
1: И день рождения Циолковского Юрия.
2: Да, да. Так вот, все-таки, что хотел сказать об органах космонавтов. Действительно, печень космонавта приблизительно в 1,7 раза больше печени нормального человека. И связано это отнюдь не с ее циррозом, а с увеличенной деятельностью по очистке и фильтрации крови. Тоже касается и остальных органов. Но вот что касается мозга, здесь в силу того, что гермошлем имеет определенные внутренние объемы, то есть с мозговой тут ситуация обратная.
1: А вы знаете, я, Илларион, хотел вот еще спросить о судьбе того зеленого лука, который был выращен вот в полете, в совместном, по-моему, вот это было космонавт Старовойтова, да?
2: Савицкая.
1: Савицкая, да.
2: Светлана.
1: Светлана Савицкая, да.
2: Но дело в том, что она вообще заядлый луковод.
1: Вот да, вот был выращен, я знаю, этот лук, привезен как бы в звездный городок, и затем... в общем-то, был подарен кому-то из видных деятелей партийных того времени, был порезан, значит, зеленый в борщару, вот, и все это было съедено. Вот после этого, я знаю, был какой-то небольшой такой инцидент, который чуть просочился
2: меня,
1: в прессу.
2: Меня вызывали для обследования больного.
1: Угу.
2: В общем-то, я прилетел из Алматы. Дело все в том, что в этом луке был
1: пестицид?
2: мутирующий паразит, вот так называемый ложный щитовик. То есть, в принципе, это личинка жука-щелкуна, вот, которая, побывав в космосе, мутировала в неотеническую ступень. То есть, то есть ужасно, она так осталась ужасно личинкой на протяжении всей своей жизни. Этот,
1: будет личинкой.
2: Да, не из жука-щелкуна из нее не получается. Соответственно, теряет способность к размножению. Вот. Но опасность этого заключается в том, что расти она продолжала. То есть уважаемый политик съел вот борщ. И получилось, что... Ну, своего рода, как в американских фильмах ужаса, то есть внутри его начал развиваться...
1: Целая вселенная,
2: да,
1: как бы.
2: Да, совершенно неизвестный такой вот, в общем-то, предмет, который сначала поедал то, что ел его хозяин, Вот. Но со временем, после того, как он подрос, значит, естественно, он перешел уже на окружающие его стенки желудка, пищевода. И...
1: Ну, что мы обычно
2: да,
1: язва
2: в общем,
1: вышла.
2: Своего рода такой червячок в яблочке. И вот яблочком и был тот уважаемый человек. Ну, пришлось изгонять традиционным средством, в общем-то,
1: ну, лучше
2: и пикателем тыквы.
1: Да, лучше уж с тыквой, чем с щелкуном.
2: Конечно,
1: да.
2: Конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Скажите, пожалуйста, когда будет наконец установлена историческая справедливость относительно истинной истории создания железнодорожной станции «Сортировочная»? Она же ведь, знаете, в чем заключалась?
1: Да, мы вас слушаем, да-да-да.
7: А, так вот. Почему вообще эта станция так называется, вы не знаете?
1: Я знаю. В общем-то, мы знаем.
7: Так, значит, француз Клод-Мария де Сортир, фамилия у него такая была, организовал, значит, в 1773, кажется, году первую в Москве платную уборную. Вот. Ну и, соответственно, различные помещики и чиновники высокого ранга, значит, это дело все посещали. Вот. Но когда, значит, чиновники рангом пониже спрашивали, куда, соответственно, вы поехали, ну, понятно, что там с чернью говорить. Они говорили, к месье Сортиру. А зачем? Ну, прямо-то сказать неудобно как-то было. Но они поэтому и говорили, ну, сортироваться. Ну, чтобы не говорить там, как оно на самом деле.
1: Дескать, еду вот. Для мух готовить, да, и так далее.
7: Но, к сожалению, значит, когда была революция, то содержатели вот этого заведения, это были, значит, праправнучка, значит, и кто-то еще, я не помню, из родственников, они вот оказывали значительную материальную поддержку белогвардейскому движению, и, значит, в наказание за это советская власть решила вычеркнуть их из истории страны, то есть все это заведение было разрушено, то есть, вы понимаете, это было после гражданской войны, то есть тогда там, в общем-то, у людей с этим проблемы были.
1: Естественно,
7: вот, естественно. Все было разрушено, а вы знаете, что, значит, снаряды, которые, значит, во время гражданской войны летали, они, значит, в первую очередь попадали в трубы. Ну, потому что трубы, они, в общем-то, на самом верху у дома находятся, и в них попасть проще всего. Вот. А поскольку планировка московских квартир в начале 20 века была таковой, что, значит, трубы были напрямую соединены вот с этими самыми заведениями, то, соответственно, это все было в первую очередь в московских квартирах разрушено. Вот. И вот это самое заведение было очень важно для москвичей вот тогда. И, значит, когда, в общем-то, оно было разрушено, вот, в качестве мести такой примитивной, значит, потомкам месье Сортира, соответственно, значит, недовольство рабочих в Москве возникло, значит, несколько человек, там несколько сотен на самом деле были арестованы, вот. И чтобы, значит, скрыть память вот о таком непопулярном поступке, советская власть была вынуждена, в общем-то, все упоминания об этом запретить. Вот. Так вот у меня вопрос. Когда же, в конце концов, русские люди узнают правду о, значит, вот истории такого, в общем-то, знаменательного объекта?
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы ненадолго прервемся, продолжим наш разговор с нашими гостями и, конечно же, с вами. Ну, а что касаемо правды, так, по-моему, вот сейчас все русские люди ее как раз узнали. Благодаря именно вам, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, все, кто слышал этот интереснейший рассказ, просто обязательно перескажите его вашим близким и друзьям.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович Семейко, который также является руководителем проекта «Паразитоциноз века 20-й» и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет о эволюции, о формах наиболее выживаемых в новых этих самых природных условиях. Природных условиях, да, видимо, так можно сказать, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Илларион Гукчирович, не проводились ли у вас статический всякий сбор статистических, прошу прощения, данных с целью дальнейшего какого-то выявления изменений в младенцах? Вот Андрей Орлов сказал о родах внезапных, увесистых, пустяковых и так далее. А меня интересует именно физиология. Изменение тушек человеческого организма ведь не может в течение, например, всего существования человечества не меняться внутренняя система сосудов там, и так далее. Она должна каким-то образом приноравливаться к изменению окружающей среды. Но я не имею в виду здесь, насколько вы понимаете, серьезные мутации, о которых мы уже выше говорили.
2: Ну, в общем-то, конечно, стопроцентно одинаковых систем сосудов, как капиллярных, так и коронарных, вы не найдете ни у кого. Даже если взять Шлемника Байкальского, примечательное существо, нашу домашнюю кошку размером, и Тимьяна задиристого, тут, собственно, ничего общего вы не найдете. Также и у двух людей не может быть стопроцентно одинакового строения как внутренних, так и внешних каких-то черт. Дело в том, что даже у близнецов однояйцевых, которые совершенно, на первый взгляд, кажутся нам идентичными, хотя наблюдается некоторое морфологическое сходство, но при вскрытии внутренних органов нами были обследованы очень известные однояйцевые близнецы, которые прожили до 101 года. Это у нас под Семипалатинском, вот, в зоне прямого воздействия вот, последствий испытаний ядерного оружия.
1: Нашего, да.
2: Да. Который вплоть до 87-го года там испытывалось. Вот. Им, значит, не нашли мы стопроцентного сходства. Объясняется это чем? Чем это объясняется? Во-первых, бытие формирует внутреннее состояние организма. Один был рожден чуть раньше, второй чуть позже. Не было случая в мировой практике, чтобы два родились стопроцентно одновременно. То есть, конечно, был случай, когда две головы показалось, но потом оказалось, что это всего-навсего две головы и есть. При родах, я имею в виду.
1: Да, известный случай.
2: Да. Это так называемый случай двойной головчатки, то есть это так и прозвали, такой термин ввели, так сказать, потому что вообще бывают случаи рождения парных органов.
1: Это случается, вот двойная головчатка, по-моему, еще была в Северной Индонезии. Вот,
2: ну, там это вообще часто.
1: Или в Перу где-то там.
2: Дело в том, что чем южнее или севернее к экватору мы продвигаемся,
1: ну, западнее и восточнее тоже это, в общем-то, часто.
2: Ну, дело в том, что запад и восток не так кардинально отличаются от чем север от юга. Ну, вот вы посмотрите на запад, понятно, на восток, то же самое все.
1: А извините, а вот такой момент. Ведь есть единственное в мире животное, которое во всех отношениях один экземпляр ничем не отличается от другого. Ни размером, ни строением внутренних органов. И я уже вижу, вы догадались, о ком я говорю. Да, это клещ-хоботник полевой. Вот парадокс клеща-хоботника полевого, когда практически даже монетки вот из-под станка у нас вот тут мы печатаем.
2: И то разные.
1: И то разные, хотя одинаковые совершенно. Вот, и пресс, и все. Вот, а клещ-хоботник полевой совершенно невозможно отличить одного от другого. Чем это объяснить?
2: Да все, в общем-то, достаточно просто. Дело в том, что клещи имеют 100% одинаковый репродуктивный орган. То есть, вот возьмем, к примеру, человеческую особь женского пола. Вы не найдете 100% одинаковой матки. А дело в том, что форма матки, ее растяжимость, ее эластичность, она коренным образом влияет на формирование внешности человека. Доказано, что форма лица грудного ребенка, она на 90% сформирована так называемым влагалищным зевом. То есть при выходе нос формируется в результате того, то есть изначально, когда, значит, эмбрион находится внутри тела матери, кончик носа не выступает за, если в профиль смотреть, на спил головы.
9: То есть он не встает, как бы получается, на одну линию с лобом и с верхней губой.
2: Да. Наоборот,
9: среднего
2: встает.
9: Оттопыра.
2: Да, встает.
9: То есть, ну, не выпирает.
2: Не выпирает. Не выпирает. А как только, значит, происходит его прохождение через родовые пути, в частности, оконечный этап ротовых путей, то есть так называемый зев, там и происходит формирование вот, лицевой структуры, и во многом это характеризует и дальнейшее поведение.
9: Вот, извините, а тут в таком случае сейчас у всех наших радиослушателей, естественно, возник вопрос, каково же тогда вообще характеристика вот этого самого зева женщин-негроидной расы, поскольку, как правило, или монголоидной, пупырчатый. Поскольку... А, понятно, да. Так что вы дальше так говорили?
2: Ответ так вот, очень... так вот, все-таки что касается клещевых. У них как раз наоборот. Дело в том, что клещи в своей структуре формируют, так используют, широко применяют кремний и кремний-органические соединения. Дело в том, что кристаллы кремния в последнее время начали находить применение в электронике. То есть были случаи, когда экспериментаторы, ученые просто подключали клеща 220 напрямую, и он светился. То есть, ну, короткий период, но в принципе эффект полупроводниковости клеща, он, в общем-то, известен достаточно давно. Именно при его у клеща. Так вот, детородный репродуктивный орган клеща, самки клеща, целиком состоит из кремниевой оболочки. А дело в том, что кристаллы кремния под микроскопом, они все имеют одну и ту же структуру. Ну, вы прекрасно знаете, что
9: да,
2: кристаллы,
9: да, это безусловно,
2: в отличие от остальных каких-то предметов, они 100% похожи. То есть... Ну, всем известны, допустим, кристаллы соли, да, те же самые снежинки. Вот, так сказать, тоже
9: ну,
2: кристаллики льда. И в связи с этим, поскольку маленький клещок формируется внутри этой кремниевой оболочки, на микроскопическом, естественно, уровне, то его форма заранее заложена вот именно... И в тех местах, где кремния недостаточно, происходит подмена кремния таким известным минералом, как осмий. Вот. Там уже, конечно, структура клеща совсем отличается.
9: Естественно, да. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 203-19-22. Вы можете звонить сюда и задавать ваши вопросы нашим гостям, а также можете в течение практически всего времени круглосуточно связываться с программой Монморанси посредством сигнала на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Просто вот в настоящий момент нам сообщили, что произошел перегрев. Это действительно так. Вот. Но я думаю, что в течение недели количество сообщений будет несколько меньше, чем вот сейчас этот вал немножечко склынет. Поэтому мы будем в состоянии ваше сообщение прочитать и каким-то образом систематизировать и так далее. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок и вопросы нашим гостям Андрею Орлову и Илариону. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
10: Здравствуйте, господа.
9: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
10: Вот недавно по телевидению я видел двухголовую змею, полос. Объясните мне, пожалуйста, может она одна размножаться там и все прочее.
9: Угу, спасибо, спасибо. Действительно, такой сюжет мы показывали. Вот. И вот насчет размножения, это, видимо, к вам вопрос.
2: Ну, дело в том, что особь змеи двуголовая, она имеет такое название, как имаго. Дело в том, что имаго двухголовой змеи, оно редкое достаточно явление. Это обусловлено оно генетическим сбоем. Вот. Эта особь могла бы размножаться, и она будет размножаться, если останется жизнеспособной, поскольку в любом случае, так сказать, какого-то наличие двух парных органов вместо одного, естественно, происходит конфликт между ними. То есть пищевод в каком-то месте должен объединяться.
9: Безусловно. Значит, рентген показал,
2: да, что... Дело в том, что, как правило, этого не происходит. То есть парность, допустим, в данном случае головы, она не подразумевает под собой, значит, парность пищеводов, парность спинного мозга.
9: И самое главное, парность анала.
2: Да.

0: на 10 миллионов. И именно такого же пола, чтобы найти особь противоположного пола, тут мы сталкиваемся с такой неразрешимой проблемой. То есть искусственно можно сделать, но...
1: Ну, в общем, были искусственные, случаи, да.
0: Были случаи, конечно.
1: И так далее.
0: Да, кстати, но любое ведь, искусственное вмешательство, вы понимаете, оно...
1: Ну, это уже, да, это не, да. Никому не нужно.
0: Да.
1: Даже, вы знаете, ведь была такая как бы фирма, существовала на заре вот, как бы экономического расцвета нашей страны и ее возрождение из пепла коммунистического ада. Вот, когда по желанию могли пришить друг другу близких людей. Например, да. Приходили супруги пожилые и говорили, мы не можем друг без друга, и как в знак верности хотим отшиться. Даже были случаи, когда приносили своих домашних животных, особенно пожилые старые бабушки,
0: пенсионерки. Безусловно, вот. Потому что почувствовать под брюшком, постоянно чувствовать под брюшком присутствие своего мохнатого друга.
1: Это же счастье.
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Самое. Вот вы такую злободневную тему затронули, как сиамские близнецы, да? А вот почему вы, собственно говоря, сиамского близнеца как-то вот не пригласили на передачу?
1: То есть вы имеете в виду Энджелса и Тош?
2: Да, в отсутствии него, так сказать.
1: Понятно, понятно.
2: Подождите, где... а да, вот да. Еще такой вопрос. Я слышал, что недавно проходили соревнования по пейнтболу.
1: Угу.
2: Вот, и творческая группа Монморенси участвовала. Вот. Дело в том, что там были представители от «Эхо Москвы».
1: Угу,
2: даже
1: угу.
2: Заняли какое-то там место, я слышал.
1: Первое место заняли.
2: Да, вот творческая группа Монморенси была.
1: Спасибо,
2: и еще сразу
1: да,
2: вопросик
1: да, да.
2: Такой. Вот я бы хотел птиц просто вот разводить, вот долбовуху. Где вот можно опытный экземпляр заказать? Я слышал, вы еще птица-перьевик вот такая была.
1: Была.
2: Да, вот где можно эти экземпляры все взять тоже?
1: Понятно, спасибо, у вас просто столько информации, что... Значит, я начну, да, если позволите, с сиамского близнеца. Дело в том, что младшенький Торшин, имеется в виду, заболел как раз вот этим вирусным насморком, который сейчас гуляет по нашему городу. И он, ну, и в таком-то состоянии как бы весьма плачевный вид имеет. Плюс сейчас все это течет. Ну, неприятно. Его, конечно, Энжел заворачивает в туалетную бумагу всячески. В общем, заботится, лечит, окунает его целиком в мед. То есть чисто по болезни это произошло. Что касается победы сборной команды нашей радиостанции на вот этом чемпионате по пейнтболу, то я сейчас могу открыть секрет. Наша программа не участвовала, представители нашей программы не участвовали в открытом бою, но мы вели, скажем так, партизанский отстрел соперника из кустов. Ну, это действительно так. Там же по краске суется. Если хоть где-то есть краска, то этот человек выводится из игры. Вот лично я, в общем-то, стрелял по задницам соперникам, и благодаря моим этим увесистым выстрелам наша команда таки выбилась в лидеры. И что касается развода птицы-долбовухи, начнем с того, что она, в общем, сама может кого угодно развести. Дело в том, что это такая птица, она очень милая, на самом деле, на первых порах. Вот. Но затем постепенно вот, начинает подчинять человека себе вот этой своей как бы кроткостью. И в результате занимает доминирующее просто положение в доме. Это хуже, чем кошка или баллонка. Поэтому я бы вам посоветовал очень серьезно подойти к этому решению. Если вы действительно решите завести птицу-долбовуху, то вам нужно будет, в общем-то, практически сечь ее по пятницам. Просто так, чтобы она не расслаблялась. Потому что как только вы начнете идти у нее на поводу, считайте, что вы ее раб. Все. Вот.
0: Ну, были случаи, достаточно хорошо описанные в практике орнитологов. Это известно, что группа долбовух, они подчиняли себе просто территорию. Это порядка 2 гектара из 10 долбовух. Причем все, вплоть до кабанов, сводились на нет постепенно эта территория.
1: Ну, а что касается птицы-перьевика, то она не живет в домашних условиях. Это, ну, это связано, в общем-то, с рационом ее питания, с тепловым режимом. Ну, с целым рядом, в общем-то, факторов, которые здесь я не думаю, что необходимо перечислять, да. 203-19-22, телефон нашей студии. Ваши вопросы господину профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: У меня вот вопрос.

0: профессор, уважаемый.
1: Говорите, да-да.
0: Ну, значит, вы говорили, что вы, значит, работали в Казахстане, там на Байконуре, над запуском ракет и так далее. Так вот, значит, в связи с этим у меня вопрос. Вот смотрите, значит, когда человек бьет, допустим, по мячу, да, то, значит, человек остается на месте, ну, а мяч, значит, летит. Ну, все футбол смотрели, в общем, знаете, да?
1: Да.
0: Вот. Ну и с другой стороны, когда человек там идет, допустим, ну просто по улице идет, там, я не знаю, задумался о чем-то. Вот, а там, значит, в соседнем дворе там кто-то в футбол играет, ему, значит, если мячом попадает, то, значит, он падает. Вот,
1: да.
0: То есть, в общем-то, видно, что закономерность всегда одна и та же. То есть то, что, значит, бьет, оно остается на месте, а то, почему бьют, оно, значит, отлетает. Вот. А теперь вот смотрите, когда, значит, запускают ракету, то тут ведь происходит как? Ракета же, значит, огнем отталкивается от земли. Правильно? Вот. Но вместо этого почему-то не земля вниз уезжает, а ракета, значит, отлетает вверх. Вот не кажется ли вам, что, ну, поскольку это явление явно противоречит всякому здравому смыслу, что, значит, с появлением космонавтики развитие эволюции человечества пошло по неправильному пути? И вот, значит, у меня второй еще вопрос. Знаете, я горячий поклонник Алены Апиной, и, наверное, вот в последнее время что-то ее долго не видно, а я вот вспомнил, ну, я, знаете, я почти все тексты помню ее песен наизусть практически. Я вспомнил, что, значит, в одной песне она, значит, пела, что на таких, как я, уже не сердится. Вот. Ну и подумал, что, может быть, она попала в сумасшедший дом. Но тут, значит, дело вот в чем. Когда человек, значит, сумасшедший, то, что он говорит, оно, значит, заведомо неверно. И поэтому, если сумасшедший человек говорит, что он сумасшедший, значит, это на самом деле неверно. И или он не сумасшедший, или он не будет так говорить. Вот. Значит, в тот момент, когда она так говорила, она сумасшедшей еще не была. И, значит, в принципе, вот у меня такое подозрение, что она, значит, один из первых людей, у которых, значит, вот в результате эволюции именно развилась такая способность, значит, подсознательно анализировать код ДНК, и, значит, если выявляется в нем склонность к душевным заболеваниям, то человек уже заранее это, значит, как-то предвидит, ну, там, я не знаю, совершает самоубийство или что-то еще, ну, то есть освобождает экологическую нишу для, так сказать, других более полноценных видов, ну, это, значит, для улучшения процесса эволюции, вот. Такой прием, в общем-то, природа, может быть, применила. Вот как вы думаете, верно ли это?
1: Спасибо вам за интересный звонок. Я думаю, что, видимо, нужно начать все-таки с первого вопроса. К тому же там была серьезная такая, очень правдоподобная мысль, касающаяся изменения вообще всего хода развития человечества с момента освоения космоса. Вот я думаю, что Илларион Витальевич Семейко ответит нам на этот вопрос.
2: Гукчирович.
1: Извините,
2: с удовольствием отвечу. Ну, конечно, из нашего радиослушателя Ньютон бы не вышел. Ну, как вот объяснить, он нас спрашивает, как объяснить то, что когда мы бьем по мячу, мы остаемся на месте, а мяч летит. На это я могу ему ответить только вопросом. А почему вы, уважаемый, думаете, что Земля остается на месте, а ракета взлетает? Вы глубоко ошибаетесь. Ракета находится в статичном при запуске двигателя положении. А вот от этой как раз энергии, которая извлекается из ее двигателя, и происходит отталк земляной. И вот этот вот отток, он, если бы построить два космодрома на диаметрально противоположных точках Земли и одновременно запускать ракеты
1: синхронно,
2: слева,
1: даже
2: справа, синхронно да, с одного рубильника, то тогда бы мы смогли компенсировать.
1: Но тогда была бы вероятность блюдцеобразного сплюща Земли.
2: Нет, тут скорее бы даже была вероятность раскрута в противоположную. То есть увеличение светового и, собственно, темного времени суток.
1: Но кстати, еще я хочу сказать, что вот ведь существует такое понятие, как орбита Земли, существует. Да? И в тот момент, когда происходит запуск ракетный, то есть происходит все-таки сдвиг. Да. И именно с этого момента и началось все вот это дело.
2: Правильно. Вот приливы у них массовые. Трезвая мысль радиослушателя была в том, что он отметил совершенно верно, что со времени старта первой космической ракеты начались необратимые изменения, в общем-то, на планете. Конечно, если такую громадину сдвинуть с орбиты. Ведь даже старине Архимеду не удалось это. Вот, а уважаемому Сергею Павловичу при помощи ракетных двигателей.
1: Ну, а что касается вопроса о замечательной нашей популярнейшей певице Маргариты Апиной, я думаю, что вот пришел Андрей Орлов, бозитолог с каким-то трактатом, он, видимо, сейчас готов ответить. Андрей, что случилось?
3: По-моему, он ответил уже. У них сходные формы их, в общем-то, симптоматики. Они, по-моему, вот как ты назвал Копперфельда?
1: По-моему, цимусов.
3: Да. Вот у них что-то похожее, я уже не помню, но детали. Может, еще раз пояснить? Или же это понятно?
1: Нет, я думаю, что все понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. К нам снова присоединился бозитолог Андрей Орлов. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста. О,
4: я хочу передать привет Илариону Букчировичу.
2: Спасибо.
4: Очень рад. И, собственно, привет хочу передать не только от себя, от его учителя Веха Стехровича Тырина. Как он там? Ведь вы же работали с ним над темой ПВД.
2: Мой первый школьный учитель, он почил.
1: Почил.
2: Как? В БОЗе. Ну, как обычно в БОЗе почуют.
4: И
2: жена его тоже.
4: И жена, и сестра.
2: Вот нет, сестра, к сожалению, сейчас в Израиле.
4: К сожалению...
2: Известная скрипачка. Да-да-да.
4: Это не с ней ли связано, вот с Традиварией, который она выращивает?
2: Хотели спереть, который, да?
4: Который с луком пореем пытались возродить. Подмосковном совхозе.
2: Вы знаете, у вас, кстати, удивительное вот чувство интуиции. Она это так тщательно скрывала, а вы так вот...
4: Так ну дело что, в том, что это не чувство интуиции. Это ведь мой коллега, и вы говорите, он почил, а я должен обрадовать вас. Он жив. Ваш первый учитель жив.
2: А скажите, пожалуйста, вот хотелось бы вас спросить, вот не могли бы вы нам здесь сидящим и всем радиослушателям нашей радиостанции расшифровать и объяснить смысл понятия «почил в базе»? Вот.
4: «Почил в базе». Да. Но дело в том, что это древнегреческий такой термин. База – это такой состав. По древнегреческой традиции. Вы все прекрасно знаете, что греки были большими в этом плане мастера. Они делали из навозной жижи такой состав, который мог сохранять человеческое вещество достаточно долгий период времени. Вот эта вот навозная жижа, или, точнее, жижа навозная, она как раз и является той самой базой. Базой. Ну, по созвучию есть от этого базуки, бозики. Ну, вы знаете, бозики – это такие мелкие насекомые, которые также являются спутниками умирающих, вот они в этот самый момент возникают. Вот может человек в этом как бы почить, ну почить на лаврах, это значит как бы в какой-то момент возлежать на где-то на лаврах. Ну вот, а можно почить и в базе. Это вот Примерно вот такое вот шифрование. Это греческое.
1: Спасибо, спасибо вам за такой интересный, вот за такую интереснейшую экскурсию в историю. Вы сразу чувствуется, что спасибо, что как бы вы действительно учитель просто вот нашего замечательного гостя, профессора. Учитель профессора. Я бы даже снял фильм такой в Голливуде, он бы назывался «Учитель профессора». Ну а что думает Андрей все-таки? Андрей Орлов по всему вышесказанному нашим замечательным радиослушателям.
3: Я предлагаю вот радиослушателю подключиться к нашему исследованию локальному, молодежному, которое мы сейчас пытаемся провести, как всегда, без денег и бескорыстно, но с величайшим запалом творческой энергии. Одним словом, мы рассылаем некоторые антропологические опросники, основанные, вернее, на некотором исследовании, которое может как бы по форме головы и носа определять раннюю стадию шизоидности и классифицировать ее по неким признакам. То есть для нас это сейчас необходимо, ибо вот как бы движение народных масс в туннелях метро и на путем перемещения наземным транспортом, оно приобретает, в общем-то, явление спонтанного и совсем не контролируется головным мозгом. В связи с этим необходимо как бы провести исследование, насколько нас хватит, я уж не знаю, но получить достойную информацию о состоянии просто ума людей вот в течение сознательного и бессознательного поведения дома и на работе, что как бы поможет нам в дальнейшем классифицировать испытуемых или же вот горожан нашего чудного городишки.
1: И кстати, все посадских страны, тоже пусть участвуют.
3: Посадских тоже, да. Тоже. Всех привлечь, насколько сможем охватить. С дальнейшим внедрением специальных радиоизотопов, которые позволят полностью осуществить вот аналогию, которой мы добиваемся. То есть вот первая стадия была буржуазией принята как бы во внимание и развита в техническом смысле. Она уже получила название World Wide Web. То есть это всемирная паутина. А что такое всемирная паутина? Это просто рефлексия арахноида. Это под на коре головного мозга находится тоже паутина, которая называется не World Wide Web, а персональная паутина, которая называется арахноидом. И таким образом как бы мировой империализм в лице вот как бы класса потребителей, представленных американцами и прочими, они как бы уже взялись за это дело, имея достаточно экономических оснований и техническую подготовку. Вот. Они уже осуществили первый этап и по дебилизации всех остальных, в общем-то, испытуемых, их большое количество, прям великая масса. И в дальнейшем вот как бы тоже пытаются внедрить. Причем условные коды, они сейчас, в общем-то, сократились до безобразия. Человек, называющий просто интернет или провайдер или что-нибудь подобное, он уже как бы впадает синхронизацию с этой паутиной, с World Wide Web, путем подключения собственного арахноида, путем тонких невидимых нитей, через своего провайдера, который буквально в каждом подъезде находится и осуществляет сборы всех, в общем-то, жильцов около мусорного ящика. За ним стоят все приборы, необходимые инструменты. И, в общем-то, при таких локальных собраниях он осуществляет как бы внедрение, в общем-то, и дальнейшее обеспечение вот ресурсами, как бы индивидуальными, но на первый взгляд, как бы они индивидуальны, в дальнейшем они все, конечно, превращаются в мелкие субстанции, которые, в общем-то, даже и не имеют какой-то персональной оценки. А всему, в общем-то, вот первый этап закончился, мы сейчас уже будем, как это говорится, почить на лаврах, да, то есть уже проведена первая массовая работа, и сейчас мы уже спокойно можем заниматься всем, чем угодно, используя вот опыт наших друзей всемирной буржуазии, вот как бы использовать вот этот опыт и в дальнейшем решать совершенно любые вопросы, даже вот те, которые вы сегодня как-то развивали, вот относительно энтомологии частной и общей, и паразитологии, и тому подобных вещей.
1: Единственное, жаль, конечно, что нас покинул бессменный наш сотрудник и соратник господин Шамотний, безвременно ушедший. Вот. Ну, да, с другой стороны, бог с ним, Шамотний. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ездили на скоростном лифте?
1: Безусловно, безусловно.
5: Ну, да-да. И что происходит, когда он начинает движение вниз? Ага. Так вот, он уже когда двигается, а вы еще стоите на месте, вы на какое-то время ногами отрываетесь от пола, признайте.
1: Нет.
5: Так вот, нет, отрываетесь, не надо, я лучше знаю.
1: Нет,
5: вот,
1: сказал
5: скажите,
1: не я.
5: Скажите мне, пожалуйста, почему, когда запускают ракета, а Земля двигается вниз, люди, которые стоят вокруг, и это дело обслуживают, не подпрыгивают при этом? Что-то в ваших рассуждениях...
3: Они потому что, затаив дыхание, стоят. Нет, когда дело. Дыхание затаишь заранее, то определенные условия создаются для того, чтобы не подпрыгивать на месте и не хватать...
1: Улетел.
3: Да.
1: Один еще. Ну, плюс еще тут такой момент, что, в общем-то, мы проверяли, вообще воинов на это дело. Ведь как вот воинов набирать нужно? Прокатить на скоростном лифте. Если происходит какая-то обильная, в общем-то, обильное испражнение как раз в этот момент это случается, значит, слаб. Воина мы не берем. Ну, по крайней мере, воина, которых нужно транспортировать в какие-то точки, значит, упало путями вот летными.
3: Лежит. А да. Вторым этапом является, когда воин прошел первое испытание, и уже на выходе из лифта стоят две бабушки с мешками и со швабрами, на конце которых развиваются мешки и как бы осуществляют... пугают слегка, в общем-то.
1: Естественно.
3: Если воин посмотрит влево, то правая бабушка сзади его успеет. А если он вправо смотрит, то левая.
1: Причем
3: таким
1: такой...
3: образом, ему не избежать этого второго этапа. В дальнейшем он идет как бы вперед, и там разложены вот эти вот навозные жидкости, которые создают необычайно склизкие условия.
1: Мы их называем между собой шлепки.
3: Да. А чтобы он вперед продвигался, эти две старухи продолжают его преследовать.
1: Пугать.
3: Да, если он как бы вменяемый, он, конечно, поймет, что надо ходу давать по коридору. И бежит как бы,
1: шлепая. А если он начинает суетиться или как-то так стараться перепрыгивать эти шлепки и попадая в них часто, то мы как бы сразу отсеиваем, не берем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Улетел все-таки. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я решил позвонить по срочному делу. Здесь вот позвонили мне друзья из того же Учкудука. Оказывается, ваш профессор, ты гость, не зря приехал в Москву. Он открывает кафедру в каком-то из московских вузов. Вот,
3: кафедра почвоведения.
1: Почвоведение, факедра.
6: Ну, прекрасно, да. Я прекрасно знаю. Это, видимо, в Тимирязевке.
1: Вы имеете в виду платформу Тимирязевскую, что ли?
3: Это опытное поле небольшое. Здесь открыто уже давно и функционирует в полный рост. Кстати, вот эти испытания, связанные с лифтами и воспитание мужества у молодых бойцов, о котором только что говорили, оно, в общем-то, локализовано...
1: Нет, у воинов, если они проходят испытания, им дается уже как бы штампик, ставится боец. Угу. Пока вот он не прошел, он просто воин.
3: Главное, сырьевая база вся на месте. Что касалось донавозных куч и прочих препятствий...
1: Они всегда под рукой вот сейчас. Всегда под рукой. А раньше ведь как это приходилось доставлять-то? Ну, ты помнишь, это было сколько шлагбаумов, все это. Ой, ну я имею в виду шлагбаумов бюрократических.
3: Да, и причем там перевозили в контейнеры, в которых урановую руду перевозят на утилизацию. И, в общем-то, чтобы обеспечить нормальную доставку сырья.
1: Да, да, приходилось.
3: То есть к месту назначения.
1: Ну, давайте снова обратимся к звонкам наших радиослушателей. Ваши вопросы нашим гостям. А сегодня это базитолог Андрей Орлов и профессор Иларион Гухчирович Семейко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. К вам говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
7: У меня вот назрел такой вопрос. Вы не могли бы разрешить такую загадку? Вот не секрет, что... Бывают такие случаи, что спариваются разные породы собак. То есть,
1: секрет.
7: Пудель и какой-нибудь ротвейлер, ну, ясно, что получается урод, вот, но тем не менее у них это получается, и получаются какие-то вот там у них щенки. Вот. Почему то же самое не происходит с разными породами птиц?
1: Угу. Спасибо, спасибо. Но я вот хочу сразу рассказать, если позволите, уникальную историю. Я ехал с конференции, посвященной вообще проблемам водолазов.
3: И да подводных... Никто не поверит, ты рассказываешь.
1: Нет, это действительно реальный факт. Я видел, как занимались половой жизнью между собой собака и кошка.
3: Актом или жизнью?
1: Прям вот половой жизнью.
3: Жизнью? Прямо да. Они там...
1: Потому что на следующий день очевидцы рассказывали, что, в общем-то, они тоже продал. То есть акт — это единоразовая акция, правильно? Угу. А жизнь — это когда два раза уже. Вот два раза уже жизнь. Ну, то есть, например, если вот он один раз это сделал...
3: Один раз — это не жизнь. Да, какая это жизнь?
1: Да. Так что вот, в общем-то, это реальный случай. Что касается спаривания птиц между собой, вот я думаю, судя по такому настороженному и хитрому взгляду Илариона Гукчировича, он имеет некоторый жизненный опыт.
2: Да, дело в том, что тут, видимо, вы видели не акт совокупления псовой с кошачьим, а ритуальная игра, которая присутствует в поведении всех млекопитающих и более-менее развитых птиц, потому что всем известно, что наиболее примитивная птица дуплянка, она не в момент... размножение, она не использует никакого ритуала, и все происходит достаточно затрапезно. Вот. А что же касается высших птиц и млекопитающих, то им свойственен определенный ритуал поведения в период брачных игр, который основан на подавлении самцом самки. То есть, в частности, собаки применяют этот ритуал поведения и при выяснение взаимоотношений в своем коллективе, то есть в стае. Зачастую мы в своей лаборатории наблюдали такие случаи, когда доминирующая самка, дабы показать свое превосходство над самцом, пускай даже большим по размеру, вот, она прибегает к форме такого псевдосаити, то есть она напрыгивает на него сзади, и неопытному наблюдателю может показаться, что сука покрыла кобеля. Но дело в том, что это всего-навсего ритуал поведения. То есть это не является каким-либо какой-либо предпосылкой для полового акта. Видимо, вы наблюдали вот как раз тот случай. И там, видимо, и происходило, то есть подавление псовой и кошачьей.
1: Да, то есть псовая давила кошачью. Если да, было наоборот, да, было бы удивительно.
2: Были
3: я
2: случаи.
3: Я предлагаю еще...
2: Были случаи.
3: Да.
1: Ну, случалось, да?
2: Да. А что касается птиц, тут я хотел бы еще уточнить, что... Вот правильно радиослушатель отметил, что породы собак. То есть это искусственно выведенные, в общем-то, пресмыкающиеся которые, ну, пресмыкающиеся не в смысле как вид, а в смысле перед человеком.
1: Да, да,
2: вот, у всех у них один и тот же предок. Это, в общем-то, всем известный нам помесь волка с лисицей, который...
3: Павлов.
2: Да, которая так приблизительно и называлась. Вот. Но дело в том, что всем им свойственно, всем нашим, всем, значит, последователям свойственно взаимоотношение с предками, с различными ветвями. Ведь мы же с вами, помните, отдыхали в Кении.
1: Да.
2: Ну,
1: да,
2: а да. Те прекрасные мулатки, мы же не побежали от них.
1: Ни в коем разе. Даже, я бы сказал, устремились. Это,
2: вот. А что касается птиц и любых диких...
1: тварей.
2: Тварей, да. Каждой твари по паре известно.
3: А раз вот вы так плотно этим интересуетесь вопросом, может быть ли более как бы такой интересный широкий вопрос, поступивший нам от радиослушателей, осветите. Вот, например, существует у человека ряд удовольствий. Ну, там, секс, сопровождающийся оргазмом и так далее. А что вот, например, является эрзацем или же аналогией, ну, например, принятие алкоголя или же наркотиков или что-нибудь подобное, встречалось ли в животном мире?
2: Да, встречалось зачастую. Это происходит так, например, известный подвид горной гориллы, который в русском языке, в общем-то, под таким названием, как хряковик, в научной литературе описан. Она прибегает к поеданию определенного сорта гивеи, которое произрастает в местах ее обитания.
1: Кого, и кого?
2: Гивеи. Это растение такое. Вот, которая, ее сок содержит определенный алкалоид, который выделен, я просто сейчас не помню его химическое полное название, и поедается видимым удовольствием. То есть после этого обезьяна впадает в такое некоторое коматозное состояние. Но это нельзя назвать эйфорией, поскольку до конца не выяснена эмоциональная природа.
1: Кстати, здесь
2: обезьян.
1: Еще пример. Вот на самом
3: а
1: деле,
3: как они чувствуют себя спустя время какое-то там? Ну, то есть, ну, что соответствует человеческому похмелью? Да. Да.
2: Дело в том, что натуральные продукты, как правило, не вызывают синдрома абстиненции после их употребления. Натуральные продукты, то есть природные.
3: Независимо от количества?
2: Ну, в принципе, да.
3: Здесь возникает вопрос компенсации вот этих удовольствий.
1: Давайте лучше на примере кошки почему? И валерьянки. Вот мне интересней.
2: Но дело в том, что валерьянка — это не натуральный продукт. Если вот кошку брать и корень валерьяны,
1: да,
2: который
1: корень,
2: в природе,
1: да,
2: то
1: да.
2: Там не происходит никакой абстиненции.
3: А вот изменение вообще хабитуса... как бы, ну, то есть, вот что в человеке символизирует падение личности, живности,
2: личности.
3: Ну как же, а индивидуальности, может, нет, а личности нет, у них
1: нет.
2: Наоборот,
1: кстати,
2: у них есть
1: индивидуальность,
2: личность.
1: Но нет, личность есть.
3: Но это вопрос извечный и философский насчет личности и индивидуальности. А что вы скажете о том, что неужели эта личность настолько устойчива, что горилла, нажравшись этих фруктов и перебрав.
2: Поэтому
3: сегодня, на завтра встает, хоть бы хны.
1: Как бодро.
3: И
1: нет,
3: сколько
1: согласен,
3: ей этих овощей нужно скушать, чтобы она пришла приблизительно в аналогичное состояние там бомжа какого-нибудь?
2: Нет, ну, были случаи, естественно. И среди хряковика тоже встречаются.
1: Нет, бывает ведь как. Вот, например, подбираешь птицу, да, в детстве. Любой из нас подбирал птицу, пытались ее выкармливать. И она там долго не ела, потом ее, значит, пичкаешь мухами, она нажирается просто и прям лопается практически и дохнет. Тут же. Вот. Но в дикой природе она никогда не будет позволять себе переедать. Также, видимо, здесь у них очень сильно есть какой-то внутренний контроль на тушке. Хотя, с другой стороны, есть все-таки среди них забитые личности. Это вот особенно заметно у стайных животных.
2: Да.
1: То есть сразу можно определить, что вот этот как бы опущенный, да, там лиса, а вот этот лиса как бы крутой.
2: Да, тут еще можно привести такой пример. Как всем известно, что лев не будет убивать 10 газелей Томпсона, потому что ему достаточно насытиться и половиной.
3: Лев вообще не убивает, убивают львицы. Но они тоже Томпсона не любили. поэтому они исключительно за газелями охотятся. Еще на них дифракционные решетки, которые зебры вызывают. Ты замечал, когда смотреть в окно электрички, то столбы мелькающие создают определенный хищнический инстинкт.
1: Да, да, да. Да,
3: вот, вот эти вот дифракционные, значит, эффекты оптические, они, в общем-то, свойственны и тоже львицам, потому что у них накануне и после того, как надо охотиться, у них же состояние повышенной как бы реактивности организма находится.
1: Возбуждение такое.
3: Да, такое, да. И, а зебры туда-сюда, туда-сюда. Они пробегают и вызывают не рефлексы.
1: Кстати, вот, а зебры, они не догадываются встать как копаны.
3: Да, поэтому и много объясняет, почему домохозяйки напяливают на себя какие-то полосатые халаты и давай ходить туда-сюда, туда-сюда. Ну, а все остальные, в общем-то, выводы, которые из этого делаются, особенно теперешние наглые, что там происходят какие-то возбуждения там одних особей там в пользу других, это, мне кажется, уже последствия. А первое, это, конечно, нельзя пользоваться вот такими полосатыми вещами, чтобы не вызывать там какие-то напряжения в семье.

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саша.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, а особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наши потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварятся ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер, добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот давеча я специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, что не симпатичная, то не девушка. Мало, мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка, очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, правильно, Александр. Так что я думаю, что коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы,
1: вот,
0: хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданные весенние изменения погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что
2: это выкидыши просто, Татьяна. Это вы понимаете, правильно? Рождаемость, всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью. Раз вот мороз вдарил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, с заигравшими гормонами,
2: забиваются в теплые койки, вы хотите сказать.
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятием сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотела сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка — это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская как бы консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения. Ну, слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Вот. Об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин-клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто вот окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... Вот предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, присутственные места. Все мы видим, что женщины буквально даже... Подавляющее большинство нас, женщин сильно применяет, как сильно, то есть не мыслит своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или вот...
0: Такие, ну да, вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние как бы 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, в перекапывании угля... Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе вот это вот... Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKB, Тампакса? Это просто насильное присваивание женщины статуса другой. То есть, вот все орут. Никто же... Вот вы хоть раз слышали какие-то вот трусы для полюции? У там 30% мужчин бывает полюция. Никто же там с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или там... В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Ну, никогда, да? То есть вот этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду вот этих совершенно как бы в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской вот в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, вот, что в данном случае вот такая активная реклама вот всяких женских вот этих дел по телевидению является, конечно, ну, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой, типа, восковой. То есть, как бы, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, вот. Но тем самым, как ни странно, ослабило вот феминистское движение со всех тылов. То есть, взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что все как бы вот эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, вызывает... необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть с интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну, так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия, и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры, то есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да. Мы на самом деле активно боремся за некие, как бы сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: Как бы вот течь.
1: Да,
2: и самое-то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обыденной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот достаточно посмотреть. Нет, неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал.
0: Ну,
2: а которые
0: другое.
2: Вот так лапками машут, которые
0: масса,
2: вот это
0: ужас. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, что так же, как и Арнольд Шварценеггера, нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов. Угу. Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как о наболевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 мм, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Что косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да, вот. Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как-то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там, улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или вернее говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калини, например, да,
0: Инессу
2: тоже, что женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже уже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать эту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии. Но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом.
0: Представьте,
2: что было с вашим лицом.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните, у многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представляете, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, Татьяна сегодня хорошо выглядит, зря.
2: Она сегодня, я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть, она редкое исключение, она хороша даже вот сама. По себе. Ага. Но представляю, насколько она была прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: Ну, в принципе, ведь любой практически крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий
2: гуталин,
0: воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно
2: конечно,
0: он...
2: Если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как... То же самое, что всякие вот эти.
0: Ну хорошо, тогда вот опять же вопрос к Татьяне Невской, как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такую, как бы, на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться? Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать таким, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие люди, мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. Я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие
2: газовая атака и притом, она вызвала безумные, вот тушь потекла у всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, как расплавленные свечки вид приняли резко.
2: Указанием просто по войскам все это дело, конечно, было. Ну, там корни абсолютно другие. Это не декоративный был, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погоны, лычки.
2: Да,
0: там.
2: Да, что да. Шутливо, не шутливо, а как бы квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщина вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю, вот...
2: Нет,
0: хотелось
2: вы зря
0: бы...
2: меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского такого, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, о, это идет красная там лапка, да, а это там зеленая там...
2: Вы как раз
0: вот, а сейчас,
2: вы
0: да,
2: уводите...
0: Да. Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да? Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение, кто их навязывает, откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, да, тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индейских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелая, на самом деле жизнь была не такой тяжелой, врагов были считанные единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют у себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой — выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрика Берна с его «Людьми и играми» сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что... Да не обидится дама на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них. Поэтому сразу делаю реверанс и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть есть, например, если кто-то представит, попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, я даже
0: рисовал. Или бородавкой, специально. По-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что,
0: ну, извините,
2: женщины,
0: да,
2: могут обидеться. В данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее ушел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже

0: продолжим. И...
1: А я просто хотел спросить, ведь многие женщины, вот они сейчас нас слушают, и наверняка они задают вопрос вам, ну и себе тоже. Себе они задают вот такой вопрос, а подхожу ли я вот как бы как персонаж, который мог бы войти в книгу живущих женщин клоунада. Какие вот критерии, возраст может быть, насколько возраст женщины влияет на вот внешний ее атрибутику, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь. Собственно.
0: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если женщина, сбить человека с толку, можно и в 15 лет сделать старушку, в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
1: мужья
0: административные вот. Группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот, и поэтому возраст женщины – это исключительно административный такой факт.
1: Ну, как возраст дерева, то есть тоже потому определить что, можно только срезов.
0: Да, ухайдакать можно сколько угодно, и да, женщина да. возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотел бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
1: А Юрий Романович сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые-то женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
0: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивые подруги. Ну, в общем,
1: да,
0: принято понимать. С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как бы любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Но и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться. И вот эта страшненькая подруга – это вечный такой тихий или сильный удар током. Это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть и какой, может быть, она является. Просто она себя пока что не видит.
1: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

0: И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщины и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния. Конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимися, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если подручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчины, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчины, видя такую женщину, загубляют это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам провести этот научный труд, результатом которого явилась книга, вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики и глянув на себя в зеркало, они вдруг, благодаря нашей передаче, поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть их глаза. Радиопередача – это не спички
1: спички жечь.
0: В усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, а в котором... То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, так может, жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном
0: даже
1: вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние – это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Вы знаете,
1: там
2: это действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы вкратце, Юрий Романович, рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать книгу живущих мужчин, например, клоунада, то какие бы типажи описала она, вот было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин.
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым, что по тем же самым критериям, что и женских. Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун, он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун – это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир, меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она, да, своих там 150 и красит глаза синим цветом.
1: Еще выглядит, иногда носит, да, красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, да. Красит губы розовой.
1: Такой яркий при этом,
2: так,
1: да.
2: Розовый
1: помадой. И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. Mm-hmm. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она, ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета. Значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать. Я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин. Она взяла таких вот...
1: крайности.
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Нет, ну а так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы. Нет,
0: дело
1: как
0: в том, что как раз вот именно эти женщины, они... Женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам – это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума, если... заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать ее, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась. То есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни. Как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство. Но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль – это автомобиль. Также и про женщин, там же, там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые заставляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал: «Жозефина, умоляю тебя, только не мойся». То есть вот о женщинах, которые... делают из мужчин мужчин, а не рядовых, не мастеров, не начальников цеха, там, не спикеров, понимаете?
1: Ну, в таком случае, может быть, пропадает смысл как бы вот такого присваивания символов. Ну, имеется в виду там клоун, не клоун. Если как бы вы, Юрий Романович, имеете в виду вот таких женщин, о которых вы сейчас сказали, то к ним, по-моему, не подходят уже вот эти как бы характеристики там волосяной покров,
0: окраска и так
1: далее. Вы
0: даже можете посмотреть на вот как некие такие не то что константы, а как символы. Это вот поп-дивы, певицы, в некоторой степени ведущие. Вдруг какая-то певица на 270 градусов меняет свой имидж. Угу. То есть целиком меняет прическу, меняет макияж, цвет лица.
2: Типичный пример шизофрении.
0: Не, ни в коем случае. Вот паранойя — это...
2: Раздвоение, расстроение.
0: Необходимые свойства для любой творческой личности, потому что...
1: Нет, ну вообще, простите, Юрий Романович, тут как бы несколько я с вами вот позволю
2: себе... То
1: есть талант
2: приходится платить,
1: не согласиться. Дело в том, что человек, на мой взгляд, по-настоящему вот. Как бы творческий, он ему просто не будет особо дела вот до таких уже тонкостей имиджа, там, изменить как-то прическу,
0: том,
1: вот следить за этим.
0: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин сразу позволить цветок сломать там, ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама, там, оторву сама, сломаю сама, ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы... Это пресечение провокации, устранение
1: в корне, я бы сказал.
0: В корне, да, самого объекта и самого факта, понимаете? Это вот это некая такая негативизм в действии, понимаете?
1: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
0: Нет, это
2: Юра,
0: не боксеризм.
2: Юра, я просто
0: это
2: более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина — это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то потребности, там, значит, это необходимо ее защищать, необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной, снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам застилает глаза ваше мужское великодушие.
0: Я просто чувствую опять себя при всем при том, что Татьяна это очень яркая женщина, сексуальная женщина, востребованная на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже может быть излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот, ну...
2: Запас, Юра, карман не тянет.
1: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. А, кстати, она бесспорная логика. Вот запас, карман не тянет во всем. Я это
0: он
1: замечал.
0: Он может просто
1: порвать
0: карман.
1: Может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласен.
0: Шариковая ручка в потном кармане, она
1: течет иногда,
0: пятно, да.
1: Да.
2: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
1: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное что же может порвать?
2: Карман, карману рознь. И вообще надо с умом подходить к этому.
0: Вот по поводу карманов известно, насколько умилительны и вызывают сколько волну теплых чувств маленькие зверьки. Что это умиление, желание защитить будет лучшее чувство. Но ведь известно, что древняя легенда о спартанце, который украл лисенка, чем она кончалась? Что он спрятал под одеждами этого лисенка, пытался вынести с какой-то охраняемой территории. Угу. И тут к нему подошел старший товарищ. А как известно, воровство в Спарте каралось немедленной смертью. И он стал, как ни в чем не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот воровства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, лисенок, не посаженный в клетку.
1: Даже
0: например,
1: есть такое вот стихотворение мальчика, офигевший весь, молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий жрет его, пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну как яркий, один из ярких примеров.
0: Мы прочитали
1: примеров.
0: Первый план это да. Рыжий клоун, второй белый клоун.
1: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои подгруппы, правильно? То есть нельзя же там выстроить целиком типаж вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка пригреть, другое дело говорить, здоровенная рыжая тетка там голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть ее уже тут и несчастной особо назвать-то нельзя. Вот. И как бы умиления особого она не вызывает. Вот рассматриваются ли в вашей книге вот такие аспекты?
0: Дело в том, что здесь механистичный перенос рыжего цвета, он абсолютно бессмысленный и не верен в корни. То есть рыжий клоун, он может быть хоть зеленым цвет покрашен. Просто он по своей позиции, он подходит ко всем снизу. Как известно, человек может подойти снизу наравне и сверху. Вот рыжий человек подходит, рыжий клоун, в смысле, не рыжие люди, подходит ко всем снизу, то есть он заранее обречен на поражение. Он признает всей своей и вербальной подачей, и поведенческой то, что он уже слабее, и что он согласен быть снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
1: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел, Жан, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун я или нет, начинают как-то вспоминать, их начинают метать, как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. А какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, ответив на них, что-то понять о себе. Вот рыжий или я? Помогите же им, Юрий Романович.
0: Самый простой, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить, извините, я, вот вы не завяжете мне шнурок? И при этом надо обязательно быть я не могу наклониться, у меня узкая юбка. И обязательно при этом нужно быть в обуви без шнурков.
2: Вы описываете какую-то совершенно катастрофическую победительницу, я бы сказала.
1: Прям таки мотоциклистку даже.
2: На это способна только женщина очень агрессивная, победительница, вот как раз из разряда тех. Я тут долго молчала и слушала вас, Юра. Вот эта женщина из разряда тех, которую вы называете, нормальная женщина не красится. Вы даже себе не представляете, как красится, как много времени уходит на косметику у тех женщин, которых вы считаете эти не накрашены. Вы просто себе не представляете.
1: Просто невидимая косметика, как я сейчас белые просто, татуировки.
2: Просто да, безусловно. Просто нормально накрашенная женщина — это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
1: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть, что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
2: Да, накапалось потолка.
1: Да, накапалось
0: мне
1: сильно.
0: Мне начинает с некоторым, все-таки, я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как бы сказали, детской игре тепло-тепло-горячо, что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
1: эту хрупкую головку.
0: Да. И изящные тельца. Вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
2: Маленькой лисички.
0: Но далеко не рыженькой. Что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату, и многие женщины, завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
1: А хорошо ли это, Юрий Романович?
0: Это эротическая мечта большинства мужчин.
1: Угу. Ну, да, ну понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Ну вот необходимое замечание у меня возникло одно по ходу ее. Вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
1: Да.
3: Ну, дело в том, что мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснили уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором от всего-навсего обычного мыла. Лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
1: Спасибо, спасибо. Вообще, вот у меня не вызывает особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
2: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
1: Редко, редко. А паста любая зубная, она содержит все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт, но тем не менее имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще, это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
0: Дело в том, что у меня кот, я на нем проверяю все
1: медикаменты,
0: да, вот знаю, колбасы, да. Все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот он забирается ночью в ванную комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьем, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
1: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
0: Мы уходим в сторону.
1: Нет, это важный вопрос,
0: Александр,
1: Юрий Романович.
0: Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить, нет, и 31-й не чистить.
1: Ну зачем вы меня обижаете? У меня прекрасная голливудская улыбка. Вот посмотрите. Вот. Ну что же вы глаза прикрыли? Такая она ослепительная.
0: Вдохнули просто.
1: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. Что у вас с языком, Юрий Романович? Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Дорогие, милые ребята.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят, и вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу, но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам, насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором, отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
1: а вы же, извините, вы же сказали только что, что вот ваши мужчины спят.
4: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну, что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю все волны. Ну, в общем, я такая, знаете, ну, хозяйственная, домашняя семья. Вот, и я хочу сказать, я помню 8 класс, когда мы учились, и под партами по коленочкам передавали друг другу журнал «Здоровье», где красным карандашом жирно было подчеркнуто слово «менструация». Вы знаете, вот, то есть я хочу сказать, нас так воспитывали. Мы все тряслись, дрожали, но надо же, не от того, что это слово, а то, что его напечатали в публичном журнале. Ну вот, вот, вы понимаете, вот так мы воспитаны, и поэтому я, конечно, ну, как вам сказать, не закомплексована женщина, довольно-таки современная. И очень правильно вы сказали, вот как французы говорят, женщине, ну, столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам, где бы я ни работала, сама я инженер, мы по-моему с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили: ох, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная. Вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть, самое главное, естественной. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Марина Влади, любуюсь, ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей. Они стараются, порой очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
1: спасибо, спасибо.
4: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос. Ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите. Извините, я очень многое занимаю эфирное время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхоже сейчас такой вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете, вот извините, пожалуйста, только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
1: Ну, понятно, мы поняли.
4: Грубо сказать, пошлую сторону, нет, а вот что в этом? В этом что-то такое вот, ну, как другими словами вот сказать.
1: Понятно, спасибо, спасибо
4: вам. И вам большое, вам за все спасибо.
1: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сука и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже за изгиб бедра.
2: Но она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
0: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, в тебе открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
1: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
1: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
5: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям, вот у Прохор?
1: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки. Она накатывает. Ну что же, композиция. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. И напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин. Клоунада». И слово автору.
0: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери. И белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты, как-то, инструментарий, пинки, обливание, весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескные
2: утри... Самое сильное оружие – слезы.
0: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
1: Рыбы рыжут, естественно.
0: Просто гипертрофированной форме, в несколько такой вот экзальтированной все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то, излишне задавленный строгими родителями, уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещения детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирки мира. То есть по войству устраивать концерты женщина в последнее время и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
2: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои – это все-таки цирковое представление, такое, значит, чистой воды представление. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, с чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
0: Дело в том,
2: необходимо, да? Вешать некий плакат. Цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
1: представления. Да,
0: дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина — это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувств из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе. Потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система и его рассудок не повредились. Но когда он, его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешения дам они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
1: Вот с момента распустения галстуков он наиболее в этом
0: дело
1: смысле
0: в том, что
1: опасен,
0: что
1: кстати.
0: Вот именно предначертанность, да. Вот эта вот совершенно
1: предсказуемость,
0: да, вот поставленность все на такие, на бытовые отвратительные рельсы, я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
1: То есть уже совершенно систематическое убогий, даже веселье,
0: да,
1: происходит.
0: Как раз выключает окончательно прав, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
2: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он так просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
1: Может
0: кстати,
1: быть,
0: я не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительный сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот, не сложившей сексуальной дисгармонии. То есть
1: совершенно правильно.
0: Мусорному,
1: кстати,
0: ведру приписываются такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
1: Ну, то есть с каким умилением говорит она подружке по телефону,
0: кстати,
1: мой пошел ведро выносить достаточно.
0: Это все, это значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
1: Кстати, вы помните,
0: это вообще, то есть, что мужчина, был... несущий ведро, это жалкое создание,
1: жалкое,
0: которое стесняется всего себя, у него втянутая голова в плечи, он одевает
1: он
0: сам
1: сутулится.
0: Куртку свою юношескую, чтобы не быть узнанным.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: обычно,
1: да,
0: рукава-то у него до середины предплечья
1: до
0: доходит.
1: Локтя,
0: да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
1: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы, Татьяна.
0: Кстати, по виду мусорного ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте хозяйки. Конечно, если вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые, можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано, зубной щеткой отмыто с хлоркой, то, соответственно, эта женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку, дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро – это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
1: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно. Ведро, как проложенное пословицы газетой, нельзя из семьи ссор выносить.
0: Излишне осторожные натуры.
1: Да, поэтому нужно, чтобы накрыто было, безусловно.
0: То есть,
1: а, кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
0: Я больше всего недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, вчупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит, вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практически пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2000 лет. Полиэтилен разлагается 2000 лет.
1: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально вот не выкидывали их, ну, действительно старых пакетов.
2: Безусловно,
1: вот, да. Вот как вы считаете, это Татьяны... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
2: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, я думаю, такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... Вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам, я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
1: Синдром дефицита, да?
2: Синдром дефицита, да.
1: А скажите, вот, Татьяна, может быть, и вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну? Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
0: Нет, конечно, женщина-белый клоун никогда не будет стирать пакеты, и более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда он понимает, что он ни под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя раз 15. После этого она никуда не денется. Потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбальца.
1: А вот мнение вот. Татьяны
2: такого, интересного. Такого замечательного вообще выносильщика ведра. Это
0: да,
2: тоже очень мало.
0: Но мужчина должен созреть. Безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
2: Кстати, ведро уникальное.
0: И женщина или просто зовет его замуж, там же жениться, за неделю до того, как он созрел, и он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт. Вот она сучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
2: Многие
1: женщины
2: так
1: и говорят,
2: приучить мужчину к ведру.
1: Это вот... вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот поподробнее, что ими движет в этом, вот, приучить мужчину к ведру. То есть это как бы свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют, или что?
2: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонны к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он сейчас, он идет, он унижен и оскорблен. Он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
1: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том,
0: именно
1: что...
0: Именно то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным, взрослый, сильный мужчина, идет с оранжевым, вот...
1: Просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу. Там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг — это, значит, выгонялово с ведром такое. Вот тут он приходит, как бы там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
2: Хозяйка.
1: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор, не помню, как его фамилия, по-моему, Перекоп, кстати. Да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром вот на улицу, даже не на лестничную клетку.
2: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
1: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
2: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
1: То есть не кормят?
2: Не
1: вот,
2: кормят.
1: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
0: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить, довольно-таки аккуратно вычищен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким... То есть, то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что... никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачницы тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, а в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2.5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка паинька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающую проклятие пасть. И это именно тот случай.
1: Юрий Романович, это скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды дома каким-то из вопросов теста? Вот,
0: женские тапочки, да? Это самые.
1: Нет, давайте по порядку, подождите, Юрий Романович, давайте о халате. Начнем с халата. Вот если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, причем днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люли, а вот днем. Да, готовят в халате там еду и так далее. Вот по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
2: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации Сук она относится, но на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
1: То есть все-таки скорее рыжий клоун, наверное.
2: Да, она не готова к любви. Она не готова к встрече. Она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она делала халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые...
1: Ну, как да, пицца, пестрый такой.
2: Да, такой коротенький. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин. А скажите, я хотела бы говорить о мужчинах, на самом деле.
1: Можно еще один вопрос, все-таки пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды. Вот очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере почти вот до колен и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны. И вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации СУК? Ну, я имею в виду Юрия Романовича СУК.
2: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящих длинный свитер и тренировочные штаны...
0: Обычно под длинным свитером все-таки бывают теплые колготки.
2: Да, теплые колготки.
0: Как бы, нет, это невзначай.
1: Немножко... Не обязательно.
2: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно носят. Да,
0: это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
1: Байковые рубашки.
0: Байки.
1: Да.
0: Нет, байковые рубашки тоже очень сексуально. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфически, потом не раскатаешь. Все это запахивает и распахивает.
1: Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
2: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть, оказавшись с вами в постели утром,
0: не
2: первое, что сделала,
0: схватила
2: вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе. Или,
0: то она чистоплотная.
2: То значит, она очень вас заинтересована. Да.
0: А если у нее для этого специально есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность запланировано и продумано, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому или отсутствием мужиков как таковых.
1: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. Тема тапочек — это серьезная, на самом деле.
0: Тапочки, да, очень коварный аксессуар, потому что кажущаяся сексуальность помпончиков, вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Эта сексуальность — это всего-навсего не проснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Девочка за... Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых... девичья походка, очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе, она не решается проснуться. Она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем, но это будет лишь... кажущаяся, это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим, буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
2: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юра. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются

0: с колокольчиками, и эта злосчастная дама, ей приходится шаркать ногами, ходить и выглядеть вот именно тем самым рыжим клоуном.
1: Чрезвычайно меткое замечание, да, которое да. нас еще и рикошетом отсылает к второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку. И пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
2: Ну, Ира Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
1: А это вот заблуждение нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю, вот. Зря вы так, Александр.
0: Пятки пока силиконом не колят, но я думаю, что, в общем, может, вполне дойдет, может быть. Если мужчина обратит... Быть... Вот вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
2: Нет, у нас даже была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины дело могут том, пальцы что... вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников действительно сделать вот так пальцы на ногах в растопырку всей пятерню. Это чисто женская такая вот способность, это факт. Поэтому
1: это предоргазменная фаза нормальная совершенно.
2: Но они могут это делать вот это и даже просто
0: хватательно, так. Хорошо развитый,
2: да,
0: хватательный.
2: Хорошо развит хватательный, видимо.
1: Просто на пятки бывает используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
2: А откуда пересаживать? Можно так узнать?
1: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
2: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему. Вот, пожалуйста.
0: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
2: Можно
0: хотя в этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
1: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Ну, некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией.

0: и там и сексуальным опытом, или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках. То есть у него есть некий перекос, обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок, не...
1: Вы знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь. По той причине, да,
0: ну, я знаю, что вы и в душе в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность, поэтому...
2: Вы знаете, я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе, в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
1: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
0: Опять страхи, одной... понимаете,
1: нет,
0: Александр,
1: нет,
0: вы заранее...
1: Простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее...
0: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре.
1: Юрий,
0: Александр,
1: мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые места, и чтобы были обуты ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя часть
0: туловища. Так можно договориться до того, что вы с женщиной не сможете дойти до завершения без каски, понимаете?
1: Вот на личное я просил бы вас не переходить.
0: Не получаться просто, Александр.
1: Нет, речь идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует
0: для
1: в брюках,
0: чего,
1: нежели
0: для чего
1: в рубашке. Для
0: чего придуманы слова? Для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
1: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Вот когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва вот сорочку.
0: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
1: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Вот я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся ехать куда-то в пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
0: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаенная боязнь пожара.
1: Да. А кто ж не боится пожара?
0: Потаенная боязнь гомосексуального
1: преследования.
0: Домогательства, конечно. Так. Отдыха в общественных местах.
1: Юрий, давайте пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подожгем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? Ну, мы предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22 и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
1: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
3: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. Вдвойне приятно, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире. А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. Дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время. И вот в прошедшие нескольких дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, ну, сделал все как надо, а вернулся домой в таком полуодетом виде с ведром. Вот так получилось. Это действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы. Они, значит, вот женщинами очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать. Значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то...
1: силовые методы, так называемые, да.
3: Да. Поэтому вот с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление? Потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это
1: понятно,
3: все-таки
1: отношение... Понятно. Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
3: Очень приятно.
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
0: Дело в том, что южные и восточные мужчины – это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. Им требуется очень сексуально, серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой, только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена к акту, чтобы женщина постоянно чувствовала себя везде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы. И женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее. Она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции. И сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодная на самом деле такой вот формы симбиоза.
1: Конвенция, я бы сказал.
2: Вы знаете, как-то не странно, это относится, это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин. Потому что, на самом деле, в свое время один на вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста, один африканский профессор, как раз сексолог, ответил, журналист его спросил: почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому, на самом деле, я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в южных странах как бы настроен на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что, на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень придирчивы и очень продвинуто относятся к сексу. У них практически все женщины разбужены.
1: Я, кстати, думаю, что здесь все-таки немалую роль играет вот вопрос воспитания детей, на самом деле. То есть, ну, процентов 50 от всего, что сказал Юрий Романович, вот и вы, уважаемая Татьяна, то все-таки как бы дети там играют не последнюю роль. Но вообще это тонкое дело-то у них там. Поэтому следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.

0: Да, кстати, соловьи, как выяснилось в последнее время, вместо 3 яиц стали нести всего по 2. Что говорит о кризисе вот с этой птицей в полях и лесах нашей Родины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Ты солдат меньше стал.
2: Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые господа.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Саша, вот я ваш постоянно такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам 2 вопроса.
0: Говорите.
2: Вопрос номер 1. Как вы относитесь к журналу Playboy? Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так. Вот.
0: Напомните, какое, да.
2: Вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
0: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот предположим ситуация. Человек с бодуна, так?
0: Угу.
2: Вот, с дня рождения, вот с бодуна такой весь. Вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано,
0: а зимой
2: светлеет поздно. И человек в темноте просто же он, ну, не может штаны одеть, вот, ну, как бы... Ну, одеть на тело штаны. Он, естественно, одевает рубашку.
0: Ну, простите, такой... простите, я же не имел в виду аномальные состояния организма.
1: Вы знаете, мотивации может быть много.
0: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, что так дыня болит, что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
1: Но все они прикрывают, однако
2: же... Вот у меня, например, вот как вот.
0: Как вы говорите?
2: Я вам просто скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на стуле, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
0: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли?
2: Ну...
0: Да у вас все наоборот. Извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, у вас сейчас бодуна часто все путается. Вот, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
1: Безусловно, нет.
0: Ну вот, я а не некоторые спят, понимаете? Это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и ну не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я, во-первых, хочу передать привет. Меня зовут Антон. Я с Измайла. Я, во-первых, хочу передать огромный привет Саше.
0: Спасибо.
3: Пожалуйста. И у меня вот есть один вопросик к Юрию Романовичу. Так, по-моему, да?
0: Да, правильно.
4: Да, слушаю.
3: Вот, Юрий Романович, вы говорили насчет штанов, да? Вот. Я, между прочим, первый вопрос, извините, пожалуйста, немного сам замороченный. Первый вопрос у меня вообще насчет ведра. Мне лично не впадло вынести вот ведро, допустим, вот даже если женщина даже не просит меня об этом. Вот. А второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, эти штаны, между прочим, я не знаю, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
0: Правильно.
3: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
0: Да, конечно.
3: Александр,
0: да.
3: Что-то вас давно не слышно.
0: Ну как, вот смысле... я же сейчас вот.
3: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
0: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот. Но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
3: Ну тогда это слушать субботу на воскресенье.
0: Конечно.
3: Все понял. Очень большое спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
3: И женщине вашей привет.
0: Ага, спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот ваших к журналу Playboy. Вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он Ну да, вот может быть Татьяна. Ну вот если вам придет вот фамилию там называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственно к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот на страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
1: Ну что, сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к плейбою. Мне показалось, что это американское издание. У нас что, теперь тоже появился плейбой?
0: Я вообще не думал, что Косиношка займется выпуском журналов. Не представлял себе. Вроде он всегда играл музыку какую-то агрессивную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Я бы так хотел сказать, вот, в защиту тех, кто одевает рубашки. Значит, возьмем древних греков или других национальностей, или хотя бы современных тех же шотландцев. То есть люди всегда готовы ко всему. И прекрасно без штанов обходятся. Так?
0: Ну, вообще греки древние как бы вымерли, современные уже ходят в штанах, а шотландцы вот в юбках ходят, в основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный, это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые, совершенно не в тему, то есть как бы здоровые черные, ну, вы видели наверняка, вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
4: Нет, нет, нет, это гвардия ходит.
0: Ну, гвардия.
4: А, вы понимаете, гвардия это высокие.
0: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
4: Кто вам сказал?
0: Шотландцы. Вот.
4: Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих и в юбках, и еще даже без трусов.
0: Ой.
4: Ну, такое, честно слово.
1: Это... Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
0: Конечно, ведь
1: наверняка у них тоже есть
0: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент, ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы считаете, вот женщина, которая одевает юбку через голову или через ноги, насколько сильно различаются эти женщины по характеру?
1: Вы знаете, женщина, которая одевает юбку через голову, это более как бы такая ортодоксальная женщина. То есть это скорее более женственная женщина. Женщина, более привыкшая носить юбку. Женщина, может быть, с более мягким характером, может быть, ближе к домашней хозяйке. Потому что на самом деле более агрессивные женщины, они, как это ни странно, более ленивые.
5: Я слышал, что это нечистый способ... акт считается через низ одевать юбку.
1: Самый удобный
0: какой
1: способ?
0: Какой акт?
5: Нечистый, вот нехороший.
1: Да, конечно, потому что это ленивое, очень ленивое действие.
0: Оно просто получается, что прежде чем там они, то есть юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
1: Юбка метется по полу, вообще, это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
0: Ну, потому что вы все-таки современные женщины, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
5: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
0: Вполне, вполне возможно.
5: Саша. Компромисс.
0: Да.
1: Я не так часто раздеваюсь в академии.
0: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
5: нам
0: вас.
5: Нам не плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
0: Так и никому
5: снова,
0: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли, вот и никому не плачено. Вот так что и не ропощите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
5: До свидания.
1: До свидания.
6: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек. не какай, где попало.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам. У нас в студии снова объявился сиамский близнец Сержелс Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делает первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт мира Туичи Мамукевич Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичи Мамукевич. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Анжелсу и Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичи Мамукевич. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот, в наших кругах меня принято называть он, а не она, там, ей. Ну, поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой. И, ну, тут еще такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли туда сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Совершенствованные, как бы. Но тут, как бы, я так понял, что помогает.
1: То есть убить двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: деньги. Вы имеете в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, это пословица, я попросил просто
1: кстати,
0: после того
1: у нас,
0: случая.
1: Вот у нас дома есть сиамский...
0: У вас, кстати, появился дом, я а почему же мы не отмечали новоселье?
1: Ну, на колесах.
0: А, это вот так называется.
1: Мы сняли фургон у автобазы номер 15. Вот, обставили.
0: Ну, там
1: ее...
0: сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который
1: ну,
0: совершенно...
1: Ну, вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу. Ну, как
0: под
1: бы его...
0: картошку.
1: Да, опять же. И как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил, как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового, потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости значит, пешком путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленного ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он... Значит, да. Ну, я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, костюм, вот я бы вам советовал все-таки этот сменить. Вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну
1: ко мне.
0: Так как вы вот ходите, ходит сейчас рейверш.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать, что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что торшу, ну, вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
1: на
0: брата
1: самом
0: считали
1: деле,
0: равным.
1: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно шил маленький реверский такой комбинзончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшина, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены. Пользуйтесь презервативами. Фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть. Тем не менее, вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и торшином?
1: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
1: Нам. С ним.
0: А.
1: Пополам. Мы же там вместе живем. Я же не вхожу туда без него один. Правильно ведь? Я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с торшином, то он маленький. И ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении. Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно. Потому что если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати. Ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
1: Да, да, да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе? Ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос. Может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения? Если есть, то какие они? Потому что ходят самые разные слухи, легенды. Вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была. Вот. Ну там.
1: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так говорят, что там какие-то бактерии нашли простейшие. Вот. И как бы нам дали поручение. То есть у нас на головах были...
0: Найти с ними контакт.
1: Ну, обоих на головах были видеокамеры здоровенные, вот эти профессиональные.
0: Бетакамовский
1: вот,
0: формат.
1: Бетакамовский формат. Вот. И мы, ну, мне-то сделали нормальную, а ему какую-то маленькую камеру поставили, потому что его шейные позвонки и мышцы окружающие их не могут себе позволить выдержать бетакам настоящий. Ему, по-моему, вообще пластмассовый какой-то поставили.
0: Хорошо, ну, не обижал.
1: Да, потому что все-таки как бы обидно. Запустили нас обоих в космос, он там с пластмассовыми там. У него даже кислородный вот этот баллон был пластмассовый, там не было ничего. И, ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
0: Ну, кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло, то есть как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете.
1: Ну, мне просто перерезали перемычку между ноздрями, ее просто убрали.
0: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
2: На деньги.
0: Да, естественно. Что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей, просто был верхний нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой. Была одна здоровая ноздрь. Ну, это таки хоббит. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона. Вот.
1: Это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
0: Нет, бивень ниже находится гораздо.
1: Нижняя челюсть — это бивень, да. Верхняя челюсть —
0: ну,
1: это
0: вам,
1: первый бивень.
0: Виднее.
2: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
1: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. Mm-hmm. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на 2. А раньше было, то есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прям.
0: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы, стоматологи, знаем на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну, как, соответственно, значит, человек зубов, знаешь, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было сняться про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. Кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего?
1: Ну и как
0: сюжет, ладно, давайте лучше о Марсе.
1: Сюжет тут развивался.
0: Нет, я не могу это рассказать. Давайте все-таки о Марсе.
1: Ну, мы, конечно, походили по Марсу в ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
2: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
1: ГАИ. Да ГАИ, оно везде ГАИ. Хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
2: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
1: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
2: Ну что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
1: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
2: Да, фальшивые.
1: Вас просто развели на деньги.
2: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек,
0: нет, вы обманываете, это погона.
2: Александр,
0: секунду. Я знаю, как перхоть выглядит.
1: Это уже секунду, спор, вы подождите.
0: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда секунду, вот там на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть это лучшее средство от пожаров теперь. Вот вы думаете, пена там пожарный тушит, как там на вот на плакате, видишь, за спиной плакат.
2: Я все вижу.
0: Он перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно
1: художники
0: стоять.
1: Художники совсем
2: так
1: уже.
2: Так вот, господа
0: снег.
2: Да, ага, перхоть, снег. Так вот. Вот, господа хорошие, это звездная пыль.
1: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
2: Кстати, ну, спасибо за комплимент. У нас на Туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу...
0: Да вы ешьте еще, а не стесняйтесь.
1: Александр, вы знаете, почему они ее называют Туманной Андромедой? Потому что они пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты вот эти вот.
2: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
0: Ну а как же не пить-то?
1: Ну... Как?
0: Ну, да, вот как.
1: Брать и не пить. Вот, не пить.
0: А, это, хорошо.
2: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
0: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вот, знаете, песня такая даже есть. Пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так. Вот, а вот как же...
2: Певцы такие есть.
0: Да, вот вас вот пучит даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим. Да, вот, но... После Марса несносно.
1: На этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высшая раса. Так что у нас другие проблемы, у нас нету стресса. У нас жизнь
2: пучит.
1: Сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
2: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
1: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
2: Друг для друга, да?
1: Ну, не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
2: В общем, вы самая вылеченная нация.
1: Почему на орбите таракан, я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angel Sitsorshin, как там с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот, там, в космосе. Вот, а, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
1: Вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
0: Так.
1: Но дело в том, что уже в 2053 году женщины, как рабочая единица, будет самая популярная вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах, просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина — это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
0: А скажите, а вот как бы...
1: Функция... Они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
2: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением...
1: Но вы знаете,
0: не,
1: что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы сейчас...
1: А их просто расстреляют всех, и все. Что там мучают?
2: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может
2: давайте,
0: как-то... Да.
2: Давайте я почитаю.
1: Хорошо, их газа.
2: Сколько же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, как, ну, которые ударяют?
1: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, и ее сразу же уничтожают, просто аборт.
2: Вместе с маткой.
1: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
1: дело.
0: По поясу выдерет. А скажите...
1: И, кстати, отца могут порешить заодно.
2: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
1: дело-то
0: это же...
1: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
2: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили так?
1: Вообще, я бы посоветовал...
2: радиослушателей, они слушают нас без презервативов, да, радио, надо... без радио. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот... Нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
2: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, на вас
1: никто сегодня не пришел. Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Просто повсюду по улице.
1: Да, сейчас еще редкость, не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
0: Вот так вот, вот лучше, так, да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
2: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
0: А ну как он, кстати?
2: Ну вообще слег.
0: Ага.
1: Я думаю, что вот это только проблема решит все проблемы.
0: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот...
1: А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
2: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава, не все же знают сейчас просто.
1: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
2: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
1: Шифер, да?
0: Нет, шифер это на крыше кладут.
1: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот шифер на крышу.
2: А вы видели, как ее на крыше клали?
1: Как ее раскладывали на крышу? Ну, как же я не видел.
2: Я потом вам расскажу.
1: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная, я ее снял с бортового
2: корабля. А вы тоже там были, да?
1: Но у меня подзорная труба, оптический кабель стоит внутри, я все
2: Нет, а я справлялся сам, у меня все было.
0: Что справлял?
1: Руки дело такое. Понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, какого-то...
1: Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... заблокирован, ну, антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный. Ну, как у Мерседеса 500. Ну, лучше 600-й взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это? Там опять Марс,
1: все нормально уже.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последние веяния... Нет, последние это нет. Не то, не последние. Не...
2: Первые.
0: Первые веяния, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеров.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот, смотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то?
1: Не, ну, когда
2: сначала
1: я еще был
2: тоже
1: молодым,
2: заметил, да.
1: Когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький. Как
0: что
1: пенис,
0: все про него...
1: Как пенис. И я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а, ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал рукава. Ну, у меня рукава пристегивались, я, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я говорю, странностями, дурак. Вот, мне как бы верили, проходило. Я что-нибудь наплету там.
0: Скажите, ты чему, Мамукиш, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про все. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда ни подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрен, вообще у организации этой планеты, Саша...
0: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
1: Ага. А ведь он мог жить дальше.
0: А, кстати, вот Гринпис, я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь, вы знаете, Дуичи Мамович, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
1: А в итоге это влияет на эволюцию.
2: Да, перестают люди думать вообще.
1: Да, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
2: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
1: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
2: Да, а, например, то, после, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
1: Главное, так, чтобы был выход, парашют и 3 скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
2: Это просто байки космолетчиков. А реальные суровые...
1: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете,
2: да, вы меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
1: Ну, я думаю, не видел. Вам тюхнули фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю.
0: Это прям за ручку водить.
1: Вы какую школу кончали?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713 на улице Ленина, город Москва. Только оттуда такие космонавты.
2: Настоящий космонавтов, это стерто из памяти. Нельзя
1: помнить, придумайте.
0: Так скажите,
1: эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса.
0: Так нет, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
1: Да, а я что говорю?
0: Ну, вообще тоже.
1: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
0: Нет, простите, мы уже знаем, вот что лайк это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
1: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
0: А вот, кстати,
2: Извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
1: Я не молодой.
2: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
0: А почему ты пёр? Да. Мы же о совах.
1: А кто такой Рейган?
2: Кто такой?
0: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Риада, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
1: Ну, а им проще, там же темно все время.
0: Да,
1: ну
0: вот.
1: Как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
2: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, затуманенный взгляд, он не видит ничего.
1: А по мне разве не видно?
2: Поэтому
1: знаю
2: вам...
1: я восточный прибамбас, да, или не знаю?
2: Да поэтому вам в космосе и темно. А нам вот в космосе, вот я вот
1: да
2: за
1: вам
2: себя
1: понаделали
2: могу...
1: в лоб фонариков. Вот вы и видите, там все нормально.
0: Нет, простите, это шахтерам. А вот сейчас вот...
1: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
2: Обидели шахтеров.
1: А по-моему, их обидели, им зарплату не дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
0: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
1: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
0: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
1: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
2: Давайте я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
1: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
0: Woods вы говорите? А какой Woods?
1: Heaven Woods.
0: А, Woods, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
1: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько ей купить сегодня мороженого. Вот, а... Надо жить по-другому, надо считать звезды, надо разговаривать о других галактиках, представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
0: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджелс, вот уважаемый Туичи Мамукович. Вот что, дескать, там девочка мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
1: Ну что, целовался, говорите прямо, что делали.
0: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
1: поведать? Об представлении инопланетян?
0: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
1: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
0: пугливо.
1: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться тут. Все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно?

0: визуального страха.
1: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
0: в смысле сразу... любят вот как бы бояться.
1: Да, этим объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Вы же когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь у инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, он сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
0: Так, простите, а вот именно поэтому я так пока то еще мамукаю, что отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
1: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
0: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб газоотторжения, все это осталось и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин?
1: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных.
2: Да, чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
0: Ага.
1: Легко так. Как дети в школу.
0: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, они... визуальную карту человеческого лица.
2: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
0: Куда?
2: С улыбкой.
1: Начитаются фантастики, ну ладно, это все фигня. На самом деле у каждого... Да подождите вы, отвечает он. Это вы будете вон там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом
2: Кстати,
1: деле...
2: привет. Привет всем фанатам.
1: Да, здравствуйте, фанаты. Эй, еще свистните, давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
2: Правда?
1: Да.
2: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это... Нет.
0: Оттуда вас забрали.
1: Это
0: уже.
1: Не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
2: Не 18-е отделение милиции.
1: Ну, вам туда еще не придется сходить.
2: Не Государственная дума.
0: Увы, мой друг.
1: Паспорт-то есть вообще у молодого человека? Вот это? Он вообще точно космонавт? У него национальность, у него космонавт написано?
0: У него орденские плавки.
2: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
1: Да вас везде за кого-то другого принимают, вы же мне только что об этом рассказывали.
2: А это чтобы в контакт входить, я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией, вот с вами я вошел легко и просто.
1: Да я вас обманул. Если вам улыбку пришивают, то я ее умею делать сам, когда вот чувствую, что вот как-то... подрывает под меня.
0: Ну-ка,
1: вот
0: попробуйте. Шо, ужас какой.
2: Вот вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
1: А что это за космонавт? Я такого
2: Кстати,
1: не знаю.
2: Прекрасный астероид назвали этим именем.
0: Астероид?
2: Да.
1: Это новый вид сперматозоидов.
2: Ну вот, брошюрку, вот брошюрка вот за вами возьмите.
0: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
1: А по-моему, в библиотеке «Эхо Москвы» есть все толковые
2: словари. Это просто английское толкование, это одно и то же.
0: Вот тут написано «Энзимы, катализаторы здоровья». Ну. Вот ребенок, папа счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист едет. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленых квадратов.
1: Тут уже пытаются людям так вот ненавязчиво впарить инопланетянные образы, чтобы они привыкли к ним.
2: Так вы считаете, что... Как бы нужно... возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да, вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да,
0: то вообще страшно, конечно.
2: То
0: страшно.
2: Ужасно получается.
1: Да, я тоже люблю поесть.
2: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да, ему принесли меню, он заказывает. Все должно и взаимопонимание с официантом, и все.
0: Да, с официанткой. Да.
1: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля. И вы ему сразу легко.
2: Да. А каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
0: Да.
2: Так
0: вот... это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
2: Нет, все зависит от
1: вашей ассоциации. А везде полезные вещества есть, так что...
2: Ассоциативность должна присутствовать.
0: Собаки-то едят. Чего собаки?

0: едят.
1: Ну, дерьмо.
0: Да нет, они нюхают.
1: Это почему они так территорию метят? Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ей прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
0: Да?
1: Ну, естественно. Ну, не ходить же из...
0: Ну, видать, совсем морды. Мало витаминов у нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они этот...
1: Бомжам есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть, что же они, не люди, что ли?
0: Так что вы там об люди?
2: Я пью минеральную воду.
1: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
0: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
1: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку.
0: Судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
1: Вот, это точно.
2: Венерианская, обычная венерианская вода. Сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
1: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
2: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
1: Я излучаю улыбку.
2: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучает.
1: Не, не надо ничего объяснять.
2: Мне предохранители все там.
1: В космосе.
2: Да?
1: Все объяснили.
2: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняете?
1: А я слежу за вами, за всеми, слежу. И по-моему, туда, в космос, все передаю.
0: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
1: Так, еще раз, я, знаете,
0: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
1: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет, но мы думаем, не узнает, ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
0: А ее не Карим звали?
1: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
0: А.
1: И она как будто нас не знает, мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну, я вас не узнаю, ребята, и мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там... этот шарфик и, ну вот, пупаки эти узбекские.
0: А, тюбетейка.
1: Да.
0: Тюбетейка.
2: Тюбетейка.
0: Тюбетейка.
1: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же... Все позабыли, у них косы подступились.
0: Они соль лижут, вы знаете. Корова. Соль лижут, это, кстати, доказано, что...
1: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было?
0: Соляной кризис, да, так называемый.
1: Коровы все срезали.
0: Полис постоянный, кстати...
1: Они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
0: Простите,
2: это
0: кто?
2: Это группа такая, полис.
1: Какая? Полис?
2: Да.
1: А, ну да, в Америке у них все группы называются Полис. У них же так, там даже нашивка такая, Полайс, такой, по-английски, правильно.
2: И в Лондоне тоже.
1: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Лондон, что это?
2: Ну и что, если я очень долго...
1: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь, у меня аж брови вот прям в пуху золотом.
2: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
1: да
2: не
1: какая
2: перка.
1: Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, а у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит? Кто вам дает указания? Кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
2: Ну что вы за конструкция, молодой человек? У вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходит новый русский в музей, Третьяковская галерея, ходит там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходит там, картины смотрит. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. Вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Скупает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке, он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали, вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туйчи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании. Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, и не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. Угу. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот я скажу, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, но это вы на тренажерах, а в натуре.
1: В натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
4: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
4: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: О привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным. Ну,
4: кровью уже. Да.
3: Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом, которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке. Вот. У нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
4: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. А еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
4: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
4: Ну или вот вы.
3: Не, у нас-то.
4: Ну вот на самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот тем не менее все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступала еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
4: Угу. Так, так, так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
4: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
4: Вот по всему небу туда они как-то.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
4: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю я, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо, ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Все, пошли там, накосили себе и по мешкам, ну, знаешь, как... Мужики, сенокос, возвращайся, да мы сегодня зелени три мешка накосили. Ну и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету, да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие там, рамсы путать, это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную, где можно, вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых, где бедные будут им рыть могилы и смеяться над ним. Во, где собака-то зарылась.
2: Богатые.
3: Богатая это, ну, собака.
2: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмагов. И ходят, жуют вам целый день эту жвачку. Дирол. С ксилитом. На самом деле, жвачку нужно жевать только после еды. Иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает... То есть, она уже не...
4: В смысле, если, например, прокус губной лопасти.
3: Да-да-да.
4: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное, оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так... И глотается.
4: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стирали машины, ломается все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, молодой, я уже чемодан измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
4: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам, вот, вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали и жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте и у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними, потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной, потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще уже не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив – это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 58-м году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такое же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Что ему зря? Зря хороший презерватив на него используют. Раз заболел-то, нефига по улицам, правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» написал ее. Прямо написано, автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним, все как бы в неглиже, там, груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно, они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков, вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту вот штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов так же. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте Тайд, и все нормально. Сейчас в Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во все эти Африки просто в срочном порядке свозится весь Тайд и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: О, ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который уже сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то вы платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там в зеркале, так потихонечку и ништяк...
4: Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что Эхо Москвы открыло вот эту диско-бар внизу. Вот эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает. Отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: нет, это судебные вот... процессы, конечно, они уже отталкивают. Само собой,
1: и
3: уже
1: платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все. От последнего гаишника до первого министра. Все прям, только они все подымаются.
1: Как грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, а потом Саша спрашивает...
4: Какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
4: Где? Тут это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. Давайте стихотворение вам обращено.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средние. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну, какие вы?
3: Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот в песне поется, я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный».
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено
3: вот
1: вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от пожара.
1: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано. Вообще там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд — это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голый, а другой Вуд.
3: Все знает. Все.
1: И, вот и делят козы... бабки, которые да. Мы на самом деле мы зарабатываем, а не эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
4: не,
1: бабки.
4: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
4: И что, сдавайте? Мы... Анализы опять? Анализы на прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
4: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная
4: сразу
3: причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Это да не сдавал он анализы, нет.
4: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не сдавал. А по-моему, эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
4: Нет, что? А рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? При чем?
4: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикинь, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру, они меня
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо, давайте это самое, немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте, и... давайте. Головы свои напряжем, там,
4: а может быть,
3: давайте.
4: Лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
4: пока.
1: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал. Это есть такая компьютерная игра. Когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать. И ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter. И сразу вход и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре. Вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это же хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: самом
3: деле.
1: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот.
1: И поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это... Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас все нации это объединяет. И даже
3: а я вот на мусфильме межпланетные,
1: я вот на мусфильм хочу. Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом Голливуде.
1: И на мусфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки это... были на мусфильме. О, да такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда? Все там все
1: на мусфильм? Да. Ну, договоримся.
3: Ну, чисто я в вас в Голливуд, а вы меня на мусфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется доплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим, заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать. Вот так.
1: Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Все, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы, два дерева, Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
1: Испражнение сексуальное?
3: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
1: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
3: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
1: Что, чтобы академик чего?
3: Наук был, стоматолог.
4: Ну, дантист попросту.
3: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
4: Цемент, чтобы лил там.
3: Физика.
1: В общем, короче, вы физика, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
3: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
1: А что?
3: Я пройдусь...
1: Женщина и нос, да? Женщина...
3: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
1: Да, по Тверской все твои будут.
3: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду вот, которые стоят такие все. Ну, матрешки.
1: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
3: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это?
4: Вам видней.
3: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня.
4: Это ведро с перхотью.
3: Ну, или с перхотью.
1: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
3: Ой.
1: Пролетая над
3: жаль, сейчас
1: гнездом.
3: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой год сказал?
4: 18.
3: Нет, я не про 18-й год.
1: 2018.
3: Я 18 век хотел сказать.
1: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
3: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
1: которую
3: в друга.
1: Которую обронить вы хотели так случайно.
3: Ну,
1: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
3: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
1: Я при своем дворе, при своем селе.
3: Да и правильно, у меня все, и грабли.
4: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Туичи Мамукевич.
1: До работы дворником была работа. Сейчас я просто все по порядку. Была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
4: Про горшки.
1: Вот, горшочником.
4: Гончарное искусство, кстати.
1: Да,
4: овладевание
1: да.
4: Гончарным искусством. Это не
3: это
4: не,
3: когда
4: не
3: вот
4: один
3: типа велосипеда сидишь, педали крутишь, крутится,
4: да.
3: А ты там его
4: лепишь.
3: Знаю.
1: Кетлер.
3: Ага, точно, вот фирма.
4: А,
3: это
4: вы об этом?
3: Нет, это шпёр.
4: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, по нему мне представили.
1: Нет, это был Кетлер.
4: А-а-а.
3: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии, что вы так удивляетесь. Америку открыл Колумб, а ресторан открыл...
1: Кетлер.
3: Во. Уже понимает парень.
4: А
3: как...
4: что же Кетлер тут вот делает?
3: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсом и открыть ресторан Америка в Москве. Ну, не один, а много.
4: К
3: кстати, это главный конкурент Макдональдс.
1: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
3: А мы можем предложить в Грузию шубы.
1: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
3: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
4: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
1: Сельдь под шубой.
4: О,
1: вот с планеты Голливуд везут все.
3: Контрабанда.
1: Это...
3: контрабанда.
1: Сельдь под шубой.
3: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
4: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, и написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
1: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит
4: бабища
1: вот
4: уже палатка. Увезли. Ты учи, мамыч, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не волнуй
3: а
4: тебя.
3: Я видел рекламу «Ты, я и Ро...» И планета Марс.
4: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как вот, да, вот
3: он волосатый, так же парень забрал.
4: Да нет, это же это вы, во-первых, не падайте на тучи Мамукича, микрофон немножко вот выше. Вот-вот-то. Да, вот это вот. Во-во-во, да. Что вы хотели?
3: А почему нам никто не звонит?
4: А потому что отключили телефоны.
3: А где
1: а почему отключили
3: служба?
1: Телефоны, да? Где телефонная служба?
4: А потому что никто не звонит же.
1: А я думаю, другое.
3: Но это не причина отключать телефон.
1: Да. Я думаю, просто...
3: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-то и разговариваем по телефону.
4: В смысле, по гонцу?
3: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
4: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
3: Берется гонец...
4: На скрижалях.
3: Берется гонец Федька. Обувается в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. Я ему говорю...
1: Но не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
3: И я ему говорю, передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит, вам от графа Портнова здрасте.
4: Простите, Дудкина.
3: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
4: А, вы как бы Портной.
3: Да.
4: Ага.
3: Он говорит, здрасте. Тут... Говорит, ну ты беги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
4: И орали туда.
3: И орали туда, как бешеные.
4: Причем я знаю, что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
3: нет, именно... бралось два Федьки.
4: А, два уже, да. Да.
3: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливреи и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи на эту трубку, и каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это как параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние «новые русские», когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
4: На предмет добычи вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог. Вот,
3: и Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
4: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
3: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьм-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали, все так. Какую ты хочешь рыбу? Морскую, речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально. Мы вот катаемся. А у нас любимое дело – это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь, парни с усами. Вообще, эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. Но... И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И... А парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну, как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него, видно, обед. Там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, ну, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть на халяву. Я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать. Я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо. Все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну там выпить портвишка немножко, ну как вот раньше отцы наши, да. У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня, может быть, даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать и обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да. Ставим на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб. Ну, в лоточки складывать. И... Вот. И, в общем, сели мы в Кадиллак, там портвейны, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну там же много. Вот. Ну мы проехали, посмотрели, там в подземлю спустились, там все там потрогать можно. Вот, ну и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну покажите. Ну и выводят, вы бы видели, это действительно серьезное. То есть это хохлушка в квадрате просто, она здоровенная, как памятник в Америке, вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то, они еще как-то называют там, ну, у них это что-то такое святое, они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной, с каким-то тайдом, наверное, вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы, у них там, они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали, говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот, ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нет таких денег, посмотрите. Ну мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидка, если у вас двое? Я говорю, ну так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну не я же, он один. Ну они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну то есть в кассу мало денег пришло. Ну и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну ладно, давайте там по полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет, ему же откусила собака, он же...

5200 гривен получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорят, слышь, армяны, мы вот это самое, надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорит, ну, забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушка тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, а на шо они, что ли, перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. И хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, да я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер, а он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3 на 3, а ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький, и там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреет уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная. Но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот. Но это, правда, армяне все платят. Вот. И, ну, мы посидели в Сохо. Выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот, а мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, по трехе легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко, я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал, давай все там шмонать. А там одни эти, в ливреях, ну, уже не негры, а эти, милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные, с Африки приехали. Вот, но мы Я говорю, а может мы как-нибудь там, ну, меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может, мы с тобой как-нибудь договоримся. А Торшин напился, что-то пьяный там сидит, вообще ничего не понимает. Но у него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. Им вот так было нормально, сны, наверное, снился, что-то ручками вздрагивал там, слюнки текли. Ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился.
Вот, ну я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороной, потому что если я буду правой, там торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает.

Ну, я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела, ты что, может, как-то не понимаешь ситуацию, вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот она говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну, и я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, это очень трудно объяснить. Вот если смотришь, телевизор там показывают, иногда вот говорят еще сухо. Я говорю, да ладно мне прогон этот устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Вот я говорю, что за дела? Почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфловый? Говорит, да у него глаза косые. А у нее, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот, ну я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали, остались только по $20. Я говорю, кто? Ну вот, собаки вот эти вот, а у них прям сидят сучки такие, прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже, на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гавкнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то. Вот. Ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть вот, прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, из вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша эта беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это что ж, за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже 5-я беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты. Куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин. Ну какой-то двойной, она беременная. Вообще, скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот, и была у меня одна хатка на примете. Правда. Думаю, дай-ка я эту Клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл где-то, потерял. Давай сейчас к другу, к моему зайдем, его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только двое должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю,
Слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь с тобой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке, весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорили? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство. Про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это тебе чек к оплате. Я говорю, какой к оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакты имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбить. Ну, я и кидаю две штуки гривен прям на пол. Так, думаю, ну и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. Тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я все, думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня, а он без жилья остался. Ему говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Вот. Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот. Мы потом ездили к нему все вместе. Но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Но потом мне как-то начало везти. Вот. Стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, то 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально. Вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот. А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть даже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот. Ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот написано с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну и там почему-то с буквы «П» все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну я прихожу туда, говорю, ребят, тут работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работу дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь, будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Но то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать. И те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное. И даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим птицебоем. Убивал он птиц. Вот, ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых, то есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла,
А ходить ты будешь в спецодежде. Ну, это как обычно. Кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей. Я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно, некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорят, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну, и как бы не мы в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну, и пошел парень по рукам. Ну, то есть, бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот, ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное. Все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег, как грязи. Как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют, радуются.
Я дурак не понял, начал их метлой гонять. На них улыбка с лица как с куста поползла. Вот, ну думаем, что делать-то. Ну один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну мы взяли, яму в песке вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо. Что, по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился и весь там в очередь стали. Ну, мы день один отторговали. Даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну, как бы для этого надо налоговую инспекцию регистрироваться и фирму открывать. Ну, мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну, как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там, сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно, ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Он, наверное, не положен артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист и как бы без пиджака. Это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим, все это дело едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гривен. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по 20-ки-то. Вот, ну и пошли на место лобное, вот у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, я выгнусь, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану. У них уже с этим давно проблема. А я как бы в силе еще. Вот, те-то на Пипшова пошли. Вот, а я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаясь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь ты, иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то прям. Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я ей говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу, а Федька с Ванькой там Пипшова вовсю смотрят. Девки перед ними там, трынди-брынди, балалайки выплясывают.
Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там, и мы поперли. Тут Санек как навстречу нас. Я говорю, Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит, да мне только в радость, главное ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. Но мы подходим к нему, говорим, ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот, ну они говорят, мы больше 200 грин вам не дадим. Ну, мы как услышали, грины какие-то, нам говорят, рубли давайте. Вот, они говорят, у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим, что, обалдели, что ли, какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят, вы вообще откуда, кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит, ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю, ты так больше со мной не разговаривай, а ты будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, вот почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападаль. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим, да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну, да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю, да ладно. В общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день. Прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо... Это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко, и то хорошо.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай...

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, который так остро сейчас стоит в нашей стране, и восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество или личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и повнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
0: Как, кстати, творчество этого дворянина близко нам своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
1: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщена широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
0: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку рук у Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот чем Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
1: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру. А известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом. И Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
0: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуго Вольф просто-таки своровал «Нынче здесь, завтра там». Кстати, видимо, отсюда и взято.
1: Да, много, кстати, советских авторов послось на широкой ниве Малера.
0: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
1: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на Ниве.
0: Как, на ваш взгляд, как руководителю все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, это, вот эта проблема пасьбы на Ниве, так и называется ПНВ, пасьба на Ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
1: Притом она нынче 98. Потому что 98, Нива, да, сами знаете, приносит урожай 2, ну от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
0: А если речь идет о многоярусных полях? Ну, там, седьмое поле, восьмое. Сейчас, я знаю, третье закрыто поле. Вот седьмое поле...
1: На
0: вроде...
1: гидропонике.
0: Да-да-да, именно это я имею в виду.
1: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
0: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что восьмое поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
1: Это этический имперский интерес.
0: Так,
1: очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
0: А, ну, все-таки тут двояко получается некоторые такой... конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали восьмое, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им восьмое, вот плохо, да? С другой стороны, это восьмое наиболее нитратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать восьмое плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, если бы отдали, например, девятое, да, к примеру,
1: нет,
0: это...
1: просто да. Тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нитратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации, он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
0: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимать на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птице поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
1: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, и это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
0: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя милая немножко переводить по поточнее. Нет, ну, в принципе,
1: она, наверное, делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
0: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе такие трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяких противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
1: Верно, верно. Да, да. Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
0: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
1: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
0: Да.
1: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выбора не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
0: Четыре.
1: Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
0: А сейчас, ну, как пиво практически.
1: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет, но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
0: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
1: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
0: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке волей-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
1: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
0: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться революция.
1: Фамилия, да, произносится Брахамс.
0: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
1: Да, Брахмс.
0: Как бы МС в конце.
1: Да.
0: Брах МС.
1: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
0: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
1: Это не Хармс, конечно.
0: Вообще далеко не Хармс. Да, так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
1: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» с этикеточками, вы помните, или с крышечками, да, да, да, с этаким тиснением по металлу. Опять же, милицейское пиво, то есть «Жигули» Ярославского завода, оно такое сине-зеленое, как милицейский автомобиль. Оно имеет своих приверженцев. То есть люди будут делиться на «Жигулях». А так, ну пусть они делятся через «Хайнекен» и «Клинское». Все-таки широта.
0: Но, с другой стороны, чем больше противоречий, тем больше вероятности возникновения конфликтов. То есть, например, вот заметьте, стабильность общества, по крайней мере, с виду, вот визуально так, нащупывалась больше всего в так называемой ГЗ, в застой, когда пиво было, как вы сказали, там, Жигулевское, там, и Жигулевское с этикеткой такой, то есть два сорта, да, вот. А что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это Жигуль, Москвич, Волга, еще Запорожец, да, вот, и, в общем-то, самолеты тоже были Ил, там, и Ту, два типа, да. Вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидности больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим? Значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамс, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
1: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобою рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
0: Которую мы одобряем.
1: Нет, мы ее не одобряем. А, понятно. Почему? Вы не в ту посмотрели книжицу,
0: видимо. Нет, просто вы такое подняли приветственно руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
1: Нет, не очень.
0: А, понятно,
1: а
0: да.
1: А пивной мордобой — совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
0: Но, тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
1: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Туберг от Хельстена?
0: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот из его точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, практически как Равель. Правильно. Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у нее изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
1: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
0: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, рискал потерять работу. Лишился ее, кстати, в конце концов.
1: Вот я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
0: Вот да.
1: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
0: Так называемая
1: шизофрения.
0: Фанатическая одержимость, попросту говоря. Обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
1: других. Она его и поглотила.
0: Да, он же требовал постоянно.
1: Да, а вы что думаете, Мавзолей? Это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
0: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
1: ТС-10. У меня внучок балуется.
0: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое, сгладит ли это его страдания. Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде, то, о чем, дескать, создается музыка, это то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
1: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
0: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительно вел внутреннюю
1: ничего
0: жизнь.
1: Ничего, неправда. В апассионате он знал только один мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
0: Ну хорошо, а хорошо, вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы, вот видите?
1: Это конъюнктивит, Сашенька.
0: Ага, понятно.
1: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
0: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
1: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
0: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете, это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
1: Он искоренен во властных структурах, и напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
0: Это не я, это седой некто.
1: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичатся приобретением дурацкой коробки.
0: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я». То есть,
1: вот именно, это... никуда, в никуда.
0: Да. Нет, ну как, иступленное творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, потому что он всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
1: Ну, это просто сцена из «Дельфинария». В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
0: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
1: Да, практически, особенно кудри.
0: А... да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически.
1: Да
0: вот
1: нет, не Давыдов. Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же баритональная тремолянда.
0: Так, трима...
1: Давыдыч, это вот, Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет из «Тангейзера».
0: Так он еще исполняет эту самую тремолянду. Да, он ее написал, но да, он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетил Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его «Онегина». Он просто поразился громадным талантом автора тремолянди.
1: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч-то, Йосик, вот да, молодец. Да. Вот, он не вдаряется в дебри аутентизма, а поет чисто вагнеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
0: Кстати, вот его мама рассказывала в таких кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать

0: такое, что восходит к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
1: Ну, в общем-то, кстати, я тут был на Щелковской.
0: Да, вот. Ой, а когда?
1: Ну,
0: я тоже сегодня там проходил.
1: Нет, я по вторникам туда хожу.
0: А.
1: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
0: Хорош.
1: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
0: А, вот видимо, видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда за ней следует вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит,
1: является... Шестая, кстати, да. Это общеприз признанный пролог прологов.
0: А, то есть в разные стороны это получается такая,
1: да,
0: сеть. Сеть,
1: конечно,
0: идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президенту вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотел бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Дидур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует. Хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам. Вот там любовный эпизод, который, вы знаете,
1: вот
0: Жан-Поль.
1: Вот с этим соло-то тромбона, да.
0: Да-да-да-да-да.
1: Но, Саша, я должен заметить, что зная вас как владельца мощного компьютерного издательства, этакой модемной многопрофильной типографии, я думаю, вы сами понимаете, почему роженица не фигурирует в партитуре. Они должны фигурировать в воспоминаниях. Их можно припечатывать в маленьких брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
0: Нет, ну хорошо. Вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким с необыкновенным размахом. Там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы, кстати. Возникающие, собственно, тишины и такого предрассветного оцепенения, звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи. Сейчас ведь количество кличей разных. Отовсюду кого-то не сунется, вот, например, по коридору проходишь, там клич, да? То есть, например, мимо туалета проходишь, а тут тоже клич. Ах, как хорошо, там, мама родная, к примеру, да? Там заходишь в пивную, там клич, там, еще одну. То есть, кличей очень много. А тогда, ведь, смотрите, у него же было там охотничий рог, клич, да, которые, в общем, они сливались, такой неясный нарастающий гул, и потом раз, и появлялся человек с большой буквы, человек, на понимаете, самом, а вы говорите, роженицы
1: на
0: нет.
1: На самом деле, Саша, многие видят в этих перекличках так называемых птиц и кличей, видят предвосхищение чернобыльской беды, потому что таких птиц, которые у Малера чирикают, нет в природе.
0: Угу,
1: видите? Есть... Вот такой звук. Где вы найдете?
0: То есть вы прям сейчас выдумали это название объяснения?
1: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
0: Угу. Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот чем это было вызвано? Ведь пантеизмы никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал, и еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминдантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы, пятна, звуки гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он там, например, пишет «Я вчера вчера, послевчера, там, например, идет, то есть, ну, у него получается я маленькая, это как шапочка, там, вчера ниже, и получается, например, когда смотришь издалека, черепашка, или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
1: На самом деле...
0: Таканотную

0: Вот вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жамполи, в общем-то, все разрушил.
1: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграмма — это каббалистика, а каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически, это грязь.
0: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь, покачка на ней общества, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросло, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг. То есть это скерцо, буйно жизнерадостно, понимаете, так брызущее грубоватой силой, но без него скучно.
1: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия? Да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
0: да-да-да,
1: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
0: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны, такой юноша-герой. Предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь по ветке, раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
1: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, куда
0: да,
1: стремится
0: вот
1: Малер, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
0: Кстати, мне напоминает этот кусочек траурный марш в манере Кало. Узнаете?
1: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
0: То есть таким образом он вот этими огромными такими он уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
1: он
0: получается.
1: Он его размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
0: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
1: А Альма была беременна гораздо более раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитацией.
0: И, кстати, вот, ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если, ну, верить его дневникам, я помню, такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот... практически так, похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы он как раз и отразил. Вот,
1: Ну, это, опять же, расшифровывается как тривиальное некрофилистическое стремление к разрушению, свойственно таким большим художникам, как, собственно, Малер.
0: А я сейчас, собственно, не о Малере же говорил. Ну, это, в общем-то, и не важно. Да, так вот, вопрос к нам пришел на пейджер. Профессор, видите ли вы в музыке...
1: Это кто такой невоспитанный невежа?
0: Да, а просто это у меня кличка вы... профессор, это, видимо, ко мне вопрос. Видите ли вы в музыке Вагнера оккультные мотивы? Спрашивает нас Василий Деревьев. Вот, академик.
1: Вагнера?
0: Нет, ну если вы как-то можете, например, рассказать нам, к примеру, ну, о Малере бы не хотелось тут слышать, к примеру, Гренга.
1: Нет, дело в том, что он просил про Вагнера. А я не буду говорить про Вагнера, потому что я не желаю слышать Вагнера.
0: Ну тогда расскажите, пожалуйста, то же самое, только про Бруно Вальтера.
1: А, Бруно. Ну что ж, Никакого оккультизма он не достиг своими изысками вот этими потусторонними. Зато он попал в точку, оставшись на пленках со своими произведениями. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Да, безусловно. Это, кстати, проблема тоже, я знаю, обсуждалась на последнем заседании вашего совета. А вот скажите, что касается каких-то вот распри, там, вот, ну, например, ведь всегда они пытаются каким-то образом вот избавиться от тирана, диктатора. Вот даже в свое время я помню, вот венскую оперу, вот он принес мировую славу, то есть до того никто не знал, что такое венская опера, думали, что это сорт птицы. Вот, затем вот, он...
1: Да, и постройка, кстати, пустовала и сдавалась в наем под танцульки.
0: Практически, да, под духовой оркестр там плясали кадеты.
1: Да, австрияки.
0: Австрияки, кадеты с барышней. И прусаки плясали. Вот. Вот в 1907 году только вот к венской опере пришла слава. Так как у вас обстоит дело с интригами? Вот, опять же, я знаю, вы все-таки не ладите с Геннадием Федоровичем Брахмсом.
1: Да почему не ладим? Он регулярно бывает у меня на даче.
0: Нет, а почему-то вот например, вы приехали, и когда я пригласил, говорю, Геннадий Федорович, заходите, дескать, тоже, вы ему сказали, постой здесь. Вот он мерзнет, мы видим, как он топчется, нарезает тут это цифры по девственному насту.
1: На самом деле он без этого не может. То есть это, если его пригласить по-человечески, для него это, как у вас говорится, облом. Он должен ворваться непрошенным. И он скоро придет. Почему? Потому что его выставили за дверь. И он должен прийти незваным.
0: Вот исходя из этого возник такой вопрос. То есть известно, что он, в общем-то, был женат. Я не имею в виду Брахмсомса. Про него Брахмсомса уже мы... Это, кстати, дым, это кальяна, тут можете подсосать кальянчика немножко, да. Так вот, что касается все-таки вот его судьбы дальнейшей, то есть он был женат вторым браком на Альме Шиндлер. Вот. А ведь художник Эмиль Шиндлер неплохо, скажем так, малевал маслицем. Вот, так как вы думаете, если бы, например, всех их перенести, то есть вот из той виллы в Майеринге, которая, в общем-то, была первой покупкой, когда у него возросло материальное, ну, там, отсюда бах, сюда там. И вот он оформлял бы именно Эмиль-то ему это бы все. Ну, вот, и вот это. Или, к примеру, он бы сам рисовал, или тесть бы задействовал.
1: Это, каковы, кстати, отношения с тестем? Это, кстати, не так интересно, как судьба собственной виллы.
0: Да-да-да, вот это. Да.
1: Она же существует сейчас.
0: Безусловно.
1: Но эта вилла вывезена была... союзническими, вернее, была вывезена после падения фашистской Германии целиком.
0: Она пала? Да, извините.
1: Да, та, которую вы имели в виду. А вилла была вывезена...
0: Нет, я слышал, что она разделилась.
1: На бронепоездах Красной Армии заново отстроена на одной из дач в Кунцево.
0: То есть
1: хотя, по другим сведениям, она находится в Серебряном Бору. Но не исключено, что была она перенесена несколько раз. То есть ее продавали как недвижимость, но движимую.
0: Ну, это совершенно верно. То есть и двигали. Это, кстати, парадокс, потому что обычно продажа недвижимости, она подразумевает под собой застолбля. Вот. А тут вроде застолбли нет. То есть вроде она перемещается постоянно. Кстати, я знаю, что постоянно вот вместе с этой виллой перевозятся две достопримечательности, которых вот он любовно называл Пуцци и Гуки. Вот нельзя ли поподробнее, вот как Пуцци и Гуки изменились сейчас, ведь столько веков прошло, плюс этот переезд. Я знаю, что с Гукой были какие-то проблемы. Вот,
1: а проблемы такие. Да. Дело в том, что наши советские офицерюги, передавая друг другу эту виллу, пытались все время сбрасывать цену. Говорили, что ж у тебя все полки мухами засижены. И им было невдомек, что Малер-то он был небогат. И творил он подчас на досках виллы, где он ночевал. И поэтому... А чернила-то были совсем другие. Это ж не фломастер вам какой-нибудь. Все это оставалось на века. И вот эти дурачки в погонах-то...
0: Вы имеете в виду Гуку и Пуцци?
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, два, так сказать, бравых. Они-то невдомёк им было, что надо доски-то отдирать, да на аукцион сотбежки бесценный.
0: А ведь это практически вот эта вилла, она сейчас может играть роль сворованного автомобиля, которого целиком продать труднее, вот как мы обычно их разбираем на запчасти и продаём.
1: Здесь несколько другое. Да. Вилла сама по себе паршивенькая. Ну вот это досочки вот, вот эти бесценные, это майерские.
0: На которых
1: он...
0: Да, да, кстати, я знаю, что растаскивает. Даже ходили слухи, что вот 7 песен последних лет, которые он написал за отсутствием нотной бумаги именно на скамье вот этой, была, в общем-то, вывезена, она продана где-то на аукционе, а туда была поставлена какая-то подделка. Насколько это правда,
1: кстати, с опечатками, с очень серьезными.
0: С нотными опечатками, потому что потом, когда пытались сыграть с этого оригинала, то, в общем-то, даже строя не было, окончилась, как говорится, борьба за мировоззрение средством музыки. Пошутил, кстати, Бруно Вальтер
1: тогда. Да, но дело в том, что родилось упадническое направление. Вот вследствие этих опечаток подумали, что Малер тут новаторствовал в гармонии. Ничего подобного. Но это направление быстро себя изжило, и справедливость восторжествовала. Майер жив, а плагиат умирает.
0: Ну, кстати, если уж мы так заговорили о Майлере, собственно, вот, хотя я, в общем, не его имел в виду, но, видимо, как-то на вас действует... А, да, как на вас может действовать? Да, ну, не важно. Так вот, собственно говоря, он же своего рода был первым Аланом Парсонсоном вот той эпохи, потому что, к примеру, он работал не просто над симфонией, да, и вот над четвертой особенно, а как он работал над четвертой, он иссыхал, просто человек сох на корню, ну, не важно. Вот он приходил, значит, в какой-то зал, где собиралось до 300 человек, оркестрантов, вот, он изучал акустические возможности данного зала, данного места.
1: Именно в наполнении данными оркестрантами.
0: Да, безусловно. И затем, учитывая уже акустические параметры этого зала, переписывал специально партитуры именно под этот зал. То есть, таким образом, он в партитуру включал элементарную звукорежиссуру, касающуюся данного помещения. Поэтому, когда он, например, писал и одиноко свистел на пиколе, вот сидя на вилле на этой лавке, то он учитывал, видимо, акустику данного помещения. А если, например, мы бы это исполняли с вами в Венской опере, так это... то, видимо...
1: Другая была бы тембровая окраска.
0: И окраска, да, и партитура, да. И так далее. Поэтому мы можем смело считать его одним из первых звуковых продюсеров.
1: На самом деле, Саша, я чувствую, что вы глубоко изучили прочтение Майлера разными дирижерами в разных залах. И вот анализируя партитуру вашего последнего альбома, я должен сказать, что полифония все-таки пошла в горы у вас.
0: Да, но дело в том, что я наконец размял мизинцы. Это так мы, в общем-то, исполнители фортепианной музыки называем рост. То есть первая ступень — это разомни мизинцы. То есть это пока мизинцы...
1: А
0: да.
1: Мне говорил Якубка-то Стымбольский. А. Говорит, успехи Сашок делает.
0: А, кстати, вы вот зря не посещали концерты нашего ансамбля «Голоса родных» академического. Хотя, конечно, понятно, что вам трудно выбраться. Все-таки старческое здоровье уже сдает. Но, тем не менее, говорит, как эликсир действует. Кстати, на последнем концерте присутствовала сама Анна Мильденбург. Она мне подарила вот это ожерелье, видите.
1: Знаете, Саша, да. Я все-таки старый консерватор. Для меня Малер гений. А быть на концерте нового гения, который является продолжателем Малера, мне пока немножечко неловко. Я привык к старому Малеру.
0: Ну что же, и на этой ноте мы немножечко отвлечемся на прослушивание композиции, которая, кстати, принадлежит вашему перу. Я знаю, что вы тоже
1: баловаетесь. Я набрасываю композиторское
0: искусство. Слушай.

0: И я напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Скажите, пожалуйста, Альберт Борисович, вот что касается консерватизма, который я допустил в первой части нашей проблемы, утверждая, что, в общем-то, отсутствие трудолюбия и недостаток ответственности являются негативными качествами. В наши дни это, на мой взгляд, все-таки, тем не менее, одна из главных проблем молодежного радикализма. То есть одно дело, например, когда человека
1: Саша,
0: не
1: интересно. Подождите, да. Я хочу сказать, что прекрасное исполнение моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши Земли. Золотая флейта России. Кстати, вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
0: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни суши. Поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
1: Но почему?
0: Так нет, ну все-таки давайте.
1: Вот все говорят, Паваротти — это попса. Нам бы такую попсу.
0: А, вы имеете в виду Паваротти вот этого нашего замечательного?
1: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный Паваротти, Шуфутинский. Правда похож?
0: А это не советский. Это эмигрант из Америки.
1: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
0: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть, смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот. Но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот. И мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень — это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость намерений, там, сосредоточенность — это как раз вот черта, образующая ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
1: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
0: Ну, а если смотреть с точки зрения исторической, вот расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, важные ребята, тра-та-та-та-та-та-та.
1: И песенку поет.
0: Да, вот,

0: Но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить. Он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа. Вот, и является одним из, ну, на взгляд, историков. Опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, его тон, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера. Это вот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист. Но не более того, это же не дирижер. Дирижер – приверженец Вагнера однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да. Но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да. Ну и хорошую... В общем-то, сборную по хоккею СССР, да? Также вот, значит, собственно, сюда же входят уже и классические музыканты. Например, это Карл Збышек, Сметана чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так раз, они скок, и прям стоят как суслики. Вот. И, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати, 1971 год, совсем недавно. Вот он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм – это оборотная сторона некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение, технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы – это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически файл – это и есть, в общем-то, утилизация даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс – это интеллект.
1: А вы вспомните песенку «Into the File». Там сказано, еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: Угу. А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас Юра и нас Юра.
1: Ну, пьесы...
0: Наш Юра спрашивает нас.
1: А, да. Юра Голубев, знаю, прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. И, кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему в Тремолянда. Ну, в данном случае в Стрюнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот, смотрите, если Тремолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в Тремолянде помогают. Тремолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, Тремолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером. Другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путаете лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: На Неве культуры.
1: На шпрее западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком, ну, немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они-ка Вот вспомните этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы, то есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да, Кубичека старшего.
1: Да, да,
0: вот, правильно. И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство. Многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, ну, мало ли, ну, сделали я вам тогда укол, да, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Нет, ну, я понимаю, да. Может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть. Может быть, грипп у вас в Москве. Же быть факторы релаксации.
0: То ведь, есть гуманизм, массаж.
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлягер, чтобы легче переносить звук бэр-машины. А здесь укол и пошел в эфир. Ну как же так?
0: Ну зато как вы себя сейчас хорошо чувствуете, я вижу, да. Так нет, я все-таки к Кубичеку бы хотел. Кубичек, вот давайте, мне не дает сейчас покоя Кубичек и его личность.
1: Кубичек и Любичек.
0: Блямбышек это. Да. Так вот, Кубичек, он же когда служил там, он же был явно такой более, ну, что ли, ответственный, трудолюбивый, чем, скажем, тот же Гитлер.
1: Да Гитлер вообще, в принципе, неуч. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
0: Подождите, говорят, что он маршировал мощно.
1: А Иосиф Виссарионович...
0: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, а вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
1: Миши Турецкого.
0: Вот там они засэмплировали топот, задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот на что читают рэп о негритянских женщинах?
1: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
0: Но они в личном архиве,
1: Нет, ну, они не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так с ушами хлопает, что ли?
0: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
1: Конечно.
0: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какая? Ну, как предметную указать. То есть я не имею в виду цитату. То есть, например, это «я не хотел стать архитектором», «препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
1: Это ксерокопия последнего визита певца вот это Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
0: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, значит, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот. А когда его, кстати... тоже не приняли в лицей. Кстати, вы были...
1: Да, опять вы про лицей забудьте. Нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательная районка.
0: Ладно, назовем его как колледж.
1: Ну, пусть будет так.
0: Да, вот, вы, знаешь, не приняли в колледж, он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось, вроде бы.
1: Штумперг ин Панштурцен.
0: Найбауцен.
1: Всех вокруг.
0: Да, цикл вот вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически он на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
1: Рыбы — это суть. Нет, он архетипы. Же вы... Архетипы, да, но, бессознательного.
0: Да, безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается. Ну, это как пример. Это как пример. То есть это кубичек, все через это прошли. Кубичек, да. Так вот. И...
1: Это, кстати, да. Называется стадия рыбы.
0: Безусловно.
1: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивиду.
0: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
1: Нет, это данность.
0: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает. Хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад. Он, значит, вернулся туда к рыбам. Первую попавшуюся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он... Оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил. Так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файлы. Что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
1: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника, да, да, в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности, и в общении с художниками.
0: Вот это интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Ну зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание — это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете. Так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате. Пусть недельку поживет, а потом ну-ка его в отрадное. Вот вам и страдания, вот вам и произведение. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: А послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива... От вашего поступило с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных. Все клерки — бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. Дело в том, что самодисциплины, признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для порывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да-да-да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пыталась делать это Каренина.
1: Да. Каренина... да. Так вот. Кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего совещательного Стамбольского. Ну, нет, внебрачницы. Это,
1: ну, да.
0: Внучек и племянничный Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс...
0: Челмы, сокращенно КЧ. Ну, это симптоматика у него была. Психиатр его говорил об этом. Конечно, может быть, грустно об этом сейчас упоминать здесь, в этом салоне, но...
1: Хорошо, хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули даже косточки. Ну, ладно, да. Так вот... Хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Каримка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: У него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим,
1: да нет,
0: ну, 600 дорого, дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот. Таким образом, вы вернетесь в реальность. Это такое не самобичевание, а бичевание на уровне отношений, значит, земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел, и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом, вполне возможно, сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Вы знаете... Давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: А вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то, это виртуальным гроб. Унитазом или гробом.
1: Виртуальный, да. Гробовой унитаз, если точнее.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график. Он пытается найти на дисплее эрогенный, как ему кажется, зоны его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении, потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы, в отличие от женщины и даже от мужчины.
0: А что касается, скажем, джойстика, то есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением высиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, и присоединился к отребью общества. И все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот, джойстик...
0: Лёлики с болик.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: Вы открываете такие прям глубокие, уже прям это, подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь «Титаник», сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря. Матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это Ван Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старший, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересно, фамилия Б.Ф. Смитом. Это такое странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита. То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, которая брук. Вот. И они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И, что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо. Но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь такая, ну, я не люблю слово «медитативное», но тем не менее непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что им это закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредством. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот же он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту, через...
1: Или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигра, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме. Приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера. То есть практически вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временным таким постояльцам уже они относятся с нисхождением. А тут получилось так, что практически эти стали с нисхождением. И тут раз, и входит с чемоданчиком Ханиш. Вот тут они встретились. На первый взгляд это было так. Напоминал такое позднее взросление, в результате которого он вроде так вошел в норму, да? А когда весь проведенный выше вот детальный анализ своего эмоционального созревания оказался необязательным, он испытал, ну, в принципе, в юности такие сложные становления характера, и где-то вот уже к 23-м Ханец, он, в общем, был приспособленным к жизни и психически здоровым человеком. Кто, ну, значит, чемодан туда попадает, вот. И мы что видим? Мы видим человека чрезвычайно энергичного, обуреваемого честолюбием и жаждой власти. Вот твердо убежденным, что призван стать великим архитектором, художником. А местные что думают? Местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто дескать?
1: Саша, да. Реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру BF Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное.
1: Это прозвище,
0: да.
1: А прозвище не дается с потолка. Даже в тюрьме.
0: Неспроста так, да, да. Вот к нам на пейдж, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю, Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень проживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. А Пагерман — это, ну, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду Дуберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субга вас спрашивает. Это вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки у нас создает, скажем так, ну, новые, на мой взгляд. Да, да, да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так?
1: Хорошо. Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы к этому ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. И я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да, но... То, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят, я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм.
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот, так да. Обычно они очень досаждают, но в данном случае в мюнхенской ситуации безденежья мы его, так как гонорар оказался более чем символический. Вот эти Пагер «Все, что можно» мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти Пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают
1: о
0: революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да. Угу.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа революции». То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и притом иногда себе на голову.
0: Да, так в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции ЛР. ЛР Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да, да.
0: Вот. Так вот, представляю себе, что, значит, победа революции, предположим, да, вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она, в общем-то, практически тут наступила. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это, понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот. И плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи. Так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация. Значит, он благодаря всем им оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слежу за вашими рассуждениями.
0: Да, да, то есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил, вот, то есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват, вот, либо сделать такой ход, дескать, ну, аналог известному Версальскому договору, вот, хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка, то есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести. Но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Да, спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот. И он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих революционеров.
1: Она не кусается?
0: И у нее выбиты зубы. Да, так вот. Получается ситуация следующая, что он практически, как он будет, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А грин-карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американскую практически гражданина,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Командос.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот. Теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите. Угу. Угу.
1: Музыку слушает.
0: Угу.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какой имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему, я, как уже говорил, академик, он у нас несколько глух.
1: Угу.
0: Он спрашивает, вот... вот это превращение своего собственного поражения и унижение в унижение и поражение единомышленников. Вот. Позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Как же забудешь, когда...

0: кольцевую дорогу. Вот, то есть, создав таким образом палитру, вот, замаскировали
1: деле, я
0: очень...
1: Я вас перебью.
0: Да, безусловно.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки я знаю. Мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, вот тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилии, фомы, все вышесказанное является, так скажем, доказательством вот разрушительности всей фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна.
1: Конечно.
0: Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, к примеру, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер, в конце концов-то.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там, полководцев, да?
1: Это только пишется, тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами? Благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям.
0: Ну хорошо, давайте возьмем другую ситуацию. Представим себе, что Гитлер бы умер бы в 1933 году, да? И не совершил бы множество там известных действий, как построение Берлинской стены. Ну и прочее стены, да? Вот. То есть, по всей видимости, уже... Тогда, скажем, до 1933 года его можно, скажем, диагностировать как некрофила, да, на основе такого детального изучения личности и характера. Вот, ну, как только он начал, там, например, напал на Польшу, да, приказал там разрушить большую часть Германии, истребить ее население, да, тогда уже это, в общем-то, для многих стало подтверждением его, в общем, диагноза. Вот, но, с другой стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода... Вот каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния. Ага. Да. То есть, это... А Фома, он как модель у нас. Он остается.
1: Да,
0: Фома,
1: да.
0: Там, значит, Малер, Альберт.
1: Еще я могу рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек. Вы считаете, что они что-то делают для вашего блага? Нет. Забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих... В лучшем случае фрейдистских комплексов. В частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению, места, где он находится, не обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее,
1: я
0: Фомы
1: бы...
0: или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с... германской волтерновой школы. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, то именно волтерна очищена от пытиво-речивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фаллос. Фаллос ощупываемый... Саша, поменяйте пластинку, пожалуйста. Фаллос ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А волторна имеет дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя. Последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: А, да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор, или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой нагэ, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечестии и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают все такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывается, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием, потому что при существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрящ бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были, решение конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорит с Фритигерном. Ну, к примеру, да?
0: Да,
1: он
0: бывало.
1: Говорит, о Феодосии Фритигерному втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел им песню. Тот, дескать, говорит ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фритигерн, попробует мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот, и диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких, причем это не потому, что агрессии не было, а потому что агрессия в их случаях, там, еще ведь Арбогаст сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта. А, например, не Фритигер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем векам, они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, правильно, Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Саулом проблемы там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор за Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такое вот на уровне самообороны. То есть,
0: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя. Это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить. То есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Его
1: вы имеете в виду
0: шах,
1: перевод на какие-то спортивные состязания?
0: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну,
0: древний
1: здесь
0: мир был...
1: Если вы имеете в виду, например, отношение Нестория с Иоанном, епископом
0: антиохонистом... А почему бы и нет? А почему бы и нет?
1: Так тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития, да? Но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, с другая, значит, Ефасская дева, да, или там дева Халкидонская. Вот,
0: Мефласская еще.
1: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, Халкидонская, Ефасская. Вот. А с другой стороны, вот, скажем, не истории с Иоанном, только по их перепискам. Потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот там в Ефесе, да, это было, в 1943 году.
0: В июне,
1: именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь многокрасноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антихании такую славу сподвижника, защитника, дескать, православия, а тут раз, ты письмо-то читаешь, а что, оказывается, не сторий с Иоанном, чем они занимались? В таком случае получается, что вот эта связь, она их опорочила, хотя, в принципе...
0: Ну, в результате-то они были опорочены в наших глазах. Я хочу вернуться к тому, что древний мир был изощрен в выдумках всяческих забав. Я имею в виду то, что вы понимаете, Саша. И, с другой стороны, опорочив себя в наших глазах, они утихомирили бурлящий плебс, который ждал расправы над инакомыслием. Уж плебс-то не пытался придать агрессии человеческого лица.
1: Ну, хорошо. Тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, появление таких личностей, как это Хасруй и их брата Хасрова. Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цивы, первый рэкетир, который он в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укрепления, которые отходили, помните, со стороны Севастополя, раньше, кстати, Севастополь назывался Диаскориада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продают. Такие мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
0: Птицами.
1: И с птицами ходят тоже.
0: Птицунда.
1: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасрой, Хасруй.
0: И Хасрак. Это Трианглий. Вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои. Но они были до этого обветшалы. Потому что...
1: Нет, они стали обвиншалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады. Вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там с Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами, там. В результате Лазики эти все там появились. А до этого это была мощная такая штука. То есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, помните, начальник гарнизона? То есть,
0: он из первых историй несчастства.
1: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
0: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
1: ВЛ и НЛ.
0: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
1: Безусловно.
0: На гуннов и вандалов. Вы что думаете, а западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников не считались по истории, и поясни.
1: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
0: Главного, правильно. Когда главный заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй. Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Но оторвался от народца-то.
1: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка-то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
0: Сынка любил.
1: Да, сынка
0: любил. А средствов не было медицинских.
1: Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Ник, он происходил в начале 532 года, был там императором Юстиниан такой, да? Вот, вот это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была и наемное войско. Вот, а, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского Спафиря и Кавелария. Как раз Колоподия, да, наиболее, как наиболее жестким человеком. То есть вообще Колоподий, вот сейчас, например, вот пойдите и скажите таксисту на улице, Колоподий, да, то есть он
0: не, вас не посадит ни за
1: не
0: что.
1: Не посадит, а тем не менее, это самый жестокий человек. Ну, как раз у них началось вот это.
0: Раньше,
1: вот...
0: кстати, боялись, скажешь, Колоподий.
1: Безусловно.
0: Все, все куда вот хочешь, довезет.
1: Как Малюта Скуратов.
0: Да, был такой.
1: Вот так.
0: Но он, правда, перегнул. Вот, перегнул.
1: А в чем, нет, а в чем же парадокс? То есть, получается, значит, мы злой, революция. Мы добрый, революция. Значит, нужно, видимо, найти все-таки вот, скажем так, причину, почему бунтовщики сделались хозяинами положения. Да? Прогласили, к примеру, другого императора. Выпустили из темницы содержавшихся там преступников. Да? Это что же все это? Пункт, все... Захватили телеграф, в конце концов.
0: Это легко объяснимо, потому
1: возбудили,
0: что...
1: кстати, мирное население, да, своими насильственными действиями. Ведь как это же как чехотка. То есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да?
0: А завтра...
1: Из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса своих... И, в общем-то,
0: и желание полезть в витрину и унести факс.
1: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делать. Так что
0: а
1: много
0: вот я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немерено. Это, а, да,
1: ну,
0: что
1: с,
0: вы хотите
1: сказать? С этой
0: сказать?
1: Точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем ведь в городе события шли своим чередом-то?
0: Своим чередом.
1: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велесарий вступил в ристалище, мудристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Попросту говоря.
0: Я должен обратиться к компьютеризации.
1: Так.
0: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
1: А может, наоборот, изгоняли,
0: собственно. Да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. Трижды www.orthodoxalchurch.ru. Можете нажать. Вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
1: тут
0: там можете...
1: какие-то кошечки. Видать, рекламные распродажи у кого-то.
0: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
1: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять, вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хардвария с точки зрения вот... Ну, то есть он вроде как бы...
0: Ну, ладно, уж прям хардвария-то.
1: Ну, хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там...
0: Мальдария.
1: Доместик Фема, к примеру, ну, неважно.
0: Вот это ближе.
1: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
0: Он...
1: Порфирфородний.
0: Да.
1: Да, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
0: Ну, это не очень.
1: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в ФИМе роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого. Ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете, да, у нас крупье. Вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
0: А военные вокруг...
1: Да, да, то есть получается, что вроде как это самое, как комитштаба или... А тут, кстати, от комитштаба у нас недалеко до халтурария, то есть, по идее. Ну, если так его сравнить,
0: как градацию. Как они собирают сведения для своих статей? Если я не ору с телеэкрана ежедневно, что я, блин, военными ворочаю, они решают, что я им не ворочаю.
1: А, то есть, кстати... Ага, то есть еще один раздражающий фактор происходит, вот касающийся саморекламы. То есть, скажем, как происходит реклама каких-то товаров, я знаю, что вы относитесь, вот ваш совет достаточно снисходительно к этому. Ну, так, дескать, как к отмывке, это как макароны. Вот мы же их обычно фильтруем здесь, то есть, чтобы, значит, мелкие, они, значит, падают туда, вот, которые крупнее остаются. Значит, потом эти мелкие мы продаем задорог, которые крупные мы, значит, просто так раздаем. То есть, получается обратный процесс от относительно, скажем, свеклу фильтровать, или там это картофель, да, и надо, значит, мы клюквы...
0: Дыньки.
1: Да, обычные деньги. Скажи, там клюквы, например, фильтровать, то есть
0: клюквы.
1: Дыньки. Дынь, да, перекидка дынек. То есть тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, значит, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть палка о двух концах. Посредине, как говорится, точка. Вот она крутится, крутится, крутится. Раз, то есть, знаешь, мы... В принципе, находимся на двух предположениях. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупная дороже, а если макароны, то, знаешь, крупная...
0: Крупная дешевле.
1: Совершенно верно, совершенно верно.
0: Ну, вот. Это так, такая мода.
1: Это же нонсенс вроде бы.
0: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
1: Я там... бы с радостью, да.
0: А-а-а. Да вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
1: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловищей японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
0: На медитацию.
1: Да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, это доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через него так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особой не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царстве не льва, ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
0: Они ворочали военными, ворочали, а теперь не в приворот там военных-то.
1: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь саморекламу любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой
0: да,
1: же,
0: кстати,
1: как реклама порошка.
0: Вот вы
1: да?
0: хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти как представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйста, денег.
1: Правильно.
0: А это неправильно.
1: Неправильно.
0: Потому правильно. Что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут-то с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
1: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
0: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
1: да,
0: вы,
1: да.
0: Вот вы господин Ариэль.
1: Да,
0: или господин Тайт.
1: Да.
0: Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немерено должны взять денег.
1: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализации академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32, и на том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно. Вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите вы спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Не слышно?
1: Ну, относительно. Но нашему академику, академику вас не слышно, это точно, я переведу.
2: Можно узнать?
1: Да-да.
2: Это у них в столовой там растягаи какие разные, пусть расскажут. Какие выпекают с разной растягаи. А к Саше вопрос, какая самая мелкая монета в Англии называется?
1: Спасибо. Спасибо. Вообще, все самые мелкие монеты всех стран называются хуюани, собственно, вот в Монголии и повсюду, потому что они не учитываются никаким образом, и, ну, вся валюта любой страны, куда мы приезжаем, у нас называется именно этим словом. То есть, когда эту кучку монет нужно отсыпать, например, за гамбургер. Хотя таким людям, как я, в общем-то, когда видят лицо такое, приближающееся к окошку, где выдают гамбургер, то, как правило, мне дают их бесплатно. Вот, что касается вашего вопроса нашему гостю, речь идет о... Я просто перевожу, поскольку академик глух на оба уха. Вопрос с просьбой уточнить, что же случилось на 7-м заседании вашей комиссии, имевшем место 13 октября. Там, говорит, было прочитано вами, так сказать, определение какое-то. Вот.
0: Там была презентована моя книга о судебном процессе между двумя высокопоставленными персонажами наших властных структур.
1: Так, ну.
0: Я наблюдал за реакцией присутствующих. Конечно, это были в основном мелкие людишки, пытающиеся прилепиться, как рыбы прилипалы прилипают к акулам. Я имею в виду акулы не шоу-бизнеса, а властных структур.
1: Так вот, ГАИ.
0: Нет, Саша, ну вы бытовой, конечно, паренек, вы там вас не пускают. Я, вот, послушайте меня, старого. Реакция была сумрачная. Но наиболее живыми гостями были девушки, которые пришли с каждым из персонажей. Они начали хихикать, и в конце концов образовалось хорошее застолье, где все читали мою книжку.
1: Кстати, хочу напомнить вам, уважаемый Альберт Борисович, что вы должны мне $500, потому что я открою нашим радиослушателям маленькую тайну. Мы сейчас находились с академиком в сортире, и за его окошко наблюдали за группой проституток, стоявших на Новом Арбате, и спорили, вот та в беленькой шубке, на каком по счете автомобиле уедет, на четном или на нечетном. Уехал на четном, так что этот спор выиграл я. Вот, кстати, этим объясняется такое отсутствие наше длительное в эфире. Мы даже открыли окно.
0: Потому что долго никто не подъезжал.
1: Безусловно, все скользили боком и юзом. Да, ну хорошо. Вот также наши радиослушатели просят, наконец, ответить вас на всех волнующий вопрос. Это, наверное, главный вопрос прошедшего года, касающийся родства Феодоры. Кто это, я не буду объяснять. Так, это всем известно. Дело в том, что, значит, многие думают, что все-таки Мануил ее дядя был. Кто-то говорит, что ее дядя был Друнгарий Марин, в общем, который был женат на Феоктисте. Вот, на самом деле, тут нужно немножко пояснить, потому что все мы в конце концов уперлись в конец.
0: Ну, это у вас лексика-то убоговата.
1: Так просто называют сейчас Стефана Варду, известного претендента снова вот на пост.
0: А, это ясновидец этот?
1: Нет, это тот, кто, в общем-то, планирует в своей карьере заменить вас на посту вот секретаря.
0: Да ладно, это батарейки, которые выпускает. Варда Алкалин.
1: Нет, его зовут Стефан, фамилия Варда.
0: Вот, я говорю, Варда Алкалин. Вы не пользуетесь, видимо, плеером-то. Вы вообще музыки не разбираетесь.
1: Ну хорошо, тогда давайте вернемся к Пульхерии. Знакомо вам это имя? Пульхерия.
0: Хирулька. Да. Помню.
1: Вот давайте вспомним, хорошо, какая у нас сегодня. Пульхерия, дальше Анастасия. Дальше Михаил. Михаил. Нет, ну Миша, Михаил на ком женился? На Евдокии? Помните Евдокию?
0: Саша, я не стыжусь того, что было. Мне немножко грустно, что это было уже давно.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Задавайте ваш вопрос нашему гостю.
3: Доброго вам утречка.
1: Вам
3: вот
1: также.
3: У меня такой вопрос-то возник.
1: Да,
3: вот, если мне память не изменяет, когда исследовали структуру вот общества, вы там вот переходили со вчера на сегодня, со позавчера на завтра, вы сказали, что, или это мне так показалось, что вот было перенесено та структура, которая была тогда, она была перенесена на сейчас. И вот музыка, которая у вас звучала, она якобы поддерживает эту структуру. Вот не могли бы вы более развернуто это все сказать?
1: Ага, спасибо. Действительно, мы как-то очень вкратце остановились на... То есть, ну, действительно, не развернули основную тему. Я, кстати, пытался, скажем так, таким образом достаточно гуманным. Вот почему я говорил о родстве Феодоры, чтобы вернуться нам к рассуждениям как раз о вчера, сегодня и завтра. Потому что, кстати, самым ярким доказательством того, что мы правы, и чтобы было это все деликатно, как, например, положение нынешнего правительства, это, в общем-то, странная роль, нам ее предстоит обсудить, которую, в общем-то, вы должны были играть в политике после смерти Феодора Студина.
0: Ну, роль это, конечно, больше теневая. Потому что я политик второго порядка. Как вы изволили уже, наверное, пронаблюдать, я не лезу на экраны и в диффузоры. То, что я сегодня здесь, это в принципе недоразумение. Меня-то везли на презентацию, не скажу чего, потому что все равно вы, Саша, не понимаете современных этнических проблемах. Быт вас заел. Вы послушайте свой альбом последний. Бытовщина изо всех щелей. Я ждал другого. Я ждал возмужавшего Пита. А что вышло? Коммуналка. И нечего улыбаться в ответ.
1: Хорошо,
0: я вижу,
1: затронем.
0: Что вам грустно.
1: Мне просто стыдно. Поднимем следующую тему. Вы выступали на судебном процессе в качестве главного обвинителя против свиньи. Однако, в общем-то, были выставлены возражения, направленные к утверждению теории, против которой он ратовал. Эти возражения вами основываются на новых данных о термине «игум», который вы заимствовали из так называемого сирийского законника, кстати, изданного в первый раз в последней четверти прошедшего века. Вот, а временем происхождения вот этого документа, сейчас уже памятника старины, можно сказать, что первое его издание сделано из единственной рукописи, которую, кстати, мы нашли в Британском музее после уборки генеральной. Вот, выяснил, что сирийский перевод первоначально греческого оригинала сделан в первой четверти VI века. Вот. И по отношению к составителю, которым являлся свиньи, он был достаточно искажен. Вот вы в данном случае выступали, говорили, я допишу. Мы, во-первых, видим сейчас, что значит свиньи нет уже.
0: Нет, уже свиньи нету.
1: И первого издания тоже нету. То есть практически нет ничего. То есть смысл, значит, вот этого судебного процесса, если он вроде хотя бы что-то издал, то есть он каким-то образом это облагородил, сделал там все вчера, сегодня, завтра. Вот сейчас раз, нет ни того, ни другого. Значит, то изъято. Там, между прочим, благодаря вашему другу в Думе Брунсу.
0: Ну, Брунс как бы делал свою этим первую услугу более могучим друзьям. Я не берусь судить о моральных сторонах происшедшего, потому что современная ситуация изменчива. То, что было аморально по отношению к Брунсу сегодня, завтра его просто уничтожит. И от Брунса не останется и конца.
1: А сколько вообще на данный момент активно действующих сотрудников в вашем секретариате? Я не беру в виду Валентину Сергеевну Посадскую, которая вот является вашей секретаршей, женой бессменной, так скажем, продолжая род Пагеров. Вот, кстати, объясните, почему вот если исходить с фамилии, почему вы, наверное, первый человек, мужчина, который взял фамилию жены себе вот так смело? Хотя...
0: Ничего подобного.
1: А нет, ну мы, конечно, не берем Макварда там или Брунса того же, или там Генриха Падуэ там.
0: Нет, ну просто предложили по незнанию-то. На самом деле... недаром был упомянут инцест в одном из анонимных посланий на вашу коробку.
1: Да.
0: Ну, опять же, инцест — это некоторое преувеличение. Не столь близки родственные связи между теми, кто носит одну и ту же фамилию. Просто выяснилось, что она тоже Пагер, но с двумя «г».
1: Хорошо, я знаю, что у вас одним из пунктов обсуждения вот различных проблем общественно-этических современности были также проблемы фамилий. То есть как раз вот эта попытка людей сблизиться на уровне созвучия каких-то, там, скажем, гласных или согласных фамилий. Ну, к примеру, там Гаммер, Пилиграммер, или там Альдина, Картина, или там Весна, Красна.
0: Пекер-шмекер.
1: Да, то же самое. Ну, вот. Вы каким-то образом пытались наоборот, вот на уровне, так сказать, давя на общественное сознание посредством телевидения, там, радиовещания, реклам, вы пытались наоборот этих людей каким-то образом раздвинуть. То есть, например, там Пакер и Шмакер, они должны были воспринимать друг друга как враги, к примеру, вот, ни в коем случае не тянуться друг к другу. Вот, это была так, достаточно, скажем так, такая диверсантская своего рода политика, которая, видимо, основывалась на чем-то более серьезном, нежели просто эксперимент.
0: На самом деле, это было в целях увеличения реальной деторождаемости, потому что не всегда люди, которые сближались по фамилии, имели сходные фамилии. Это был своего рода акт. Вот ты, например, Лаэрский. А давай я Света Синтюкова буду Шмаерская. Это своего рода секс. Я меняю фамилию, и это такая отдавание такой девушке виртуально бескомпьютерным образом. Я немножко путанно говорю, но это так.
1: Безусловно, с этим никто не спорит. Ну, хорошо, тогда получается, что, в общем-то, фамилии вообще нужно отменить. Сейчас вот, например, отменяют, вот, по-моему, с послезавтра графу о национальностях паспортных. Вот, и должны отменить фамилии. Ведь, например, зачем сделана фамилия? Это для, скажем так, распознавания, вы, да,
0: извините,
1: какого-то...
0: Саша, графу не отменяют. Ее просто делают объектом самореализации. То есть
1: там будут ставить профессию.
0: Нет. Не, ну, какой вы прямо недальновидный. Вы профессию можете себе отграфить на другой графе. А вот национальность... Вот кто вы были раньше? Ну, плевать, кто вы там были. Но вы должны были написать. Я, типа, вот он. А теперь вы можете написать, чего хотите. И организовать сообщество соумышленников. Вот вы все будете по национальности, например, лаерские. У вас будет, например, пару сотен человек. И они выберут вас председателем. И вы будете себя хорошо чувствовать. Председатель лаерских всех. Это не хухры-мухры. А так вы были там хохол. Ну и что? Хохлов немерено. Они друг друга ненавидят и так далее.
1: А что касается зависимости важности персоны от шрифта, которым будет написано вот в графе фамилия, то новое, что будет там написано.
0: На самом деле со шрифтом надо поосторожнее.
1: Это очень важно.
0: Потому что это ну все равно, что анализ фекалий. Я не преувеличиваю. То есть вас посмотрят на ваш шрифт. Сявка мелкая. Ну что делать? Ну почерк у вас такой. А уже имя все-таки сложился. Паспорт не заменишь? Не заменишь. Хотя
1: уважение,
0: он будет пластиковый.
1: Уважение тоже не вернешь.
0: Не вернешь.
1: Да, ну хорошо, а в таком случае, то есть, а ведь, может быть, имеет смысл либо оставить одну фамилию без имен, ну вот, и телефон один на всех, ну, исходя из этого, потому что, например, вот зачем придуманы числа?
0: Случайно произошло. На самом деле, наука очень предусмотрительно не занималась этим вопросом, потому что...
1: Ну, вернее, старалась так мягко обойти.
0: Обойти,
1: его, да.
0: Потому что это, опять же, слишком символично изучать, откуда произошли. Ведь никто всерьез не изучает проблему курицы и ее яйца. Или яйца и его курицы.
1: Ага.
0: Можно дойти далеко. Так же и с цифрами. То они есть, то их нет, то они...
1: Простите, а хорошо ли это, что, например, путем такого тактичного обхождения различных проблем и их обсуждения люди тем самым оставляют так и не раскрытыми многие какие-то вещи, которые помогли им, например, запустить в космос кассету или спахать девятое поле, например. То есть, на что восьмое уже у вьетнамцев. Вот как? То есть, может быть, стоит все-таки в эту дверь войти? То есть, победа-то над болгарами возбудила в Константинополе чувство удовлетворения. Простите за цитату из оперы «Кармен».
0: Дело в том, что существует мнение среди молодежи, что надо все попробовать. Может быть, и надо. Но совсем
1: какой
0: не...
1: ценой?
0: Какой ценой? Совсем...
1: А какова цена?
0: А каждый определяет сам. Вот один мавзолей лежит. А за что? Непонятно. Он-то, может, и знает, но не скажет. Потому что, ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Все мы достигнем того предела, после которого мы не скажем, какой ценой и стоило ли. И вас это тоже ждет. Можете обратиться к астрологу, чтобы хоть как-то рассчитать время, когда ждать.

0: И в гостях у нашей программы секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер, сокращенно СКС, ППРФ, ПВ, ОЭПС. Вот. И, собственно, хотелось сейчас поговорить все-таки на основную тему нашей сегодняшней беседы. Это тема палитры. Я знаю, что вы сейчас в своем совете разрабатываете вот такой грандиозный проект, который называется «Палитра». Вот хотелось бы вкратце о нем узнать, что он в себя включает и каких, собственно, красок там больше, потому что я вижу, что лацканы ваших генеральских штанцов запачканы почему-то такой темно чем-то зеленым, похожим, ну-ка, на тину. Нет, это... Ну, извините, да.
1: Саша, ну вы просто меня уже начинаете забавлять. Настолько вы как бы далеки от современного дизайна одежды. От кутюр. Вот вы от этого самого кутюр очень далеки. Потому что имидж политработника, а мы ведь участники, так сказать, участвующие в политике,
0: являемся... Или каких-то событий. Ну, ничего, продолжайте.
1: Да, мы являемся политработниками. Мы же работаем, получаем зарплату по поводу политики. Это вы там на станках болванки тачуете, а мы политикой работаем. Так вот, дизайн штанцов, как вы изволите выразиться, является неотменным атрибутом спецодежды политработника. Так вот, палитра. Палитра – это всеобъемлющее, так сказать, символичное название эротики наших дней. Почему эротики? Эротика – движущая сила всего. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, согласитесь, Саша? Так вот. Палитра охватывает не только зрительные рецепторы индивидуума, воспринимающего наш труд политический. Само созвучие слова «палитра» и, как вы уже догадались, «политика», оно навевает массу ассоциаций. Мы, так сказать, рисуем по обществу, посредством общества. Яркие краски национальных конфликтов режут глаз. Полутона сиреневых разводов репинского заката успокаивают в районах стабильной экологической обстановки. Черный цвет, конечно, есть, но большая капля дегтя в этом черном цвете принадлежит вам, журналистам. Вы же поганите сознание масс. Каждый хочет это сделать своим способом. Извращенцы. Почему я так говорю? Потому что... журналистика – это такой большой справочный пункт при вокзале. Согласны, Саша? Если вы спрашиваете, каким мне поездом ехать лучше, вам в справочном бюро должны ответить, каким. Но если вам там начинают говорить, что вы питаетесь неправильно, что у вашей жены брюшко, а грудничок наложил в памперс, это уже не справочное бюро, а мозготряханье. Вот вы этим, журналюги, и занимаетесь, продажные. Что касается скрытых полутонов нашей палитры, то я имею в виду наш проект общественно-социальный.
0: А, одну минуточку, я просто хотел немножечко уточнить. То есть, значит, это все-таки не слухи, что, так скажем, наиболее свежую и яркую, как говорят, свежие и яркие впечатления о положении в стране президенту кладут на стол в форме палитры. То есть вы даете ему, скажем так, какой-то сгусток цветовых каких-то гамм, смесек, да, по которой он уже определяет, так что все в стране спокойно. Или если какой-то сектор этой палитры, скажем так, затемнен, то он на это реагирует.
1: На самом деле вы...
0: Потому что документы всякие читать, дескать, печать там, что
1: вы
0: дескать...
1: Вы глубоко правы, Саша. Если вы когда-нибудь в детстве смотрели на карту нашей страны, то она по форме напоминает изогнутость палитры. Вспомните этакий загогул, как в руках художника.
0: Он называется Китай, этот загогул.
1: Китай? Ну, это к Жириновскому. Это там он сапоги-то моет. А здесь палитра. Действительно, это стилизованная карта нашей страны перед лицом президента.
0: Там... То есть вы ему даете просто карту?
1: Карту, но стилизованную под палитру.
0: А скажите, в данный момент...
1: Ой, извините, Саша.
0: Да-да-да.
1: Мало того, свои указания он дает в форме кистевых движений. То есть он берет красочку и закрашивает. Черненькое закрасить зелененьким. А вот это красненькое закрасить розовеньким, если найдете средства, потому что, конечно, только реально мыслящий политик в этом случае закрасит красное розовым.
0: То есть практически корректировка происходит тоже цветовой гаммы. То есть не отдается распространение, просто президенту на час кладут палитру в форме территории, он вносит кисточкой исправление, вы смотрите, оцениваете и даете ему, так скажем, уже вот...
1: А дальше это вербализируется для твердолобых чиновников и журналистов с телевидения.
0: А скажите, пожалуйста, а вот эта палитра, вот ее, скажем так, размер, географическая форма, она как-то изменилась? Видимо, это, кстати, тактика вот подачи палитры для оценки положения в стране, она, я так думаю, свойственна не только России, там, и бывшему Советскому Союзу, но и другим странам, да? Вот, значит, у нас где-то с расколом Советского Союза эта палитра должна была измениться.
1: Саша,
0: то есть, значит,
1: это больная тема.
0: Да, вот интересно.
1: Скорее,
0: да.
1: Я бы назвал это шагреневая кожа, если бы это не было так грустно.
0: Еще вот, поскольку это непосредственно связанные друг с другом темы, вот скажите, например, говорит, вице-премьер сегодня выступил по поводу...
1: Сегодня вице, но ваш премьер.
0: А с другой стороны, например, говорит, вот, скажем, Вицин идет на поводу у жены. То есть и тут поводу, и тут на поводу. То есть почему слово «выступил по поводу» важно, а, скажем, идет на поводу...
1: А это... жена у Вицина идет по поводу. Так вот... Обычно...
0: Да, кстати, еще ведь идут и поводу. Третий сейчас.
1: И подводу еще идут. Вот мы с вами идем подводу не потому, что в стране деньги обезнуляются, а потому что этика хромает. Ведь как вы меня сегодня приглашали на эфир? Вы каких-то там вызубили с десяток моих регалий и пытались их глумливым образом мне впарить. Якобы я прибегу на эти лестные посулы. Не так это делается. Сказали бы прямо, что принесете Малера в исполнение Евгения Федоровича. И никаких разговоров. Да я здесь сутки могу присидеть под Малера.
0: Скажите, вы, я знаю, в вашем совете разрабатываете методические пособия для, скажем так, всяческих менеджментов.
1: Менеджментов, да.
0: Да. школ. То есть, каким образом, например, правильно торговать Гербалайфом? Торговать ли им вообще? И почему им торговать или не торговать?
1: Гербалайфом торговать неправильно нельзя.
0: Вот эту тему очень нужно затронуть, потому что многие из трех наших радиослушателей собираются вступить на этот путь истинно твердой коммерции, несения блага на службы обществу, как Константин с блестящей добычей и пленниками возвратился.
1: Но проблема Гербалайфа, я думаю, умрет сама с собой. Потому что на самом деле сырье, из которого производят этот продукт, оно производится у нас, в стране. Сами вы знаете, что любая хай-эндовская аудиоаппаратура, выпущенная на Западе, собрана из наших составляющих.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: Из ламп.
1: И
0: из ламп.
1: Тумблеров.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: И тумблеров.
1: Так вот.
0: Кстати, тумблеры и лампы в больших количествах до сих пор скупаются здесь, и я знаю, что вы пытаетесь препятствовать этому. То есть я вижу, вы даже с собой принесли.
1: Когда мы обнаруживаем на таможне контейнер контрабандных ламп, мы устраиваем побив их, дабы не просочить их за границу. То же самое, Гербалайф – это диетический хай-энд, но со знаком минус.
0: А что касается женщин, вот.
1: В нашем комитете?
0: Нет, вообще.
1: Вообще пусть будут. Угу. Кому надо, пусть у того и есть.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы со всем вниманием выслушаем ваш вопрос к нашему гостю. Угу. Угу. Спасибо, спасибо. Говорят, что когда ищут сближение с Константинополем, но Константинополь — это часть, в общем-то, тоже...
1: Это часть нашего менталитета.
0: В общем, да, да. То, чтобы найти опору в Византии против каких-то туземных партий, кстати, смешное слово «туземных партий», да, часто пользуются средствами для ублажения этих партий. То есть, как ни странно, чтобы найти опору против, находят способы ублажения. Например, там дарят им огненную воду, там патроны, пуговицу, флот с бляхой, с такой, с якорем, да? Вот. А потом находят опору и отбирают у них все бивни. Вот спрашивают, таким образом, неужели до сих пор у туземных партий, так называемых ТП, не выработался иммунитет на какие-то подарки от, скажем, Константинополя и Византии?
1: На самом деле, партия — это очень текучая проблема, вот эти туземные. После того, как у них отбирают бивни и насыщают их рацион шайтан водой и Гербалайфом, они вымирают. На их смену из приматского класса млекопитающих подрастают новые туземные партии. И процесс повторяется детально. Хватило бы блях на ремнях.
0: Да, ну а что касается вот все-таки нетротизации и мессианства?
1: Ну, этот замечательный автор и птицелов, я имею в виду мессиана, к концу жизни пришел к выводу, что все-таки было бы более правильным заниматься рептилиями. Тогда и в музыке он достиг бы больших высот. Конечно, Малер не светит ему, но на черепашках и ящерках он бы достиг большей популярности у нашего радиослушателя.
0: А правда ли, говорят, я просто не решусь вас тут обнажить и раздеть, но вот и пришли тут люди в студию, может быть, все-таки вы пойдете на это, что у вас на брюшке сделана татуировка пятерни чешского композитора Сметаны.
1: А почему вы думаете, что это именно его пятерня?
0: А ходят слухи,
1: ничего подобного. У него, во-первых, было 6 пальцев и 4. У него не может быть пятерни. На ноге разве что. Ну кто делает татуировку брюшка на ноге? Ноги на брюшке. Это не Сметана. Это татуировка слепка с руки Майера 24 лет, когда он писал Пятую симфонию. Песня об умерших детях.
0: А скажите, вот, например, у, скажем, пятого отделения спецподразделения ГАИ города Москвы, например, выходила на берег «Катюша» маршевая песня. Они под нее выходят из автомобилей после дежурства, и когда идут делить, в общем-то, деньги, они маршируют под «Катюшу», поют хором. Вот говорят, что вроде бы ваш секретариат, он марширует как раз под пятую симфонию Малера.
1: Нет, не под пятую. Да. Под первую. Я могу спеть, кстати.
0: Пожалуйста.
1: Я запевала у них. Прибейте там. Артишоки, артишоки. Подпевайте, Саша.

0: Ну, и тут даже я могу сказать, не обязательно привлекать академика. То есть на прыщи нужно сажать мух. Это старое, в общем-то, такое средство. И посадить мух и говорить: муха, муха, муха, выгони это самое, прыщ из брюха, если на брюхе, да, знаешь. Если значит, репе, значит, муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ. Муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ.
1: Это мы стихи, Саша, сочинили.
0: Это заговор, то есть, чтобы муха... То есть, если муха садится, высасывает, как бы... Ну, в смысле, не буквальном, конечно, а в смысле таком. Понимаете, на уровне...
1: отсасывает, на самом деле это.
0: Да, практически. А что, прыщ, это что? Это тоже сгусток энергии. Это, скажем так, вулкан тушки.
1: Это вулкан тушки неблагоприятный. Есть благоприятные вулканы тушки, но они как бы всегда растут на ней. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду.
0: Нет, не совсем, нужно уточнить ведь.
1: Ну, мы же с вами уже обсуждали фаллическую символику. Какой вы, Саша, инертный.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте. А вот меня интересует такой вопрос. Почему профессор так тщательно скрывает, что, во-первых, палитра, политика и пол-литра происходят от одного? И, во-вторых, почему вот палитра, он говорит, что президенту палитру дают раскрашенную? Нет, ему дают только белую пол-литру. А все остальное уже он сам туда накладывает. Нельзя скрывать такие вещи. Ну... будьте добры, вот объясните ему это.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Ну, я сейчас профессору объясню. У нас же как тут? Я академик, а Лаевский сегодня профессор. Это я ему сегодня кличку такую придумал. Так вот, в принципе, зачем объяснять то, что и так ясно? Человек явно не голосовал и лезет с вопросами. Сначала надо исполнить, батенька, долг гражданский, а потом уже спрашивать с академиков.
0: Сразу чувствуется, что да, что действительно человек не в курсе политических событий.
1: Не в курсе.
0: За рубежом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
3: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
3: А у меня вопрос к Альберту Борисовичу.
0: Да.
3: Альберт Борисович, скажите, пожалуйста, когда вы вынете два ореха изо рта? Спасибо.
0: Это намек, в общем-то, на строение вашей нижней челюсти.
1: Саша, я думаю, что если произвучит еще подобный звонок, и я это расценю как глумление над стариком. Вот попробовал бы он позвонить Леониду Ильичу с теми же хохмами или Евгению Федоровичу на дачу. Наглец.
0: Ну, простим его, к тому же действительно у вас такие пухлые щечки. Может, он вас где-то видел по телевидению, как говорится, закатал это шары под щеку. Какое выражение. Это очень хорошее, хорошее выражение. Ну, говорит о пышущем здоровье. Вот посмотрите, какие, например, щеки у всех трубачей, да? Вот, кстати, вы же тоже, я вижу, принесли трубу сюда.
1: Да. Труба.
0: Но играть на ней сегодня не нужно. Не нужно.
1: Я ее принес не для этого.
0: А может быть...
1: Может быть, вы, кстати, возьмете ее, используете в своем новом альбоме, поддержите старичка.
0: То есть вас нужно поддержать, что ли?
1: Нет, я имею в виду материально. Труба-то мне не нужна, собственно, но...
0: Вы $500-то это...
1: Придется, видимо, так трубу отдать. А жаль.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Это Африка, то сегодня кино снова вас беспокоит.
0: Угу.
4: Вот тут... Интересуют такие вопросы о геронтологии. Это уже экскаваторов не хватает, чтобы
0: вынать
4: песок. Что же делать-то?
0: Спасибо. Спасибо. Вот как бы, Саша, о нехватке, извините, экскаваторов идет
1: я
0: речь.
1: Я думаю, что не стоит отвечать.

0: на такой вопрос, это дружеская шутка. На самом-то деле. Это раскрою секрет. Я люблю иногда позабавиться. Даже у нас в координационном комитете. Иногда на политике что-нибудь профиль нарисуешь для президентства. Это, в принципе, мой последний ролик.
1: Угу. И ваш, кстати, ролик тоже хороший, я их поберу. Ну, все долго, да. Так вот, рассматриваю известие о внутренней деятельности Совета Координационного при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности, в общем, переданные в таком в достаточно неблагоприятном освещении современной хроники, я вынужден прийти к выводу, что в ваших мероприятиях не видно случайности и страстности, которая может быть отмечена вот еще какими-то периодами, которые упоминались лет 20 назад. Вот. А вот в вашей политике заметна такая нерешительность, кстати, которая, может быть, является причиной так долго волновавшего умы спора как раз о законности притязаний на вас пост, например, там Михаила Рангави и же с ним. Что, по моему крайнему разумению, все вот приведенные места относятся к начаткам системы обращения обширных владений на государственную службу, уважаемый.
0: Ну, вы, наверное, вот неужели вы хотите сказать, что выступаете за шоковую терапию?
1: За ЭШТ?
0: За ЭШТ.
1: Ну, а если применять к исключительно некоторым личностям, например, доказано, что Маргарита Промысел после применения к ней данной терапии, в общем-то, сумела воспользоваться находящейся у нее властью, потому что смещение, скажем, Промысла в тот момент, оно привело бы к какому-то буйству, там папа бы возмутился, сказал, там что-то не то пошло. То есть ее нужно было как можно дольше тут продержать под часами, и уже грело, то есть беспокойство. У них было постоянно, где Промысел, где Промысел, где Промысел. Они туда-сюда шастали, где Промысел. Вот, поэтому нам пришлось каким-то образом срочно реанимировать ее. То есть, прямо думали выставить это в виде какой-то такой, ну, скажем, даже мумии с проигрывающим устройством, чтобы она просто перед народом каким-то образом отчиталась. Дескать, я ваша Маргарита Промысел, я тут, я все в порядке, просто там много работаю. Вот, потом была применена шоковая терапия, но исключительно в целях, скажем так, реанимации. Она сразу стала хорошо ходить регулярно. Вот, в общем-то, сошло это оволошение мощно. Ну, вы знаете эту историю грустную. То есть вы же тоже лежали там в соседней палате вот, да, с похожим диагнозом.
0: Только я-то вот бодр, а там грустно кончилось.
1: А как грустно? Ведь не было же каких-то революционных поворотов. То есть с точки зрения, если, как скажем, мы же все это слуги народа, в том числе, кстати, изгнанный вами Иосиф Крум. Кстати, зачем изгнали Крума из Думы?
0: Крум превысил какие-то ограничения, я имею в виду моральные. Известно, что в любом коллективе важнее не то, как ты орудуешь своим инструментом, ну, в данном случае политическим, а взаимоотношения. Например, к шефу. Это главное. Он же главный. Значит, к главному надо относиться особенно внимательно и умело. А уж потом ворочить финансами.
1: А какова судьба вашего предшественника на этом важном посту? Это просто на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю его номер 956-32-32, абонент 109-279. Какова, спрашивают, судьба вашего предшественника на посту секретаря Координационного совета Константина Амартага? То есть как-то он...
0: А кто спрашивает? Там есть подпись на коробочке.
1: Подпись Константин Амартага.
0: И что это, он сам себя что спрашивает? Наверное, выпал из действительности. Типа, Альбертик, где я? Где, где? Сам знаешь.
1: В А как же вы, политики, не любите друг друга? Хорошо, расскажите немножечко о человеке по кличке Болгарин. Вот какую он роль играет сейчас при вашем комитете? Ходят слухи, что он оказывает на вас такое большое личностное влияние. Даже ходят слухи, что вот Болгарин – это баба.
0: Нет, на самом деле Болгарин – это не более как прозвище. А более полное прозвище звучит «Тобольский болгарин». Но это он сам себе придумал, потому что косится он под вот этого высокого бородатого, который на всех влиял. Помните, да, Саша? Медитировал, ага. Там, кровь заговаривал.
1: Чертулин фамилия его была.
0: Ну да.
1: Чертулин, вот. Да, девичья фамилия. Имя было такое смешное. Сперва его назвали Димой, вот, потом его назвали педофилом, потом из этого все скрепили, получился Димофил.
0: Да, но на самом деле-то он не болгарин, а болтгарин. То есть по фамилии Гарин. А вот почему так прозвали?
1: А вот интересно.
0: Всем известно, что политики ходят в сауну. И не одни. Если ты пошел в сауну, ты уже как бы причислен к политикам. Вот. И там все увидели, что этот Гарин имеет вот этот самый, за что его так и прозвали. Притом, как обычно, политики, они же все дипломатичные, они помалкивали.
1: Нельзя, конечно, сказать, да.
0: А прозвали-то подружки. Подружкам можно болтать. Они сказали, болтгарин. Так он и стал. А потом, я Тобольский. Какой ты Тобольский ты.
1: А ты какое же влияние он на вас оказывает? То есть я знаю о заседании вашего совета в городе Лавриаке, вот в прошлый четверг. Вот, вот в этом Лавриаке, я знаю, было принято важное решение не без участия болта.
0: Он используется мной как лишенный стереотипом объект. Единственное, что... Ну, я умолчу об этом физиологическом факте. Но влияние его чисто... Почему вы морщитесь, Саша?
1: Это не морщусь, это просто ветер подул из вентилятора. И такой мощный поток, что у меня оттянуло всю кожицу лица назад.
0: Так вот, болгарин, болтгарин, он, ну не влияет он на меня, ну не влияет. Ну что вы все, как влияет, как влияет? Вот куда ни пойдешь, все время про болта спрашивают.
1: Нет, ну ведь хорошо, вы виднейший политический деятель.
0: Ну как виднейший? Скрытнейший я. Я виднейший, то есть выдающийся, это да. Ваша убогая лексика не точна. Я выдающийся политический деятель. Вот. По крайней мере, я себя так оцениваю. А я не виднейший, потому что я, во-первых, не высок, а во-вторых, на телевизор не лезу.
1: Ну что же, и все-таки хотелось бы, так сказать, самый главный вывод сделать. То есть, касающийся палитры и вот... попытки вашей такой, видимо, последней предпенсионной конвульсии это ввести вот эти палитры в роль обыденных, скажем так, людей, обывателей. То есть, к примеру, вывести вот эту палитрочку из ведения только, скажем, высших слоев общества так, чтобы у каждого дома была палитрочка. То есть, например, человеку не нужно объяснять, как он себя чувствует или что он сегодня ел. А он приходит в общественное место куда-то или просыпается и сразу вешает себе на шею вместо талисмана палитрочку. И другой человек, проходя мимо, прекрасно видит, что сейчас эта палитрочка темная. Лучше, например, к нему не подходить, потому что может и покусать. Или, например, она светлая. То есть отпадает необходимость задавания таких это вопросов, как, к примеру, как здоровье, как животик.
0: Правильно. И, кстати, отпадает надобность иногда поправить вывеску человеку.
1: Да.
0: Поправил ему палитру. И он тебе поправил. Так и разошлись без мордобоя.
1: Ну вот, и как продвигается у вас это внедрение? Потому что мы пока наблюдаем, вот они тут ходят с палитрами, но их как-то все право отлавливают.
0: Это
1: все право, да.
0: Везде пиратский бизнес идет с опережением хотя бы на шаг. Но качество их палитры сами понимаете, заставляет желать лучшего. А лучше это наши палитры. СКС.
1: Вот. А это что значит? Ну я вот, запишу.
0: Соединенный комитет координационного совета и так далее. Вот аббревиатура.
1: СКС, ППР, ФПО, да. ЭПС.
0: Вот. Покупайте палитры СКС, ППРО, ППС, версия АЛИК.
1: А, вот, кстати, эту версию я знаю, ваша семейная разработка.
0: Да. Мы с...
1: С Эльвирой. Жену вашу зовут Эльвира. А то да, вдруг что-то нам...
0: Да. Какой вы шутник, Саша. Я же... Да, я тоже был молодой. Так вот, эти палитры можно будет приобрести, конечно, добровольно. Но скоро настанет время, что без палитры вас никуда не подпустят на порог. Потому что...
1: Хорошо.
0: Ну как
1: вот
0: без штанов ходить?
1: Нормально, я же сейчас, так, в общем-то, и тут
0: жарко.
1: Ну
0: вы же не ходите, вы сидите.
1: А, ну, в общем, да. Хорошо, а возможность подделать палитры? И с какой целью? То есть, вот, в общем, паспортный режим, там, это нарушение по гостиницам, мы сейчас ходим, проверяем, и, в общем-то, отлавливаем их чрезмерно. Вот, очень много их уже повсюду. Найдено у нас, кстати, склады уже поддельных палитр и чистых палитр, как сказал наш вот не совсем осведомленный радиослушатель, который почему-то решил, что палитру каждый создает сам. Изначальную болванку ему выдают.
0: Палитра создает человека подчас.
1: Да, вот в том-то и дело, что бывает, что, например, навесишь ему палитру определенную, он был до того такой, скажем, веселый, танго прям танцевал сам с собой, потом раз, так навесли, уже сидит в уголке, сидит, тихо плачет.
0: Да, вы совершенно верно заметили. Так вот, можно подделать форму милиционера, но сколь неприятно потом попасться. То же самое с палитрой. Подделайте себе. Хоть ее и свастиками всю и зарисуйте. Но когда вас уличат, вам будет не по себе. Поэтому не стоит подделывать то, что вам и так дадут.
1: Но ведь раньше, вот, например, боты. Боты являлись признаком какого-то богатства, достижимости, такого, вернее, даже принадлежности к какой-то правящей касте. То есть, например, даже было там «он с боты, я без боты». Там «она с боты, она без боты». Вот те, кто с ботах, а если еще бота была...
0: А еще говорят «по фене боты».
1: Да, вот именно, да. Оттуда, типа, этот «по фене боты», да, к примеру. Вот оттуда все, видимо, и пошло.
0: А еще есть «безработный».
1: Вот, безработный, безботный. Вот, так же и здесь, получается, без палитры.
0: Да, без палитры ты...
1: И политрук. Что да-то?
0: Вы спрашиваете, в принципе, очень сложные вещи. Я же не могу, например... сказать, как завтра поведет себя ваша модема. Она ведь может всякое выкинуть.
1: Если я ее покормлю, то поведет себя нормально. Если не покормлю, то может на это наделать в ботинок, собственно.
0: Верно. Тоже и палитра. Более престижную, дорогую версию палитры надо обслуживать. Есть палит-реставраторы.
1: Так, вот я это запишу сейчас телефон.
0: Можно найти кустаря. Ну, хорошо.
1: Вы знаете, уже нельзя. Дело в том, что я услышал, что, по-моему, чуть ли не в прошлую среду кустарь как раз почил в БОЗе.
0: Это не... Да.
1: Да, вот поэтому, кстати, видите, теряем кадров постепенно. То есть, вообще, это раньше была такая, как бы сказать, панацея. То есть, что делать? Найти кустаря.
0: То есть, и... Для озеленения.
1: Да, практически, чтобы засадить кустарю.
0: Кстати... очень сейчас выгодная профессия кожухарь. Потому что требуется дубленок немерено. А где? Кожухарям. Поэтому на смену этим псевдопрестижным профессиям секретарь, менеджер, проститутка компьютерный программист. Идет здоровая. Да.
1: Ведет кожухарь.
0: Кожухарь, здоровая. Кстати, профессия.
1: Вот тут нужно немножко пояснить нашим радиослушателям. Дело в том, что на конце 20 века очень модно, так сказать, иметь кожухи. То есть кожуха это то же самое, что, например, крестьянин.
0: Что слон без хобота.
1: Да, что слон без хобота, или что, например, твой вертолет без винта. Ну, вот.
0: Без винта.
1: Да, так вот, каждый должен иметь свой хоть небольшой, но кожух. Вот, кожухи делаются, причем, из разных материалов, то есть это может быть металл, дерево там, но про дерево немножко унизительно, потому что, типа, у него кожух деревянный, как-то не так. Вот, а по идее, знатных кожухарей у нас в России, это, по-моему, кожухарь Ставропольский, да? Потом вот этот Никитка кожухарь Рязанский, и отсюда с Петровки кожухарь. Эвес, фамилия его, кожухарь.
0: Ну, он и есть Эвес.
1: Вот Эвес, да. Так вот, тут вот самые такие три кожухаря, которые делают кожухи по спецзаказу.
0: Это всем кожухарям кожухари.
1: Вот, ну, а каким образом сейчас происходит обучение этой профессии? Я знаю, что они тоже, дабы не было искры, то есть своего рода кожухарь, это, скажем так, изолента между слоями общества, потому что у одного есть бота, у другого нет бота. Вот, значит, у одного есть кожух, у другого нет кожуха. Да. Да. То есть понятие... они же и бесплатно. Вот, например, Эфес, он и бесплатно кое-что делал. Я
0: да,
1: знаю, вот,
0: есть
1: тут,
0: вообще.
1: Многим нашим сделал, да,
0: вашим. Сформировалось понятие
1: и им тоже, и труд, и этим
0: семейный
1: тоже.
0: Кожухарь.
1: Да, вот, но это же хорошо, это как семейный врач. Типа наш семейный врач, он говорит, а другая говорит, а я вот в поликлинике очередь выставил и подхватил там насморка. Получается опять искра общественная.
0: Распри, конечно,
1: семейные
0: могут...
1: вот трусы, и то тоже плохо, потому что неправильно. Семейные трусы, что это означает?
0: Это трусы человека, обремененного семьей.
1: Нет, совершенно, по-моему, неправильно. Тогда было бы мужнины трусы.
0: Мужнины трусы – это склад вонючих тряпок возле стиральной машины по субботам.
1: А, тоже правильно, да. Так вот, насчет семейных кожухарей, семейных докторов и вообще семейственности в политике. Я знаю, что, например, вы тоже, так сказать, потомственный у нас.
0: Да.
1: Как Бобик.
0: Потому что, да, тоже мне подковырнул. Между прочим, семейная преемственность политики дает возможность хоть когда-то на высоком посту появиться приличному человеку. Подумайте над этим, Саша.
1: А за что вы награждены орденом Красной Звездой?
0: Кем?
1: А, это я понял, это у вас это...
0: Это голограмма.
1: Все, я понял, да. Ну что же, я думаю, что насчет палитр мы разобрались. Насчет этих разобрались. Возьмите, пожалуйста, вот это. Вот. Вот вам вот это. Пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, вот. Ну и что же? Ваше поздравление народу. Или не поздравление, в общем, пожелание, как им сегодня вот себя вести, собственно, Ларина-то наш.
0: Дорогие народы нашей страны, прежде чем себя как-то вести, изучите свою историю. Потому что каждый народ должен вести себя, соответственно, своей национальности. Это немаловажно. Не надо смешивать многонациональные наши палитры. От этого наша общая палитра становится запутанной и бессмысленной.
1: И у нас в гостях был академик Альберт Борисович Пагер, пока что еще секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. Я думаю, что все эти проблемы мы сегодня обсудили. Спасибо вам всем за участие, за те продукты, которые вы сюда занесли в течение вот прошедшей недели. Вот. И, соответственно, за елку, за эту большую елку, которую почему-то вы поставили корнями вверх.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже много не так. Монморанси! Кто ему так? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!

0: И я рад представить гостей нашей сегодняшней программы. Один из них уже очень хорошо вам известный, почти, так сказать, родной и унтожеланный, поскольку повсюду, в общем-то, где он появляется, распространяется аура тепла, унт-восток. В общем, как раз того, всего того, чего не хватает сейчас нам, живущим здесь, в этой дикой тундре, среди белой замерзшей перхоти. Вообще сегодня минус 18. Я считаю, что это идиотизм. Все-таки я не понимаю, как можно жить там, где температура опускается ниже минус 10. И этот человек Назим Надиров, продюсер, филолог, философ. Он в нашей программе не первый раз и, надеюсь, не последний. И я вижу, что ты пришел не один, а с симпатичной женщиной. Сразу расскажи, пожалуйста, потому что люди будут заинтересованы. У меня сейчас новая мода. Я за отдельный прайс пускаю сюда любопытных с улиц. Они потом шепчутся, идут сплетни. И сразу поставь точки над «и», кем приходится тебе данная красавица, чтобы не было каких-то перетолков и перетеров ненужных.
1: Спасибо, Саша.
0: Да забудь, добрый, да.
1: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Я, как всегда, рад кататься с Сашей по дорогам его программы «Монморанси». И я рад сегодня представить моего давнего друга Марьяна Смирнова-Сеславинская. Мы филологи, мы уже знакомы не один десяток лет, скажем, как родились, так и познакомились. Может, да, вот нам сейчас 18, да? Она филолог, так же, как я, хореограф, танцор, а в данном случае автор проекта цыганского, который называется «Бара-Друма», значит, «Большие дороги».
0: Очень, очень приятно вас видеть. То есть ничего личного, как говорится, да? Вопрос в следующем. Знаете ли, уважаемые гости, я тоже подготовился, в свою очередь, к программе. Ну, насколько мне это позволяет вот мой слабый мозг после того случая, о котором я не хочу говорить, вспоминать об этом мне горько. Тем не менее, вы знаете, представление о цыганах у нас, у простых обывателей, формируется в основном по трем направлениям. Первые два направления резко отрицательные. Это значит криминальная хроника, где они фигурируют как торговцы наркотиками. Всегда цыганские кварталы во всех небольших российских городках славились тем, что там можно, в общем, прикупить все химикалии, и молодежь вся туда стекается, да. А второе, это то, что эти люди, в общем-то, занимаются какими-то делами, уже не связанными с наркотиками, но, тем не менее, криминальными и неприятными. И третье мнение, да, такую альтернативу, что ли, это составлено обывателя по широко известному фильму «Цыган», который, в общем-то, ну, как вот сейчас идут сериал «Менты», да, с тем, чтобы как-то обелить в лице обывателя, в общем-то, тех самых ментов. Также, видимо, чтобы как-то исправить положение с мнением о цыганах, был снят этот фильм. Исходя из этого, Марьяна, я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально серьезным, чтобы мы раскрыли вообще все об этих людях. И самый первый вопрос, я уже его предугадал, он наверняка придет на пейджер или по телефону нам позвонит кто-нибудь и спросит, а бывают ли цыгане евреи?
2: А можно наоборот спросить, бывают ли евреи цыгане?
0: Да, или так.
1: Ну, они чем-то родственные, гонимые и национальности. И как раз, по-моему, в одном из клубов мы делали этнический фестиваль, да, помнишь, мы представляли коллектив твой. И как раз он после 9 мая как раз был праздник, потому что это наиболее преследовавшиеся были национальности. Ну, их путь, я только начну начало пути цыганского, а дальше да. Марьяна как специалист вообще в этой области. Они вообще родственники наши все, цыгане, естественно, потому что с востока. В Северной Индии где-то в 11-12 веке они начали свой многовековой путь и рассеялись уже по всему миру. В каждой стране особенность того, это то, что они берут, вот как пчелки, самое вкусное в музыке, самое сладкое, самое красивое, впитывают в себя и в то же время обогащают национальную, в данном случае музыкальную культуру той страны, где живут. И бывают такие ситуации, когда даже, например, вот в Венгрии было в 30-50-е годы, что трудно отличить, где заканчивается, например, венгерская музыка и где начинается цыганская музыка или так далее. Наверное, что-то я не так говорю, Марьяна, серьезно,
2: нет,
1: меня заслушалась.
2: Так очень большим интересом тебя слушаю. Знаешь, я бы сказала наоборот. Не цыгане берут, как пчелки, все сладкое, а они сами, как пчелки. Они сами, как пчелки, сладкие.
1: Ага.
2: Понимаешь, я вот касательно цыганской музыки в России скажу так. Ведь цыгане, скажем, они могут петь русскую песню, да? Так сказать, переложив ее на свой лад. Но почему русские любят, когда цыгане поют их песни? Потому что они выворачивают наизнанку эти песни и представляют русским в таком как бы эмоциональном накаленном виде, который, то есть, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России — это русская душа, вывернутая наизнанку.
0: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, столь же редким, как то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяну пытался стучать мой друг, и у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я, конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже круче, чем панки. Да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходят. Как, где они живут? Вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
1: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодскими, другими цыганами. Я думаю, она... Вот передаю слово Марьяне.
2: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует, наших слушателей? Я думаю, знаете, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, ну, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыган». И так же, как у евреев существует слово «гой», цыган слово «гой». Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. Но, вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане в их представлении — это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
1: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились... Граф Орлов, наверное, многие знают, да?
2: Я хочу сказать, что в России они появились, первое упоминание о цыганах где-то конец, это 17 век. Это 17 век уже, да. И граф Орлов-Чесменский — это уже возникновение хоров, это уже позже.
1: А, позже.
2: Это позже, да. Но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северно-русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой язык, и которые, тем не менее, понимают, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Ну, есть группа, например, вот которая называется... Например, есть группа, которая называется колдырари или котляры.
0: Простите, Марьяна, да. Тут, кстати, есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношении коренных, скажем так, россиян, да, вот с цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между вот, цыганами. То есть там они контролируют... Ну, тогда, сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, 1/3 бизнеса, это вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
1: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в Праге?
0: Но благодаря моим стараниям в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, значит, вот были туда нами посланы дикое количество украинцев, затем уже как бы...
2: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по поводу того,
0: что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнение о которых у россиян и у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группы, которая, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зиму. Правильно? Есть? Скажи, есть, говорит Назим.
2: Вообще, знаете, да. Можно я как бы сразу пошла продолжу? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия, и это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда. Да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, а проблемой всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тени, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или... Ну, предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины. Да? Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я 10 лет назад я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно. То есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Ну, мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, вот это вот...
1: Историческая справка, цыганский язык относится к индийской все-таки группе, исторической.
2: Да, к индийской. Да. Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на, там, на 20 рублей, скажем, у меня получилось... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Они, эти группы, они занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... То, что та торговля, которая раньше называлась спекуляцией, это мелкая торговля, мелкооптовая, да, они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и, скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
1: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
2: Да, наверное. Насчет каст. Ну,
0: не то, что о кастах, да? Просто я как бы...
1: О кланах.
0: Да, наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа. Да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям цыганской же национальности, которых показывают, грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
2: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового. Можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах. Потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там же были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое они занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
1: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. То есть, исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно, это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это Gypsy Music, правильно
2: да,
1: я говорю?
2: Да.
1: Ракшарки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я
2: да,
1: не
2: они
1: думаю, что есть...
2: Гавази.
1: Гавази,
2: это,
1: да. Вот и то есть вот определенные, или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Бурхан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
0: Карлос Сантана.
1: Ну вот.
0: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
1: Мы не были во время твоей разборки там. Браги, ты бы нас позвал.
0: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А-а-а. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
1: Нет, тут я, Саш, я возражу.
0: Пожалуйста, я готов к диалогу. Да. Сегодня я добр.
1: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делается. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
0: Тут, Назим-то, речь-то идет не о милостыне, понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу, Алексу Богатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса и сказать: дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот. Я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал. Ну, чтобы как-то нажить
1: это
0: денег.
1: На котором ты приехал сегодня?
0: Вот сегодня на нем, да, на таком, видел, без номеров. Да, проблем. Вот. Речь идет о другом, о не о попрошайничестве, а о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, а хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
2: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие, как бы, слои, ниши, это, конечно, так. Но, вы знаете, я все-таки, понимаете, не стала бы вот так очень, понимаете, такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
0: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто после того случая, это самое. Я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
2: Хорошо, Дим, я просто сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улице появились такие малорослые, смуглые цыгане, которые часто ходят босиком, кудрявые.
0: Даже вот в
2: нынешнюю
0: погоду? Да,
2: у них такой даже... Ну, да, часто я даже... Ну, сейчас вот зимой не видела, но, во всяком случае, поздней осенью видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы. Какого плана? Что, значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
0: То есть попросту геноцид.
2: Ну, я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику, я просто говорю...
0: Нет, но он скрытый,
2: да.
0: Скрытый потом, геноцид.
2: Потом, например,
0: да.
2: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работы, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером, я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. В основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
0: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который, вот, как бы, приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там ну, занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, вот, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существует здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон. а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. Раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже о красивой, бесплатно, не говоря о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
2: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
1: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях.
2: Я не помню, как у мудрец китайский сказал, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
0: Да, сказал.
2: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажу, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
1: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание, жизнь это просто ожидание пенсии и смерти. Для другой цели этого нет. Поэтому, Марьяна, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшее большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
2: дай бог. Я сразу ушла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
1: Поэтому есть, Саша, согласись, что процентов там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать. Понимаешь, никто не есть.
0: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот, и
1: да вот и мы с тобой.
0: Свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там птицы, которые теребят ту прищепку, на которую, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это, там выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
2: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот... что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой. И я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего, скажем, вернее, они кое-что производили. Они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее. Там, вот котляры, лужением котлов. Но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И, тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран, на их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура, потому что прежде всего существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров друг с другом. Достаточно как бы разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти... понимаете, несколько как бы приподнятые над материальным миром понятия позволяют цыганам оставаться теми, кто они есть. И я считаю, что искусство в этом плане, оно умеет играть совершенно не последнюю, наоборот, даже главную роль. Понимаете, потому что духовная культура как раз и позволяет цыганам быть самими собой.
1: Намекаешь на династии и русские
2: я
1: династии.
2: Я намекаю
1: цыган,
2: на
1: да?
2: то, что нам пора, пожалуй, не только обсудить, но и насладиться музыкой и понять, чем же все-таки, почему все-таки эта тема нас интересует, почему мы об этом говорим.
0: Да, то есть сейчас будем слушать пьесу, да?
1: Да.
0: А, вот, тогда ее можно объявить, поскольку... Да.
2: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это...
1: Вот
2: песню исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельева.

зеркал свето, мы встречимо. Ай-ёй, сареса, да силачи-лачи.

0: Да, такая сермяжная и немножко срамная шутка. То есть ты кто? Я про заек, да про каких еще заек. Не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием. И если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, тот самый насекомых в басне Крылова. Вот. А есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты, так сказать, в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенно НДДАУ.
1: Слушай, я хочу сказать, знаете, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то что принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия. Ведь они, кроме пения, еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой, часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. То, что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Лескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
2: Не только, во всех странах,
1: да. А то, что касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и известно, есть, я сейчас просто вам не могу так вот сразу назвать фамилию, есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот, и она известна вот как научные работники, Деметр, семья, да? Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
0: Вот Сличенко, например.
1: Сличенко, да, пожалуйста.
0: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей. Не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых, я-то что был, грудником, да, было почему-то дико негативно.
1: Ну, вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
0: Да.
1: Значит, ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот.
0: Говорят, а не было ли, извините, вот, на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
1: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
0: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
1: Дело в том, что,
0: интересно.
1: Понимаете, вот я, да, мы, кстати, мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских, потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть есть часть репертуара, который цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным, и, ну, в некоторых случаях угодить вкусом, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличенко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот, руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный, сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет, с сложился определенный репертуар, ориентированный для, на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
2: Но все-таки это определенные штампы.
1: Да, поэтому мы должны понимать, что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара.

0: пара, извините, а не артисты Сличенко.
1: Ну, вот. Я тут,
0: да,
1: кстати,
0: то есть это именно, да, проблема, да, репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
1: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». Вы понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
0: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
1: Да,
0: это,
1: да,
0: просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
1: Ну, Сличенко их исполнял.
2: Да. Саша, в, да, любом случае, отславился или осрамился, или наоборот прославился Сличенко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дурма», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы постарались привлечь людей, которые...
1: По-настоящему.
2: Свежих новых, понятно, людей.
1: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да? Потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор, да,
2: да,
1: который...
2: Да,
1: сенегальским, которого у себя на родине не любят именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут табор...
0: А тут утка летит.
1: Нет, ночь была.
0: А,
1: вот, табор остановился. И вот они вот пели просто так для себя. Вот это уж слушайся. Да, я согласен. Это что-то такое дикое, при этом прям...
2: Всегда бывают ожидания. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично какой очень диск? Многие... Вот этот «Бара Дурма», ну, проект, он же
1: компакт. Поясняй сразу, да, потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
2: А, потому что сам...
0: Прошу вас, да, не обижать нас.
2: Сам диск еще не вышел.
0: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что у меня есть, подлинный.
1: Я согласен.
0: И
1: о своем,
0: он, можно, да, сказать, да, да, мы о своем, о девичьем, да.
2: Вот, и о чем вы, о чем это?
1: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить, менять тазик.
2: А, поэтому я немножко смутился.
0: А,
2: да,
0: я думаю, что это меня капают.
1: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
2: Хотела сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марианна не знает. Я никогда не говорил, чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все как узнавали, что пишется цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили: ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню из «Табор уходит в небо». Это ты там. Или
0: так... Счастье, что мы об этом не знаем.
2: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
0: Нет, не знаю.
1: Хотя бы слова, я, правда, тоже не помню. Да.
2: Захотелось
0: души... слова,
2: ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наш этот...
1: На пластинке, да-да-да.
2: Вот такие,
1: да,
2: есть определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
0: да,
2: это,
0: да, это пример псевдо-цыганской песни.
2: А как цель проекта была прямо противоположная.
1: Кстати,
2: то
1: на
2: есть
1: месте...
2: поднять тот цыганский пласт, который, да, не затрагивался, да, раньше.
1: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончалась с собой, ей было галимо плохо и не в себе.
2: Она утонула, да, я не помню.
1: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, то, а эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого, ну, их колбасило, и там со страшной силой, а у псы-то тогда не было, прикинь, напитки плохо очищены были, хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да, вот, ну, у всех там трагедия, значит, этот подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту,
0: Саша, переведи переведи, пожалуйста, мне. Что ты сказал перед этим?
1: А вот колбасил. Я хочу сказать, да. Вот. А и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами. Им совершенно безразличны трагедии этих бар. Вот. И там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот. Тем самым вот в этом фильме показано, что...
0: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
1: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то
2: погоди,
1: вообще...
2: Погоди,
0: сказал концепция.
2: Тем более Рязанова, ну, неважно, в общем.
1: Ну, кого-то из них трех.
2: Да.
1: Да. Или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане и такими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А вот это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. А, и вот это, такое именно когда преподносят таким образом эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
0: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
1: Просто режут.
0: Нет, они не режут, у них как бы свои способы. Обычно, кстати,
1: а вот какие,
0: гораздо
1: скажите?
0: Более, знаете, полюбовные. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, на тему.
1: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну, просто это все равно вопрос зададут, спросят.
0: Каким образом?
1: Да.
0: Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между, скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже, знаете, наверное,
2: а,
0: кстати,
2: на Востоке.
0: На Востоке, да, то есть это вполне, знаете, мне кажется, это вообще очень так вот, очень, да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются между собой.
1: А не бывает, вот или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики? Потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она же, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
0: Вы знаете,
1: молодежь-то цыганская,
0: да,
1: подрастает.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российских цыган, пока...
2: Подается контролю ситуации.
0: Да, пока подается контролю, слава богу.
1: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил. Вот я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном, извините, я болею, в федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, видите, перстни,
2: да,
1: видите,
2: да,
1: какие
2: да.
1: перстни, да, вот я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите, золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. Полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, 8 дым, молодую. Да, да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот? И вообще существуют ли они?
0: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, вы знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, вы знаете, очень часто происходит отцыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому что это культура...
2: Легенду это расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
0: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Вологды, цыганка, которая наследственно, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей дружим, и она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 42-43 году в одну деревню или городок где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
1: В каких?
0: Ну, у русских. У русских, да. Они приходят к русским и договариваются, часто просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. Раз пришла, другой пришла. Она полюбила ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. И ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что, вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганила, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков, она по всей области известна своими ну, вот этими, своей помощью больным людям и, в общем, другим.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
0: Ее никто не воспринимает как не цыганку. Да, мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
1: Угу. А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
0: Да вы знаете, вот
1: среду.
0: Такое тоже, знаете, происходит часто отцыганивание. Вот, да.
1: Нет, ну, вот, к примеру, меня там не зарежут.
0: А почему? Вы знаете,
1: ну, потому что очень боятся многие, например.
0: Ну, это вот, я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф, потому что, да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации? Потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию. Там они не сильно отличались от коренного населения, а в Европе отличались. И возникает вот этот страх, понимаете? Это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых, вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
1: Да, она будет называться «Новости». мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назимом Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
0: Ну, специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
1: Да. Я вообще люблю не обязательно подлинную цыганскую, простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть регги. Если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
0: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
2: А на чем тебе
0: мы спеть? Даже можем спеть и капеллу, если хотите.
1: Да.
0: Хотите капеллу?
1: Да.
2: Сейчас мы вдвоем.
0: Какую хотите, протяжную или веселую?
1: Протяжную.
0: Протяжную, хорошо.
1: Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
0: Хорошо, хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевий, и поэтому ее репертуар самый что ни на есть подлинный. Он споет песню, которая сложилась в цыганской среде, про цыганский быт, про куплю и продажу лошадей.
1: Коней также.
0: И коней тоже, да.
1: Лошади und кони. Слушаем песню о продаже коней и лошадей.
3: Данива предотаргицо я вьем, да мы я вьем.

ворочаву полоду, по нему хочет обричкиться киндем, дамбе киндем, да в тихомолку мокре притрадьем, эх, притрадьем хуланорить.

Дека ромни, дека хувани е греси кеджо.

0: Ну вот мое мнение, да, как человека совершенно со стороны, что очень хороший голос у мужчин, во-первых, во-вторых, не грузит, что в наше время редкость, потому что большинство такого рода вокалов именно грузит. И здесь, что еще важно, заметьте, отсутствует такой элемент, как то самолюбование. А это большая редкость в наше время.
1: Вы знаете, Саша, я просто поражена, как вы правильно сказали, потому что действительно это не просто очень хороший певец, это считается одним из лучших исполнителей в этом жанре. И меня всегда тоже поражало, что он, имея такой сильный голос, он очень осторожно им пользуется. Он показывает или использует только тогда, когда нужно по смыслу песни. Так оно и есть.
0: Ну, это совершенно правильно. Во-первых, происходит экономия, скажем так, энергии, то есть не нужно орать там, где орать не нужно, а во-вторых, такая вот модуляция, там, скажем, и игра вот на громкости позволяет донести до слушателя, скажем так, вот полностью энергетику, заложенную в песне. Каждая песня, это что, это массаж своего рода.
1: Ну вот получается, что, понимаете, какая глубокая музыкальная культура. Я хочу еще раз представить, эту песню исполнял Борис Жуков Иванеску. И я хочу сказать, что он представитель от семьи, которая поет в народной традиции, и где традиция передается в семье по роду. То есть у него, не имея формального музыкального образования, это очень высокий профессионал.
0: Ну, кстати, есть еще такое мнение бытует, что человек, который имеет специальное музыкальное образование, как правило, наполовину убитый, он конченый как раз. Поскольку вот эти вот коридоры из ноток составлены, он мешает ему. Я просто очень много знаю классических музыкантов, хороших музыкантов, которым как только даешь возможность импровизировать, видишь их полную детскую беспомощность. Лучшее, что они могут, это как-то на свой лад переиграть коротенькие цитаты из известных им классических произведений. Это не в обиду, это факт. Поэтому вот меня и прикалывает именно такая, назовем это так, аутентичность. То есть люди, которые поют и не знают, как это у них получается. Вот спроси у него, у этого вот парня сейчас, дружище, а вот в какой тональности эта песня? Ну, конечно, он, может быть, ответит. Но мне гораздо приятнее было бы, если бы он спросил, что какой тональность.
1: Нет, вы знаете, на самом деле здесь дело в том, что тональность, может быть, знаете, как бы не вредна, но тут вот в чем дело. Дело в том, что именно получение такого усиленного образования неформального, оно почему может вредить? Потому что наша российская вот система музыкального образования построена на европейской системе. Она ведь совершенно другая. То есть, и даже, кстати, и русское пение, оно не всегда как бы можно сопоставить. Да? И поэтому действительно бывает так, что вот эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
2: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы, балеты, просто сейчас казахский акын на Блайхан бросил на пейджер, я вспомнил. И они
0: то
2: пели
0: есть тебе акын на пейджер сбросил?
2: Да, да.
0: То есть смотри, как круто. Вот. Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне тебе-то акын сбрасывают, а мне не пойми кто.
2: Вот, нет, мне понятно, кто.
0: Да.
2: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы, балеты, да, и ставили там Хозахарпеш, Женя Баян, Сулу, или какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое, советское пение.
0: Вот. То есть помнишь, такая театрах была программа как-то «Песни народов мира» или вот эта «Сармата» такая была?
2: Да, и вот они все во всей каждой республике, на каждой на своем языке, ну, примерно одно и то же исполняли. Это было не казахское, не киргизское, не русское, советское пение.
1: Да, то есть происходило нивелирование традиции, потому что каждая традиция, да, она не существует сама по себе, как в воздухе, она проявляется через какую-то национальную форму.
2: А если говорить о шорах, о предрассудках, Саша, как раз я вот затаила все в голове, все держу, которое, о представлении, которое сложилось о цыганах. В этой связи, как одну из легенд, так сказать, предрассудков, можно вспомнить, сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги, видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка, биография пророка». Представьте, католический человек, монашенка бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганах, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мохаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9. Такое взлета, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала в диком, они бегали по лесам вообще, какие-то люди, и при этом они...
0: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
2: Да.
0: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, с ласкунцами.
2: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, аль-алкоголь. То есть это...
0: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
2: Да. Может, парфюмерию применяли, или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны, тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
0: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы сможем
2: расшифровывать.
0: Да, то есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
1: Да, давайте я хочу...
0: Номер 4.
1: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган кадляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
0: Это извините, что я перебил. Да, это Трансильвания, это где был этот парень, это Дракула.
1: Австро-Венгрия вот частично переходила к Румынии, к Венгрии, вот эта вот часть. И исполнит ее женщины две очень интересные. Они, кстати, сейчас больше известны как гадалки. Мадам Гитана. Она же Ляля Папуш Михай из рода Деметров.
2: Имена-то какие, Саша?
1: Да, и я хочу сказать, что эта песня, она не просто хорошая исполнительница ее. Эта песня была, там текст был утерян, она его восстановила. Причем восстановила так, что фактически это как народная песня. А аккомпанировать будет там потрясающий гитарист, один из лучших молодых гитаристов нашего времени в России. Это Артур Бузылев. Значит, Ляля Папуш Михай, Тамара Михай и Артур Бузылев, гитарист. Пожалуйста.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Марианна Смирнова и Назим Надиров. Речь у нас идет о цыганской музыке, вообще о этих людях, о цыганах. И, соответственно, мы тут даже посовещались, пришли к выводу, что пришло время пообщаться с вами в прямом эфире. Сейчас я напомню вам телефонный номер. Вот он.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Если вдруг появляются какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу отзванивайте. Да. А вот тут же еще и приходит на пейджер для всех. Люди просто приходят, спрашивают, а вот где, с позволения сказать, рожают цыганские женщины, вот такие, которые... Ну, сами понимаете, тут прихватило ее зимой. Нет на пути избы, где можно было бы, в общем, перетусоваться какое-то время. То есть, как обстоит вообще дело с гигиеной, с гигиеной тушки, да? Вот, извиняюсь, даже такой нескромный вопрос с сексом, попросту говоря. То есть, понятно, что в чистом поле под звездами это очень прекрасно, но, так сказать, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть очень частыми. Да, да, Назим, да, да, да.
2: У нас цыган секса нет, ты не знаешь, да?
0: Ага.
3: Знаете, Саша, я скажу, что по цыганской, как бы, духовной традиции, понимаете, отношения мужчины и женщины — такая тайна, появилось некое таинство. Между прочим, у русских то же самое. Об этом обратите внимание, что многие русские дети узнают о вопросах пола в подворотне. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это неплохо.
0: А, потому что плохо.
3: Нет, вы знаете, потому что вот как бы они не обсуждаются между старшими и младшими, в этом есть некоторая тайна. И вы знаете, это имеет свой смысл, потому что не только то, что говорится, несет смысл, но и отношения, поведение, как бы, родителей и детей. То есть, понимаете, наше поведение, оно тоже имеет знак.
2: Вот я, вот, например,
3: поэтому,
2: Саша,
3: например, то, что сейчас не буду говорить на эту тему, это тоже определенный знак, потому что таинство, оно должно остаться таинством, я так считаю.
2: Я, например, ни разу не видел, как целовались мои родители, даже после долгих отбываний моего отца, там, на месяц-полтора, когда он приезжал, даже не было этих поцелуев, это было все очень скромно.
0: Ну, не знаю, по-моему, гораздо больше вред приносят грудничкам выдумки взрослых об аистах, капусте и прочей вот этой чуши.
3: Саша, а мы о разных вещах совершенно говорим.
0: Да я знаю, я просто, понимаете, так сказал, да? Ни к чему не привязываюсь. Ну что, перейдем, может быть, к прослушиванию телефонных звонков, если таковые появляются. Напоминаю, что в гостях у нас Назим Назиров и Марианна Смирнова. Ваши вопросы нашим гостям. Номер я напоминал. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Доброй ночи.
0: Аналогично.
4: Будьте добры, расскажите, пожалуйста, в двух словах хотя бы о корневой вере цыган. Какие у них, о религии, если так можно сказать. Какие у них боги или бог, там, темное, светлое начало. Вот об этом. Спасибо.
0: Я хотел это спросить сам, а теперь я не покажусь умным. Представляешь, как... Нет, ну, на самом деле хотел спросить, честно, я хотел спросить.
3: Да. Вообще, вы знаете, цыгане исповедуют религию той страны, в которой они живут. Потому что если... Ну, какая была корневая вера? Когда они вышли из Индии, соответственно, мы должны предполагать, что у них была вера, значит, индуистская. Да. Но теперь вот цыгане, между прочим, сами цыгане делят себя на две очень такие большие группы именно по религиозному признаку. Цыгане-мусульмане и цыгане-христиане. Вообще, вы знаете, для них это важно, потому что... Вот я бывала на многих цыганских фестивалях, и это все-таки, хотя между, конечно, разными цыганами очень много общего, очень много, но тем не менее вот эта духовная традиция, она влияет на как бы это лучше так сказать, на духовную, конечно, жизнь, правильно, да, лучше так, наверное, сказать. И мы очень чувствуем, когда приезжаем из России, и даже вот мы чувствуем родство с польскими, болгарскими цыганами, чешскими, скажем, даже румынскими, и чувствуем, что вот цыгане-мусульмане, мы чувствуем, что они другие. Мы такого вот душевного, такого родства, вот как между перечисленными такого не чувствуем.
2: Хотя ты же занималась и хореографией цыган-мусульман, помнишь, делала
3: нет,
2: шоу?
3: Нет, дело в том, что у меня есть танцы, у меня есть танцы, я исполняю танцы, я исполняю танец кючек, но когда имеется в виду, вот понимаешь, именно вот когда ты общаешься с людьми, смотришь им в глаза, смотришь как на их поведение между собой, то я бы сказала, что даже в отношении, кстати, вот к женщине, ну, православные цыгане, они более где-то целомудрые в отношении к женщине.
0: Целомудренность?
3: Да, да, да.
0: Вот это приятно
3: я
0: слышать.
3: Я бы сказала так даже. Да, ну что касается богов, то есть я думаю, что я ответила на ваш вопрос, потому что цыгане исповедуют религию той страны, где они живут. По-моему, этим все сказано. Я бы еще хотела сказать, что многие цыгане даже вот в наши дни, когда уже, в общем-то, многие не верят, да, среди цыган очень большой процент верующих, и они многие очень религиозные. Очень религиозные. Да, это все.
0: Следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Алло, алло, вас очень просто плохо слышно. Если бы вы могли бы говорить по членораздельней и немножечко погромче. Алло, алло. Алло. Алло. Не может говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
5: Алло?
0: Да, вот это я понимаю, сразу слышно. Да.
5: Сейчас нормально слышно?
0: Отлично, рассказывайте.
5: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
0: Это
5: я
0: такого мы не говорили.
5: Музыкант, да. Но я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых? И во-вторых... Вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот, ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету, и о капусте, и об аистах, вот...
0: Ну, это...
5: Вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают сами или решают за них?
0: Понятно.
5: Спасибо.
0: Понятно. А насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга моя, очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что... Ну, просто вот... вообще она спортсменка, и, то есть у нее черный пояс по там карате-до, еще что-то. Да, да. Вот. Она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и, не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну, и вот все, всякие такие вещи. Вот. Это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть. Есть такое, поэтому... Если Марианна как-то вдруг вздумает это самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
3: слово. Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
0: Да.
3: Да. И то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе брод человеческий прервался.
2: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
3: в брак?
0: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
2: Может заставить ли барон, например?
3: Ну, знаете, раньше, да, вот конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родителей, конечно, интересуются и нравятся. Или друг другу молодые люди часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ, да, или и при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
0: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его пред, ну, пред как-то
2: в утробе задушить уже.
0: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в, так сказать, в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там как бы наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну извините, это подробности такие. Тем не менее, у нас, каково отношение, да, вот тут цыганка?
3: Ну, Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это как бы за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто за... Ну, в тюрьме там был, скажем, кто-то там, муж.
0: Вот. Западло.
3: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
0: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемый сексуальных взаимоотношений между женщинами. То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
3: Я, по-моему, уже ответила, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
0: Ну а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? То есть других... как к пороку к этому? Или они относятся,
3: ну,
0: с пониманием?
3: Знаете,
0: вот, да.
3: Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что как бы никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Как бы это все считается, знаете, как бы вот есть норма, а это как бы некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, вы знаете, публично это никогда не обсуждается. Может кто-то про себя сказать, что вот что-то такое там происходит, но я такого как бы резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я за то, что он с кем-то...
0: Нет, ну понятно, но по крайней мере могут отлупить и нахлобучить.
3: Ну, вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Ну, я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть в большей или меньшей степени, просто... Но мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные родовые отношения. Во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, вот, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек как бы уже он, то есть он уже имел партнера и как бы семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано жениха. Вот поэтому вот какие-то моменты, которые возникают, скажем, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного партнера, противоположного пола, у цыган как бы они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов вот, старой традиции.
0: А участие вообще вот цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, ну, просто так будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, вот в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Ну, вот что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время вот Второй мировой войны, на чьей стороне они были?
3: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, что-то я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Деметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган», И вот я не помню, против того, что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном, вернее, отец Бориса.
0: Но участвовал-то на стороне.
3: Естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
0: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я просто к тому, что... Ну, просто когда у него... Ну и что, Вовочки, тебе говорили? «Гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане же тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот как в одном окопе сидит цыган, в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот цыган и евреев? Это, мне так кажется, в какой-то сплоченности.
2: Разве они воевали на стороне немцев? Они были преследуемы?
3: Саша, их же уничтожали.
0: Я просто про это и спрашиваю. Саша, я же не утверждаю.
3: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я... так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, проведшим как бы свою большую часть времени в лагерях. И, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран. И, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить. Поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен. То есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
0: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
2: Шпрехин.
0: Yes.
2: Трынкин.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно сегодня. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. А у меня два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственницей или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
0: Спасибо.
3: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные, значит, цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по, значит, вот, по культуре, по музыкальной культуре.
2: На Северном Кавказе.
3: Я жалею, что я просто знаю, ну, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, ну, очень, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень близки к армянам.
2: На Северном Кавказе много, вот пастухи многие, вот в Ставропольском крае. Потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни. Это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
3: Ну, это вышел указ об оседлости, да.
2: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском, когда довольно часто бываю, пастухи и другие много цыган там, да.
0: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
2: Цыганистан?
3: Да. Между прочим, знаете, вы правы.
0: Цыганистан.
3: Вы сами того, может быть, не желали, как бы сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь, собственно, автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть, собственно, автономия. У цыганов
2: парламент есть.
3: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и то есть они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
2: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганить, значит, это от слова цыган, да?
3: Да,
2: наверное, да?
3: Цыган.
0: Получается, да? Кстати, да.
2: Вот, видите, до чего мы договорили.
0: Еще телефонный звонок,
2: давайте.
0: Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Алло. Алло, алло.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
7: Да, я постараюсь погромче. Да. У меня вот тут уже дети спят, и как бы кричать не хотелось.
0: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
7: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню на какой точно станции, заходила, значит, группа женщин цыганских с детьми, и все они как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде букв. Вот интересно, почему даже там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
0: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
7: Вот, это первая часть.
0: Да, да.
7: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
0: А, вот, да, да, да, вот, да, да, я, да, хотел, да, я хотел об этом спросить. Спасибо, спасибо за звонок.
3: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каком-то, в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее, какими-то крупными сделками. Но он обычно зарабатывал на что? Купить новую бричку. Там приданое дочери, предположим. Ну, то есть на какие-то крупные семейные дела. А на стол каждый день зарабатывала жена. И это правило как бы для многих цыган таково.
2: Да, вообще для восточного.
3: Да, да. Именно на еду на каждый день зарабатывала жена. Чем гаданием. Там тоже часто бывает мелкой продажей и так далее. Часто женщины, особенно которые занимаются гаданием, они ходят с детьми. Во-первых, потому что маленькие дети, естественно, бывают даже грудные дети, то есть мать их кормит. Вот. А если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милостыню просят, то, естественно, дети опять же будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу. Очень просто.
0: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да,
3: да,
0: относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там, по сапатке дать. Да, масса вариантов, да. Вот плюс дети. Mm-hmm. Вот. Это что, является некая безответственность со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот, попросту говоря, на войну. Вот. Либо это как-то безбашенность самих этих женщин, mm-hmm, которым...
3: Скажите, Саша, а вы, да, вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих цыган?
0: Конечно, да? Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
3: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
0: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
3: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу, да-да, сказать, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
0: Вместе. Их вот было человек 12.
3: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
0: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
3: Вот, во-вторых, да, я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть скорее это, можно сказать, что это как раз следует опасаться больше представителей закона.
0: Ну и здесь, ну, тоже
3: нежели
0: самое.
3: Нежели кого бы то ни было, да.
0: Кстати,
3: но дело,
0: да,
3: в том, что... вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, ну, мошенничество, предположим, да? Ну, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете,

0: А, ну там, может, была передача у нас.
1: Кстати, с вашим знакомым, тоже, которого вы, наверное, знаете.
2: Мы уже передали.
1: Вот, мы уже передали привет и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше как бы психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
2: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему, процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки? Вот,
0: вот кстати,
1: сейчас я скажу, почему. Потому что...
0: Так, к примеру, не немки. Вот.
2: Да, да, или не
1: чукчи. Потому что уже европейские народы, они давным-давно стали, переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они меньше знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про кочевье, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умные. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
0: Да, я знаю,
1: я был там. Я с ней общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. То есть по жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможность психологического мышления, воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
0: Ну, то есть, если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом. Если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, вот, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет, типа, там...
1: Саша, это интересный вопрос, потому что цыган вообще в большей степени, чем у других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
0: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух. Хотя дух воспитывается.
1: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
0: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что, как, да,
2: больше выбор, больше хороших товаров.
0: Да, да, да, да. Да. Вот, но тем не менее, как обстоит дело вот...
2: Лес-то, да, так сказал.
0: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
1: Да.
0: Что, как обстоит дело вот у цыган?
1: Ну, как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому что... Да, но я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, вам не только русские, просто население России, точно, да, население России, что волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают...

0: вызывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
1: Мне кажется, женщин больше на вид.
0: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят гадать, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
2: Да.
0: Вот там так. Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают, было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
2: Да, я тоже помню.
0: Вот. И поэтому...
1: Олимпийцам никто не гадал.
0: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратят, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот... Вот так вот.
2: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
0: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно Хорошо. Представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана – это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
2: Как переводится?
0: «Перина».

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Я имею в виду, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят друзья.
0: А мне не надо представлять, у меня есть вот на Арбате. Называется Шерри.
2: Туда мы и пойдем.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи.
2: Да,
1: вот. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, что то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей, родственников и так далее, будет рад их угостить, но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, дальних и ближних, будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которая занимается тем, что она проводит отопление для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Или купцы ведь, правильно?
1: Да, да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать все, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость, я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: А зачем тогда, пардон, открывать кабак?
0: Так
1: если вы не хотите кормить на халяву. Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно. Очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом.
2: В Америку.
0: Нет,
1: знаете, цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многие, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, тогда как раз вот были трудности, как бы, и многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган, Назим, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать, найдет там
1: Подождите, вы сказали, что вы имеете в виду, что отдельная дочка уедет, да? Вот
0: да, это... да, ну конечно, ну, конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяются, часто переселяется вся семья, если уезжает девушка, она обычно выходит замуж. То есть это как бы.
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем. То есть, все-таки, понимаете, здесь я опять же говорю, что родственные отношения. Во-первых, я вам скажу, начну с чего, что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну не отпускают. За ней как бы очень следят. Во-первых, чтобы не случилось чего плохого. Вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и правильно делали. Да, а в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе по типу Малоярославля, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. И ее там подсадили на группу Sex Pistols. Она выстрелила все ирокез. То есть не свобода в плане, там, взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это нетипичная цыганская девочка.
0: Ну, это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану. Понимаете?
0: Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, я думаю, что нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А вот вы видите,
1: что значит тяготит?
0: Вы сами запутались.
1: Это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: знаете, я хочу привести один пример.
0: Подождите, вы не горячитесь. Вы так не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут с собой покурить в
1: столе. А у вас в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Могли коситься, если их не было.
1: Так, хорошо, тогда...
0: Да. Но я уверен, что в других школах косятся.
1: Ну...
0: Да, косятся. Ну что вы... Косятся.
1: Саша,
0: косятся.
1: Вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Ну скажи, что косятся. Ну косятся ведь. Косятся.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну что ты там, держись подальше от него, типа, ну их этих цыган. Да наверняка так говорят. Ну,
2: да
0: скажи
2: про всех
0: им. Про всех говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: я думаю, что,
0: да,
1: я думаю, что на самом деле это не проблема специально цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу, есть любопытство.
2: Нации,
1: то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок, или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. А потом, когда дети все вместе уже. Вы знаете, что такое школа, когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: как мы с Назимом, например, правда?
2: Да, 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная. Все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами,
0: дети олимпийских.
2: Я о том
0: же и говорю, я же о том же рассказываю, ты понимаешь,
2: что я... Так же узкоглазые, вот и...
0: Да.
2: Кто-то мне рассказывал, семья из Казахстана, что детей дразнят там, это узкоглазые.
0: Есть такое.
2: Да, евреи, цыгане, все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому-то и спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело в том,
0: вот.
1: Что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где, то ли на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит, выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, И она ушла с ними, она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются. Не проходит дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал. Которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта. И это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да. Потрясающий совершенно юмор. И поэтому... Поэтому цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, у вас очень плохо слышно, какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: И что делать, Светлана?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже в совершенно...
2: А у кого есть такой обычай?
1: Я даже не
2: обычай?
1: Знаю, откуда это, может быть, откуда? Это какой-то уточнили. Восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хороший обычай вообще. Все в новом. Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, тут все-таки Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывают гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да.
1: Знаете, они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, понимаете? А как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там... доме живет там.
1: Я не поняла, простите, солидарность.
0: Ну как? Ну вот, к примеру, если это это же немногочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там, типа, там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем. Такого нет.
1: Ну, я просто, знаете что,
0: то
1: я
0: насчет домов... есть внутрисемейность, да, внутрисемейность нет. Есть, деление на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не всем поняла, о чем идет речь.
0: А, ладно, не будем об этом.
1: Это очень,
0: да,
1: наверное, сложно.
2: Они многодетные вот, семьи, очень... нет, это многодетные семьи, поэтому понятно у каждого отца и каждой
1: нет,
2: матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало, но все равно есть двоюродные внуков, братья, племянники. Вы знаете, вот цыган еще, кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских, то есть они редко друг друга видят, редко общаются. У цыган считается...
0: Да бывает вообще, извините,
1: да,
0: что я перебил,
1: это считается достаточно
0: даже
1: близкое родство, очень близкое родство. Так мало того, там еще есть такое понятие, как свои. Это когда поженились двое людей, и все родственники жены стали своими родственником мужа, и наоборот. И эти люди тоже уже вступают друг с другом в определенные взаимоотношения, их поддерживают. То есть понятие общности и родства у цыган гораздо ближе, чем у людей, живущих, скажем, вот уже у нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
2: В Германии это просто,
1: да,
2: норма даже.
0: У финнов тоже.
2: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
0: Уже, ну, уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
1: Да, но у цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
0: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
1: Очень хорошо обстоит.
0: Любят побухать.
1: Все хорошо. И любят и...
2: Не заржавеет.
1: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вот. Вообще любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
2: запись,
1: скажем...
2: Запись альбома
1: Баре Друма. Ну, я хочу сказать, что, например, я, например, очень большое удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное,
2: есть,
1: получаю удовольствие.
2: То есть выпивали по этому поводу тоже?
0: Извините, я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, когда меня прет, я леплю, там рисую, даже там клею поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?
1: Понимаете, Саша, не то чтобы ограничивается.
0: Да это
1: да,
0: не для обиды,
1: да,
0: Марианна.
1: Нет, понимаю все. Да, просто нет. Я просто хочу просто более точно выразиться. Дело в том, что если, скажем, вот... Нация, представьте себе, что кочевая нация, да, вот, кочевая группа. Угу. Значит, соответственно, сам стиль жизни, он уже ограничивает ваши возможности чисто материально. То есть у вас есть, скажем, определенный там набор каких-то предметов, необходимых для жизни. Перегружать кибитку тоже нельзя, вы кочуете. То есть, ну, уже из этого проистекает то, что именно кочевой народ, он скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, да, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги и так далее. Я знаю, что есть группа молдавских цыган, они называют себя настоящие цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
0: Да, да, да, вот. Я знаю их.
1: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, Лев Николаевич Черенков, он мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким, тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда.
2: Кстати,
1: было.
2: Саш, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях ведь Марьяна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
1: Ты имеешь в виду наше выступление?
2: Да, ваше.
1: Я хочу сказать, что просто вот у нас конкретно со мной, я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганкой, который шьет для цыган, это Тамара Диметра из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер, и вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот этот художник, который очень тщательно подбирает мельчайшие детали своих костюмов, и я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
0: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
1: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
0: Ой, Марьяна, извините, да, извините, да? Пожалуйста, да? Я перел просто тут недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг. Угу. Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а автомобили. Ну, не мерседесы, конечно, но тем не менее. Шестерочки, девяточки, там, восьмерочки сверху. Вот все это также нагружено. То есть такой вполне механизированный бензиновый транспорт. Серьезно, мы сами это видели, были очень удивлены. Это я просто рассказал слово.
1: Я хочу сказать, что раньше цыгане меняли лошадей, но теперь они часто меняют машины. Это раз.
0: Как я почти.
1: Да, во-вторых, вы знаете,
2: настоящий.
1: Я хочу сказать, что вот у меня очень много друзей вот в северных областях, и там Вологда, и дальше, уже Великий Устюг туда. Цыгане в 57-м году, 56-м году, 57-м они осели. Многие хранят шесты от шатров. И вы знаете, очень многие, ну не скажу, что все, но часто летом берут машину, палаточки и выезжают, и где-то месяц-другой они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
0: Дань традиции,
1: наверное, это ностальгия, да, да. Наверное, по прошлому, и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся, и мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев, это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
0: Да нет проблем.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Алло.
1: Да, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Добрый.
2: Это вас беспокоит в такое время поздний цыган, московский цыган.
1: Да, вот хорошо.
2: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианна, да?
4: Да.
2: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет о человеке слоновой кости. Вот, или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мариме. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр, где можно послушать, увидеть,